0: в 142 районах, добавили в оборонном ведомстве. Россия заинтересована в укреплении технологического партнерства со всеми дружественными странами. Это, подводя итоги посещению Иннопрома, отметил на заседании правительства председатель Михаил Мишустин.
1: Еще раз подчеркну, мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами, в том числе в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие. Объединение усилий важно для укрепления национальных экономик, как следствие для повышения качества жизни наших людей.
0: Михаил Мишустин выразил уверенность, что результатом переговоров с главами правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии станут новые договоренности, которые помогут укрепить торгово-экономическое сотрудничество на пространстве Евразийского экономического союза. Пользователи национального мессенджера Max теперь могут создавать публичные каналы и менять статус приватных каналов на общедоступные. Эта функция доступна на устройствах с Android. Компания обещает, что в ближайшее время она появится и в десктопной, и в веб-версии мессенджера. Чтобы создать канал, нужно открыть раздел чата и нажать на значок «плюс» в верхней части экрана. Затем выбрать опцию «Создать канал», добавили в компании. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
5: 43. Екатерина Дмитриевна поселилась неподалеку от Даши в деревянном домике у двух старушек. Одна из них, Клавдия Ивановна, была в давние времена певицей, другая — Софочка, ее компаньонкой. Клавдия Ивановна, с утра подрисовав себе брови и надев парик ворного крыла, садилась раскладывать пасьянс. Софочка вела хозяйство и разговаривала мужским голосом. В доме было чистенько, тесновато, по-старинному, много скатерочек, ширмочек, пожелтевших портретов из невозвратной молодости. Утром в комнатах пахло хорошим кофе. Когда начинали готовить обед, Клавдия Ивановна страдала от запаха съестного и нюхала соль, а Софочка кричала мужским голосом из кухни: «Куда ж я ванишу дену? Не на одеколонишь картошку жарить?» По вечерам зажигали керосиновые лампы с матовыми шарами. Старушки заботливо относились к Кате. Она жила тихо в этом старозаветном уюте, уцелевшем от бурь времени. Вставала она рано, сама прибирала комнату и садилась к окну чинить белье, чтобы чулки или переделывать из своих старых нарядных платьев что-нибудь попроще. После завтрака обычно Катя шла на острова, брала с собой книгу или вышивание и, доходя до любимого места, садилась на скамью близ маленького озера и глядела на детей, играющих на горке песка, читала, вышивала, думала. К 6 часам она возвращалась обедать к Даше. В 11 Даша и Терегин провожали ее домой. Сестры шли впереди под руку, а Иван Ильич, вздвинутый на затылок фуражки и посвистывая, шел сзади, прикрывая тыл, потому что по вечерам теперь ходить по улицам было небезопасно. Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему все это время в командировке на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах все, что делала за день и что думала. Об этом просил ее Рощин и подтверждал в ответных письмах. «Когда вы мне пишете, Екатерина Дмитриевна, что сегодня переходили Елагин мост, начал накрапывать дождь, у вас не было зонта, и вы переждали дождь под деревьями, мне это дорого. Мне дороги все мелочи вашей жизни. Мне кажется даже, что я бы теперь не смог без них жить». Катя понимала, что Рощин преувеличивает, и прожить бы, конечно, смог без ее мелочей, но подумать, остаться хотя бы на один день снова одной, самой с собой, было так страшно, что Катя старалась не раздумывать, а верить, будто вся ее жизнь нужна и дорога Вадиму Петровичу. Поэтому все, что она теперь не делала, получало особый смысл. Потеряла наперсток, искала целый час, а он был на пальце. Вадим Петрович, наверное, уж посмеется, до чего она стала.

0: глазами, с волосами причёсанными просто, назад узлом. Кстати, подумала, неужели я? Опустила глаза и продолжала шить, но сердце билось. Она уколола палец, поднесла его ко рту и опять взглянула в зеркало. Но теперь уже это была она и похуже той. В тот же вечер она писала Вадиму Петровичу: «Сегодня весь день думала о вас. Я по вас соскучилась, милый мой друг. Сижу у окна и поджидаю. Что-то со мной происходит давным-давно забытое. Какие-то девичьи настроения». Даже Даша, рассеянная и поглощенная своими сложными, как ей казалось, единственными с сотворения мира отношениями с Иваном Ильичем, заметила в Кате перемену и однажды за вечерним чаем долго доказывала, что Кате всегда теперь нужно носить гладкие черные платья с глухим воротом. «Я тебя уверяю», — говорила она, — «ты себя не видишь, Катюша, тебе на вид, 19 лет. Иван, правда она моложе меня?»
1: «Да, то есть не совсем, ну, пожалуй».
0: «Ах, ты ничего не понимаешь», — говорила Даша. «У женщины молодость наступает совсем не от лет, совсем от других причин. Лета тут совсем никакой роли не играют». Небольшие деньги, оставшиеся у Кати после кончины Николая Ивановича, подошли к концу. Телегин посоветовал ей продать ее старую квартиру на Пантелеймоновской, пустовавшую с марта месяца. Катя согласилась и вместе с Дашей поехала на Пантелеймоновскую отобрать кое-какие вещи, дорогие по воспоминаниям. Поднявшись во второй этаж и взглянув на памятную ей дубовую дверь с медной дощечкой «Н.И. Смоковников», Катя почувствовала, что вот замыкается круг жизни. Старый знакомый швейцар, который бывало сердито сопя с просонок и, прикрывая горло воротником накинутого пальто, отворял ей за полночь парадную и гасил электричество всегда раньше, чем Катя успевала подняться к себе, отомкнув сейчас своим ключом дверь, снял фуражку и, пропуская вперед Катю и Дашу, сказал успокоительно: «Не сомневайтесь, Екатерина Дмитриевна, крошки не пропало. День и ночь за жильцами смотрел. Сынка у них убило на фронте, а то бы и сейчас жили, очень были довольны квартирой». В прихожей было темно и пахло нежилым. Во всех комнатах спущены шторы. Катя вошла в столовую и повернула выключатель. Хрустальная люстра ярко вспыхнула над покрытым серым сукном столом, посредине которого все так же стояла фарфоровая корзина для цветов с давно засохшей веткой мимозы. Равнодушные свидетели отшумевшей здесь веселой жизни, стулья с высокими спинками и кожными сиденьями, стояли вдоль стен. Одна створка в огромном, как орган, резном буфете была приотворена, виднелись перевернутые бокалы. Овальное венецианское зеркало подернуто пылью, и наверху его все так же спал золотой мальчик, протянув ручку на золотой завиток. Катя стояла неподвижно у двери. «Даша», — тихо проговорила она, — «ты помнишь, Даша? Подумай, и никого больше нет». Потом она прошла в гостиную, зажгла большую люстру, оглянулась и пожала плечами. Кубические и футуристические картины, казавшиеся когда-то такими дерзкими и жуткими, теперь висели на стенах жалкие, потускневшие, будто давным-давно брошенные за ненадобностью наряды после карнавала. «Катюша, а эту помнишь?» — сказала Даша, указывая на раскоряченную с цветком в желтом углу современную Венеру. «Тогда мне казалось, что она-то и причина всех бед». Даша засмеялась и стала перебирать ноты. Катя пошла в свою бывшую спальню. Здесь было все точно таким же, как 3 года тому назад, когда она, одетая по-дорожному, в вуали, вбежала в последний раз в эту комнату, чтобы взять с туалета перчатки. Сейчас на всем лежала какая-то тусклость. Все было гораздо меньше размером, чем казалось раньше. Катя раскрыла шкаф, полный остатков кружев и шелка, тряпки.

0: Чек чулок, туфелек. Эти вещицы, когда-то представлявшиеся ей нужными, все еще слабо пахли духами. Катя без цели перебирала их. С каждой вещицей было связано воспоминание навсегда отошедшей жизни.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Вдруг тишина во всем доме дрогнула и наполнилась звуками музыки. Это Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда 3 года тому назад готовилась к экзаменам. Катя захлопнула дверцу шкафа, пошла в гостиную и села около сестры. «Катя, правда? Чудесно!» — сказала Даша, полуобернувшись. Она проиграла еще несколько тактов и взяла с пола другую тетрадь. Катя сказала: «Идем. У меня голова разболелась». «А как же вещи?» «Я ничего не хочу отсюда брать. Вот только рояль перевезу к тебе, остальное пусть». Катя пришла к обеду, возбужденная от быстрой ходьбы и веселая, в новой шапочке в синей вуальке. «Едва успела», — сказала она, касаясь теплыми губами Дашиной щеки, «а башмаки все-таки промочила. Дай мне переменить». Стаскивая перчатки, она подошла в гостиной к окну. Дождь, примерявшийся уже несколько раз идти, хлынул сейчас серыми потоками, закрутился в порывах ветра, зашумел в водосточной трубе. Далеко внизу были видны бегущие зонтики. Потемневший воздух мигнул перед окнами белым светом и так треснуло, что Даша ахнула. «Ты знаешь, кто будет у вас сегодня вечером?» — спросила Катя, морща губы в улыбку. Даша спросила: «Кто?» Но в прихожей позвонили, и она побежала отворять. Послышался смех Ивана Ильича, шарканье его ног по половичку. Потом они с Дашей, громко разговаривая и смеясь, прошли в спальню. Катя стащила перчатки, сняла шляпу, поправила волосы, и все это время лукавая и нежная усмешка морщила ее губы. За обедом Иван Ильич, румяный, веселый, с мокрыми волосами, рассказывал о событиях. На Балтийском заводе, как и повсюду сейчас на фабриках и заводах, рабочие волнуются. Советы неизменно поддерживают их требования. Частные предприятия начали мало-помалу закрываться. Казенные работают в убыток, но теперь война, революция, не до прибыли. Сегодня на заводе опять был митинг. Выступали большевики, и все в один голос кричали: «Надо кончать войну! Никаких уступок буржуазному правительству! Никаких соглашений с предпринимателями! Вся власть советам! А уж они наведут порядок!» Я тоже вылез разговаривать. «Куда тут? С трибуны стащили!» Васька Рублев подскочил. «Ведь я знаю, — говорит, — что ты нам не враг! Зачем же ты чепуху несешь? У тебя в голове мусор!» Я ему: «Василий, через полгода заводы станут, жрать нечего». А он мне: «Товарищ, к Новому году вся земля, все заводы отойдут трудящимся. Буржуя ни одного в республике не оставим даже на разводку. И денег больше не будет. Работай, живи, все твое. Пойми ты, социальная революция». Так это все к Новому году обещал. Иван Ильич сдержанно засмеялся, но покачал головой и стал пальцем собирать крошки на скатерти. Даша вздохнула. «Предстоят большие испытания, я чувствую». «Да», — сказал Иван Ильич, — «война не кончена, в этом все дело. В сущности, что изменилось с февраля? Царя убрали, да беспорядка стало больше. А кучечка адвокатов и профессоров, несомненно, людей образованных, уверяет всю страну: терпите, воюйте. Придет время, мы вам дадим английскую конституцию, даже много лучше». «Не знают они России, эти профессора. Плохо они русскую историю читали. Русский народ не умозрительная какая-нибудь штуковина. Русский народ страстный, талантливый, сильный народ. Недаром русский мужик допер в лаптях до Тихого океана. Немец будет на месте сидеть, 100 лет своего добиваться, терпеть, а этот нетерпеливый. Этого можно мечтой увлечь, вселенную завоевать. И пойдет в пасконных портках, в лаптях, с топоришком за поясом. А профессора желают одеть взбунтовавшийся океан народный в благоприличную конституцию. Да, видимо, придется увидеть нам очень серьезные события. Даша, стоя у стола, наливала в чашечке кофе. Вдруг она поставила кофейник и прижалась к Ивану Ильичу лицом в грудь. «Ну-ну-ну-ну-ну-ну, Даша, не волнуйся», — сказал он, гладя ее по волосам. «Ничего пока еще не случилось ужасного. А мы бывали в переделках и похуже. Вот я помню, ты послушай меня, помню, пришли мы на гнилую липу». Он стал вспоминать про военные невзгоды. Катя оглянулась на стенные часы и вышла из столовой. Даша смотрела на спокойное, крепкое лицо мужа, на серые его смеющиеся глаза и успокаивалась понемногу. «С таким не страшно». Дослушав историю про гнилую липу, она пошла в спальню припудриться. Перед туалетным зеркалом сидела Катя и что-то делала с лицом. «Данюша», — сказала она тоненьким голосом, — «у тебя не осталось тех духов, помнишь, парижских?» Даша присела на пол перед сестрой и глядела на нее в величайшем удивлении. Потом спросила шепотом: «Катюша, перышки чистишь?» Катя покраснела, кивнула головой. «Катюша, что с тобой сегодня?» «Я хотела сказать, а ты не дослушала. Сегодня вечером приезжает Вадим Петрович и с вокзала заедет прямо к вам. Ко мне неудобно, поздно».
2: В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин выбежали в прихожую. Телегин отворил, вошел Рощин в измятой шинели в накидку, в глубоко надвинутой фуражке. Его худое, мрачное, темное от загара лицо смягчилось улыбкой, когда он увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него. Когда он, сбросив шинель и фуражку на стул и здороваясь, сказал сильным и глуховатым голосом: «Простите, что так поздно врываюсь. Хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна, вас, Дарья Дмитриевна». Катины глаза наполнились светом. «Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович», — сказала она. И когда он наклонился к ее руке, поцеловала его в голову дрожащими губами.
0: «Напрасно без вещей приехали», — сказал Иван Ильич. «Все равно вас ночевать оставим».
2: «В гостиной на турецком диване, если будет коротко, подставим кресло», — сказала Даша.
0: Рощин, как сквозь сон, слушал, что ему говорят эти ласковые, изящные люди. Он вошел сюда еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанья в вагонные окошки за довольствием, непереставаемой борьбы за 6 вершков места в купе и вязнущей в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти 3 человека почти немыслимой красоты и чистоты, хорошо пахнущие, стоящие на зеркальном паркете, обрадованы именно появлением его, Рощина. Точно сквозь сон он видел прекрасные глаза Кати, говорившие: «Рада, рада, рада». Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко. «Спасибо», — сказал он. «Куда прикажете идти?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Его повели в ванную мыться, потом в столовую кормить. Он ел, не разбирая, что ему подкладывали, быстро насытился и, отодвинув тарелку, закурил. Его суровое, худое, бритое лицо, испугавшее Катю, когда он появился в прихожей, теперь смягчилось и казалось еще более усталым. Его большие руки, на которые падал свет оранжевого абажура, дрожали над столом, когда он зажигал спичку. Катя, сидя в тени абажура, всматривалась в Вадима Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его руке, каждую пуговичку на его темно-коричневом измятом френче. Она заметила также, что, разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочные, беспорядочные. Видимо, он сам, чувствуя это, старался поворотить в себя какое-то давно длящееся гневное возбуждение.
2: Даша, переглянувшись с сестрой и мужем, спросила Рощина, что, быть может, он устал и хотел бы лечь. Он неожиданно вспыхнул, вытянулся на стуле. «Право? Я не для того приехал, чтобы спать. Нет, нет». И он вышел на балкон и стал под мелкий ночной дождь. Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Рощин проговорил оттуда. «Ради бога, простите, Дарья Дмитриевна, это все 4 бессонных ночи». Он появился, приглаживая волосы на темени, и сел на свое место. «Я еду прямо из Ставки», — сказал он. «Везу очень неутешительные сообщения военному министру. Когда я увидел вас, мне стало больно. Позвольте уж я все скажу. Ближе вас, Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека». Катя побледнела. Иван Ильич встал, заложив руки за спину у стены. Даша страшными глазами глядела на Рощина. «Если не произойдет чудо, — сказал он, кашлянув, — то мы погибли. Армии больше не существует. Фронт бежит. Солдаты уезжают на крышах вагонов. Остановить разрушение фронта нет человеческой возможности. Это отлив океана. Русский солдат потерял представление, за что он воюет, потерял уважение к войне, потерял уважение ко всему, с чем связана эта война, к государству, к России. Солдат уверен, что стоит крикнуть «Мир!», в тот же самый день войне конец. И мы не хотим замиряться, только мы, господа. Понимаете, солдат плюнул на то место, где его обманывали 3 года, бросил винтовку, и заставить его воевать больше нельзя. К осени, когда хлынут все 10 миллионов, Россия перестанет существовать как суверенное государство. Он стиснул челюсти так, что надули желваки на скулах. Все молчали. Он продолжал глухим голосом. «Я везу план военному министру. Несколько господ генералов составили план спасения фронта. Оригинально. Во всяком случае, союзникам нельзя будет упрекнуть наших генералов в отсутствии желания воевать. План такой — объявить полную демобилизацию в быстрые сроки, то есть организовать бегство и тем спасти железные дороги, артиллерию, огневые и продовольственные запасы. Твердо заявить нашим союзникам, что мы войны не прекращаем. В то же время выставить в бассейне Волги заграждения из верных частей. Таковые найдутся. В Заволжье начать формирование совершенно новой армии, ядро которой должно быть из добровольческих частей. Поддерживать и формировать одновременно партизанские отряды. Опираясь на уральские заводы, на сибирский уголь и хлеб, начать войну заново.
3: «Открыть фронт немцам? Отдать родину на разграбление?» — крикнул Телегин.
2: «Родины у нас с вами больше нет. Есть место, где была наша родина». Рощин стиснул руки, лежащие на скатерти. «Великая Россия перестала существовать с той минуты, как народ бросил оружие. Как вы не хотите понять, что уже началось? Николай Угодник вам теперь поможет? Так ему и молиться забыли. Великая Россия теперь навоз под пашню. Все надо заново. Войско, государство. Душу надо другую втиснуть в нас».
0: Он сильно втянул воздух сквозь ноздри, упал головой в руки на стол и глухо, собачьим грудным голосом заплакал. В этот вечер Катя не пошла ночевать домой. Даша положила ее с собой в одну постель. Ивану Ильичу послали в кабинете. Рощин после тяжелой для всех сцены ушел на балкон, промок и, вернувшись в столовую, просил простить его. Действительно, самое разумное было лечь спать. И он заснул, едва успев раздеться. Когда Иван Ильич на цыпочках зашел потушить у него лампу, Рощин спал на спине, положив на грудь руки, ладонь на ладонь. Это худое лицо с крепко зажмуренными глазами, с морщинами, резко проступавшими от синеватого рассвета, было как у человека, преодолевающего боль. Катя и Даша, лежа под одним одеялом, долго разговаривали шепотом. Даша время от времени прислушивалась.
2: Иван Ильич все еще не мог угомониться у себя в кабинете. Даша сказала: «Вот, все ходит, а в 7 часов надо на завод». Она вылезла из-под одеяла и босиком побежала к мужу. Иван Ильич в одних панталонах со спущенными помочами сидел на посланном диване и читал огромную книгу, держа ее на коленях. «Ты еще не спишь?» — бросил он блестящими и невидящими глазами, взглянул на Дашу. «Сядь. Я нашел, ты послушай». Он перевернул страницу и вполголоса стал читать. 300 лет тому назад ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам, по огромному кладбищу, называвшемуся русской землей. Там были обгоревшие стены заводов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травою дорог, стаи воронов да волчий вой по ночам. Кое-где еще по лесным тропам пробирались последние шайки шишей, давно уже пропивших награбленные за 10 лет боярские шубы, драгоценные чаши, жемчужные оклады с икон. Теперь все было выграблено, вычищено на Руси. Опустошена и безлюдна была Россия. Даже крымские татары не выбегали больше на дикую степь, грабить было нечего. За 10 лет великой смуты самозванцы, воры и польские наездники прошли саблей огнем из края в край всю русскую землю. Был страшный голод, люди ели конский навоз и солонину из человеческого мяса. Ходила черная язва. Остатки народа разбредались на север к Белому морю, на Урал, в Сибирь. В эти тяжкие дни к обугленным стенам Москвы, начисто разоренной, опустошенной и с великими трудами очищенной от польских захватчиков, к огромному этому пепелищу везли на санях по грязной мартовской дороге испуганного мальчика, выбранного по совету патриарха обнищалыми боярами, бесторжными торговыми гостями и суровыми северных и приволжских земель мужиками в цари московские. Новый царь умел только плакать и молиться. И он молился и плакал в страхе и унынии, глядя в окно воска на оборванные, одичавшие толпы русских людей, вышедших встречать его за московские заставы. Не было большой веры в нового царя у русских людей. Но жить было надо. Начали жить. Призаняли денег у купцов Строгановых. Горожане стали обстраиваться. Мужики запахивать пустую землю. Стали высылать конных и пеших добрых людей бить воров по дорогам. Жили бедно, сурово. Кланялись низкой Крыму и Литве, и шведам. Берегли веру. Знали, что есть одна только сила — крепкий, расторопный, легкий народ. Надеялись перетерпеть и перетерпели. И снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном. Иван Ильич захлопнул книгу. «Ты видишь? И теперь не пропадем. Великая Россия пропала». А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, разбили Карла XII и Наполеона. А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил. Великая Россия пропала. Уезд от нас останется. И оттуда пойдет русская земля.
0: Он фыркнул носом и стал глядеть в окно, за которым расцветало серенькое утро. Даша прислонилась головой ему к плечу. Он погладил, поцеловал ее волосы. «Иди спать, трусиха!» Даша засмеялась, простилась с ним, пошла и обернулась в дверях. «Иван, а как его Катя любит?»
3: «Ну, прекрасный же человек!»
2: Вечер был безветренный и жаркий. В воздухе пахло бензиновой гарью и гудроном деревянных мостовых. По Невскому среди испарений, табачного дыма и пыли двигались пестрые беспорядочные толпы народа. Ухая, крякая, проносились с треплющимися флажками правительственные автомобили. Мальчишские пронзительные голоса газетчиков выкрикивали потрясающие новости, которым уже никто не верил. Шныряли в толпе продавцы папирос, спичек и краденных вещей. В скверах валялись на газоне среди клумб солдаты, грызли семечки. Катя возвращалась одна с Невского. Рощин условился с ней, что около 8 часов будет поджидать ее на набережной. Катя свернула на Дворцовую площадь. В черных окнах во втором этаже кроваво-красного угрюмого дворца желтели лампочки. У главного подъезда стояли автомобили, похаживали, смеялись солдаты и шоферы. Треща пролетел мотоциклет с курьером, мальчишкой в автомобильной фуражке, в надутой за спиной рубахе. На угловом балконе дворца, облокотившись неподвижно, стоял какой-то старый человек с длинной седой бородой. Огибая дворец, Катя обернулась. Над аркой генерального штаба все так же взвивались навстречу закату легкие бронзовые кони. Катя перешла набережную и села у воды на гранитной скамье. Над лениво текущей Невой висели мосты голубоватыми прозрачными очертаниями. Ясным золотом блестел, отражался в реке шпиль Петропавловского собора. Убогая лодочка двигалась по отблескам воды. За петербургской стороной, за крышами, за дымами, в оранжевое зарево опускался угасающий шар солнца. Сложив на коленях руки, Катя тихо глядела на это угасание, ждала смирно и терпеливо Вадима Петровича. Он подошел незаметно сзади и, облокотившись о гранит, глядел сверху на Катю. Она почувствовала его, обернулась, улыбаясь, встала. Он глядел на нее странным, изумленным взглядом. Она поднялась по лестнице на набережную, взяла Рощина под руку. «Они пошли?» — Катя спросила тихо. «Что?» Рот его исказился. Он пожал плечом, не ответил. Они перешли Троицкий мост, и в начале Каменноостровского Рощин кивнул головой на большой особняк, облицованный коричневыми изразцами. Широкие окна зимнего сада были ярко освещены. У подъезда стояло несколько мотоциклеток. Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас находился главный штаб большевиков. День и ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки. Каждый день перед особняком собиралась большая толпа рабочих, фронтовиков, матросов. На балкон выходил глава партии большевиков и говорил о том, что рабочие и крестьяне должны с боем брать власть, немедленно кончать войну и устанавливать у себя и во всем мире новый справедливый порядок. «Давеча я здесь был в толпе, я слушал», — проговорил Рощин сквозь зубы. «С этого балкона хлещут огненными печами, и толпа слушает. О, как слушает! Я не понимаю теперь, кто чужой в этом городе, мы или они?» Он кивнул на балкон особняка. «Нас не хотят больше слушать. Мы бормочем слова, лишенные смысла. Когда я ехал сюда, я знал, что я русский. Здесь я чужой. Не понимаю, не понимаю». Они пошли дальше, по Каменноостровскому. Их обогнал человек в рваном пальто, в соломенной шляпе. В одной руке он держал ведерко, в другой — пачку афиш. «Я понимаю только одно», — глухо сказал Рощин и отвернулся, чтобы она не видела его исказившегося лица. «Ослепительная живая точка в этом хаосе. Это ваше сердце, Катя. Нам с вами разлучаться нельзя». Катя тихо ответила: «Я не смела этого вам сказать. Ну, где же нам расставаться, друг милый?» Они дошли до того места, где человек с ведерком только что налепил на стену белую небольшую афишу, и так как оба были взволнованы, то на мгновение остановились. При свете фонаря можно было прочесть на афишке: «Всем, всем, всем! Революция в опасности!» «Екатерина Дмитриевна», — проговорил Рощин, беря в руки ее худенькую руку и продолжая медленно идти по затихшему в сумерках широкому проспекту, в
0: в конце которого все еще не могла догореть вечерняя заря. Екатерина Дмитриевна, пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется только одно — кроткое, нежное, любимое сердце ваше. Сквозь раскрытые окна больших домов доносились веселые голоса, споры, звуки музыки. Сутулый человек с ведерком опять перегнал Катю и Рощина и, наклеивая фишку, обернулся. Из-под рваной соломенной шляпы на них взглянули пристальные, ненавистью горящие глаза.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Книга вторая. 18-й год. Первое. Все было кончено. Опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор, обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к совести и патриотизму русского народа, пестрые лоскуты бумаги с присохшим на нем клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки. Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы. Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись, там кусочек сыру, там засохший пирожок, но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули, на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой дулом вниз через плечо. Северный ветер дошел стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце 17-го года. Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе с ведерком и кистью. Он лепил новые-новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква «Ять», «Бог», собственность и само право жить, как хочется, отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал на клейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели, в валенках, в шубах, заламывая пальцы, повторяли: «Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему! Смерть!» Подходя к окнам, видели наискосок у особняка, где жило его высокопревосходительство и где, бывало, городовой вытягивался, косясь на серый фасад, стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом кумачевый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют. Куда в такую стужу? А куда хочешь. Это высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного механизма. Настает ночь. Черно, ни фонаря, ни света из окон. Угля нет. А говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах свет. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: «Быть нам пусту!» И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет? Зачем? В кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады. В подвалах, в вине из разбитых бочек захлебнулись люди. Да черт с ними! Пусть горят заживо. Русские люди. Русские люди. Русские люди эшелон за эшелоном валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болото, в леса, к земле, к бабам. В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах, замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку. Все пригодится в хозяйстве. И пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофоны, кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег. Этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки. Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. «Давай, паровоз! Жить тебе надоело такой-сякой, матерний сын! Отправляй эшелон!» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинисты, кочегар удрали в степь. «Угля! Дров! Ломай заборы! Руби! Двери! Окна!» 3 года тому назад много не спрашивали, с кем воевать и за что. Будто небо раскололось, земля затряслась, мобилизация, война. Народ понял, время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накипели обиды. За 3 года узнали, что такое война. Впереди пулемет, и за спиной пулемет. Лежи в дерьме, бовшах, покуда жив. Потом содрогнулись, помутилась в головах революция. Опомнились, а мы-то что же? Опять нас обманывают. Послушали агитаторов, значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными. Повоевали, все, повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо штык. Теперь ни царя, ни бога, одни мы. Домой! «Землю делить!» Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам, хуторам заскрипело, залязгало. Это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю, а по избам, как в старые-старые времена, светилась лучина. И бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция. Октябрьская. Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, излучал в это время радиоволнами царскосельской станции бешеные взрывы идей.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: «Товарищи!» — застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед.
4: «Товарищи дезертиры! Вы повернулись спиной к гадам империалистам! Мы... питерские рабочие, говорим вам, правильно, товарищи, мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии. Долой империалистическую войну!»
2: «Лой, лой, лой!» — лениво прокатилось по кучке бородатых солдат. Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру Третьему. Заносило снегом черную громаду царя и под мордой его куцы лошади и оратора — в распахнутом пальтишке.
4: товарищи! Но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности! С четырех концов света поднимается на нас враг! В его хищных руках горы золота и страшное истребительное оружие! Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови. Но мы не дрогнем. Наше оружие — пламенная вера в мировую социальную революцию. Она будет. Она близко. Конец фразы отнес ветер. Здесь же у памятника остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание. Даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды. «Да поймите же вы, через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло — деньги! Ни голода, ни нужды, ни унижения! Бери, что тебе нужно из общественной кладовой! Товарищи, а из золота мы построим общественные нужники!» И тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся и не мог остановиться, разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли. Кто на вокзалы, кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко. «Рублев?» «Здорово!» Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко. Не подавая руки, он глядел недобро на Ивана Ильича Телегина.
5: «Ну? Что надо?»
4: «Да так. Рад, что встретил».
5: «Эти черти дуболомы!»
4: — сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же, заеденные вшами бородатые фронтовики.
5: «Да разве их прошибешь? Бегут с фронта, как тараканы, недоумки. Тут нужно террор!»
4: Застуженная рука его схватила снежный ветер, и кулак впил что-то в этот ветер. Рука повисла, Рублев студенно передернулся. «Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо!» Телегин отогнул воротник и нагнулся к землистому лицу Рублева. «Объясните мне, ради бога, ведь мы в петлю лезем. Немцы захотят, через неделю будут в Петрограде, понимаете? Я никогда не интересовался политикой».
5: «Ты это как так не интересовался?»
4: Рублев весь взъерошился, угловато повернулся к нему.
5: «А чем ж ты интересовался? Теперь кто не интересует, знаешь кто?»
4: Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу.
5: «Нейтральный, ну это, враг народа».
4: «Вот именно. Я и хочу с тобой поговорить. А ты говори по-человечески». Иван Ильич тоже взъерошился от злости. Рублев глубоко втянул воздух сквозь ноздри.
5: «Чудак ты, товарищ Телегин. Ну, некогда же мне с тобой разговаривать. Можешь ты это понять?»
4: «Слушай, Рублев, я вот сейчас вот в каком состоянии. Ты слышал, Корнилов Дон поднимает?»
5: «Ну, слыхали.
4: Ну, либо я на Дон уйду, либо с вами».
5: «Чё это как ж так, либо? А вот как? А что поверю? Ты за революцию, а я за Россию.
4: А может, и я за революцию. Я, знаешь, боевой офицер». Гнев погас в темных глазах Рублева. У них была только бессонная усталость.
5: «Ладно, — сказал он, — приходи завтра в Смольный и спросишь меня».
4: «Россия!» — он покачал головой, усмехаясь.
5: «Да того стервенеешь, что эту твою Россию кровью глаза зальет.
4: Да, между прочим, за нее помрем все.
5: А? Ты вон поди сейчас на Балтийский вокзал-то. Там 1003 дезертиров третью неделю валяются по полу. Промитингуй с ними, проагитируй по советскую власть-то. Скажи им, Петрограду хлеб нужен, нам бойцы нужны».
4: Глаза его снова высохли.
5: «Скажи им, а? Будете на печке пузо чесать, пропадете, как сукины дети. Пропишет вам революцию по мягкому месту. Продолби им башку этим словом! Никто сейчас не спасет России, не спасет революцию. Одна только советская власть. Понял? О! Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции».
2: Обмерзла лестница в темноте. Телегин поднялся к себе на пятый этаж. Ощупал дверь. Постучал три раза. И еще раз. К двери изнутри подошли. Помолчав, спросил тихий голос жены. «Кто?» «Это я. Я, Даша». За дверью вздохнули. Загремела цепочка. Долго не поддавался дверной крюк. Слышно было, как Даша прошептала: «Ах, боже мой, боже мой!» Наконец открыла и сейчас же в темноте ушла по коридору и где-то села. Телегин тщательно запер дверь на все крючки и задвижки, снял калоши, пощупал. О, черт, спичек нет. Не раздеваясь, в шапке, протянув перед собой руки, пошел туда же, куда ушла Даша. «Вот безобразие», — сказал он, — «опять не горит». «Даша, ты где?» После молчания она ответила негромко из кабинета. «Горело, потухло». Он вошел в кабинет. Это была самая теплая комната во всей квартире, но сегодня и здесь было прохладно. Вгляделся, ничего не разобрать, даже дыхания Дашиного не было слышно. Очень хотелось есть, особенно хотелось чаю, но он чувствовал, Даша ничего не приготовила. Отогнув воротник пальто, Иван Ильич сел в кресло у дивана лицом к окошку. Там в снежной тьме бродил какой-то неясный свет. Не то из Кронштадта, не то ближе откуда-то щупали прожектором небо. «Хорошо бы печку затопить», — подумал Иван Ильич. «Да как бы спросить так осторожно, где у Даши спички?» Но он не решался. Знать бы точно, что она плачет, дремлет. Слишком уж тихо было. Во всем многоэтажном доме пустынная тишина. Только где-то слабо, редко похлопывали выстрелы. Внезапно шесть лампочек в люстре слегка накалились. Красноватый свет слабо озарил комнату. Даша оказалась у письменного стола. Сидела, накинув шубку поверх еще чего-то, отставив одну ногу в валенке. Голова ее лежала на столе, щекой на промокашке. Лицо худое, измученное, глаз открыт. Даже глаз не закрыла. Сидела неудобно, неестественно как-то. «Дашенька, нельзя ж так все-таки», — глуховато сказал Телегин. Ему совершенно нестерпимо стало жаль ее. Он подошел к столу, но красные волоски в лампочках затрепетали и погасли. Только и было свет, что на несколько секунд. Он остановился за спиной Даши, нагнулся, сдерживая дыхание. Чего бы проще, ну хоть погладить ее молча. Но она, как труп, ничем не ответила на его приближение. «Даш, ну, не мучь же ты так себя». Месяц тому назад Даша родила. Ребенка ее, мальчик, умер на третий день. Роды были раньше срока, случились после страшного потрясения. В сумерки на Марсовом поле на дачу наскочили двое выше человеческого роста в развивающихся саванах. Должно быть, это были те самые попрыгунчики, которые, привязав к ногам особые пружины, пугали в те фантастические времена весь Петроград. Они заскрежетали, засвистали на Дашу, она упала. Они сорвали с нее пальто и запрыгали через лебяжий мост. Некоторое время Даша лежала на земле, хлестал дождь порывами, дико шумели голые липы в летнем саду. За фонтанкой протяжно кто-то кричал: «Спасите!» Ребенок ударял ножкой в животе Даши, просился в этот мир. Он требовал, и Даша поднялась, пошла через Троицкий мост. Ветром прижимал ее к чугунным перилам, мокрое платье липло между ногами. Ни огня, ни прохожего. Внизу взволнованная черная Нева.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Президент подписал ряд поручений, направленных на укрепление позиции русского языка, поддержку культуры речи и развитие литературного образования. В частности, Владимир Путин поручил привлечь государственные театры к участию в чтецких программах в школах и профессиональных учебных заведениях. Поручение адресовано Министерству культуры, Министерству просвещения, Общероссийской организации знания и органам власти регионов. Также президент поручил оказывать Международной организации по русскому языку методическую и экспертную поддержку в вопросах продвижения русского языка как средства межнационального общения. Инициатива о закрытии неба на Украине – новое заявление, которое ранее не обсуждалось, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
2: В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, так далее и тому подобное.
1: Дмитрий Песков также прокомментировал решение Дональда Трампа о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, Вашингтон активно поставляет оружие и военные технологии Киеву, и Москва это хорошо понимает. Международный союз пятиборья снял ограничения с российских спортсменов. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что международная организация отменила все санкции против наших атлетов. Ранее исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения. Однако вопрос о возвращении флага и гимна, а также проведении соревнований в России пока остается открытым. Михаил Дегтярев назвал это сигналом для полноценного восстановления прав российских спортсменов. Международная федерация волейбола ранее допустила наших атлетов к участию во всех дисциплинах. Сборные России по волейболу будут восстановлены в мировом рейтинге с учетом очков, которые они набрали до отстранения. В России за первые 5 месяцев года заметно снизились цены на основные сезонные овощи. По данным Росстата, картофель подешевел почти на треть по сравнению с прошлым годом. Белокочанная капуста и репчатый лук также заметно упали в цене. В то же время тепличные огурцы и помидоры выросли в цене, но незначительно, примерно на 3%. В конце июня резко подорожал редис, более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают эту динамику с погодными факторами и колебаниями спроса на ранние овощи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
3: Докучаев. В Тамбовском театре, в большом каменном здании, в нижнем этаже была огромная кладовая с 2 широкими низкими окнами над самой землей. Одно на юг, другое на запад. Эта кладовая называлась «Старая Бутафорская» и годами не отпиралась. В старые времена, когда еще Григорьев ездил с своей труппой в летние месяцы на ярмарки, там хранилась бутафория и всякая рухлядь, которая путешествовала с актерами. Как-то Великим постом Григорий Иванович позвал машиниста Семилетова. «Вот ключ, отопри кладовку, да сперва протри снаружи левое окно». Там под ним в театральном уголке стоит белый китайский сундук. Помнишь? Мы его с собой возьмем в отъезд. Знаю, под колесом. А вы, — обратился он ко мне и Васе, — помогите ему вытащить сундук. Только не вздумайте огонь зажигать. Там все сразу вспыхнет. Крякнул ключ. Завизжала окованная железом дверь, и мы очутились в потемках. Только можно было разглядеть 2 окна — одно полутемное, заросшее паутиной, другое посветлее. И вся эта масса хлама была сплошь покрыта пылью, как одеялом, только слева непонятные контуры какие-то торчали. Около двери налево широкая полка. На ней сквозь пыль можно рассмотреть шлемы, короны, латы, конечно, бумажные. Над ними висели такие же мечи, сабли, шестоперы. Это и было начало театрального уголка. В другой половине, где хранились еще от постройки театра строительные материалы, листовое железо и деревянные рамы павильонов, ничто не остановило внимания под сплошной пеленой пыли. Вася, тихо стараясь не пылить, пробирался к светлому окну полуощупью. Вдруг луч солнца ворвался в окно, и поднятая Васей пыль заплясала в широкой золотой полосе, осветившей серые контуры и чуть блеснувшей на кубках и доспехах. Вася зачихал, выругался, его звали Чистоплюй. Он по 10 раз в день мыл руки, а когда пил водку, то последнюю каплю из рюмки обязательно выливал на ладонь и вытирал чистым платком. В кармане у него всегда были кусочки белой бумаги. Он никогда не возьмется за скобку двери, иначе как не обернув ее бумажкой. А тут такая пыль. Вася так чихнул, что над головой его поднялась облаком пыли и густыми клубами, как бы из трубы поползла по лучу. А Вася все чихал и ругался, мордой в сатану угодил. Солнце осветило над ним золотой трон и сидящую фигуру в блестящей короне, над которой торчали золотые рога. Вася продвинулся дальше. И снова клуб пыли от крутнувшегося огромнейшего широкого колеса, на котором поднялась и вновь опустилась в полумраке человеческая фигура. Солнце до нее не дошло. Зато она осветила огромного, красного сквозь пыль идола с лучами вокруг головы. «Вот он и сундук!» — слышу из тучи пыли. «Помочь?» — спрашиваю. «Да он легкий, сейчас выну». Дернул он из-под колеса, колесо закрутилось, и я увидел привязанную к нему промелькнувшую фигуру человека. Выпрастывая сундук, Вася толкнул идола, и тот во весь свой рост вдвое выше человеческого грохнулся. Загрохотало, затрещало ломавшееся дерево, зазвенело где-то внизу под ним разбитое стекло.

белый, кожаный, с китайской надписью. Я и Вася, взявшись за медные ручки сундука, совершенно легкого, потащили его по лестнице, причем Вася обернул его ручку бумажкой и держал руку на отлете, чтобы костюмом не коснуться ноши. За стеной, отделявшей от кладовки наши актерские номерки, в испуге неистово лаяла либерка, потревоженная неслыханным никогда грохотом. Я представил себе, как она лает, поджав свой прут, как называют охотники, хвост у понтера. За вечерним чаем, как всегда, присутствовали друзья Григорьева. Суфлер Качевский, Александр Дмитриевич Казаков и Василий Трофимович Островский. «Григорий Иванович, что такое страшное колесище там, а в нем будто человек привязан?» «Это вот он привязан», и Григорий Иванович указал пальцем на Казакова. «Уж и я! Просто мое чучело!» — ответил Казаков точь-в-точь тем же тоном, как он, играя Аркашку, отвечал Несчастливцеву на слова его: «Тебя 4 версты нагайками в Курске гнали! Уж и 4!» Точь-в-точь тот же самый тон и то же выражение лица. «И расскажи лучше, как тебя колесовали», — не отставал Григорьев. «Уже колесовали! Никто меня не колесовал!» И, игнорируя Григорьева, Казаков обратился ко мне как к человеку новому и продолжал рассказывать давно известное другим собеседникам. «Играл я Дон Педро. Тогда еще я крепостным был. На сцене суд инквизиции присудили Дон Педро колесовать. А вот это самое колесо в глубине сцены стоит, а кругом сбиры, полиция в черных кафтанах, на головах черные колпаки, лица в черных масках. Среди них огромный палач, весь в красном. И вот прямо от стола судей, они монахи и тоже в черных масках, повел меня палач к колесу. Сбиры нас окружили, незаметно от публики меня опустили в люк, а вместо меня приготовили чучело, одетое так же, как и я. Театр был летний, открытый, партеры ложи полны съехавшимися со всей губернии помещиками, кругом театра народищу, видимо-невидимо, свои крепостные и соседи-мужики. Мать мою и сестер, ведь я первейший придворный актер у нас считался, в партер усадили в углу, на скамейке вместе с семьями камердинера и дворецкого. Палач привязал Дон Педро и крутнул колесо. «Санька!» — раздался вопль мамы, а за ней вой в народе. В партере и ложах с барынями истерики. В этот момент я уже разгримировался и стал разуваться, как ко мне в уборную вбежал сам Масолов, схватил меня и в костюме, но без парика, одна нога в сапоге со шпорой, а другая босая, на сцену вытащил. Как только увидали меня, зааплодировали, кто-то крикнул «Ура!», за ним все, и господа, и народ кругом. Все «Ура!», рев звериный. Тас, такого успеха никогда я больше не имел. «Как называлась эта пьеса?» — спрашиваю. «Дон Педро или Испанская инквизиция?» «Она самодельная. Масолов ее из испанского романа переделал для своего театра и после спектакля сжег в камине». «Я уж жалел. Вот бы сборы делала», — перебил Григорий Иванович. «Лучше бы он пьесу мне прислал, а то 10 вазов рухляди, колесо и перуна на отдельных дрогах везли». «А сатану в кресле?» спрашиваю. «Нет, сатана доморощенный. Мы сами делали для казни безбожника». «А перун наш», — поторопился Казаков. «Потом Масолов ставил «Крещение Руси» или «Владимир Красное Солнышко». Декорации писать стали. Перуна сделали из огромнейшего осокоря, вырубленного в парке. Да тут у барина с барыней вышла заварушка. Она из ревности потребовала закрыть театр и распустить актеров. Имущество все театральное свалили в сарай, труппу разогнали, кого на работы в дальние имения разослали, а я бежал. Я слушал интереснейшие рассказы Казакова, а перед моими глазами еще стояла эта страшная бутафория с ее паутиной, контурами мохнатых серых ужасов, сатана, колесо, рухнувшая громада идола,

0: потонувшее в пыли, пахло мышами. А Вася, когда мы уже принесли сундук, переодевались и мылись дома, заметил: какой ужас! Вечером ни за что не пойду туда. Вельзевул этот, а над ним Перун, так мне и кажется, что в окно кто-то лезет, лезет. Запри, кажется, меня на ночь туда, утром найдут бездыханным, как хаму Брута. И сразу передо мною предстал гоголевский Вий. Потом, когда я уже оставил Тамбов, у меня иногда по ночам галлюцинации обоняния бывали. Пахнет мышами и тлением.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
0: Каждый раз передо мной вставал первый кусочек моей театральной юности. Вспоминались мелочи первого сезона, как живые вырастали товарищи-актеры, и первым делом Вася. Вспоминался чай у Григорьева и красноносый Казаков с его рассказами, и строгое лицо резонера Василия Трофимовича Островского. Помню дословно его спор за чаем с Казаковым, который восторгался Рыбаковым в роли Велизария. Нет, Милославский был лучше и величественнее, ведь он был барон Фриденбург и осанка. А как он тебя в Велизарии сконфузил, а? Ну-ка расскажи молодому человеку. И горжусь этим. Мы приготовились слушать, допив последний чай. Василий Трофимович Островский поставил стакан на блюдечко, перевернул вверх дном и положил на дно кусочек сахара. Но это было еще перед волей в Курске. Шел Велизарий, я играл Евтропия, да в монологе на первом слове споткнулся. Молчу, не в зуб толкнуть. Пауза, неловкость, суфлер растерялся, а Николай Карлович со своего трона ко мне тем же своим тоном будто продолжает свою роль. «Что же ты молчишь, Евтропий? Или роли ты не знаешь? Спроси суфлера, он тебе подскажет, сенат и публика уж ждут тебя давно». Не успел Островский договорить последнюю фразу, как отворилась дверь, и высокий тенор наполнил всю комнату. «Богам во славу, князю в честь!» Против меня у распахнутой двери стоял стройный высокий богатырь в щегольской поддевке и длинных сапогах. Серые глаза весело смотрели. Обе руки размахнулись вместе с последней высокой нотой и остановились над его сидеющей курчавой головой. В левой — огромная жестяная банка, перевязанная бечевкой, а в правой — большой рогожный кулек. «Миша!» — раздалось встречное приветствие. «Гриша! Это икорка сальянская!» Банку поставил к ногам хозяина, а кулек положил на пол у стула перед хозяйкой, приложившись к ее руке. «Стерляды к вам, Анна Николаевна, саратовские, пылкого мороза!» «Поцелуи, объятия!» В это время Вася шепчет мне: «Это вот тот самый Докучаев, помнишь, в «Свадьбе Кричинского» Расплюев жалуется, после докучаевской трепки не жить!» Я так и обомлел. Пьеса эта прошла в сезон 5 раз и была у меня на слуху. Могу я об этом его спросить, Вася? Не советую, в какой час попадешь.
2: «Михаил Павлович, позвольте чайку», — спросила хозяйка.
3: «Гриша, чайку-то чайку, а что к чайку?»
2: «А к чайку рамку. Еще осталось малость, никому не даю, на случай простуды берегу».
0: Докучаев как-то съежился, изменил лицо, задрожал, застучал зубами. «Я ужасно простужен, чуть не плачет. Сейчас вылечу, принесу». Наклонился к кульку и отступился. «Не поднимешь. Да ты пуд, что ли, привез?»
2: «Да около того, без малого слишком. Извини, Гриш, уж сколько было».
0: Докучаев опрокинул бутылку в пустой чайный стакан, который оказался почти полным, затем поднял его и продекламировал:
2: «Убей меня, Господь Бог, громом, не будь лихим я казаком, когда испорчу чай я ромом или испорчу чаем ром».
0: и залпом выпил. Несмотря на просьбы Григорьева погостить, Докучаев отказался.
2: «Меня телеграммой вызвал Лаухин. Я у него режиссером. Для «Орла» еду труппу составлять».
0: На другой день перед отъездом Докучаев спустился вниз к Василию Трофимовичу Островскому, который звал его «дорожку погладить», и приготовил угощение. Большая низенькая комната, увешанная афишами и венками. Вдруг Докучаев замолчал, поднял голову, озираясь. «Это та самая комната?» «Да», — подтвердил Островский. «Какие подлецы! А жаль Гришу! Совсем зря погиб!» И, задумавшись, молча выпил.
2: «Еще! Я уже знал тайну этой комнаты. В ней был застрелен наповал ворвавшимся неожиданно гусаром актер Кулебякин. Накануне он публично оскорбил офицеров, в том числе этого гусара, и вот рано утром на другой день гусар разбудил спавшего Кулебякина и только что проснувшегося еще в постели уложил пистолетной пулей. Как-то Кулебякин студентом однажды приехал на ярмарку в Урюпино покупать лошадь, прокутил деньги и, боясь отца, поступил к Григорьеву на сцену. Огромного роста, силы необычайной и голос шуму вод подобный. В своих любимых ролях Прокопия Липунова, боярина Басенко, Кузьмы Рощин он конкурировал с Николаем Хрисанфычем Рыбаковым. Докучаев набивал жуковским табаком трубку на длинном чубуке. Вася молчал. «Тут я и решился. Михаил Павлович, кого здесь убили?»
3: «Не знаешь? Ты не знаешь?» Он встал и загремел. «Его, властителя, героя, полубога! Друга моего Гришу Кулебякина убили здесь. Человек он был, орел не вам чета. Ты видишь меня? Хорош? Подковки гнул, а перед ним я был мальчишка и щенок, кулачище, во! Вот Сухово Кобылин всю правду, как было, написал. Только фамилию изменил, а похоже, Кулебякин у него Семипядов, а мою фамилию целиком поставил. После докучаевской трепки не жить, после истории в Курске не жить». Разошелся, глаза блестят, голос гремит по комнате. «А было это под Курском, на коренной ярмарке. Тогда съезжались помещики из разных губерний, из Москвы коннозаводчики бывали, ремонтеры, ну, конечно, и шулерам добыча, игры тысячные были. А мы в то лето с Гришей в Курске служили, поехали прокатиться на ярмарку. Я еще совсем молодым был. Деньги у меня были, только что бенефис взял. Приехали, знакомых тьма. Закрутили, захотелось в картишки. Оказалось, что с неделю здесь ответный банк мечет какой-то польский граф Красинский. Встретились со знакомым ремонтером, тоже поиграть графу идет, взялся нас провести. Пускают только знакомых. Большая мазанка в Вишневом саду. Человек 10 штатских, а офицеров понтируют. Кто сидит, кто стоит. Пол усыпан картами, на столе груды денег. Мечет банк франт с шелковистыми баками и усиками стрелкой. На руках кольца так и сверкают. Вправо толстяк с усами помещичьего вида следит за ставками, рассчитывается, а слева от банкомета Боров эдакий, еще толще вроде Собакевича, в мундире. Оказалось, после исправник. Тоже помогал рассчитываться. Кулебякин сел за стол и закурил сигару. Он не любил карты. Я сразу взорвался, ставлю крупно. А карта за картой все подряд биты. «Пойдем, шулера», — шепчет мне Гриша. Я от него отмахиваюсь и ставлю. Разгорячился. А опять все карты... Крупная была ставка — биты. Подается новая колода карт. Вдруг вскакивает Гриша, схватывает через стол одной рукой банкомета,
2: а другой руку его помощника и поднимает кверху. У каждого по колоде карт в руке. Не успели перемениться. «Шулера! Колоды меняют!» На момент все замерло, а он схватил одной рукой за горло толстяка и кулачищем начал его тыкать в морду и лупить почем попало. Граф заорал: «Цо, цо, разбой здесь!» и ловит за руку Гришу. «Тогда уж и я его по морде, с ног долой!» Кругом гвалт, стол опрокинулся, а Гриша прижал своего толстяка к стене, потянулся через стол и лупит по морде кулаком. Исправник бросился на меня, я исправника в морду, стол вверх ногами. Исправник прыгнул к окну и вылезает. Свалка, графа бьют. Кто деньги с полу собирает? Исправник лезет в окно, высунул голову и плечи и застрял. Лезет обратно, а я его за ноги и давай вперед пихать. Так забил, что ни взад, ни вперед. Голова на улице, ноги здесь, а пузо застряло. Потом пришлось стену рубить, чтобы его достать. Когда я приехал зимой в Москву, все уже знали, весь Малый театр говорил об этом. У Печкина в трактире меня актеры чествовали. Сам Михаил Семенович Щепкин просил рассказать, как все это было. А узнали потому, что на ярмарке были москвичи-коннозаводчики и спортсмены, и рассказали раньше всю историю. Оказалось, что граф Красинский вовсе не граф был, а шулер.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
2: Прошло много лет, и в конце прошлого столетия мы опять встретились в Москве. Докучаев гостил у меня несколько дней на даче в Быкове. Ему было около 80 лет, он еще бодрился, старался петь над треснутым голосом арий, читал монологи из пьес и опять повторил как-то за вечерним чаем слышанный мной в Тамбове рассказ о докучаевской трепке. Но говорил он уже без пафоса, без цитат из пьес. Быть может, там, в Тамбове, воодушевила его комната, где погиб его друг. Я смотрел на эту руину былого богатыря и забияки, и рядом с ним видел другого, возбужденного, могучего, слышал тот незабвенный огненный монолог. Самое интересное, что я услышал теперь от постаревшего Докучаева, был его отзыв о Василии Васильевиче Самойлове. Это был лучший, единственный Кричинский. Глядя на Василия Васильевича, на его грим, фигуру, слушая его легкий польский акцент, я видел в нем живого графа. Когда вскочил тот из-за стола, угрожающе поднял руку с колодой карт. И вот в сцене с Нелькиным, когда Кричинский возвышает голос со словами «Что? Сатисфакция?», сцена на ярмарке встала передо мной. Та же фигура, тот же голос, тот же презрительный жест. Да, это был великий артист. Придумать польский акцент, угадать жесты, грим. И как рад был Василий Васильевич, когда я зашел к нему в уборную и рассказал все, что говорю теперь вам. Он меня обнял, поцеловал и пригласил на другой день к себе обедать. А я запутался и не попал. Потом уехал в провинцию и больше не видал его. И не видал больше на сцене ни одного хорошего Кричинского. Перед Василием Васильевичем Самойловым каждый из них был мальчишка и щенок. На другой день в вагоне дачного поезда уже перед Москвой я спросил, встречался ли ты, Миша, с Сухово-Кобылиным? Уж очень он метко описал всю сцену. Нет, с ним не встречался. А может, он сам видел эту сцену? Наверное, бывал на ярмарке. Картежник он был и лошадник. У него в Москве были призовые лошади. Сам он участвовал на московских скачках, первые призы выигрывал. А потом под Ярославлем у него имение было. А в Ярославле в то время жил и тот, с кого он Кричинского писал. Шулер Красинский за графа сперва себя выдавал. А вот этого толстяка, с которого он расплюева писал, из которого Гриш тогда дров и лучин нащипал, я встретил в Ярославле. Он был и шулер, и соборный певчий, и служил хористом в Ярославском театре. Его там Егорка Быстров в шулерстве поймал. Из окна выкинули.
0: Последние слова он договорил, когда наш дачный поезд остановился у платформы Рязанского вокзала.
2: «Егорка Быстров — сам игрок!»
0: Наконец судьба Докучаева устроилась. И совершенно случайно. На Тверской встречаю как-то Федю Горева и зову его к себе на дачу. «Не могу, завтра вечером в Питер еду.
2: А у меня Докучаев гостит.
0: Миша? Михаил Палыч? Да ну! Ведь благодаря ему я теперь и разговариваю с тобой. Кабы не он, и Горева не было бы. А торговал бы в сумах Хвёдор Васильев ситцем». Я рассказал ему, что старик бедствует. «Так привози его мне завтра утром. Я живу в Ливадии, знаешь, против Чернышей. Там писатель Круглов живет в соседнем номере». Обрадовался старик, узнав о Гореве. «Я его придумал. Мы играли тогда в сумах. Вхожу в лавку и обалдел. За прилавком стоит юноша неописуемой красоты. Фас — Парис, а в профиль — Юлий Цезарь. Представь себе, Юлий Цезарь вместо боевого меча, отмеривающий железным аршином ситец какой-то бабе и в чем-то неотразимо убеждающий ее. Голос звучный, красивый. Ну, я ему сейчас контрамарку. Велел за кулисы прийти. На другой день зашел к нему, познакомился с отцом. Красавец, старик, отставной солдат из кантонистов, родом с Волыни. Мать местная, славная. Ну, дальше больше. Сыграл у меня Федя Васильев несколько ролишек. Я ему начитал. Вижу, талантище. Увез с собой в Харьков, определил к Дюкову. Вот и Горев. Привез я на другой день старика к Гореву, и больше мы не виделись. Горев в тот же день уехал с ним в Питер и определил его в приют для престарелых артистов. Я слыхал от бывавших там, что старик блаженствует и веселит весь приют. Рассказывает про старину, поет арии из опереток и опер, песни. С балалайкой не расстается. Артисты иногда собирались в большой столовой и устраивали концерт, кто во что гораст, кто на рояле играл, кто пел, кто стихи читал. Расшевеливали и его. «Ну-ка, Миша, тряхни стариной!» И Докучаев запевал своим высоким, но уже надтреснутым голосом. Дойдя до своей любимой арии «Торопки», на высокой ноте обязательно петуха запускал и замолкал сконфуженно. Тут обычно кто-нибудь ему кричал «Топорище!» И он вновь оживлялся, тряхнув балалайкой, топнув ногой, начинал звонко с приплясом выводить. «Ай, кости болят, все суставы говорят!» Пел и подплясывал. А когда заканчивал, раздавались аплодисменты. Но дамы делали вид, что не понимают, и только старуха Мурковская, бывшая гран-дам, лаская неразлучную с ней моську, недовольно ворчала. «И все врет, и все врет, хвостунишка!» Придя в общежитие откуда-то навеселе, Миша появился в столовой с балалайкой и сразу запел «Близко города Славянска!» И, как всегда, на верхней ноте голос оборвался, и по обыкновению кто-то крикнул «Топорище!» И он опять-таки, как всегда, лихо закончил последний куплет под аплодисменты и грохнулся на пол. Старое сердце не выдержало молодого порыва.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
1: Друзья, в старые времена не поступали в театр, а попадали. Как попадают не в свой вагон, в тюрьму или под колеса поезда. А кто уж попал туда, там и оставался. Жизнь увлекательная, работа вольная, простота и перспектива яркого будущего, заманчивые и достижимые. Здесь великие закулисного мира смотрят на мелкоту, как на младших товарищей по сцене, потому что и те, и другие люди театра. Ни безденежья, ни нужда, ни хождение пешком из города в город не затуманивали убежденного сознания людей театра, что они люди особенные. И смотрели они с высоты своего призрачного величия на сытых обывателей, как на людей ниже себя. «Горд я, Аркашка», — говорил несчастливцев, шагая пешком из Керчи в Вологду, встретив счастливцева, шагавшего из Вологды в Керчь. И пошли вместе старые друзья, с которыми я служил на одной сцене. Именно с них, с трагика Николая Хрисанфовича Рыбакова и комика Александра Дмитриевича Казакова, писал Островский героев своего леса. «Для актера трактир есть вещь первая», — говорил Аркашка. Я имел незабвенное удовольствие не раз сидеть с ним за одним столом в актерском трактире «Щербаки». Владимирка — большая дорога. По избитым колеям, окруженным конвоем, серединой дороги гремит кандалами партии арестантов. Солнце жарит, ветер поднимает пыль. Путь дальний из московской пересыльной тюрьмы в нерчинскую каторгу. По обочине под тенью берез идут с палками и тощими котомками за плечами два человека. Один огромный, в каком-то рваном плаще, ловко перекинутом через плечо, в порыжелой шляпе с завернутым углом широких полей. Другой маленький, тощий, в женской кофте, из-под которой бахромятся брюки над рыжими ботинками с любопытствующим пальцем. Большой широко шагает с деловым видом, стараясь не обращать на себя внимания встречных. Другому не до встречных, он торопится догнать спутника. Рыжая бороденка мочалкой, мокрая и серая от пыли и пота, текущего струйками по лицу. Но все-таки их заметили. Молодой парень первой шеренги, улыбаясь безусым губастым ртом, гремит наручниками, тыча в бок скованного с ним соседа, тоже, как и он, с обритой наполовину головой. «Глянь-ка, актеры!» «Не смейся, щенок! Может, сам хуже будешь!» Да, ведь это было. Было. Николай Хрисанфович в 70-х годах в Щербаках в дружеской компании рассказывал этот анекдот. «Мы шли вот с Сашкой Казаковым из Владимира в Москву. Меня вызвали в Малый дебютировать в Гамлете. Помнишь, Сашка? Ты тогда от своего барина бежал и слонялся со мной. Сколько я тебя выручал?» «Да, с Николай Хрисанфович. Ежели б не вы, запорол бы меня барин. А как я тогда играл Гамлета? Это было в 1851 году. Как играл! А потом, когда вас приняли в Малый, вы плюнули и сказали, не хочу быть чиновником, и мы ушли, в Воронеж ушли. А там вы меня выкупили у барина». Это подтверждение Казакова было нужно, потому что Рыбаков любил приврать. Казакова уже тогда знали, как известного провинциального комика, скромного и правдивого человека, и уважали его. Все знали его прошлое, хотя он усиленно старался скрыть его. Помещик Масолов держал у себя в Тамбовском имении театр, и Сашка Казаков, один из лучших актеров его крепостной труппы, крепко провинился перед барином тем, что сошелся с барской любовницей, крепостной актрисой. Барин выпорол его и пообещал запороть до смерти, если он еще позволит себе ухаживать. Грех случился, барину донесли. Актрису он сослал в скотницы, а Казакову приказал отвезти на конюшню, пороть. Он вырвался, убежал, попал в труппу Григорьева, а потом Шрабаков оттуда увез его в Москву. Выкупил на волю и много лет возил с собой. О знаменитом Николае Хрисанфовиче Рыбакове, друге Александра Николаевича Островского, остались только одни анекдоты и ничего больше. Когда-то я записывал рассказы старых актеров и собирал их. В первые годы моей литературной работы журналы и газеты очень дорожили этим материалом, который охотно разрешался цензурой. Газета, печатавшая их, даже завела отдел для этого материала под рубрикой «Записки театральной крысы». Вот что сохранилось в моей памяти о знаменитом Рыбакове. 20 лет Рыбаков сердился на Москву. 20 лет он приезжал постом то в знаменитый Белый зал, то в неизменные актерские щербаки, и 20 лет упорно не хотел выступать на московских сценах, даже несмотря на просьбу своего друга Александра Николаевича Островского. И было на что рассердиться. В 1851 году Рыбаков удачно дебютировал в «Гамлете» и у Голина на сцене Малого театра. Канцелярская переписка о приеме в штат затянулась на годы. Когда, наконец, последовало разрешение о принятии его на сцену, то Николай Хрисанфович махнул рукой: «Провались они, чиновники!» и снова загремел по провинции. В начале 70-х годов в Москве на Варварской площади вырос Народный театр. Драматург Чаев, помнивший дебют Николая Хрисанфовича Рыбакова в Малом театре, порекомендовал режиссеру Александру Филипповичу Федотову пригласить Николая Хрисанфовича Рыбакова в его труп. «Орала! Оралы нынче не в моде!» Эта фраза Федотова потом была увековечена Островским. «Да вы посмотрите, Александр Филиппович, сколько правды в нем! Как он талантлив!» Рыбаков был приглашен на поспектакльную плату в 25 рублей. Народный театр открылся ревизором, и Рыбаков сыграл землянику, да так сыграл, что на каждую его реплику публика отвечала: «Рыбаков, браво!» А на другой день в московских ведомостях у Каткова появилась статья об открытии театра и отдельная о Николае Хрисанфовиче Рыбакове, заканчивающаяся словами «Честь и слава Рыбакову». И сразу вырос в Москве Рыбаков во весь свой огромный рост. Следующей пьесой шла «Бедность не порок». Любима Торцова играл лучший из любимых Торцовых артист Берг, а Гордея — Рыбаков. В третьем акте, когда Гордей говорит: «Да что ж я, зверь, что ли?», публика забыла всех исполнителей и закатила несмолкаемую овацию Рыбакову. В тот же вечер Берг отказался играть Любима, если Гордея будет играть Рыбаков. С этого дня Берг и Рыбаков стали чередоваться в спектаклях «Бедность не порок». Перешел Народный театр к князю Урусову и Танееву, Рыбаков занял в театре первое место. Александр Николаевич Островский создал с него и для него лес. Николай Хрисанфович поставил в свой бенефис лес, где изображал самого себя в «Несчастливце». Аркашку играл знаменитый Киреев, чудесный актер и талантливый писатель, переводчик Сарду.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
1: Театр полон. Встреча — сплошная овация. Наконец, слова Несчастливцева: «Последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария, сам Николай Хрисанфович Рыбаков смотрел». Взрыв аплодисментов. Это был триумф невиданный. Но об этом забылось, а ходили только анекдоты о нем. Рыбаков — богатырь огромного роста, силы необычайной, но добрый и тихий, как ягненок. И при славе первого светилы всегда был отзывчивый к мелкоте. Шли к нему полуголодные аркашки, и отказа не было никому. В Тамбове Николай Хрисанфович играл боярина Басенка в драме Нестора Кукольника «Боярин Басенок». В одной из сцен Басенок схватывает шестопер и, размахивая им, читает свой бешеный монолог, от которого у публики мозги стынут. «Бык с бой не сорвался, тигр вырвался из клетки, мечется по сцене, угрожая палицей». Реквизитор не позаботился сделать палицу, принес из мастерской двухпудовый молот. С этим молотом провел всю сцену рыбаков, а потом только выругал изящного и худенького режиссера Писоцкого. «Тебе бы, дураку, такой молот дать! Посмотрел бы я!» Бывали с этим колоссом и такие случаи. В 70-х годах, во время Самарского голода, был в Москве, в Немчиновке, поставлен спектакль в пользу голодающих. Шло «Не в свои сани не садись». Русакова играл Николай Хрисанфович, а остальных изображал цвет московских любителей — Морозова, Дуню, Очкина, Кунин, Дмитрий Попов и другие. После утренней репетиции в день спектакля на товарищеском завтраке Николай Хрисанфович выпил лишние полведра и загулял. Его отвезли домой. Жил он на Тверской, в доме графа Алсуфьева, в актерских меблерашках Чернышах. Но оставаться дома Николай Хрисанфович не пожелал и собрался в трактир к Тестову. Несмотря ни на какие просьбы окружающих, надел шубу, шапку, калоши и вышел в коридор. Его стали останавливать друзья. «Прочь!» — загремело по коридору, и все отхлынули от боярина Басенка. На крик выбежала маленькая, кругленькая содержательница номеров Калинина и с визгом набросилась на Рыбакова. «Ты что же это, безобразник? Чего орешь? Пошел назад? Ну, поворачивайся!» И впихнула растерявшегося гиганта в номер. «Шубу долой! Снял? Сапоги снимай!» Послушно разулся Николай Хрисанфович. А хозяйка взяла сапоги и вышла из номера. Все молчали и ждали грозы. «Нет, какова!» — добродушно рассмеялся Рыбаков и уснул до спектакля. В числе московских друзей Николая Хрисанфовича был тогда юный Миша Садовский, сын его старого друга Прова Садовского. Все трое были друзья Александра Николаевича Островского. Миша родился уже в Москве. Сын Прова вырос в кругу талантов и знаменитостей. У его отца собиралось все лучшее из артистического и литературного мира, что только было в Москве. Островский, Салтыков-Щедрин, Писемский, Потехин, Тихонравов, Аполлон Григорьев, Мей, Чаев и другие. Многие из них впоследствии стали друзьями Михаила Провыча. И в этой среде из юноши-актера выработался талантливый писатель и переводчик. В начале 90-х годов в Москве издавался Куманиным журнал «Артист», который очень любил Михаил Провыч. Как-то зимой Михаил Провыч принес в редакцию «Артиста» свою рукопись, и собравшийся кружок сотрудников просил его прочесть что-нибудь из нее. Михаил Провыч прочел несколько отдельных сцен, которые то захватывали душу, то вызывали гомерический хохот. Вот так-то и Александр Николаевич Островский хохотал, когда я ему рассказывал эту быль, конечно, разукрашенную. Благодаря ему и рассказ этот «Дикий человек» я написал. Это он потребовал. Тогда Куманин и упросил Михаила Провыча упомянуть об этом в примечании к рассказу. Примечание к рассказу было такое. В конце 70-х годов в один из моих приездов к Александру Николаевичу Островскому в Щелыково мы по обыкновению сидели с ним около мельницы с удочками. Рыба не клевала. Александр Николаевич был скучен. Желая его развлечь, я принялся болтать всякий вздор и как-то незаметно перешел к рассказу о том, как некий бедный человек от нужды поступил в дикие. Пока я фантазировал на все лады, Александр Николаевич не спускал с меня глаз, и когда я кончил фантастическое повествование, он взял с меня слово непременно написать этот рассказ. Несколько раз я пытался исполнить его желание, но все не удавалось. Теперь, написав его, я счел обязанностью посвятить мой первый беллетристический опыт памяти знаменитого драматурга и моего дорогого учителя. После напечатания этого рассказа общество любителей российской словесности почтило Михаила Провыча избранием его в свои действительные члены. Всегда веселый Михаил Провыч отмечал все интересное эпиграммами и экспромтами. Так, когда появился нелепый Морозовский замок на Воздвиженке, он сказал: «Сей замок на меня наводит много дум, и прошлого мне стало страшно жалко. Где прежде царствовал свободный русский ум, там ныне царствует фабричная смекалка». Когда управляющим театрами назначили вместо пехотного офицера Пчельникова кавалериста Теляковского, Михаил Прович пустил следующее четверостишие: «Управляла когда-то пехота образцовым искусство рассадником, а теперь управление забота перешла почему-то ко всадникам». Войдя как-то на репетицию в Малый театр, Михаил Прович услыхал жестокий запах нафталина и тут же сказал: «Не житье нам, а малина. Этот запах нафталина убеждает всех, что боль выводил в театре моль». Остроумны были многочисленные басни Михаила Провоча, писавшиеся им нередко на злобу дня и ходившие по рукам с его любимой подписью «Химницер П». Он владел 5 языками, в том числе испанским, и переводил пьесы без словаря. Коренной москвич, он всей душой любил Москву, любил Россию и никогда не бывал за границей. Когда его приглашали за границу, он всегда отказывался и говорил: «Я лучше поеду на Оку, на Волгу, стерляди да икру есть». Чистый самобытный москвич, он для шутки иногда любил сказать по-старомосковски: «Я на Медне его встретил у трухмальных ворот», и говорил это так, как будто иначе и нельзя сказать. Сыну Михаила Провоча, тоже артисту Малого театра, Прову Михайловичу, я как-то, вспоминая отца и деда, сказал: «Пров велик и славен был, был велик и Михаил. Слава их сверкает снова, нам в таланте ярком Прова».
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Белов. Фрагмент из повести «Привычное дело». Читает Юрий Григорьев.
2: Было тихо, свежо, солнечно. Иван Африканович, не заходя домой, завернул в лавку. Он взял выпивки и несколько пачек пластилину, чтобы обмазать стекла в рамах. Увидел на улице председателя с бригадиром. Оба начальника слезли с лошадей и обтирали от траву сапоги, намереваясь зайти в магазин. Председатель за руку поздоровался с Иваном Африкановичем.
3: «Что это, Дрынов?» — спросил он. «С утра запасаешься. Головки-то льняные, сушишь?»
2: «Сушу, как не сушу», — сказал Иван Африканович. «А это сегодня 40 дён, как жонка. Ну, в земле, то есть. Значит, по обычаю».
3: «А, ну-ну.
2: Может, зашли бы на полчасика», — сказал Иван Африканович. «Самовар греется, пироги напечены».
3: «Да нет, брат, спасибо. Времени-то нет. Надо ехать».
2: «Ну, и тут можно, ежели...» Председатель с бригадиром переглянулись. Иван Африканович проворно сбегал к продавщице, принес 3 стакана хлеба и банку болгарских голубцов. Завернули за угол.
3: «Там на тебя бумага пришла», — сказал председатель, подмигивая бригадиру и макая хлебом в консервную банку.
2: «Какая бумага?» — испугался Иван Африканович.
3: «Да это штраф за безбилетный проезд. Припасай 5 рублей».
2: «Ну, это еще ничего», — Иван Африканович успокоился. «Я думал, много сгребут». Больше председатель ничего не сказал, заторопился, сел на лошадь и уехал. У своего крылечка Иван Африканович старательно вытер ноги о веник и услышал доносившийся из избы голос Степановны. «Вот пришел этот Колька домой, да еще и хвастает, что 15 дён в тюрьме сидел. А я говорю: ой, ты дурак, ой, дурак!» Иван Африканович вошел в избу, поздоровался с гостями. Степановна замолчала, а Нюшка, качавшая зыбку, одернула новую шерстяную юбку. «Рыб-то не принес?» — громко спросила Степановна. «Нет, поставил Мережа на самолов». Евстолья наливала в кути самовар. В это время ребенок в зыбке проснулся, заплакал. Нюшка ласково, но неловко начала его утешать. А Степановна искоса наблюдала за Иваном Африкановичем, приговаривала:
4: «Ты его на руки возьми-то, на руки! Да за подмышки бери-то, Глика, ручище-то у парня! Глика у его ручище-то!»
2: Иван Иванович запрыгал в Нюшкиных руках и пустил губами радужный от солнца пузырь. Иван же Африканович поставил бутылки на стол, отдал образцы пластилиновых петушков и медведей Маруси, а коробки с пластилином положил в шкаф. Гришка просил пластилину и хныкал. Бабка Евстолья вместе со Степановной развязали ему проколотую ногу. Она лечила Гришкину пятку сварцем, сваренным из еловой смолы, коровьего масла и дегтя.
4: «Вот тебе вот», — приговаривала она, — «так и надо, ежели больно. Не будешь больше босиком взлягивать».
3: «Пойду я, матка, схожу», — сказал Иван Африканович.
2: Евстолья пошла к шестку, дунула в самовар.
4: «Надолго ли уйдешь-то? Вон Федор с Мишкой сейчас придут, сулились. Самовар на раз вскипит».
2: «Приду скоро». Иван Африканович вышел в огород, сорвал несколько гроздев красной, уцелевшей от дроздов рябины, тихонько закрыл отводок, пошел за деревню. Горький, отрадный дым от костров тут и там таял в ясном, неощущаемом воздухе. Копали везде картошку. Стая прилетевших из леса и готовящихся в путь скворцов опустилась в поле. За речкой, за желтым березнячком, кричали ребятишки. Белая колокольня развороченной церкви явственно выделялась на спокойном, по-осеннему кротком небе. Зыбкая речка, огибавшая холм с кладбищем, не двигалась.
3: и синенькое небо, отраженное ею, казалось чище настоящего верхнего неба. На кладбище в старых вербах тенькали синички. Иван Африканович сидел на могиле жены и смотрел на речку, на желтые ясные березы вдали. Думал, курил свой мелкослойный Байкал. Грех один, а не папиросы. Спичек одних не напасешься. Разок затянись, глядишь, опять и погасло. Ты уж, Катерина, не обижайся. Не бывал, не проведал тебя. Все то это, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывал, любил осенями рябин-то рвать. Как без тебя живу, так и живу. Стал, видно, привыкать. Я ведь, Кать, и не пью теперь, постарел, да и неохота стала. Ты, бывало, ругал меня. Ребят все живы, здоровы. Катюшку к Тане да к Митьке отправили. Она тоже к строительным, это уж скоро на свои ноги встанет. Ну, а Мишку с Васькой отдал в приют, уж ты меня не ругай. Не управиться бы матке со всеми-то. Худая стала, все говорит, что руки болят. Да ведь и годы уж ты, Кать, знаешь сама. Да ведь они сонопалы у нас, двойники-то. Остались там, хоть бы им что. Картошку выкопал. Корову заведем новую. Телушка у Мишки Петрова обошлась нынче. Куплю телушку-то. Да. Вот, девка, видишь, как все обернулось-то. Я ведь дурак был. Худо я тебя берег, знаешь, сама. Вот один теперь. Как по огню ступаю, по тебе хожу. Прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо. Думал за тобой следом. А вот оклемался. А твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что... Да, ты, значит, за ребят не думай ничего, поднимутся. Он уж самый младший, Ванюшка-то, слова говорит. Такой парень толковый, и глазами весь тебя. Я уж, да, это буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда. Катя, ты, Кать, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то чего? Ну, что теперь-че? Вон рябин тебе принес. Катя, голубушка... Иван Африканович весь задрожал, и никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле. Никто этого не видел. Пронеслась над погостом шумная скворчиная стая. Горько по-древнему пахло дымом костров. Синело небо. Где-то за пестрыми лесами кралась к здешним деревням первая зимка.
1: Мы читали фрагмент из повести Василия Белова «Привычное дело».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Правительство дополнительно выделит более 4 миллиардов рублей на капитальный ремонт и покупку нового жилья, пострадавшего от паводков в Дагестане и Чечне. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Ранее направляли республикам средства, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений, детских садиков, школ, колледжей. Рассмотрим вопрос о предоставлении еще свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные для приобретения нового. Важно, чтобы люди как можно скорее привели в порядок свои дома, имущество и вернулись к нормальной, привычной жизни.
1: По причине ливневых дождей весной в отдельных районах Дагестана и Чечни в общей сложности были повреждены более 10 тысяч домов, добавили в правительстве. Сотрудники ФСБ задержали в Москве 25-летнюю россиянку по подозрению в подготовке теракта в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны. Спецслужба сообщила, что девушку завербовали украинские кураторы через мессенджеры в 2024 году. Координатор, притворившись влюбленным, убедил ее переехать на Украину и продолжить отношения. По заданию она арендовала квартиру и установила камеры для слежки за российскими военными. После ее отъезда на Украину в арендованную в Москве квартиру должен был заселиться непосредственный исполнитель теракта. Девушка признала вину и сотрудничает со следствием. Конфликт вокруг Ирана необходимо завершить, учитывая интересы всех сторон, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Мозамбика. Также Сергей Лавров отметил, что Запад лишь имитирует интерес к переговорам по Украине, фактически перейдя к открытым ультиматумам в адрес России.
3: Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
1: Сергей Лавров также заявил об активном привлечении украинских наемников к террористическим вылазкам в Африке. США нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту на северо-востоке Ирана. Уточняется, что мост входит в транспортный коридор, который связывает страну с Россией и Китаем. Об этом сообщило агентство «Фарс». По его данным, атака произошла в районе Аккала, провинции Голестан, недалеко от туркменской границы. Этот мост использовался для поставок грузов из России в Иран. Кроме того, после введения морской блокады США, Китай утроил объемы товаров, отправляемых в Иран по этому маршруту. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
4: Виктор Драгунский. Рассказ «Волшебная сила искусства». Читает Дмитрий Шиляев.
5: Здравствуйте, Елена Сергеевна. Старая учительница вздрогнула и подняла глаза. Перед нею стоял невысокий молодой человек. Он смотрел на нее весело и тревожно, и она, увидев это смешное мальчишеское выражение глаз, сразу узнала его. «Дементьев!» — сказала она радостно. «Ты ли это?» «Это я», — сказал человек. «Можно сесть?» Она кивнула, и он уселся рядом с нею. «Как же ты поживаешь, Дементьев, милый?» «Работаю», — сказал он, — «в театре. Я актер. Актер на бытовые роли, ну, то, что называется характерный. А работаю много. Ну, а вы, как вы-то поживаете?» «Я по-прежнему», — бодро сказала она, — «прекрасно. Веду четвертый класс. Есть просто удивительные ребята, интересные, талантливые. Так что все великолепно». Она помолчала и вдруг сказала упавшим голосом: «Мне комнату новую дали. В двухкомнатной квартире. Просто рай». Что-то в ее голосе насторожило Дементьева. «Как вы это странно произнесли, Елена Сергеевна», — сказал он. «Невесело как-то. Что, мала, что ли, комната? Или далеко ездить? Или без лифта? Ведь что-то есть, я чувствую. Или
6: Кто-нибудь хамит? Кто же? Директор школы? Управдом? Соседи?
5: Соседи, да, призналась Елена Сергеевна. Понимаешь, я живу как под тяжестью старого чугунного утюга. Мои соседи как-то сразу поставили себя хозяевами новой квартиры. Нет, они не скандалят, не кричат, они действуют. Выкинули из кухни мой столик, в ванной заняли все вешалки и крючки, мне негде повесить полотенце. Газовые горелки всегда заняты их борщами, бывает, что жду по часу, чтобы вскипятить чай. Ах, милый, ты мужчина, ты не поймешь, это все мелочи. Тут все в атмосфере, в нюансах. Не в милицию же идти, не в суд же. Я не умею с ними справиться. «Все ясно», — сказал Дементьев, и глаза у него стали недобрыми. «Вы правы. Хамство в чистом виде. А где же это вы проживаете? Адрес какой у вас?» «Ага, спасибо, я запомнил. Я сегодня вечером к вам зайду. Только просьба, Елена Сергеевна, ничему не удивляться и полностью мне во всякой моей инициативе помогать. В театре это называется подыгрывать. Идет? Ну, до вечера. Попробуем на ваших троглодитах волшебную силу искусства». И он ушел. А вечером раздался звонок. Звонили один раз. Мадам Мордотенкова, неспешно шевеля боками, прошла по коридору и отворила. Перед ней, засунув ручки в брючки, стоял невысокий человек в кепочке. На нижней влажной и отвисшей его губе сидел окурок.
7: «Ты что ли, Сергеева?» — хрипло спросил человек в кепочке.
5: «Нет», — сказала шокированная всем его видом Мордотенкова. «Сергеевой два звонка».
7: «Наплевать. Давай, проводи», — ответила кепочка.
5: Оскорбленное достоинство Мордотенковой двинулось вглубь квартиры.
7: «Хочи, давай», — сказал сзади хриплый голос. «Ползешь, как черепаха».
5: Бока мадам зашевелились порезвей. «Вот», — сказала она и указала на дверь Елены Сергеевны, — «здесь». Незнакомец, не постучавшись, распахнул дверь и вошел. Во время его разговора с учительницей дверь так и осталась неприкрытой. Мордотенкова, почему-то не ушедшая к себе, слышала каждое слово развязанного пришельца.
7: «Значит, это вы бумажку повесили насчет обмена?»
5: «Да», — послышался сдержанный голос Елены Сергеевны.

0: Когда не надумаешь, всегда на троих можно сообразить. Ведь это удобство. Удобство. Но понимаешь, мне метры нужны, будь они неладны. Метры.
1: Да, конечно, я понимаю, сдавленно сказал голос Елены Сергеевны.
0: А зачем мне метры? Почему они нужны мне? Соображаешь? Нет. Семья, брат Сергеева, растет. Прям не по дням, а по часам. Ведь старшой-то мой, Альбертик, что отмочил? Не знаешь? Женился он, вот что. Правда, хорошую взял, красивую. Зачем хаять? Красивая. Глазки маленькие, морда во, как арбуз. Голосистая. Прям шульженка. Цельный день. Ландыши, ландыши. Ну, потому что голос есть. Она любой красноармейский ансамбль переорет. Ну, прям шульженка. Значит, они с Альбертиком-то очень просто могут в скорости внука отковать. Так? Дело-то молодое, а? Молодое дело-то или нет? Я тебя спрашиваю.
1: Конечно, конечно. Совсем уже тихо донеслось из комнаты.
0: Вот то-то и оно, хрипел голос в кепочке. Теперь причина номер два. Витька, младший мой. Ему седьмой пошел. Ох и малый, я тебе доложу. Умница, игрун. Ему место надо в казаки-разбойники. Он вот на прошлой неделе затеял запуск спутника на Марс. Чуть всю квартиру не спалил, потому что теснота. Ему простор нужен, ему развернуться негде. А здесь? Ступай в коридор и жги, что хочешь. Верно я говорю? Зачем ему в комнате поджигать? Ваши коридоры просторные. Это для меня плюс, а?
1: Плюс, конечно.
0: Так что я согласен. Эх, где наша не пропадала? Айда коммунальные услуги смотреть.
1: И Мордотенкова услышала, что он двинулся в коридор. Быстрее лани метнулась она в свою комнату, где за столом сидел ее супруг перед двухпачечной порцией пельменей.
0: «Харитон!» — просвистела мадам. «Там бандит какой-то пришел насчет обмена с соседкой. Пойди же, может быть, можно как-нибудь воспрепятствовать!»
1: Мордотенков пулей выскочил в коридор. Там, словно только его и дожидаясь, уже стоял мужчина в кепочке с прилипшим губе окурком.
0: «Здесь сундук поставлю», — говорил он, любовно поглаживая ближний угол. «У моей мамы сундучок есть, тонны на полторы. Здесь мы его поставим и пускай спит. Выпишу себе маму из Смоленской области. Что я, родной матери тарелку борща не налью?» «Налью. Она ж за детьми и присмотрит. А тут вот ейный сундук вполне встанет. И ей спокойно, и мне хорошо. Ну, давай, дальше показывай».
1: «А вот здесь у нас еще маленький коридорчик перед самой ванной», — опустив глаза, пролепетала Елена Сергеевна.
0: «И где?»
1: — оживился мужчина в кепочке.
0: «И где?»
1: «Ага, вижу, вижу». Он остановился, подумал с минуту, и вдруг глаза его приняли наивно-сентиментальное выражение.
0: «Знаешь чего?» — сказал он доверительно. «Я тебе скажу, как своей. Есть у меня золотая ты старуха-брательник. Он, понимаешь, алкоголик. Он всякий раз, как подзашибет, сейчас по ночам ко мне стучится. Ну, прям, понимаешь, ломится. Потому что ему неохота в вытрезвиловку попадать. Ну, он, значит, колотится, а я, значит, ему не отворяю. Мала комнатенка, куда его? С собой-то ведь не положишь. А здесь я кину на пол какую-нибудь тряпку и пущай спит. Продрыхнется и опять смирный будет. Ведь это он только пьяный скандалит. Сейчас, мол, всех вас перережу. А так ничего, тихий. Пущай его тут спит. Брательник все же. Родная кровь. Не скотина ведь».
1: Мордотенковы в ужасе переглянулись. «А вот тут наша ванная», — сказала Елена Сергеевна и распахнула белую дверь. Мужчина в кепочке бросил в ванную только один беглый взгляд и одобрительно кивнул —

0: Що ж, ванна хороша, ёмкая. Мы в ей огурцов насолим на зиму. Ничего, не дворяне. Умываться на кухне можно, а под Первый май в баньку. Ну-ка, покажка кухню. И где тут твой столик-то?
1: У меня нет своего стола, внятно сказала Елена Сергеевна. Соседи его выставили. Говорят, два стола тесно.
0: Что? Сказал мужчина в кепочке грозно. «Какие такие соседи? Эти, что ли?»
1: Он небрежно ткнул в сторону Мордотенковых.
0: «Два стола им тесно? Ах, буржуи недорезанные! Ну, погоди, чертова кукла, дай Нюрка сюда приедет, она тебе глаза-то живо выцарапает, если ты только ей слово поперек пикнешь!»
1: «Ну, вы тут не очень», — дрожащим голосом сказал Мордотенков. «Я попросил бы соблюдать...»
0: «Молчи, старый таракан!» — прервал его человек в кепочке. «В лоб захотел, да? Так я брызну, я могу! Пусть я в четвертый раз 15 суток отсижу, а тебе брызну! А я-то еще сомневался, меняться или нет! Да я за твое нахальство из принципа переменюсь! Бабушка!» — он повернулся к Елене Сергеевне. «Пиши скорее заявление на обмен. У меня душа горит на этих подлецов. Я им жизнь покажу. Заходи ко мне завтра утречком. Я тебя ожидаю».
1: И он двинулся к выходу. В большом коридоре он, не останавливаясь, бросил через плечо, указывая куда-то под потолок.
0: «Здесь корыто повешу, а тут мотоциклет. Будь здорова. Смотри, не кашляй».
1: Хлопнула дверь, и в квартире наступила мертвая тишина. А через час толстый Мордотенков пригласил Елену Сергеевну на кухню. Там стоял новенький сине-желтый кухонный столик. «Это вам», — сказал Мордотенков, конфузясь. «Зачем вам тесниться на подоконнике? Это вам и красиво, и удобно, и бесплатно, и... Приходите к нам телевизор смотреть. Сегодня Райкин. Вместе посмеемся». «Зина, солнышко!» — крикнул он в коридор. «Ты смотри же, завтра пойдешь в молочную. Не забудь, Елене Сергеевне, кефиру захватить. Ведь вы кефир пьете по утрам?» «Да, кефир», — сказала Елена Сергеевна. «А хлеб какой предпочитаете? Круглый, рижский, заварной?» «Ну что вы», — сказала Елена Сергеевна, — «я сама». «Ничего», — строго сказал Мордотенков и снова крикнул в коридор, — «Зинулик и хлеба! Какой Елена Сергеевна любит, такой и возьмешь. И когда придешь, золотко, постираешь ей, что нужно». «Ох, что вы!» — замахала руками Елена Сергеевна и, не в силах больше сдерживаться, побежала к себе. Там она сдернула со стены полотенце и прижала его ко рту, чтобы заглушить смех. Ее маленькое тело сотрясалось от хохота. «Сила искусства!» — шептала Елена Сергеевна, смеясь и задыхаясь. «О, волшебная сила искусства!»
2: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Волшебная сила искусства».

0: Радиозвезда. Константин Коровин. Рассказ «Московские чудаки». Читает Алексей Войтюк.
1: Я москвич, и мне частенько вспоминается Москва. Замечательные люди были москвичи. Гостеприимные, приветливые. Любили театр, музыку, искусство. Были среди них и, так сказать, люди с причудью. Вспоминаю знаменитого купца Абрама Михайловича Морозова. Особняк в Москве, прекрасные залы и комнаты в разных стилях, много картин в доме, старинных, коричневых, темных. Хозяин, показывая картину, обычно разводил руками. Говорят, Рафаэль или Мурильо, а кто знает? Или вот Тициан. Но фигура справа, младенцы, говорят, не его, а Кареджо. Вот тут и разберись. Младший брат Абрама Михайловича любил и понимал живопись. Он создал галерею, собрание прекрасных французских импрессионистов Мане, Сизеле, Ренуара. Старший брат Абрам Михайлович собирал по преимуществу старые картины иностранцев. Не признавал собрание младшего брата и всегда огорчался. Помню, он жаловался. «Я люблю барбизонцев». Приобрел как-то коро, обед устроил. Только расстроил меня один художник до невозможности. Сказал, не настоящий у меня коро. Так расстроил, что я захворал. Сам профессор Захарьин лечил, его высокопревосходительство. Пить запретил. Ни шампанского, ни коньяку, ни-ни. «Благодарю покорно. Сахар у вас, — говорит». «Какой там сахар? Коро доехал!» Он помолчал и с сокрушением продолжал. «Поехал я как-то в Париж. Читаю в газетах. Посмертная выставка Гогена. Поехал он на острова Таити, это черт его знает где. Замечательные женщины, сложены, как Венеры, цвета бронзы. Небо розовое, деревья синие, ананасы, белые апельсины. И сделался он дикарем. И писать стал, как дикарь. Естественно, насмотрелся. Выставка открыта. Не помню уже, в каком месте. Думаю, постой, сейчас же поехал. И ахну. До того чудно, что думаю, покажу брату и Москву удивлю. Куплю картины, повешу в столовой, пусть и Захарин посмотрит. Покажу я ему, какой у меня сахар. Можно ли мне пить или нельзя? Выбрал 4 больших картины и приценился. Дешево, 500 франков штука. Купил. Картины такие, что сразу не поймешь. Думаю, потом рассмотрю. Привез Абрам Михайлович картины в Москву. Обед закатил. Чуть не все именитое купечество созвал. Картины Гогена висят на стене в столовой. Хозяин, сияя, показывает их гостям, объясняет, вот, мол, художник какой. Для искусства уехал на край света. Кругом огнедышащие горы. Народ гольем ходит. Жара. Это вам не березы. Люди там как бронза. Что ж, заметил один из гостей. Смотреть, конечно, чудно, но на нашу березу тоже обижаться грех. Чем же березовая настойка у нас плоха? Скажу правду, после таких картин, как кого, а меня на березовую тянет. Скажите на милость, вскинулся Абрам Михайлович. Мне и Олимпыч метрдотель говорил. Как вы повесили эти картины, вина втрое выходит. «Вот ведь какая история! Искусство-то действует!» Он подмигнул глазом и с гордостью присовокупил. «Брату показывал! Накось!» Он смотрел, смотрел и сказал. «Что-то есть! Явно есть! Это тебе не импрессионисты!» Года через полтора уехал я в Париж. Была у меня маленькая мастерская на Рю-де-Дельта, бульвар Рошеруар. Однажды утром слышу звонок, отворяю дверь. На пороге стоит в ц цилиндре, полный, высокого роста, Абрам Михайлович. С ним тоже толстый человек с лицом русского ямщика, адвокат Дирижинский. Черные глаза Морозова вертелись как-то колесом. «Едем завтракать», — сказал Морозов. «Едем к Паяру». «Ну, брат, и история вышла. Вот он тебе расскажет», — сказал он, показывая на Дирижинского. «Опять незадача. Опять Захарьин пить запретил. Услышишь, какая история». Как оказалось, Абрам Михайлович приехал в Париж уже 2 недели назад. В первый же день по приезде заехали в галерею, где купил он Гогена около 2 лет назад. Там его вспомнили. Один из владельцев сказал: «А дешево вы у нас Гогена купили». А Абрам Михайлович, как человек деловой, не задумываясь, спросил: «Не хотите ли, я вам их уступлю?» Те говорят: «Отчего же, уступите». «Пожалуйста, дадите 30 000 за 4 картины». «Что же, можно», — согласились владельцы. «Они у вас здесь?» «Да», — говорит Морозов. «Через 4 дня будут здесь. Приходите». Оставил свою карточку и адрес. Из гостиницы Абрам Михайлович тотчас же послал телеграмму в Москву с приказом управляющему Прохору Михайловичу немедленно привезти картины в Париж. Через 4 дня картины были доставлены. В назначенный час в гостиницу пришли прежние владельцы. Оба в цилиндрах, элегантно одетые, со строгими лицами. Посмотрели мельком на картины. Один из них любезно попросил чернил, написал чек на 30 000 и передал хозяину. Тот думает, что такое? Усомнился. «Да, но это чек, а не деньги». Гость, подписавший чек, извинился и вежливо сказал, что через 6 минут будут деньги. Взяв чек, он передал его своему компаньону и остался с Морозовым дожидаться его возвращения. Через 6 минут вернувшийся вручил деньги Абраму Михайловичу, и оба, быстро взяв картины, улыбнувшись, ушли. Морозов огорчился. «Больно легко нажил 28 000». Приехал адвокат Дирижинский, пошли вместе завтракать. Но Морозову было как-то не по себе. После обеда поехали в кафе «Каскад» в Буа-де-Булонь. Потом в театр. Потом в казино де Пари. Гложет Абрама Михайловича что-то внутри, да и только. Ночь спал плохо. Утром пошел в галерею, куда продал картины. Идет по залам и смотрит, не выставлены ли его полотна. В последней комнате увидел их прислоненными к стене. И с напускной небрежностью спросил у заведующего: «Что стоит эта картина?» 50 000, последовал ответ. Абрам Михайлович ахнул и опрометью кинулся вон. Сел в карету и помчался к Дирижинскому. «Поезжай сейчас же, купи назад мои картины. Что просят, плати». Он в отчаянии упал в кресло. Опять без Захарьина не обойтись. Как-то в Москве, работая декорацией в мастерской Большого императорского театра, в час дня пошел я через театральную площадь в Метрополь завтракать. Сел за маленький столик. Невдалеке от себя увидел сидящих за большим столом, он назывался Морозовским, разных москвичей. Видно было, что там хорошо выпили. В хрустальных графинах водка стояла, жареный поросенок, гусь. Один из пировавших за столом, Постников, увидав меня, подошел. Глаза у него были осоловелые, нос покраснел, он был пьян. Поклонившись, он сказал мне: «Видишь, сидит». «Кто сидит?» «Звезда Европы, профессор Лейден». «Да, брат, это не наши». «Захарьин, сахар, говорит, у вас. Пить запрещал». «А я-то лошадь слушал, 6 лет капли не видал. А он, профессор Лейден, звезда, диабет спрашивает. Сахар? Пейте. Поросенка ем, а? Вот она, Европа». «А Абрам Михайлович где?» — спросил я. «Абраша? Выпил, что надо, и спать поехал. Худо ему стало. Гогена, должно быть, вспомнил, огорчился. Картины, картины губят его.
0: Мы читали рассказ Константина Коровина «Московские чудаки».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Аркадий Кошко. Рассказ «Из области чудесного». Читает Станислав Федосов.
2: В памяти некоторых сотрудников петербургской сыскной полиции долго жил рассказ, наделавший в свое время немало шума в столице. Подробности дела, о котором я хочу рассказать, мне знакомы по данным полицейского архива. Оно заключалось в следующем. В 90-х годах прошлого столетия столица, жившая жизнью несравненно более мирной, чем в первые десятилетия нашего века, была потрясена сенсационным убийством, происшедшим на Васильевском острове в конце Среднего проспекта. На чердаке одного из домов был обнаружен труп изнасилованной девочки лет 14. Ребенок был задушен, и труп его валялся среди беспорядка, не оставляющего сомнений в совершенном над жертвой гнусном акте. Забила тревогу печать, взволновалось общественное мнение, но полиция, поставленная на ноги, тщетно билась в поисках злодеев. Прошел месяц, другой, третий, наконец полгода, и дело было прекращено за необнаружением виновного. Вот тут-то и начинается нечто, относимое мною к области чудесного. Я говорил уже, что население столицы было потрясено этим убийством. Потрясен был и художник Б. Драматические описания этого преступления, месяца два появлявшиеся беспрерывно во всех газетах, повлияли на его художественное воображение, и он написал картину на соответствующий сюжет. Картина вышла блестящей, удостоилась академической премии и была затем выставлена у Дациару. Она привлекала толпы людей своей экспрессией. На ней был в точности воспроизведен чердак, место убийства, и точный портрет задушенной и распростертой девочки. На втором плане картины в темных тонах виднелся зловещий силуэт поспешно удаляющегося убийцы, только что совершившего свое гнусное дело. Ладонью правой руки он раскрывал чердачную дверь, полуобернувшись на свою жертву. Это был отвратительный горбун. Особенно поражало выражение его уродливого и отталкивающего лица. Огромный рот, клинообразные рыжие борода, маленькие злые глазки, оттопыренные уши. Картина эта у Дациару появилась месяцев через шесть со дня самого убийства. И вот однажды среди толпы, глазеющей на нее, раздался крик, и какой-то мужчина, упав ничком на землю, забился в судорогах. Подошедшие к нему на помощь были удивлены его разительным сходством с героем картины, тот же отвратительный горбун. Он был перенесен в ближайшую аптеку, где, придя в себя, пожелал сам быть доставленным в полицию. Здесь, в величайшем волнении, объятый мистическим ужасом, он сознался в своем преступлении и объяснил тот преступный импульс, который толкнул его на преступление. «С того самого дня, — говорил он, — образ задушенной девочки меня неотступно преследовал. Я день и ночь слышал ее душераздирающие крики. Совершенно неожиданно подошел я к толпе у Адмиралтейства и глазам не поверил. На картине я увидел не только мою жертву, не только тот же чердак со всеми малейшими подробностями, но и самого себя. Как могло это случиться? Кто мог зарисовать меня в эту страшную минуту, ума не приложу. Это какое-то наваждение, какая-то чертовщина». Тогдашний начальник петербургской сыскной полиции Чулицкий Плохо, очевидно, верил в чудеса. И не без основания решил арестовать художника Б, резонно подозревая его, если не в соучастии, то, по крайней мере, в укрывательстве и недоносительстве. Арестовать, однако, его немедленно не удалось, так как Б находился в то время в Италии, где, очевидно, набирался художественных впечатлений. Он вернулся оттуда примерно через месяц. За это время Чулицкий тщетно пытался проникнуть в тайну преступления. Он не мог выбраться из заколдованного круга логических противоречий. И в самом деле трудно было сомневаться в признании Горбуна, добровольно им сделанном, да и приключившийся с ним припадок при виде картины был засвидетельствован и прохожими, и аптекарем. Из этого следовало, что художник Б был неведом Горбуну. С другой стороны, художник Б не мог не знать Горбуна, раз Горбун был им запечатлен именно в той обстановке и за тем преступлением, в котором он сам сознался. Предположить же, что Горбун добровольно согласился позировать художнику для подобной картины, трудно, так как Горбун тщательно скрывал свое преступление и не рискнул бы играть с огнем не столько из логических соображений, сколько по безотчетному чувству страха. Наконец тайна разъяснилась. Во время заграничного пребывания Б о художнике были наведены самые точные и подробные справки, оказавшиеся для него вполне благоприятными. Тем не менее, он был арестован по приезде. Узнав об обвинении ему предъявленном, он рассказал следующее. «Как и многие другие, я был захвачен рассказами о сенсационном убийстве и решил на этот сюжет нарисовать картину. Я немедленно отправился на место происшествия и сделал подробные наброски чердака. Тело ее я видел и зарисовал в покойницкой. Стараясь в воображении своем воспроизвести всю картину злодеяния, я навел точнейшие справки о том, в каком положении было найдено тело. Все это я нарисовал. Мне недоставало главного действующего лица, то есть поспешно скрывающегося убийцы. Воображение мое рисовало его почему-то физически отвратительным, чем-то вроде Квазимода. Я имел обыкновение бродить по своему Васильевскому острову, где не раз по трактирам Галерной гавани отыскивал себе подходящих натурщиц и натурщиков. Лелея мысли подыскать Квазимода, я зашел на угол 20-й линии в трактир, и вдруг, на мое счастье, входит человек, удивительно отвечающий на образ, намечавшийся в моем воображении. Он заказал себе пару чая и уселся невдалеке от меня. Я вынул блокнот и осторожно принялся его зарисовывать. Но он торопился и, напившись чаю, быстро ушел. Я спросил у трактирщика, кто он такой и где проживает. Трактирщик этого не знал, но заявил, что человек этот бывает каждый день, приблизительно в то же время. Я этим воспользовался и сеансов в 5 нарисовал его точный портрет. «Я бесконечно удивлен странным совпадением», — закончил художник. «Но это так!» Полицией был опрошен трактирщик, в точности подтвердивший слова художника, и Б немедленно был отпущен. Горбун был присужден к 20 годам каторги.
1: Мы читали рассказ Аркадия Кошко «Из области чудесного».

0: Радио «Звезда». У Генри. Рассказ «Последний лист». Читает Владимир Антоник.
1: Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительная от Джоанны. Одна приехала из штата Мэйн, другая — из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанщика на 8-й улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия. Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. На восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв. Но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу. Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор. «У нее есть шанс, ну, скажем, 1 против 10, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. «И то, если сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?»
2: «Ей хотелось написать красками Неаполитанский залив».
1: «Красками? Чепуха!
2: Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать? Например, мужчины?»
1: «Мужчины?» — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. «Неужели мужчина стоит...» «Да нет, доктор, ничего подобного нет».
2: «Ну, тогда она просто ослабла», — решил доктор. «Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю 50% с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет 1 шанс из 5 вместо 1 из 10. После того, как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая «Рэгтайм». Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мастят себе путь в литературу. Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала. Считала в обратном порядке. 12, произнесла она, и немного погодя, 11, а потом 10 и 9, а потом 8 и 7, почти одновременно. Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в 20 шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени
1: сорвала листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.
3: «Что там такое, милая?» — спросила Сью.
1: «Шесть», — едва слышно ответила Джонси. «Теперь они облетают гораздо быстрее. 3 дня назад их было почти 100. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только 5».
3: «Чего 5, милая? Скажи своей Сьюди».
1: «Листьев на плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже 3 дня.
3: Разве доктор не сказал тебе?»
2: «Первый раз слышу такую глупость», — с великолепным презрением отпарировала Сью. «Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девчонка. Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Позволь, как же это он сказал, что у тебя 10 шансов против 1? А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь, в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя».
1: «Вина тебе покупать больше не надо», — отвечала Джонси, пристально глядя в окно.
3: «Вот еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего 4. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я».
2: «Джонси, милая», — сказала Сью, наклоняясь над ней, — «обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать?
3: Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору».
1: «Разве ты не можешь рисовать в другой комнате?» — холодно спросила Джонси.
2: «Мне бы хотелось посидеть с тобой», — сказала Сью. «А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья».
1: «Скажи мне, когда кончишь», — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя. «Потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит. Лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных усталых листьев».
2: «Постарайся уснуть», — сказала Сью. «Мне надо позвать Бермана. Я хочу написать с него «Золотоискателя-отшельника». Я самое большое на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду». Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за 60, и борода, вся в завитках, как у Моисея и Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны 2 молодых художниц. Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу 25 лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. «Что?» — кричал он. «Возможно ли такая глупость? Умирать от того, что листья падают с проклятого плюща? Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!»
3: «Она очень больна и слаба», — сказала Сью. «И от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии.
2: «Очень хорошо, мистер Берман. Если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик. Противный старый болтунишка».
4: «Вот настоящая женщина!» — закричал Берман. «Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!»
1: Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом.
2: Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.
1: На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы. «Подними ее, я хочу посмотреть», — шепотом скомандовала Джонси. Сью устало повиновалась. И что же, после проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща, последний. Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в 20 футах над землей.
3: «Это последний», — сказала Джонси. «Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня. Тогда умру и я».
1: «Да бог с тобой», — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми. День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли. Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору. Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке. «Я была скверной девчонкой, Сьюди», — сказала Джонси. «Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном. Хотя нет, принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь».
2: Часом позже она сказала: «Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками «Неаполитанский залив». Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую. «Шансы равны», — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. «При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой. Но сегодня его отправят в больницу. Там ему будет покойнее». На другой день доктор сказал Сью: «Она вне опасности. А вы победили. Теперь питание и уход. И больше ничего не нужно». В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой вместе с подушкой. «Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка», — начала она. «Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только 2 дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед.
1: Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана. Он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.
0: Мы читали рассказ о Генри «Последний лист».

0: Радиозвезда. Максимы. Иван Андреевич Крылов. Музыканты.
1: Сосед соседа звал откушать, но умысел другой тут был. Хозяин музыку любил и заманил к себе соседа певчих слушать. Запели молодцы, кто в лес, кто по дрова, и у кого что силы стало. В ушах у гостя затрещало и закружилась голова. «Помилуй ты меня!» — сказал он с удивлением. «Чем любоваться тут? Твой хор горланит вздор!» «То правда!» — отвечал хозяин с умилением. «Они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут, и все с прекрасным поведением!» «А я скажу, по мне уж лучше пей, да дело разумей!»
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Музыканты. Читал Алексей Шулин.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. По их данным, танкисты группировки «Восток» поразили опорные пункты противника в Запорожской области. А операторы FPV-перехватчиков группировки «Запад» тараном в воздухе уничтожили разведывательные и ударные дроны ВСУ на Краснолиманском направлении, а также ликвидировали опорный пункт с личным составом. Правительство выделит еще более 4 миллиардов рублей на капитальный ремонт жилья, пострадавшего от паводков в Дагестане и Чечне, и покупку нового. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров.
2: Ранее направляли республикам средства, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений, детских садиков, школ, колледжей. Рассмотрим вопрос о представлении еще свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные для приобретения нового. Важно, чтобы люди как можно скорее привели в порядок свои дома, имущество и вернулись к нормальной, привычной жизни.
1: По причине весенних ливней в отдельных районах Дагестана и Чечни в общей сложности были повреждены более 10 тысяч домов. Пакистан и Катар пытаются вернуть Иран и Соединенные Штаты за стол переговоров. Как сообщает CNN, Исламабад и Доха активизировали усилия после срыва перемирия в начале июля. В Вашингтоне предпочли бы дипломатическое решение, но готовы к новым ударам. Министры иностранных дел Омана и Ирана в телефонном разговоре подчеркнули необходимость прекращения эскалации. При этом часть иранских ударов по американским базам в Кувейте и Бахрейне достигла цели, сообщает Wall Street Journal. Россияне теперь могут заселяться в отели без бумажного паспорта. Достаточно предъявить цифровой ID в мессенджере «Макс». Это доступно для всех граждан России, включая детей, но только в гостиницах, которые уже подключили такую функцию. Но с 1 сентября все отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Услуга уже работает в пилотном режиме в Москве, Петербурге, Сочи и Татарстане. Сборная Франции обыграла Марокко в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 2-0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Мбаппе также стал автором 10 результативных действий на турнире. Больше никто в истории не достигал этой отметки на двух мундиалях подряд. Теперь французы сыграют в полуфинале против победителя пары Испания-Бельгия. Этот матч начнется сегодня в 10 вечера по московскому времени. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил. Это двухэтажное здание на Екатерининской улице в столице Крыма стоит до сих пор. Первая мужская казенная гимназия. Дом – молчаливый свидетель многих исторических событий. Здесь учились и работали великие люди. Художник Айвазовский, физик Курчатов, метеоролог Кеслер, композитор Спиндиаров и многие-многие другие. А однажды в стенах первой гимназии повстречались профессор медицины Николай Пирогов и тогда еще молодой учитель химии Дмитрий Менделеев. В те годы подходила к концу Крымская война. Многие публичные здания и частные дома Симферополя были отданы под лазареты. Не исключением стали и помещения первой гимназии. Впервые оказавшись в этом прифронтовом городе, Пирогов пришел в ужас от условий, в которых содержались раненые.
3: Несчастные, наполнившие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, в грязнейшем белье, на грязном полу. Не доставало ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести весь этот невообразимый хаос в порядок.
2: Но Николай Иванович железной рукой порядок навел. Прежде всего он возвел гигиену в ранг науки. Приказал сиделкам использовать одноразовые губки для промывания ран и в обязательном порядке кипятить воду. Ввел в обиход стальные хирургические инструменты, так как они лучше стерилизовались. И вообще в этом нелегком деле Пирогов проявил настоящий профессионализм и величайший талант организатора.
4: Имя на карте.
2: Великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев в молодости крепким здоровьем не отличался. У него периодически шла горлом кровь. Доктора только руками разводили. Что делать? Чахотка в последней стадии. Когда Менделеев в очередной раз попал с приступом в институтский лазарет, местный врач страдальчески поднимал брови и обреченно вздыхал. «В этот раз, сударь, вам с постели уже не подняться». Перед отъездом из Петербурга на юг Менделеев зашел к профессору медицины Сдекауэру, который предложил ему показаться в Симферополе Пирогову. В письме Николаю Ивановичу Сдекауэр предположил, что молодой учитель проживет не более 8-9 месяцев. При всей своей сумасшедшей занятости Пирогов нашел время. Внимательно осмотрел Менделеева, дал ему множество советов и, возвращая письмо, сказал:
3: «Сохраните это у себя, голубчик, и когда-нибудь верните Сдекауэру. Вы еще переживете нас обоих».
2: Оказалось, что за чахотку врачи приняли порок сердечного клапана, с которым вполне можно было жить. Много лет спустя, вспоминая Пирогова, гениальный ученый говорил: «Вот это был врач! Насквозь человека видел! Сразу мою натуру понял». Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил.
4: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
6: О предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана с использованием...

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: За день кровь преодолевает по сосудам тела около 19 тысяч километров.
0: Факт второй.
2: Аорта, самая крупная артерия в организме человека по диаметру, равна садовому шлангу, а самые маленькие сосуды, капилляры, в 10 раз тоньше человеческого волоса.
0: Факт третий.
2: Кровь может менять вкус в зависимости от того, что вы ели. Чеснок, лук, специи, алкоголь и некоторые лекарства немного влияют на металлический запах и привкус крови.
0: Факт четвертый.
2: Кровь издревле считалась носительницей жизни. Поэтому в 17 веке было распространено суеверие, что при переливании крови реципиенту передается характер донора.
0: Факт пятый.
2: Кровь может запоминать прошлые инфекции на всю жизнь. В костном мозге и селезенке сохраняются особые клетки, которые продолжают производить антитела против болезней, которыми человек переболел десятилетия назад.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови. Очень важные вопросы.
3: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
4: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
5: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше.

0: Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего инской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: Семья Савельевых сегодня в полном составе. Все вместе ужинают на кухне. Пришло время пить чай, как мама вдруг замечает странный запах, который ни с чем не перепутать. Да это же газ! Дети советуют немедленно звонить 112. Но не стоит торопиться. Что же делать Савельевым? Расскажем.
1: На всякий случай.
2: Первое. Перекройте подачу газа. Обычно это ярко-желтый вентиль над плитой. Поворачивайте его против часовой стрелки, то есть налево. Второе. Погасите все конфорки на плите и отключите все электроприборы в квартире. Можно и по отдельности. Но проще заглянуть в электрощиток на площадке и обесточить всю квартиру сразу. Третье. Ваш мобильный тоже обладает электрическим разрядом, хоть и небольшим. Поэтому не стоит никуда звонить, находясь в квартире. Сделайте это на улице. Набирать лучше 104. Это вызов газовой службы. Но можно и через 112. И, наконец, четвертое. Не забудьте перед выходом из дома открыть окна во всех комнатах, а не только на кухне. Подведем итоги. Если почувствовали запах газа в квартире, немедленно перекройте его подачу. Погасите любые источники огня и электрические приборы. Не используйте мобильный телефон в квартире. Лучше звонить с улицы. Перед уходом откройте все окна, чтобы проветрить. Теперь Савельевы знают, что делать. Узнали и вы на всякий случай.
1: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра

набирать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В начале 40-х годов позапрошлого века по инициативе помещика Васильчикова, дворянина Сабурова и предпринимателя Попова между Волгой и Доном была построена узкоколейная железная дорога на гужевой тяге. 60 километров линии связали поселение Дубовка на Волжском берегу со станцией Качалинской на Дону. Прослужила дорога недолго. Ее быстро демонтировали из-за допущенных при проектировании ошибок. Но сколько-то прослужило. Вагоны по рельсам чугунки таскали лошади и валы. Местные чиновники в своих докладах называли ее «железной дорогой на конно-бычьей тяге».
1: Пути сообщения. Железная дорога на конно-бычьей тяге.
2: Логично было бы предположить, что ныне действующий Волго-Донской канал проложили по трассе бывшего переволока. Но нет. Весьма оживленный торговый путь всегда проходил чуть севернее Царицына, современного Волгограда. К середине 19 века значение перевоза между Волгой и Доном возросло. Шутка ли? По нему шли товары из причерноморских регионов в центр и на север России. Историк того времени писал:
3: благодаря своему выгодному положению Дубовка на Волге богатела от транспортировки грузов. Сюда сплавляли сверху лес, деготь, смолу, железо и хлеб, шедшие для кавказских войск, и в Ростов для заграничной торговли. Речку и Доном приплавлялись крымские и донские вина, сухие фрукты, свиное сало и другие произведения Южного края. Перевозка грузов производилась на тачках и фурах, в которые впрягались валы. Несмотря на массу быков у донских казаков и в окольных селениях, они не успевали удовлетворять действительные потребности.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Понятно, почему чугунку проложили из Качалинской до Дубовки. Предпринимателям казалось, что они поймали удачу за бычий хвост. Ожидали баснословных доходов. В июле 1846 года по новой железке покатились вагоны, запряженные быками и лошадьми. После чего посад Дубовка, в котором и без того к тому времени насчитывалось более 25 заводов, расцвел еще ярче. К маслобойным, кожевенным, пивоваренным, рогожным производствам добавилось производство сусликовое. С выделкой сусликовых шкур, шитьем мехов и разного сусликового насильного верхнего платья и салатопней сусликового жира. Однако в первый же год работы еще новой дороги выявились существенные недостатки. Из 300 вагонов половина тут же сломалась. Донской конец ветки не доходил до реки 4 километра. Волжский всего 350 метров. Но обрывался на крутом подъеме. Владельцы грузов вынуждены были нанимать фуры на эти малые расстояния. А это дополнительные расходы. К тому же дорогу, построенную без насыпи, зимой заваливало снегом, а летом после дождей часто затапливало грязью. В 1852 году работу дороги остановили. А еще через 3 года часть путей продали на металлолом. Так закончилась история железной дороги на конно-бычьей тяге. Через 10 лет, в 1862 году, южнее, между Царицыным и Калачом, построили полноценную железную дорогу на паровозной тяге. Значение Дубовки как местного экономического центра снизилось. Однако сусликовое производство, говорят, там сохранялось до начала 20 века.
1: Железная дорога на конно-бычьей тяге. Пути сообщения.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет дронов «Молния», войск беспилотных систем морской пехоты группировки «Центр» уничтожил вражеский пункт управления дронами на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал старший оператор «Молнии» с позывным «Эмин».
2: Во время полета часто приходилось менять маршруты, потому что задачи могут разные поступить. Допустим, запустили на одну цель, а в ходе полета могут цель поменять и уже лететь на другую цель. Мы выбираем максимально удобный маршрут для полета, чтобы нас и таран не сбивал, и чтобы нас меньше глушили. Молния позволяет улететь на большое расстояние. В основном мы работаем по тыловому району противника, усложняем им завоз БК, завоз личного состава, работаем по обычной технике, по пикапам, по ПМП противника.
1: Расчеты ударных дронов «Молния» круглосуточно наносят точечные удары по важным объектам противника, нарушая систему управления беспилотной авиации боевиков и обеспечивая поддержку наступающих подразделений на Добропольском направлении спецоперации. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Вадим Селеменев командовал реактивным артиллерийским взводом. Он получил задачу подавить огневые точки боевиков перед запланированным штурмом. Офицер провел разведку, а потом сам возглавил расчет одной из боевых машин. Удары по позициям противника велись по координатам с разведывательных дронов. Боевикам нанесли серьезный удар. После выполнения задачи Вадим Селеменев оперативно организовал отход взвода и маскировку орудия. Это позволило обезопасить личный состав и технику от атак украинских FPV-дронов, появившихся вскоре в поисках артиллерийского взвода. Ростех впервые представил новый беспилотник для мониторинга и доставки грузов «Сатурн». Концерн радиоэлектронной технологии презентовал эту линейку аппаратов на международной выставке «Дрон-экспо» в Казани. Универсальный беспилотник «Сатурн» весит 30 килограммов, может находиться в воздухе до часа. Дрон способен развивать скорость до 180 километров в час и подниматься на высоту до 3000 метров. Аппарат предназначен для решения задач гражданского и специального назначения. Он может быть задействован для мониторинга, а также доставки грузов массой до 7 килограммов. Выставка в Казани объединила более 230 компаний из России и зарубежных стран, став одной из крупнейших отраслевых площадок в сфере беспилотных авиационных систем. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
1: От слов к делу.
2: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
1: От слов к делу.
2: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15,5 тысяч прыжков с парашютом, а его достижения занесли в книгу рекордов Гиннесса.
1: От слов к делу.
2: Всегда и везде.
1: Филиал учебно-научного центра Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
0: Радиозвезда.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все, приплыли».
3: Пойду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Какие же красивые названия! Легко запомнить, трудно забыть. А вот жителям Коста-Рики, это, кстати, в Центральной Америке, очень даже трудно ориентироваться на улицах собственных городов. Дело в том, что вся навигация и почтовая переписка Коста-Рики ведется по принципу описания. Что-то вроде 200 метров по левую сторону от церкви стоит красный дом с черными решетками. Нормально, да? Давай, иди ищи. Мало ли в городе красных домов. Или вот еще пример. Общий сбор у дерева в 150 метрах от ресторана.
5: Какого ресторана?
3: Представляете, как там люди живут? Ужас! А девушку на свидание пригласить? Как обозначить место встречи? Так что ли, у третьего фонтана на старой, но только не новой площади? Да, и смех, и грех, но хуже всего туристам. Ведь самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Ребята, люди-человеки, я в первый раз в Коста-Рике. Откуда мне знать, где раньше было посольство США? Вот откуда? Так и потеряться несложно. Справедливости ради скажу, что совсем недавно правительство Коста-Рики все же запустило программу, с помощью которой улицам страны были даны отдельные имена. Но местные жители пока не могут привыкнуть к этим новым названиям и продолжают жить по старинке. Вот так, а мы плывем дальше. Улицы разными бывают. Длинными, широкими, прямыми и даже кривыми. Россия, Новосибирск, улица планировочная. Красиво звучит, как минимум кто-то планировал строительство этой дороги. А что получилось в результате? Две ветви этой самой планировочной улицы сначала идут параллельно, а затем одна ветвь резко поворачивает и пересекает другую. Вот такой географический зигзаг. И вряд ли это зигзаг удачи. Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли. Всемирная энциклопедия еды.
6: Фламенко, Дали, футбол – лишь некоторые символы Испании. В этот список непременно включают и паэлью. Хотя кажется, что уж такого примечательного – рис с курицей и креветками. Но давайте разбираться, за что любят это блюдо. Испанцы говорят, что главный секрет паэльи – в дружбе ингредиентов. Курица и морепродукты передают свои лучшие вкусовые качества оливковому маслу. Оно, в свою очередь, общается с бульоном. А уже рис впитывает в себя все эти ароматы. В рецепте есть еще один ключевой элемент – софрито. Соус из свежего помидора, перца, лука и чеснока. Из специй всегда берут сладкую паприку и шафран. Последний как раз и окрашивает паэлью в желтый цвет. По классике она готовится на улице, на открытом огне, в специальной сковороде – паэльере, которая доходит до метра в диаметре. Первая паэлья появилась в Валенсии, так как именно там, благодаря подходящим природным условиям, выращивали рис. Крестьяне тушили с ним мясо кролика, овощи, да и все, что удавалось вырастить. Позднее, в других регионах, к рису стали добавлять местные продукты. Поэтому где-то сейчас паэлью не мыслят без колбасок, а где-то без свиной отбивной. Вот такая сборная солянка, то есть паэлья. Само это название, по одной из версий, происходит от слова «остатки», так как продукты в блюде, на первый взгляд, действительно несочетаемы. В Басконии до сих пор существуют закрытые мужские сообщества, где обмениваются фамильными рецептами паэльи. Женщины на такие мероприятия не допускаются. Оно и понятно. Согласно обычаям, паэлью готовит глава семьи, а остальные лишь ассистируют ему. Едят блюдо прямо из сковородки. Испанцы уверены, такая трапеза сближает.
4: Всемирная энциклопедия еды.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Музыкантская команда 214-го Макшанского полка. Мукденская операция. Самое масштабное и кровопролитное сражение русско-японской войны. Зимой 1905 года в Маньчжурии сошлись две армии общей численностью более 500 000 человек. В результате стремительной атаки японцев 214-й Макшанский пехотный полк попал в окружение. На предложение сдаться командир полка Павел Петрович Побыванец ответил отказом. В дневнике безымянного японского офицера содержится такая запись. «Эти люди ведут себя, как подобает истинным самураям. Истратив патроны, они бросаются в штыковую. Из сотни человек до наших позиций добегает не более 10. Они валятся в наши окопы и смертельно раненые продолжают драться. Сейчас я слышу музыку. Русские идут на смерть под звуки марша. Чем бы это ни закончилось, они достойны уважения». Музыкантская рота 214-го Макшанского пехотного полка. Год формирования 1901. Личный состав 61 человек. Капельмейстер Илья Алексеевич Шатров. 27 февраля 1905 года по приказу командира полка Илья Шатров построил своих музыкантов на бруствере. Вражеские пулеметы молчали. Противник выжидал. По команде оркестр заиграл походный марш и двинулся в сторону японских позиций. Вслед за ним с криками «Ура!» поднялись остатки 214-го Макшанского полка. Ценой огромных потерь им удалось прорвать кольцо окружения. Из состава музыкантской роты в живых осталось только 7 человек. В списках уцелевших был и капельмейстер Илья Шатров. Позже он стал известным композитором. Знаменитый вальс на сопках Маньчжурии он посвятил своим погибшим товарищам, музыкантам военного оркестра 214-го Макшанского полка.
0: Личный состав. Радио «Звезда». История награды.
2: Орден генерала Тучкова. В 1794 году по приказу императрицы Екатерины II полковник Николай Алексеевич Тучков прибыл в Зимний дворец. Придворные злорадно шептались за его спиной. Эх, не сносить служивому головы, шутка ли? Союзников предал, да еще во время боевых действий. Летом 1794 года объединенная русско-прусская армия участвовала в подавлении польского восстания. В битве у деревни Щекоцыны часть наших войск находилась в резерве. Полковник Николай Алексеевич Тучков разместил своих солдат на холме, откуда можно было наблюдать за ходом сражения. 6 июня польские ополченцы, вооруженные пиками и боевыми косами, атаковали укрепление пруссаков. Атака завершилась неудачно. Поляки в панике побежали назад. В этот момент прусские уланы бросились вдогонку в надежде изрубить противника на куски. И вдруг сигнал к наступлению. Резервный батальон полковника Тучкова ринулся вперед. По замыслу он должен был поддержать кавалерию союзников, но не тут-то было. По приказу Тучкова наши солдаты встали на пути прусской кавалерии и не допустили жестокой бойни.
3: Это уж не война, а смертоубийство. А мы, чай, не головорезы какие.
2: Вскоре полковник Николай Алексеевич Тучков был срочно вызван в Петербург. Отважный полководец догадывался, что его ждет.
3: «Разжалуют меня в солдаты. Как пить дать?»
2: Но Екатерина II не только не наказала отважного офицера, но и наградила его орденом Святого Георгия 4-й степени.
4: Москва. Занятие по общевоинским уставам в столичном военном училище.
5: Ну-с, курсант Потапов, докладывайте.
6: За образцовое выполнение обязанностей и успехи в боевой подготовке, а также примерную дисциплину, солдату может быть присвоено звание ефрейтор, а матросу – старший матрос.
5: Молодец, Потапов. Садись. Отлично.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Старший матрос. Звание это корабельное, но встречается и в морской авиации. Старший матрос в период отсутствия командира отделения заменяет его. На то он и старший. А вот если такой военнослужащий проходит, к примеру, службу на гвардейском корабле, то к его званию добавляется еще и слово «гвардии». Складываем. Получается «гвардии старший матрос». Звучит? Звучит! История воинских званий.
7: Я долго стыдился, что я из деревни, и что деревня моя черт знает где далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства. Ребятки в основном все из городов, из больших городов. Я и помалкивал со своей деревни.
4: Эти слова принадлежат, ни за что не догадаетесь, старшему матросу-радисту Черноморского флота Василию Макаровичу Шукшину. Да-да, тому самому известному советскому киноактеру и режиссеру. По случаю присвоения. Его призвали на Балтийский флот. В дальнейшем Шукшин служил в Севастополе в составе береговой службы 3-го морского радиоотряда, то есть на земле. Правда, матери Василий писал, что служит на корабле. Артист. Но это детали. Главное другое. Вот что вспоминали моряки-черноморцы.
8: На палубе стоявшего на рейде военного корабля шел концерт художественной самодеятельности. После каждого номера зрители дружно аплодировали. Особенно большой успех выпал на долю старшего матроса Василия Шукшина. Он выступал с декламацией, с пляской, играл главную роль в одноактной пьесе.
4: Василий Макарович всегда вспоминал годы службы на флоте с каким-то особым теплом и очень гордился своим воинским званием – старший матрос-радист. Старший матрос. По случаю присвоения.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Группа ВСУ уничтожена в пригороде освобожденной Константиновки. Во время воздушной разведки в Алексеево-Дружковке обнаружили украинских боевиков. По зданию, где они укрывались, нанесли удар артиллеристы группировки «Юг». А в Дружковке, это за Константиновкой, бойцы отдельного батальона войск беспилотных систем уничтожили два пикапа и наземный робототехнический комплекс ВСУ. В результате сорвана ротация личного состава противника и доставка боеприпасов украинским подразделениям. Украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегой из Мозамбика. Глава российской дипломатии прибыл накануне в эту страну с официальным визитом.
2: Обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, другие кризисные точки. Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте, к сожалению, никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники.
1: Москва подчеркивает, что дестабилизирующие факторы, исходящие от Киева, выходят далеко за пределы восточноевропейского региона, создавая дополнительные риски для безопасности в других частях мира, подчеркнул глава российской дипломатии. Иран нанес ракетный удар по командному пункту вооруженных сил США на Ближнем Востоке и авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. Утверждается, что были задействованы 10 баллистических ракет. Этому предшествовала серия американских ударов по территории Исламской республики. Тем временем в Иране завершилась многодневная церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара по его резиденции. Тело захоронили в священном для шиите городе Мешхед. Отдых на Черноморском побережье в июле обойдется в 50-60 тысяч рублей на человека за 10 дней. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, цены выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Ожидавшегося сезонного повышения на четверть не произошло из-за снижения спроса, отметила она. Эксперты говорят, что начало летнего сезона сместилось с июня на июль. О погоде. От четверти до месячной нормы осадков может выпасть сегодня в столице, на которую надвигается циклон Бернадет. Это сообщил ТАСС, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Циклон, сопровождаемый ураганным ветром и ливнями, 8 июля прошел через Калининградскую область. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 10 и 11 июля будет временно закрыто движение в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концерта, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом «Яндекс.Карты». Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут потребуется на проезд по широкой улице на участке от Осташковской улицы до Алтуфьевского шоссе. Столько же займет путь по Первомайской улице от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. Пробка на четверть часа на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: Радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какую тактику использовал Петр I в ходе Полтавской битвы, как будет работать закон о стажировках, сколько россиян знают о своих предках из 19 века. В России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии над шведами в Полтавской битве в 1709 году. Это было одно из важнейших сражений Северной войны. Какую роль в победе сыграла техника, а какую – тактика? Ким Андреев разобрался в деталях.
2: Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, клики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон. Свою поэму «Полтава» Пушкин опубликовал в 1829-м, то есть спустя 120 лет после исторической битвы. Но и тогда, и сегодня успех русской армии в этом сражении считают образцом тактической хитрости. Петр, сам командовавший войском, отдал приказ строить редуты непосредственно на поле будущего боя. И в итоге это сыграло свою роль, объясняет писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: Зная о том, что шведы заняли Полтавскую крепость, надежно там засели, Петр хорошо изучил пути возможного наступления и отступления противника. Из-за лесистой местности единственной возможностью наступления противника было то самое, где он построил несколько артиллерийских редутов. Они потрепали их армию при наступлении.
2: Шведы к началу 18 века обладали одной из самых боеспособных армий в Европе. Их главная сила была в стремительной штыковой атаке кавалерии. Но была у противника и очевидная ахиллесова пята. Они редко использовали дальний огонь. К началу Полтавской битвы шведская артиллерия насчитывала порядка 20 пушек, а русская армия более сотни. И это во многом был результат усвоенного урока после поражения Петра под Нарвой в 1700 году, рассказывает руководитель отдела спецпроектов Центра современной истории Андрей Сементковский.
4: Под Нарвой русская армия потеряла все свои пушки, и пришлось их восстанавливать, буквально переплавляя колокола. Уже к 1709 году в целом этот кризис был преодолен. Были отлиты новые орудия по современным стандартам европейским. 3-фунтовые, 12-24, а Карл XII понимал, что в дальнем походе порох отсырел, и поэтому на орудия полагаться в целом для него было нереально.
2: 16-тысячную армию шведов преследовало русское войско всего в 9 тысяч солдат. Как так вышло, что непобедимые шведы оказались в роли отступающих, рассуждает Арсений Замостьянов.
3: Военное искусство шведов было на высоком уровне. Тем более ее предводил Карл XII, которого многие считают самым талантливым полководцем того времени. В какой-то мере его самоуверенность подвела, потому что перед сражением, проверяя позиции, он ввязался в глуповатую перестрелку и был ранен. И во время боя он, так сказать, страдал от ран.
2: Не помогло шведам и предательство запорожского гетмана Мазепы, который накануне решающей битвы перешел на сторону Карла XII. Спустя всего 2 часа после начала сражения враг объявил о полной капитуляции. До полного окончания Северной войны оставалось еще больше 10 лет, но исход этого многолетнего конфликта был понятен уже тогда. Для самого Петра Полтава стала не только поводом для гордости, но и вселила уверенность, что все завоевания в Прибалтике останутся за Россией, а для всей Европы стало очевидно, что с восточным соседом теперь придется считаться. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Государственная дума приняла закон о стажировках выпускников колледжей и вузов. Теперь это официальная деятельность, закрепленная в Трудовом кодексе, с заключением срочного договора, наставниками, зарплатой и соцгарантиями. Правда, есть ограничения. Успеть со стажировкой нужно в течение года после учебы. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева видит плюсы в этой инициативе.
5: Компании сейчас пытаются какими-то мыслимыми и немыслимыми способами, когда им нужны люди, подбирать людей, и дальше потом у них возникает сложность с увольнением, если вдруг по какой-то причине сотрудник им не подошел. Как будет с введением этого закона? компании начнут принимать молодых сотрудников, проходить период стажировки, где будет действительно наставник, который будет их обучать работе. Потом заканчивается срок срочного трудового договора, и самых лучших он будет трудоустраивать и продолжать с ними трудовые отношения.
1: По мнению эксперта, также эта мера может решить вопрос первичного трудоустройства молодежи. Между тем, специалистов удивляет, почему дается только год после вуза для стажировки. Комментирует HR

0: руками, ногами оторвут. Если же вы отучились там на маркетинг, связи с общественностью, спортивную журналистику, то, к сожалению, вы менее востребованы на рынке.
1: Закон позволяет отложить начало стажировки по ряду причин, например, военной службы или декрета. Новшество должно заработать предстоящей весной.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Более половины россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек. Это показали опросы Центра исследований Российского общества знания, пишет ТАСС. Причем глубже о родословной осведомлена молодежь в возрасте 18-24 лет. Максим Петренко разбирался, как специалисты восстанавливают истории семей и из чего можно начать самостоятельный поиск.
3: Стартовая точка восстановления истории своей семьи – опрос родственников. В интернете можно найти готовый перечень вопросов и даже советы, как разговорить своих пожилых близких на эту тему. Фиксировать рекомендуют профессии, переезды и даже семейные легенды. Иногда бесценные сведения находятся в семейных архивах родственников, с которыми по каким-то причинам давно оборвалась связь. Второй этап – обращение в архивы. Речь о поиске по метрическим книгам, где регистрировали рождение, венчание и смерти, по ревизским сказкам – это документы подушного учета населения Российской империи и по военным и трудовым документам. До какого времени получается дойти в этом процессе, рассказывает историк-генеалог, блогер Виталий Семенов.
4: В среде генеалогов считается базово докопаться до времени Петра I, то есть до проведения первой ревизии. Народная ревизия первая производилась с 1719 по 1723 год. Не всегда это удается, но в двух третях случаев это удается.
3: Имея на руках итоги опроса родных, не лишним будет самому проштудировать открытые интернет-источники. По Великой Отечественной войне это база «Память народа». Есть онлайн-ресурсы по Первой мировой и блокаде Ленинграда. В поисковиках также масса оцифрованной прессы и справочников с нейропоиском по фамилии. Что касается архивов, туда возможно и самостоятельное обращение, и через посредников, которые, помимо этого, за вознаграждение готовы взять на себя анализ данных и составление отчетов. Поход в архив требует подготовки и учета специфики работы архивариусов, говорит Виталий Семенов.
4: В большинстве случаев, когда вы получаете ответ из архива, что сведения не найдены, это неправда. Имеет огромное значение, кто искал, где искал, искал за сколько лет, а может быть это в соседней метрической книге лежит. Архивный сотрудник, а не все архивы, кстати, принимают тематические запросы, у них для этого нет сил, у них для этого нет мотивации, они не заинтересованы в том, чтобы найти информацию, как заинтересован частный исследователь.
3: Специалисты советуют читать договор с частными помощниками. По устоявшейся практике рынка, если их работа не увенчалась успехом, примерно две трети суммы, а стоимость услуг может составлять сотни тысяч рублей, должны возвращаться. Конечно, поиски сужает редкая фамилия. Радиоведущий Андрей Философов пару лет назад после одного из эфиров получил письмо от слушателя, которое подогрело его интерес к изучению своей родословной.
5: Мне прислали генеалогическое древо семьи Философовых, которое просто огромное, оно не помещается на экране монитора. И там есть такие наизвестнейшие люди, как Лев Толстой, некровное родство с ним у Философовых, Александр Сергеевич наш Пушкин, одна из его сестер была замужем за человеком с фамилией Философовых, и многие другие. Я продолжаю устанавливать связь своей семьи с этим генеалогическим древом и узнал, что в Ивановской области, откуда я, были фабриканты с фамилией Философов, которые как раз находится в этом генеалогическом древе. И это, конечно, повышает мои шансы на успех.
3: Люди решают восстановить родословную по нескольким причинам. Через родовые сценарии пытаются понять собственные мотивы в жизни. Кого-то это вдохновляет возобновить когда-то забытое семейное дело. Ну, а кто-то это делает просто ради азарта, потому что это напоминает сбор сложнейшего пазла. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, где проходят практику курсанты Военно-космической академии имени Можайского. Часто ли в России наблюдают так называемый эффект Фудзивары? Почему Никола Тесла почти не вел записей своих открытий?

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Больше 60 сел в Дагестане остаются без света. После паводка от газоснабжения отрезано 14 населенных пунктов. Кроме того, в Гергебильском районе введен режим ЧС. Из зоны подтопления эвакуировали больше 100 человек. Северная Корея объявила о планах качественно и количественно усилить свои ядерные силы, передает центральное телевидение республики. Ким Чен Ын на расширенном совещании также обозначил ключевые задачи армии страны, подчеркнул необходимость ее дальнейшей модернизации, повышения мобильности и боеготовности. Школьники в новом учебном году суммарно проведут на каникулах 29 дней. Учебными будут 170 дней. Это следует из рекомендаций Министерства просвещения, которое изучило агентство ТАСС. При этом первоклассники будут учиться 165 дней, каникулы же составят 36 дней. Гроза ожидается в Москве к вечеру, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. После периода нежаркой погоды в столице существенно потеплеет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных июльских температур, однако вечером погода изменится. Тишковец также добавил, что дожди в Москве продолжатся до середины следующей недели. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще сбрасывали детей.
4: Отравился
5: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляс продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: Царь 17 сатрапий, царь Египта 2 корон.
9: Писал поэт Валерий Брюсов об Александре Македонском, подчеркивая широту его владений. Кстати, выдающегося полководца нередко называют создателем самой огромной империи в истории человечества. Но верно ли это?
7: А вот и нет.
9: Слово «самый» и фамилия Македонского постоянно соседствуют, и не мудрено. Фигура легендарная. Он действительно покорил множество земель, от Балкан до Индии. Историки пишут о завоеванных им 5 миллионах квадратных километров территорий. Однако это рекорд только для античного мира. Потом империи будут в разы крупнее.
7: Исторические мифы и заблуждения.
9: Взять Монгольскую империю. По разным оценкам, ее площадь составляла от 24 до 33 миллионов квадратных километров, то есть в 5, а то и 6 раз больше державы Александра Великого.
10: А какой еще пример?
9: Огромна была по площади и Британская империя в начале 20 века. Свыше 30 миллионов квадратных километров.
3: А вот и да.
4: Вокруг мяча.
10: 1938 год. В Саудовской Аравии обнаружена нефть. В Германии хрустальная ночь. Громят еврейские магазины и банки. В США изобретен детектор лжи, более известный как полиграф. Во Франции проходит третий чемпионат мира по футболу. Несмотря на то, что ФИФА решила проводить турниры поочередно в Европе и Южной Америке, хозяином третьего розыгрыша выбрали Францию. Южноамериканцы в знак протеста приняли решение не посылать свои команды в Европу в течение 20 лет. Исключением стала сборная Бразилии. Она была очень сильна и справедливо считала, что у нее есть все шансы стать новым чемпионом мира. Сейчас нам кажется, что футболисты иногда играют слишком грубо. Но что творилось на матчах раньше? На том чемпионате 1938 года поединок между Бразилией и Чехословакией был назван журналистами битвой при Бордо. Это было настоящее побоище. Травмы, удаление с поля, нарушение всех мыслимых правил. Чешскому бомбардиру сломали ногу. А вратарь чехов Франтишек Планичка 34 минуты отстоял в воротах со сломанной рукой. Перед матчем между Польшей и Бразилией прошел ливень и превратил поле в болото. Бразилец Леонидос попытался снять бутсы и играть босиком. Ведь в Бразилии это обычное дело. Однако арбитр запретил такой фокус. Леонидос по-спортивному разозлился и забил полякам 3 гола. Перед полуфиналом с Италией уверенные в своем успехе бразильцы заказали билеты на самолет в Марсель-Париж. Во французской столице должен был состояться финал чемпионата. Это обеспокоило итальянцев, поскольку рейс был единственным, а билетов на него уже не было. На следующий день бразильцы стали жертвой собственной гордыни. Их тренер дал в полуфинале отдохнуть своему лучшему нападающему – Леонидосу. Бразилия проиграла 2-1. Итальянцы просили продать им билеты на самолет, но получили отказ. Пришлось добираться в Париж поездом. На том полуфинале в Марселе произошел курьезный случай. При счете 1-0 в пользу итальянцев они получили право на пенальти. К мячу подошел Джузеппе Миацца, и в этот момент у него лопнула резинка на трусах. Миацца не растерялся. Левой рукой он придержал грозившую свалиться деталь экипировки, правой установил мяч на точку, и спустя мгновение счет был удвоен. В финале итальянцы довольно легко одолели сборную Венгрии. И на этот раз приписать их успех грозному Муссолини или необъективности арбитров было нельзя. Они абсолютно заслуженно стали чемпионами мира. Второй раз подряд. Год 1938. Франция. Третий чемпионат мира по футболу.
4: Радио «Звезда».
11: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
12: У братьев Гримм есть сказка «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба, а были то не звезды, а навехонькие блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь. Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого «долина». Нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахимсталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города – Иоахимс Талер, а затем просто Талер.
11: Все деньги мира.
4: Радиозвезда.
13: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родных.

На денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. По их данным, танкисты группировки «Восток» поразили опорные пункты противника в Запорожской области. А операторы FPV-перехватчиков группировки «Запад» тараном в воздухе уничтожили разведывательные ударные дроны ВСУ на Краснолиманском направлении, а также ликвидировали опорный пункт с личным составом. В Пекине подписан меморандум о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев выразил уверенность, что Вьентьян будет активно участвовать в работе организации. Заместитель министра иностранных дел Лаоса отметил, что страна рассчитывает на сотрудничество в сферах транспорта, логистики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма и безопасности, а также может стать мостом между АСЕАН и регионом ШОС. Израиль передал американцам разведывательные данные о подготовке Ирана плана убийства Дональда Трампа. Это утверждают источники телеканала CNN. Предупреждение поступило на этой неделе. Американские чиновники не исключают, что доклад может быть попыткой премьера Израиля Нетаньяху повлиять на решение Белого дома для активизации военных действий. Более 45 предприятий народно-художественного промысла заключили партнерские договоры о выпуске продукции с культурно-промышленным комплексом России. Об этом агентству ТАСС рассказала председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.
2: Это действительно пользуется спросом. Мы это испытываем в современных маркетплейсах. Продукт востребован. Молодежь к этому тянется. Мы даже устраивали конкурс среди молодежи, среди студентов, которые на базе наших традиций рисовали и предлагали, как они бы видели современный выпуск продукции. Если где-то есть такая тенденция, что молодежь не очень сейчас привязана, нет, они очень любят нашу родину и очень хотят, чтобы мы ни в чем не уступали никогда никому.
1: Культурно-промышленный комплекс России – объединение предприятий, мастеров прикладного искусства, ремесленников, художников и дизайнеров, занимающиеся выпуском мебели, ковров, домашней утвари, посуды и предметов уюта. О погоде. От четверти до месячной нормы осадков может выпасть сегодня в столице, на которую надвигается циклон «Бернадет». Это сообщил агентству ТАСС ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Циклон, сопровождаемый ураганным ветром и ливнями, 8 июля прошел через Калининградскую область. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: «Англичанка гадит». Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. «По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну». А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
0: «Архивные тайны». В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с чего начиналась история Военно-космической академии имени Можайского. Что такое эффект Фудзивары в метеорологии? Какие идеи Николы Теслы опередили свое время? Продолжается приемная кампания в военных вузах. По словам экспертов, спросом сейчас пользуются инженерные специальности. В частности, интерес к ним растет в воздушно-космических силах, где требуются как связисты-штурманы, так и специалисты по обслуживанию ракетных комплексов. Квалифицированные кадры готовят в Академии имени Можайского, которая считается одним из старейших вузов страны. Об истории учебного заведения и современных направлениях подготовки расскажет Анна Елисеева.
5: Академия была основана 315 лет назад указом Петра Великого как первая военная инженерная школа. С тех пор она не раз меняла свое название и специфику подготовки кадров. Первые два столетия выпускала артиллеристов и инженеров, среди которых оказалось немало великих полководцев. Это и генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, и еще целый ряд военачальников, героев войны 1812 года. В 20 веке, после революции, обозначились новые направления. Сначала авиация, а с открытием космической эры – ракетная техника. Сегодня ни один запуск на орбиту не обходится без выпускников «Можайки». Практику курсанты проходят на космодроме Плесецк, а в самой академии работают с реальными образцами вооружения и специальной техники, рассказывает начальник учебно-методического отдела военно-космической академии полковник Иван Воронков.
6: У нас имеются лаборатории, тренажеры, стенды, элементы реальной ракетно-космической техники, среди которых баллистический стенд, аэродинамические трубы, радиолокационный измерительный комплекс, комплексная самолетная лаборатория. Например, электрозаправочный макет реальных размеров ракетоносителя «Ангара-1-2» позволяет отрабатывать операции по подготовке ракеты к пуску.
5: Вряд ли Петр I, создавая инженерную школу, мог представить полеты в космос. Конечно, выпускники «Можайки» не идут по стопам Гагарина и Титова, но путь их не менее сложный и ответственный. Это они следят за воротами в космос, управляют орбитальными аппаратами, а еще предупреждают о ракетной угрозе. Еще со времен царской России здесь готовили кадры для применения высокотехнологичных вооружений своего времени. В этом преемственность учебного заведения, отмечает Иван Воронков. Сейчас в Академии действует 56 инженерных образовательных программ. Есть уникальные направления. Например, только в «Можайке» учат владеть боевым пространством и временем.
6: Нигде, кроме нашей Академии, не готовятся специалисты по топогеодезическому обеспечению боевых действий и ракетно-космической обороне. Отдельная сильная сторона Академии – это деятельность, связанная с развитием орбитальной группировки малых космических аппаратов. В настоящее время совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, Санкт-Петербургским Суворовским училищем в космос запущен уже «Мозаик-6». Группировка используется как настоящая учебная экспериментальная база на орбите.
5: С помощью аппаратов исследуют влияние космического пространства на бортовую радиоэлектронную аппаратуру, продолжает наш собеседник. Основной инструмент инженерии – это, конечно, математика. Язык проектирования, моделирования и анализа различных систем. В «Можайке» она играет ключевую роль, отмечает выпускник Академии 1988 года, ныне председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
7: Была такая тематическая группа. Мы на третьем курсе участвовали в Олимпиаде с третьекурсниками ЛИТМО, питерских заведений разных, и вынесли их по программированию всех. Почему? Наверное, одним из самых больших особенностей именно военного образования в том, что у вас есть прекрасный стимул хорошо все изучить, да? Потому что если вы не сдадите правильную сессию, то в отпуск вы не уедете.
5: Тренировать мозг помогает и спорт. Для курсантов «Можайки» открыты 5 залов, где работают 20 секций по олимпийским и военно-прикладным видам спорта. А еще в Академии есть музей, экспонаты которого позволяют проследить всю историю вуза. От эпохи Петровских редутов до современных военно-космических технологий. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Сильные ливни обрушатся на Москву в выходные. Звучат предположения о так называемом эффекте Фудзивары, который породит суперциклон. Однако с этим согласны не все специалисты. О каком явлении идет речь, как появилось его название и почему прогноз погоды является спорным? На вопросы нам ответил сооснователь проекта «Метеовеб», метеоролог Алексей Сафонов.
8: Эффект Фудзивары – это когда два активных циклона, иногда их бывает и три, то есть это три атмосферных вихра, подходят друг к другу на очень близкое расстояние. И возникают какие-то силы, пока точно не описаны, какие именно, которые эти циклоны сначала заставляют вращаться вокруг одного так называемого центра массы, а потом более сильный циклон поглощает все то, что менее активно. И вот этот эффект впервые в мире в 1921 году описал японский метеоролог Фудзивара. Главное, что нам нужно знать, это то, что этот эффект приводит к очень большим неточностям в прогнозе. Дело в том, что в атмосфере идет очень большая нестабильность, примешиваются разнородные воздушные массы. Вот отсюда возникает большая волатильность прогноза. Но что можно уже сегодня сказать? Ну, во-первых, это будет очень интересно. Такое явление в средней полосе бывает раз в 10-15 лет. Второе, то, что мы знаем, этот процесс приведет к сильным осадкам, причем местами крупный град, а также это дает шкваловое усиление ветра до 28 иногда метров в секунду, и это дает, как правило, те самые варионки, которые соединяют облако и землю, я имею в виду смерчик.
4: По прогнозам, в столице выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это почти 70 литров воды на квадратный метр. Улучшение погодных условий можно ожидать лишь к середине следующей недели.
0: Утро на радио «Звезда».
4: 170 лет назад родился знаменитый ученый Никола Тесла. Уроженец Австрийской империи, серб по национальности и гений по призванию. Какие идеи изобретателя на много десятилетий опередили свое время? Что за войну токов он развязал с Томасом Эдисоном? И какие открытия Теслы мы ежедневно наблюдаем и сегодня? Ким Андреев о биографии выдающегося физика. В 9 лет он собрал свой первый прототип двигателя, привязал майских жуков к небольшим деревянным планкам и заставил конструкцию двигаться, чем вызвал восторг одноклассников. В будущем идеи Николы Теслы еще много раз поразят окружающих. Карьеру инженера он начнет в Будапеште, потом будет Париж и переезд в Нью-Йорк. В Америке поначалу будет работать в компании изобретателя Томаса Эдисона, но вскоре вступит с ним в научный спор, который назовут «войной токов». Кто выйдет из нее победителем, рассказывает научный журналист, популяризатор физики Вячеслав Голованов.
9: Эдисон продвигал постоянный ток, его было проще обеспечивать, но у него была проблема, не получается постоянным током передавать на большие расстояния большую мощность, то есть он просто затухает. А Тесла, он скооперировался с Веттингаузом, промышленник такой был, вот, и они стали продвигать переменный, и переменный оказался удобнее чисто с практической точки зрения. Ну вот, как все знаем, победила система переменного тока, мы все ей пользуемся каждый день.
4: Но, как это часто бывает, гениальный ученый окажется слабым бизнесменом. Когда компания Вестингауза столкнется с финансовыми трудностями, Тесла откажется от всех отчислений за свои изобретения в пользу новых опытов и в итоге прогорит. Но он все равно продолжит мечтать и творить. В 1888-м Тесла запатентует асинхронный двигатель, который станет основой почти для любой современной электроники, от фена до электромобиля. Ученый первым в мире опишет передачу радиосигналов, на несколько лет опередив Попова и Маркони, а еще продемонстрирует первое в истории электронное устройство на дистанционном управлении, продолжает Вячеслав Голованов.
9: Например, он сделал первый беспилотник, что сейчас, наверное, очень актуально. Правда, не летающий, а плавающий. У него там была радиоуправляемая лодка. Тогда еще даже слово «робот» не придумали, а он уже показывал, значит, радиоуправляемого практически дрона.
4: Но главной идеей Теслы так и не суждено было сбыться. В начале 20 века он придумал систему передачи данных и электрических зарядов на любые расстояния без всяких проводов. Но в его модели энергия вырабатывалась абсолютно бесплатно. Как только инвесторы это поняли, проект тут же свернули. Впрочем, даже это не сломило волю ученого. И спустя десятилетия в одном из интервью он предскажет то, что сегодня мы называем мобильным телефоном. Слова ученого цитирует кандидат физико-математических наук Николай Кравченко.
10: Когда беспроводная связь будет полностью развита, мы сможем общаться друг с другом мгновенно. И не только общаться, мы сможем видеть и слышать друг друга так же ясно, как при личной встрече. И приборы для этого будут до смешного простыми. Человек сможет носить их в жилетном кармане. Сегодня нет никакого сомнения. Мы носим эти приборы в жилетном кармане и передаем энергию на расстоянии.
4: В общении Никола Тесла был непростым. Всю жизнь следовал определенным цифрам, вплоть до количества салфеток на столе. Маниакально боялся микробов и избегал рукопожатий. Почти не вел записей своих открытий, полагаясь на память. И не слишком жаловал помощников. Но так ли это важно, если его человеческий гений оставил столь ощутимый след в нашей жизни? Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
11: В честь Николы Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока. Его имя носит аэропорт в Белграде и десятки улиц в разных странах, а также астероид и кратер на обратной стороне Луны.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, была ли Полтавская битва переломной для Северной войны, каким может быть максимальный срок стажировки, как восстанавливают историю семьи.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Корабли Тихоокеанского флота России, ВМС Китая, вышли из порта Циндао в Желтое море. Там они проведут учение «Морское взаимодействие». Нашу страну представляет гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Американский десантный корабль USS «Боксер» временно вышел из строя из-за неисправности двигателя в первой неделе войны с Ираном, сообщает Newsmax. Судно отправили на Ближний Восток вместе с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты, но оно было вынуждено остановиться для ремонта в Индийском океане. По мнению экспертов, инцидент ограничил возможности американцев во время морской блокады Ирана, когда Вашингтон допускал захват острова Харк. Министерство просвещения разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Для малышей 2-3 лет рекомендуемое время использования устройств не должно превышать 20 минут в день, 3-7 лет – 1 час в день, 7-11 лет – 1,5 часа, для подростков 11-16 лет – 2 часа в день. В первые годы жизни ведомство советует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такими как подвижные игры, творчество и семейное общение. Московский фестиваль танцев пройдет в парке «Музеон» в субботу. Гостей ждут выступления, танцевальные шоу и бесплатные мастер-классы по разным направлениям. Также на площадке будут работать лектории и зоны отдыха. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Гюйс. У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок.
1: Форма и содержание.
2: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
1: Гюйс.
2: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: обмундирования.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс. Дело техники.
3: Автомобильная антиблокировочная система тормозов. Как работает АБС? Люди часто тормозят, иногда притормаживают, особенно когда за рулем. Делают это все по-разному: плавно и заранее, или резко и в последний момент. На сухой дороге на чистом асфальте можно тормозить резко, и, скорее всего, неприятностей не будет. А если дорога скользкая, тут стоит посильнее нажать на тормоз, и все. Колеса заблокированы, а машина летит дальше, юзом. А как только колеса остановились, они уже и не колеса вовсе, а неподвижные опоры. И рулить, управлять ими невозможно. Крути, не крути руль, скользят. Антиблокировочная система тормозов следит за тем, чтобы при любом, даже самом интенсивном торможении колеса продолжали вращаться. Нет, АБС, конечно, не отключает тормоза. Она только регулирует силу торможения, оставляет ее максимально возможной, но не дает колесам заблокироваться и скользить. А если колесо катится, значит и управлять им можно. Удобно и безопасно. Но даже на машине с АБС главное — вовремя тормозить. Остальное — дело техники.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Битва под Полтавой. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях для которых поиск – смысл жизни.
0: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
7: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Желтом море стартовал морской этап российско-китайских учений «Морское взаимодействие». Экипажи кораблей двух стран вышли из порта Циндао для проведения маневров. Также задействована авиация. Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи, противовоздушную оборону и проведут совместные стрельбы. Особое внимание на учениях уделено противодействию беспилотникам, как морским, так и воздушным. Еще один этапом станет тренировка по спасению экипажа условно-аварийной подлодки с помощью подводного аппарата. Нашу страну представляет отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского крейсера «Варяг», корвета «Резкий», дизель-электрической подводной лодки «Уфа», а также спасательного судна «Игорь Белоусов». Россия заинтересована в укреплении технологического партнерства со всеми дружественными странами. Это, подводя итоги посещению Иннопрома в начале недели, отметил на заседании правительства России его председатель Михаил Мишустин.
2: Еще раз подчеркну, мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами, в том числе в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие. Объединение усилий важно для укрепления национальных экономик, как следствие для повышения качества жизни наших людей.
1: Мишустин выразил уверенность, что результатом переговоров с главами правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии станут новые договоренности, которые помогут укрепить торгово-экономическое сотрудничество на пространстве Евразийского экономического союза. В Пхеньяне на первом расширенном заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи принято решение об укреплении ядерного потенциала армии, модернизации оборонной инфраструктуры и повышении боеготовности. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что существование страны немыслимо без мощных военных сил. Также решено ускорить строительство военно-морской базы и реконструировать верфи. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Она обыграла команду из Марокко со счетом 2-0. Главный герой встречи – Килиан Мбаппе. Он стал лучшим игроком матча, забил гол и отдал результативную передачу. По количеству мячей на этом чемпионате француз догнал аргентинца Лионеля Месси. Теперь французы сыграют в полуфинале против победителя пары Испания-Бельгия. Этот матч начнется сегодня в 10 вечера по московскому времени. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 11 июля в связи с проведением первенства России по триатлону будет временно закрыто движение для транспорта на Крылатской улице, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Столько же займет путь по Ленинградскому шоссе от Ленинградского моста до Юбилейного проспекта. Пробка на четверть часа на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какую тактику использовал Петр I в ходе Полтавской битвы, как будет работать закон о стажировках, сколько россиян знают о своих предках из 19 века. В России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии над шведами в Полтавской битве в 1709 году. Это было одно из важнейших сражений Северной войны. Какую роль в победе сыграла техника, а какую – тактика? Ким Андреев разобрался в деталях.
2: Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, клики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон и смерть и ад со всех сторон. Свою поэму «Полтава» Пушкин опубликовал в 1829-м, то есть спустя 120 лет после исторической битвы. Но и тогда, и сегодня успех русской армии в этом сражении считают образцом тактической хитрости. Петр, сам командовавший войском, отдал приказ строить редуты непосредственно на поле будущего боя. И в итоге это сыграло свою роль, объясняет писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: Зная о том, что шведы заняли Полтавскую крепость, надежно там засели, Петр хорошо изучил пути возможного наступления и отступления противника. Из-за лесистой местности единственной возможностью наступления противника было то самое, где он построил несколько артиллерийских редутов. Они потрепали их армию при наступлении.
2: Шведы к началу 18 века обладали одной из самых боеспособных армий в Европе. Их главная сила была в стремительной штыковой атаке кавалерии. Но была у противника и очевидная ахиллесова пята. Они редко использовали дальний огонь. К началу Полтавской битвы шведская артиллерия насчитывала порядка 20 пушек, а русская армия более сотни. И это во многом был результат усвоенного урока после поражения Петра под Нарвой в 1700 году, рассказывает руководитель отдела спецпроектов Центра современной истории Андрей Сементковский.
4: Под Нарвой русская армия потеряла все свои пушки, и пришлось их восстанавливать, буквально переплавляя колокола. Уже к 1709 году в целом этот кризис был преодолен. Были отлиты новые орудия по современным стандартам европейским. 3-фунтовые, 12-24, а Карл XII понимал, что в дальнем походе порох отсырел, и поэтому на орудие полагаться в целом для него было нереально.
2: 16-тысячную армию шведов преследовало русское войско всего в 9 тысяч солдат. Как так вышло, что непобедимые шведы оказались в роли отступающих, рассуждает Арсений Замостьянов.
3: Военное искусство шведов было на высоком уровне. Тем более ее предводил Карл XII, которого многие считают самым талантливым полководцем того времени. В какой-то мере его самоуверенность подвела, потому что перед сражением, проверяя позиции, он ввязался в глуповатую перестрелку и был ранен. И во время боя он, так сказать, страдал от ран.
2: Не помогло шведам и предательство запорожского гетмана Мазепы, который накануне решающей битвы перешел на сторону Карла XII. Спустя всего 2 часа после начала сражения враг объявил о полной капитуляции. До полного окончания Северной войны оставалось еще больше 10 лет, но исход этого многолетнего конфликта был понятен уже тогда. Для самого Петра Полтава стала не только поводом для гордости, но и вселила уверенность, что все завоевания в Прибалтике останутся за Россией, а для всей Европы стало очевидно, что с восточным соседом теперь придется считаться. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Государственная дума приняла закон о стажировках выпускников колледжей и вузов. Теперь это официальная деятельность, закрепленная в Трудовом кодексе, с заключением срочного договора, наставниками, зарплатой и соцгарантиями. Правда, есть ограничения. Успеть со стажировкой нужно в течение года после учебы. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева видит плюсы в этой инициативе.
5: Компании сейчас пытаются какими-то мыслимыми и немыслимыми способами, когда им нужны люди, подбирать людей, и дальше потом у них возникает сложность с увольнением, если вдруг по какой-то причине сотрудник им не подошел. Как будет с введением этого закона? компании начнут принимать молодых сотрудников, проходить период стажировки, где будет действительно наставник, который будет их обучать работе. Потом заканчивается срок срочного трудового договора, и самых лучших он будет трудоустраивать и продолжать с ними трудовые отношения.
1: По мнению эксперта, также эта мера может решить вопрос первичного трудоустройства молодежи. Между тем, специалистов удивляет, почему дается только год после вуза для стажировки. Комментирует HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.
6: Был какой-то компромиссный вариант. По принципу, не тянешь, приходи на стажировку, поймешь, что тебе нравится, не нравится, и мы тебя возьмем. А сейчас, если кандидат не тянет 30-35 лет, вынужден буду отказать, а не давать ему шансы брать его на стажировку.
7: А есть куда идти после учебы стажироваться?
6: Если вы учитесь, там, сварщик, электрик, монтажник, то, да, вас с руками и ногами оторвут. Если же вы отучились там на маркетинг, связи с общественностью, спортивную журналистику, то, к сожалению, вы менее востребованы на рынке.
1: Закон позволяет отложить начало стажировки по ряду причин, например, военной службы или декрета. Новшество должно заработать предстоящей весной.

0: Ленко разбирался, как специалисты восстанавливают истории семей и из чего можно начать самостоятельный поиск.
1: Стартовая точка восстановления истории своей семьи – опрос родственников. В интернете можно найти готовый перечень вопросов и даже советы, как разговорить своих пожилых близких на эту тему. Фиксировать рекомендуют профессии, переезды и даже семейные легенды. Иногда бесценные сведения находятся в семейных архивах родственников, с которыми по каким-то причинам давно оборвалась связь. Второй этап – обращение в архивы. Речь о поиске по метрическим книгам, где регистрировали рождение, венчание и смерти, по ревизским сказкам – это документы подушного учета населения Российской империи – и по военным и трудовым документам. До какого времени получается дойти в этом процессе, рассказывает историк-генеалог, блогер Виталий Семенов.
2: В среде генеалогов считается базово докопаться до времени Петра Первого, то есть до проведения первой ревизии. Народная ревизия первая производилась с 1719 по 1723 год. Не всегда это удается, но в двух третях случаев это удается.
1: Имея на руках итоги опроса родных, не лишним будет самому проштудировать открытые интернет-источники. По Великой Отечественной войне это база «Память народа». Есть онлайн-ресурсы по Первой мировой и блокаде Ленинграда. В поисковиках также масса оцифрованной прессы и справочников с нейропоиском по фамилии. Что касается архивов, туда возможно и самостоятельное обращение, и через посредников, которые, помимо этого, за вознаграждение готовы взять на себя анализ данных и составление отчетов. Поход в архив требует подготовки и учета специфики работы архивариусов, говорит Виталий Семенов.
2: В большинстве случаев, когда вы получаете ответ из архива, что сведения не найдены, это неправда. Имеет огромное значение, кто искал, где искал, искал за сколько лет, а может быть это в соседней метрической книге лежит. Архивный сотрудник, а не все архивы, кстати, принимают тематические запросы, у них для этого нет сил, у них для этого нет мотивации, они не заинтересованы в том, чтобы найти информацию, так как заинтересован частный исследователь.
1: Специалисты советуют читать договор с частными помощниками. По устоявшейся практике рынка, если их работа не увенчалась успехом, примерно две трети суммы, а стоимость услуг может составлять сотни тысяч рублей, должны возвращаться. Конечно, поиски сужает редкая фамилия. Радиоведущий Андрей Философов пару лет назад после одного из эфиров получил письмо от слушателя, которое подогрело его интерес к изучению своей родословной.
3: Мне прислали генеалогическое древо семьи Философовых, которое просто огромное, оно не помещается на экране монитора. И там есть такие наизвестнейшие люди, как Лев Толстой, некровное родство с ним у Философовых, Александр Сергеевич наш Пушкин, одна из его сестер была замужем за человеком с фамилией Философовых, и многие другие. Я продолжаю устанавливать связь своей семьи с этим генеалогическим древом и узнал, что в Ивановской области, откуда я, были фабриканты с фамилией Философов, которые, как раз находится в этом генеалогическом древе. И это, конечно, повышает мои шансы на успех.
1: Люди решают восстановить родословную по нескольким причинам. Через родовые сценарии пытаются понять собственные мотивы в жизни. Кого-то это вдохновляет возобновить когда-то забытое семейное дело. Ну, а кто-то это делает просто ради азарта, потому что это напоминает сбор сложнейшего пазла. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, где проходят практику курсанты Военно-космической академии имени Можайского. Часто ли в России наблюдают так называемый эффект Фудзивары? Почему Никола Тесла почти не вел записей своих открытий?
4: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Больше 60 сел в Дагестане остаются без света из-за паводка. От газоснабжения отрезаны 14 населенных пунктов. Кроме того, в Гергебильском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления эвакуировали больше 100 человек. Израиль передал США разведданные о возможном иранском плане убийства Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal. Официального подтверждения этой информации нет. На днях на выступлении в Анкаре Трамп назвал себя первым номером в иранском списке целей на убийство.

0: 1 сентября все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медицинских пунктов. Соответствующий приказ Минздрава вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовать собственный медицинский кабинет. Помощь в таких пунктах будут оказывать не только пассажирам и персоналу, но и встречающим с провожающими, находящимися в здании аэропорта или на прилегающей территории. Интерактивная сенсорная выставка «В темноте» открылась в Музее славянской письменности слова на ВДНХ. Гостям предлагается отказаться от визуальных ориентиров, заменив их тактильными. Например, можно попробовать на ощупь различить легендарных исторических личностей, изучив их профили пальцами. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: От слов к делу. Военные училища России.
5: Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
4: От слов к делу.
5: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
4: От слов к делу.
5: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15 с половиной тысяч прыжков с парашютом, а его достижения занесли в книгу рекордов Гиннесса.
4: От слов к делу.
5: Всегда и везде.
4: Филиал учебно-научного центра Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
3: Радио «Звезда».
6: Словарь современного города. Эскалатор.
7: 1859 году американец Натан Эймс получил патент на устройство под названием «оборотная непрерывная крутящаяся лестница». Чертежи так и остались чертежами. Эймс умер, толком не успев ничего сделать. Мечту изобретателя реализовал другой американец Джесс Рено. В 1894-м в Центральном парке Нью-Йорка он построил наклонный подъемник, а по сути резиновую дорожку. Уже похоже на эскалатор, но все еще не то. Еще одно подобное устройство появилось через несколько лет в Лондоне в универмаге Harrods. Самодвижущаяся лента на 2 этажа. Удобно, но покупатели обходят ее стороной. Боязно. Как убедить этих трусов? Никаких проблем. Каждого, кто преодолеет страх, в конце ждет стаканчик бренди. Ну и на всякий случай нюхательная соль. Все эти изобретения не дотягивали до эскалатора из-за отсутствия ступеней. Недочет восполнил изобретатель Чарльз Сибергер. Этот инженер не только нашел способ сделать перемещение между этажами более удобным. Он еще и придумал само слово «эскалатор», объединив английское «элеватор», то есть «лифт», с латинским «скала», что означает «ступени». Новинку он представил в 1900 году. Первая такая лестница заработала через 11 лет в лондонском метро. И пошло-поехало. Каких только эскалаторов не придумало человечество. Есть заоблачный, он расположен на высоте 170 метров и ведет на смотровую площадку японского небоскреба. В Америке работает спиральный эскалатор. Самая длинная самодвижущаяся лестница в московском метро была установлена в 2016 году на станции «Парк Победы». 740 ступеней. Но до советского рекорда она не дотянула. Совсем чуть-чуть. На киевской станции «Крещатик» работает эскалатор, в механизме которого использовано на 3 ступени больше.

0: Словарь современного города.
1: . 1972 год. В японском городе Саппоро прошли 11-е зимние Олимпийские игры. Лидером общекомандного зачета с 8 золотыми медалями стала советская сборная. В том же году англичанин Годфри Хаунсфилд и американец Аллан Кормак формулируют метод послойного исследования внутреннего строения предмета. Так рождается первый в мире компьютерный томограф. Но в Соединенных Штатах в 1972 году на экраны выходит криминальная драма «Крестный отец» молодого режиссера Фрэнсиса Копполы по сценарию писателя Марио Пьюзо. Впоследствии их общую картину назовут одним из главных фильмов в истории кинематографа.
2: «Соратники». Марио Пьюзо и Фрэнсис Форд Коппола.
1: Все началось с книги «Крестный отец», на которую Пьюзо особенно и не рассчитывал. Писатель залез в долги и был готов взяться за любую работу. А тут вдруг подвернулся заказ на его любимую тему «Приключения итальянцев в Америке». В итоге книга станет бестселлером, а киностудия Paramount еще до публикации купит права на ее экранизацию. Работу по киноадаптации криминального романа поручат никому неизвестному Фрэнсису Копполе. Выбор во многом будет случайным. Многие именитые режиссеры просто не поверили в успех экранизации только-только напечатанного романа.
2: «Соратники».
1: У Пьюзо и Копполы похожие биографии. Оба родились в семье эмигрантов итальянского происхождения. Оба с детства жили в неблагополучных районах, только один в Нью-Йорке, а другой в Детройте. Атмосферу опасных американских улиц и тяжелой эмигрантской жизни они воплотят в сценарии «Крестному отцу». Пьюзо согласился быть соавтором киноповести вместе с Копполой. Ради фильма им придется серьезно отойти от книги. Часть персонажей уберут вовсе, а историю семьи Дона Корлеоне переосмыслят и расширят. В итоге картина получит миллионные сборы, всенародную любовь и 3 премии «Оскар», включая награду за лучший сценарий, которую создатели поделят между собой.
2: Марио Пьюзо и Фрэнсис Форд Коппола. «Соратники».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военнослужащие расчетов «Молния ПВО» и FPV-перехватчиков группировки войск «Центр» уничтожили ударные разведывательные беспилотники боевиков на Добропольском направлении спецоперации. В частности, во время одного из дежурств расчет отразил атаку ударного дрона «Хорнет» и сбил разведывательные дроны «Лилека». Подробнее об его работе рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов Иван Громаненко.
3: Именно как разведывательный дрон. Мы летим, смотрим как бы именно местность саму. Если, допустим, цель обнаружена была в небе, ну, элементарно по ВНам, то есть мы именно на эту цель летим, ну, и как бы поражаем ее. То есть именно эта цель должна перед нами быть. По информации мы делаем взлет и сбор с расчетом взлет, и после этого мы поражаем. Мы действуем максимально оперативно. То есть если поступила нам определенная информация от командиров, либо от ПВНов, то есть мы именно за 1-2 минуты собираем борт, и после этого именно сделаем взлет и поражаем эту цель.
2: Благодаря оперативному реагированию и слаженной работе расчет обеспечивает надежное прикрытие объектов от средств воздушного поражения противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Дмитрий Сематов выполнял обязанности наводчика-оператора в составе танкового экипажа и оказывал поддержку российским военнослужащим во время штурма опорного пункта боевиков. Танк встал на закрытую огневую позицию и открыл огонь по украинским позициям. Его корректировала воздушная разведка. Профессионализм Дмитрия Сематова позволил с первого выстрела нанести серьезный урон противнику. Еще несколькими ударами были успешно ликвидированы все огневые точки вражеского опорника. Ростех впервые представил новый беспилотник для мониторинга и доставки грузов «Сатурн». Концерн радиоэлектронные технологии презентовали эту линейку дронов на международной выставке «Дрон-экспо-2026» в Казани. Беспилотник «Сатурн-10» обладает массой 10 килограммов и продолжительностью полета до 30 минут. Благодаря встроенной оптико-электронной системе аппарат может использоваться для мониторинга и поиска. Он самостоятельно обнаруживает, распознает и сопровождает объекты, передавая оператору необходимую информацию. Аппарат создан Раменским приборостроительным конструкторским бюро из отечественных компонентов. Команда разработчиков прошла путь от начала проектирования до старта летных испытаний всего за полгода. В Рязани завершился чемпионат Московского военного округа по военному троеборью. Военнослужащие показали навыки в трех видах программы. Стрельба из автомата Калашникова, метание гранат на точность и бег на дистанцию 3 километра. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и напряженную борьбу на всех этапах турнира. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с чего начиналась история Военно-космической академии имени Можайского, что такое эффект Фудзивары в метеорологии, какие идеи Николы Теслы опередили свое время. Продолжается приемная кампания в военных вузах. По словам экспертов, спросом сейчас пользуются инженерные специальности. В частности, интерес к ним растет в воздушно-космических силах, где требуются как связисты и штурманы, так и специалисты по обслуживанию ракетных комплексов. Квалифицированные кадры готовят в Академии имени Можайского, которая считается одним из старейших вузов страны. Об истории учебного заведения и современных направлениях подготовки расскажет Анна Елисеева.
5: Академия была основана 315 лет назад указом Петра Великого как первая военная инженерная школа. С тех пор она не раз меняла свое название и специфику подготовки кадров. Первые два столетия выпускала артиллеристов и инженеров, среди которых оказалось немало великих полководцев. Это и генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, и еще целый ряд военачальников, героев войны 1812 года. В 20 веке, после революции, обозначились новые направления. Сначала авиация, а с открытием космической эры – ракетная техника. Сегодня ни один запуск на орбиту не обходится без выпускников «Можайки». Практику курсанты проходят на космодроме Плесецк, а в самой академии работают с реальными образцами вооружения и специальной техники, рассказывает начальник учебно-методического отдела военно-космической академии полковник Иван Воронков.
6: У нас имеются лаборатории, тренажеры, стенды, элементы реальной ракетно-космической техники, среди которых баллистический стенд, аэродинамические трубы, радиолокационно-измерительный комплекс, комплексная самолетная лаборатория. Например, электрозаправочный макет реальных размеров ракеты-носителя «Ангара-1-2» позволяет отрабатывать операции по подготовке ракеты к пуску.
5: Вряд ли Петр I, создавая инженерную школу, мог представить полеты в космос. Конечно, выпускники «Можайки» не идут по стопам Гагарина и Титова, но путь их не менее сложный и ответственный. Это они следят за воротами в космос, управляют орбитальными аппаратами, а еще предупреждают о ракетной угрозе. Еще со времен царской России здесь готовили кадры для применения высокотехнологичных вооружений своего времени. В этом преемственность учебного заведения, отмечает Иван Воронков. Сейчас в Академии действует 56 инженерных образовательных программ. Есть уникальные направления. Например, только в «Можайке» учат владеть боевым пространством и временем.
6: Нигде, кроме нашей Академии, не готовятся специалисты по топогеодезическому обеспечению боевых действий и ракетно-космической обороне. Отдельная сильная сторона Академии – это деятельность, связанная с развитием орбитальной группировки малых космических аппаратов. В настоящее время совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, Санкт-Петербургским Суворовским училищем в космос запущен уже «Мозаик-6». Группировка используется как настоящая учебная и экспериментальная база на орбите.
5: С помощью аппаратов исследуют влияние космического пространства на бортовую радиоэлектронную аппаратуру, продолжает наш собеседник. Основной инструмент инженерии – это, конечно, математика. Язык проектирования, моделирования и анализа различных систем. В «Можайке» она играет ключевую роль, отмечает выпускник Академии 1988 года, ныне председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
7: Была такая тематическая группа. Мы на третьем курсе участвовали в Олимпиаде с третьекурсниками ЛИТМО, питерских заведений разных, и вынесли их по программированию всех. Почему? Наверное, одним из самых больших особенностей именно военного образования в том, что у вас есть прекрасный стимул хорошо все изучить. Да? Потому что если вы не сдадите правильную сессию, то в отпуск вы не уедете.
5: Тренировать мозг помогает и спорт. Для курсантов «Можайки» открыты 5 залов, где работают 2 десятка секций по олимпийским и военно-прикладным видам спорта. А еще в Академии есть музей, экспонаты которого позволяют проследить всю историю вуза. От эпохи Петровских редутов до современных военно-космических технологий. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
8: Сильные ливни обрушатся на Москву в выходные. Звучат предположения о так называемом эффекте Фудзивары, который породит суперциклон. Однако с этим согласны не все специалисты. О каком явлении идет речь, как появилось его название и почему прогноз погоды является спорным? На вопросы нам ответил сооснователь проекта «Метеовеб», метеоролог Алексей Сафонов.
9: Эффект Фудзивары – это когда 2 активных циклона, иногда их бывает и 3, то есть это 3 атмосферных вихра, подходят друг к другу на очень близкое расстояние. И возникают какие-то силы, пока точно не описаны, какие именно, которые эти циклоны сначала заставляют вращаться вокруг одного так называемого центра массы, а потом более сильный циклон поглощает все то, что менее активно. И вот этот эффект впервые в мире в 1921 году описал японский метеоролог Фудзивара. Главное, что нам нужно знать, это то, что этот эффект приводит к очень большим неточностям в прогнозе. Дело в том, что в атмосфере идет очень большая нестабильность, примешиваются разнородные воздушные массы. Вот отсюда возникает большая волатильность прогноза. Но что можно уже сегодня сказать? То, во-первых, это будет очень интересно. Такое явление в средней полосе бывает раз в 10-15 лет. Второе, то, что мы знаем, этот процесс приведет к сильным осадкам, причем местами крупный град, а также это дает шкваловое усиление ветра до 28 иногда метров в секунду, и это дает, как правило, те самые воронки, которые соединяют облако и землю, я имею в виду смерчик.
8: По прогнозам, в столице выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это почти 70 литров воды на квадратный метр. Улучшение погодных условий можно ожидать лишь к середине следующей недели.
1: Утро на радио «Звезда».
8: 170 лет назад родился знаменитый ученый Никола Тесла. Уроженец Австрийской империи, серб по национальности и гений по призванию. Какие идеи изобретателя на много десятилетий опередили свое время? Что за войну токов он развязал с Томасом Эдисоном? И какие открытия Теслы мы ежедневно наблюдаем и сегодня? Ким Андреев о биографии выдающегося физика. В 9 лет он собрал свой первый прототип двигателя, привязал майских жуков к небольшим деревянным планкам и заставил конструкцию двигаться, чем вызвал восторг одноклассников. В будущем идеи Николы Теслы еще много раз поразят окружающих. Карьеру инженера он начнет в Будапеште, потом будет Париж и переезд в Нью-Йорк. В Америке поначалу будет работать в компании изобретателя Томаса Эдисона, но вскоре вступит с ним в научный спор, который назовут «войной токов». Кто выйдет из нее победителем, рассказывает научный журналист, популяризатор физики Вячеслав Голованов.
10: Эдисон продвигал постоянный ток, его было проще обеспечивать, но у него была проблема, не получается постоянным током передавать на большие расстояния большую мощность, то есть он просто затухает. А Тесла, он скооперировался с Веттингаузом, промышленник такой был, вот, и они стали продвигать переменный, и переменный оказался удобнее чисто с практической точки зрения. Ну вот, как все знаем, победила система переменного тока, мы все ей пользуемся каждый день.
8: Но, как это часто бывает, гениальный ученый окажется слабым бизнесменом. Когда компания Вестингауза столкнется с финансовыми трудностями, Тесла откажется от всех отчислений за свои изобретения в пользу новых опытов и в итоге прогорит. Но он все равно продолжит мечтать и творить. В 1888-м Тесла запатентует асинхронный двигатель, который станет основой почти для любой современной электроники, от фена до электромобиля. Ученый первым в мире опишет передачу радиосигналов, на несколько лет опередив Попова и Маркони, а еще продемонстрирует первое в истории электронное устройство на дистанционном управлении, продолжает Вячеслав Голованов.
10: Например, он сделал первый беспилотник, что сейчас, наверное, очень актуально. Правда, не летающий, а плавающий. У него там была радиоуправляемая лодка. Тогда еще даже слово «робот» не придумали, а он уже показывал, значит, радиоуправляемого практически дрона.
8: Но главной идеей Теслы так и не суждено было сбыться. В начале 20 века он придумал систему передачи данных и электрических зарядов на любые расстояния без всяких проводов. Но в его модели энергия вырабатывалась абсолютно бесплатно. Как только инвесторы это поняли, проект тут же свернули. Впрочем, даже это не сломило волю ученого. И спустя десятилетия в одном из интервью он предскажет то, что сегодня мы называем мобильным телефоном. Слова ученого цитирует кандидат физико-математических наук Николай Кравченко.
11: Когда беспроводная связь будет полностью развита, мы сможем общаться друг с другом мгновенно. И не только общаться, мы сможем видеть и слышать друг друга так же ясно, как при личной встрече. И приборы для этого будут до смешного простыми. Человек сможет носить их в жилетном кармане. Сегодня нет никакого сомнения. Мы носим эти приборы в жилетном кармане и передаем энергию на расстоянии.
8: В общении Никола Тесла был непростым. Всю жизнь следовал определенным цифрам, вплоть до количества салфеток на столе. Маниакально боялся микробов и избегал рукопожатий. Почти не вел записей своих открытий, полагаясь на память. И не слишком жаловал помощников. Но так ли это важно, если его человеческий гений оставил столь ощутимый след в нашей жизни? Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
12: В честь Николы Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока. Его имя носит аэропорт в Белграде и десятки улиц в разных странах, а также астероид и кратер на обратной стороне Луны.
1: «Утро на радио «Звезда».
12: Через 15 минут вы узнаете, была ли Полтавская битва переломной для Северной войны, каким может быть максимальный срок стажировки, как восстанавливают историю семьи.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» на Нижегородской улице в Москве. По предварительным данным, «Газель» грубо нарушила правила движения. Резким маневром водитель автомобиля подрезал автобус. После столкновения тот врезался в рекламный щит. Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море. Там они проведут учение «Морское взаимодействие». Нашу страну представляет гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Пентагон выделил 86 миллионов долларов на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и дронов, следует из заявления военного ведомства. Отмечается, что это начальная сумма финансирования соглашения. Общий лимит программы составляет 840 миллионов долларов. Бесплатные наблюдения за солнцем в телескоп пройдут в московском парке «Сокольники» в воскресенье, сообщили в администрации парка. Гости смогут узнать, как устроены физические процессы на звезде и что представляют собой циклы солнечной активности. Также желающие смогут сделать фото солнца через телескоп на камеру смартфона. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Премьера на радио «Звезда».
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
14: О предметах и явлениях вокруг нас.
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
15: Программа создана

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: За день кровь преодолевает по сосудам тела около 19 тысяч километров.
0: Факт второй.
2: Аорта, самая крупная артерия в организме человека по диаметру, равна садовому шлангу, а самые маленькие сосуды, капилляры, в 10 раз тоньше человеческого волоса.
0: Факт третий.
2: Кровь может менять вкус в зависимости от того, что вы ели. Чеснок, лук, специи, алкоголь и некоторые лекарства немного влияют на металлический запах и привкус крови.
0: Факт четвертый.
2: Кровь издревле считалась носительницей жизни. Поэтому в 17 веке было распространено суеверие, что при переливании крови реципиенту передается характер донора.
0: Факт пятый.
2: Кровь может запоминать прошлые инфекции на всю жизнь. В костном мозге и селезенке сохраняются особые клетки, которые продолжают производить антитела против болезней, которыми человек переболел десятилетия назад.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
3: Очень важные вопросы.
4: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
5: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
6: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего инской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
3: Очень важные вопросы.
7: Ростов, тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Городец. Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в 1:00 на радио «Звезда».
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Стоило
10: стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Сообщается, что военная разведка Украины планировала разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Для исполнения теракта Киев пытался завербовать гражданина России, но, получив от представителя разведки предложение принять участие в атаке, россиянин обратился в ФСБ. В ведомстве сообщили, что после обнаружения беспилотников и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. Страны НАТО обязались предоставить Киеву 70 миллиардов долларов на военную технику и подготовку военнослужащих по итогам этого года. Это следует из декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре. Действия Европы показывают, что лидерам безразлично, сколько людей гибнет в результате конфликта на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
2: Европейские коллеги могут сколько угодно говорить о мире, гуманности и защите гражданских лиц. Но за этой лицемерной риторикой давно уже невозможно скрыть главное. Они являются непосредственными участниками конфликта вокруг Украины. Деньги, оружие, боеприпасы, разведданные, целенаведение, подготовка военных и логистика. И что очень важно, торпедирование любых ростков мирных переговоров давно превратились в элементы единой стратегии, направленной на нанесение России максимального ущерба руками украинцев.
1: Дипломат также отметила, что Киев превратил военные преступления в часть своей военной стратегии. По ее словам, это проявляется в преследовании мирных жителей, а также в атаках на медицинский персонал и спасателей, помогающих пострадавшим и ликвидирующих последствия терактов. Пакистан и Катар пытаются вернуть Иран и Соединенные Штаты за стол переговоров. Как сообщает CNN, Исламабад и Доха активизировали усилия после срыва перемирия в начале июля. В Вашингтоне предпочли бы дипломатическое решение, но готовы к новым ударам. Министр иностранных дел Омана и Ирана в телефонном разговоре подчеркнули необходимость прекращения эскалации. При этом часть иранских ударов по американским базам в Кувейте и Бахрейне достигла цели, сообщает Wall Street Journal. За первые 2,5 недели приемной кампании через портал госуслуг подано более 2 миллионов 300 тысяч заявлений в вузы. Наибольшей популярностью пользуются направления информатика и вычислительная техника, лечебное дело, экономика, менеджмент и юриспруденция. Сервис доступен также иностранным абитуриентам. Они уже направили около 14 тысяч заявок. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Движение на Нижегородской улице в районе дома 9Г по направлению в центр временно затруднено после ДТП с автобусом и грузовым автомобилем, сообщает Департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты через Третье кольцо и Новорогорскую улицу. О пробках других сейчас сервис Яндекс.Карты оценивает загруженность в 2 балла. Полчаса потребуется на проезд по Можайскому шоссе от Вяземской улицы до пешеходного перехода в Новоивановском. 20 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Пробка на 15 минут на Ленинградском шоссе от Выборгской улицы до улицы Зои и Александра Космодемьянских.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какую тактику использовал Петр I в ходе Полтавской битвы, как будет работать закон о стажировках, сколько россиян знают о своих предках из 19 века. В России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии над шведами в Полтавской битве в 1709 году. Это было одно из важнейших сражений Северной войны. Какую роль в победе сыграла техника, а какую – тактика? Ким Андреев разобрался в деталях.
2: Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, клики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон и смерть, и ад со всех сторон. Свою поэму «Полтава» Пушкин опубликовал в 1829-м, то есть спустя 120 лет после исторической битвы. Но и тогда, и сегодня успех русской армии в этом сражении считают образцом тактической хитрости. Петр, сам командовавший войском, отдал приказ строить редуты непосредственно на поле будущего боя. И в итоге это сыграло свою роль, объясняет писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: Зная о том, что шведы заняли Полтавскую крепость, надежно там засели, Петр хорошо изучил пути возможного наступления и отступления противника. Из лесистой местности единственной возможностью наступления противника было то самое, где он построил несколько артиллерийских редутов. Они потрепали их армию при наступлении.
2: Шведы к началу 18 века обладали одной из самых боеспособных армий в Европе. Их главная сила была в стремительной штыковой атаке кавалерии. Но была у противника и очевидная ахиллесова пята. Они редко использовали дальний огонь. К началу Полтавской битвы шведская артиллерия насчитывала порядка 20 пушек, а русская армия более сотни. И это во многом был результат усвоенного урока после поражения Петра под Нарвой в 1700 году, рассказывает руководитель отдела спецпроектов Центра современной истории Андрей Сементковский.
4: Под Нарвой русская армия потеряла все свои пушки, и пришлось их восстанавливать, буквально переплавляя колокола. Уже к 1709 году в целом этот кризис был преодолен. Были отлиты новые орудия по современным стандартам европейским. 3-фунтовые, 12-24, а Карл XII понимал, что в дальнем походе порох отсырел, и поэтому на орудие полагаться в целом для него было нереально.
2: 16-тысячную армию шведов преследовало русское войско всего в 9 тысяч солдат. Как так вышло, что непобедимые шведы оказались в роли отступающих, рассуждает Арсений Замостьянов.
3: Военное искусство шведов было на высоком уровне. Тем более ее предводил Карл XII, которого многие считают самым талантливым полководцем того времени. В какой-то мере его самоуверенность подвела, потому что перед сражением, проверяя позиции, он ввязался в глуповатую перестрелку и был ранен. И во время боя он, так сказать, страдал от ран.
2: Не помогло шведам и предательство запорожского гетмана Мазепы, который накануне решающей битвы перешел на сторону Карла XII. Спустя всего 2 часа после начала сражения враг объявил о полной капитуляции. До полного окончания Северной войны оставалось еще больше 10 лет, но исход этого многолетнего конфликта был понятен уже тогда. Для самого Петра Полтава стала не только поводом для гордости, но и вселила уверенность, что все завоевания в Прибалтике останутся за Россией, а для всей Европы стало очевидно, что с восточным соседом теперь придется считаться. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Государственная дума приняла закон о стажировках выпускников колледжей и вузов. Теперь это официальная деятельность, закрепленная в Трудовом кодексе, с заключением срочного договора, наставниками, зарплатой и соцгарантиями. Правда, есть ограничения. Успеть со стажировкой нужно в течение года после учебы. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева видит плюсы в этой инициативе.
5: Компании сейчас пытаются какими-то мыслимыми и немыслимыми способами, когда им нужны люди, подбирать людей, и дальше потом у них возникает сложность с увольнением, если вдруг по какой-то причине сотрудник им не подошел. Как будет с введением этого закона? компании начнут принимать молодых сотрудников, проходить период стажировки, где будет действительно наставник, который будет их обучать работе. Потом заканчивается срок срочного трудового договора, и самых лучших он будет трудоустраивать и продолжать с ними трудовые отношения.
1: По мнению эксперта, также эта мера может решить вопрос первичного трудоустройства молодежи. Между тем, специалистов удивляет, почему дается только год после вуза для стажировки. Комментирует HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.
6: Был какой-то компромиссный вариант. По принципу, не тянешь, приходи на стажировку, поймешь, что тебе нравится, не нравится, и мы тебя возьмем. А сейчас, если кандидат не тянет 30-35 лет, вынужден буду отказать, а не давать ему шансы брать его на стажировку.
7: А есть куда идти после учебы стажироваться?
6: Если вы учитесь, там, сварщик, электрик, монтажник, то да, вас с руками и ногами оторвут. Если же вы отучились там на маркетинг, связи с общественностью, спортивную журналистику, то, к сожалению, вы менее востребованы на рынке.
1: Закон позволяет отложить начало стажировки по ряду причин, например, военной службы или декрета. Новшество должно заработать предстоящей весной.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Более половины россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек. Это показали опросы Центра исследований Российского общества знания, пишет ТАСС. Причем глубже о родословной осведомлена молодежь в возрасте 18-24 лет. Максим Петренко разбирался, как специалисты восстанавливают истории семей и из чего можно начать самостоятельный поиск.
8: Стартовая точка восстановления истории своей семьи –

0: окончания и смерти, по ревизским сказкам – это документы подушного учета населения Российской империи и по военным и трудовым документам. До какого времени получается дойти в этом процессе, рассказывает историк-генеалог, блогер Виталий Семенов.
1: В среде генеалогов считается базово докопаться до времени Петра I, то есть до проведения первой ревизии. Народная ревизия первая производилась с 1719 по 1723 год. Не всегда это удается, но в двух третях случаев это удается.
0: Имея на руках итоги опроса родных, не лишним будет самому проштудировать открытые интернет-источники. По Великой Отечественной войне это база «Память народа». Есть онлайн-ресурсы по Первой мировой и блокаде Ленинграда. В поисковиках также масса оцифрованной прессы и справочников с нейропоиском по фамилии. Что касается архивов, туда возможно и самостоятельное обращение, и через посредников, которые помимо этого за вознаграждение готовы взять на себя анализ данных и составление отчетов. Поход в архив требует подготовки и учета специфики работы архивариусов, говорит Виталий Семенов.
1: В большинстве случаев, когда вы получаете ответ из архива, что сведения не найдены, это неправда. Имеет огромное значение, кто искал, где искал, искал за сколько лет, а может быть это в соседней метрической книге лежит. Архивный сотрудник, а не все архивы, кстати, принимают тематические запросы, у них для этого нет сил, у них для этого нет мотивации, они не заинтересованы в том, чтобы найти информацию, так как заинтересован частный исследователь.
0: Специалисты советуют читать договор с частными помощниками. По устоявшейся практике рынка, если их работа не увенчалась успехом, примерно две трети суммы, а стоимость услуг может составлять сотни тысяч рублей, должны возвращаться. Конечно, поиски сужает редкая фамилия. Радиоведущий Андрей Философов пару лет назад после одного из эфиров получил письмо от слушателя, которое подогрело его интерес к изучению своей родословной.
2: Мне прислали генеалогическое древо семьи Философовых, которое просто огромное, оно не помещается на экране монитора. И там есть такие наизвестнейшие люди, как Лев Толстой, некровное родство с ним у Философовых, Александр Сергеевич наш Пушкин, одна из его сестер была замужем за человеком с фамилией Философовых, и многие другие. Я продолжаю устанавливать связь своей семьи с этим генеалогическим древом и узнал, что в Ивановской области, откуда я, были фабриканты с фамилией Философов, которые как раз находится в этом генеалогическом древе. И это, конечно, повышает мои шансы на успех.
0: Люди решают восстановить родословную по нескольким причинам. Через родовые сценарии пытаются понять собственные мотивы в жизни. Кого-то это вдохновляет возобновить когда-то забытое семейное дело. Ну а кто-то это делает просто ради азарта, потому что это напоминает сбор сложнейшего пазла. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, где проходят практику курсанты Военно-космической академии имени Можайского. Часто ли в России наблюдают так называемый эффект Фудзивары? Почему Никола Тесла почти не вел записей своих открытий?
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Число пострадавших в ДТП с автобусом на Нижегородской улице в Москве возросло до 25. Это сообщили в оперативных службах. Установлено, что правила грубо нарушил водитель «Газели», который подрезал автобус, после чего тот врезался в рекламный щит. Теракт предотвращен на военном аэродроме Ростов-Центральный, сообщает Федеральная служба безопасности. Военная разведка Украины планировала разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Индонезия пробует найти замену импортному топливу. Страна первой в мире ввела обязательное использование биодизеля на основе пальмового масла. Его будут добавлять к обычному дизельному топливу в объеме 50%, сообщили власти. По мнению энергетиков, государство мера приведет к излишкам дизеля в объеме 3-4 миллионов килолитров. Уже в этом году из него планируют сделать авиакеросин. Экспозиция «Первые в космосе», посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина, открылась в выставочном зале Московского архитектурного института. Проект объединил творческие работы студентов, посвященные истории освоения космоса.

0: космоса и будущему космической отрасли. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Льюис.
1: У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок.
0: Форма и содержание.
2: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
2: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: обмундирования.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс. Вокруг меча.
3: 1950 год. Маршал Ворошилов объявляет, что у СССР есть атомная бомба. Китайские войска вторгаются в Тибет. Впервые опубликован тест Тьюринга, своеобразный выпускной экзамен для компьютерного интеллекта. В Бразилии проходит 4-й чемпионат мира по футболу. Из-за Второй мировой войны футбольные чемпионаты не проводились целых 12 лет. Но как только последний залп отгремели, ФИФА собралась в Люксембурге на первый послевоенный конгресс. Кубок мира, пролежавший несколько лет в обувной коробке под кроватью, куда его спрятал вице-президент ФИФА, пора было извлекать на свет Божий. Сам же чемпионат решили провести в 1950 году в Бразилии. Кроме нее на это претендовала только Швейцария. Остальная Европа лежала в руинах. Воодушевленные бразильцы тут же затеяли строительство самого грандиозного стадиона в истории. В результате в пригороде Рио-де-Жанейро появилась 220-тысячная Маракана. Сборная Бразилии в тот год была в ударе. Ни один соперник не мог противостоять им. Целая буря голов влетела в ворота шведов и испанцев. В финальной встрече со сборной Уругвая бразильцев устраивала ничья. Футболисты перестали тренироваться. Одно из бразильских изданий смонтировало фотографию с игроками национальной сборной, завернутыми в знамена с надписью «Чемпионы мира 1950». Конфедерация футбола Бразилии изготовила 22 золотые медали с именами своих игроков. Президент ФИФА написал поздравительную речь на португальском языке в честь Бразилии. На матче присутствовало рекордное количество зрителей, почти 200 тысяч человек. За 11 минут до конца игры на стадионе установилась мертвая тишина. Уругвай повел со счетом 2-1. Бразилия ничего не смогла сделать. Золотые медали были уничтожены, а специально написанная к финалу песня «Бразилия победитель» так и не была никогда исполнена. Двое болельщиков покончили с собой прямо на стадионе, выпрыгнув с верхнего яруса трибун. Бразильские футболисты из национальных героев превратились в изгоев. Многие из них больше никогда не выступали за сборную. Президент ФИФА Жюль Реме вспоминал этот драматичный момент так. Никаких празднеств, речей, гимнов, построений, завершающих церемоний не было. Все было забыто. Я стоял сжимаемой толпой со всех сторон и держал в руке кубок. На мое счастье, капитан уругвайцев Варелла находился совсем рядом со мной. Я торопливо, как бы украдкой, пожал его тяжелую мускулистую руку и вручил трофей, не сумев при этом выдавить из себя ни слова. Вместо карнавала Бразилия погрузилась в траур. Она еще не знала, что в одном из ее дворов уже гоняет мяч юркий 9-летний мальчишка. Позже мир узнает его под именем Пеле. Год 1950. Бразилия. 4-й чемпионат мира по футболу.
0: Радио «Звезда».
2: Записки врача.
4: На что стоит обратить внимание, выбирая летний лагерь для ребенка? Какие нюансы именно с точки зрения сохранения здоровья следует учесть?
2: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: В первую очередь важно убедиться, что лагерь официально зарегистрирован и имеет все необходимые разрешения на осуществление образовательной или оздоровительной деятельности. Согласно существующим требованиям, лагерь обязан иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, лицензию и страховку. Полулегальные или даже нелегальные лагеря чаще связаны с несоблюдением норм безопасности и санитарии. Вторым важным фактором является подготовка педагогического и медицинского персонала. В соответствии с российскими стандартами, вожатые и воспитатели должны проходить специальное обучение, включая навыки первой помощи и методики работы с детьми разных возрастов. Научные данные подтверждают, что высокий уровень квалификации персонала существенно снижает вероятность конфликтов, травматизма и повышает удовлетворенность ребенка пребыванием в лагере. Третий нюанс. Лагерь обязан соблюдать санитарные нормы. Чистота помещений, наличие горячей воды, качественное пятиразовое питание. Согласно стандартам, в меню должны входить свежие овощи, фрукты, белки, достаточное количество воды. Проверка отзывов родителей и возможность лично осмотреть территорию лагеря перед бронированием считается хорошей практикой. Четвертый момент. Безопасность детей включает как физическую охрану территории, так и медицинское сопровождение. На территории лагеря должно быть медицинское учреждение с круглосуточным дежурством. Помимо этого, лагерь должен иметь планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, включая эвакуацию и связь с экстренными службами, а также на случай вспышек инфекций. И, наконец, климат. Детям с хроническими заболеваниями лучше выбирать лагеря в мягких климатических зонах – побережье Черного моря, лесостепи Центральной России или Байкал. При этом важно заранее проконсультироваться с лечащим врачом.
2: Алексей Водовозов. Записки врача.
0: Радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. До 25 возросло количество пострадавших в ДТП с автобусом на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля резко перестроился, не убедившись в безопасности маневра. Автобус ушел от столкновения, выехал на газон и врезался в рекламный щит. Водитель автобуса оказался зажат в кабине. Спасатели применили спецтехнику, чтобы достать его. Движение в сторону центра затруднено. Водителям рекомендуют альтернативные маршруты через Третье транспортное кольцо и Новорогожскую улицу. Группа ВСУ уничтожена в пригороде освобожденной Константиновки. Во время воздушной разведки в Алексеево-Дружковке обнаружили украинских боевиков. По зданию, где они укрывались, нанесли удар артиллеристы группировки «Юг». А в Дружковке, это за Константиновкой, бойцы отдельного батальона войск беспилотных систем уничтожили два пикапа и наземные роботы технический комплекс ВСУ. В результате сорваны ротация личного состава противника и доставка боеприпасов украинским подразделениям. Израиль передал американцам разведданные о подготовке Ираном плана убийства Дональда Трампа. Это утверждают источники телеканала CNN. Предупреждение поступило на этой неделе. Американские чиновники не исключают, что доклад может быть попыткой премьера Израиля Беньямина Нетаньяху повлиять на решение Белого дома для активизации военных действий. В здании Олимпийского комитета России состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста Алексею Бутовскому, одного из основоположников олимпийского движения. На церемонии открытия выступил министр спорта Михаил Дегтярев.
2: Фигура Алексея Дмитриевича Бутовского, русского генерала, основателя МОК, члена первого Олимпийского комитета и соратника барона Пьера де Кубертена, она в истории имеет очень большой вес, но мы как-то вот этого человека не очень вспоминали у себя на родине. Однако в международных переговорах мы всегда о нем говорили с международными чиновниками.
1: Алексей Бутовский был избран в Международный олимпийский комитет в 1894 году и стоял у истоков олимпийского движения в России. Открытие бюста приурочено к памяти о его вкладе в развитие спорта. Отдых на Черноморском побережье в июле обойдется в 50-60 тысяч рублей на человека за 10 дней. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, цены выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Ожидавшегося сезонного повышения на четверть не произошло из-за снижения спроса, отметила она. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
5: За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
0: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с чего начиналась история Военно-космической академии имени Можайского. Что такое эффект Фудзивары в метеорологии? Какие идеи Николы Теслы опередили свое время? Продолжается приемная кампания в военных вузах. По словам экспертов, спросом сейчас пользуются инженерные специальности. В частности, интерес к ним растет в воздушно-космических силах, где требуются как связисты и штурманы, так и специалисты по обслуживанию ракетных комплексов. Квалифицированные кадры готовят в Академии имени Можайского, которая считается одним из старейших вузов страны. Об истории учебного заведения и современных направлениях подготовки расскажет Анна Елисеева.
6: Академия была основана 315 лет назад указом Петра Великого как первая военная инженерная школа. С тех пор она не раз меняла свое название и специфику подготовки кадров. Первые два столетия выпускала артиллеристов и инженеров, среди которых оказалось немало великих полководцев. Это и генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, и еще целый ряд военачальников, героев войны 1812 года. В 20 веке, после революции, обозначились новые направления. Сначала авиация, а с открытием космической эры – ракетная техника. Сегодня ни один запуск на орбиту не обходится без выпускников «Можайки». Практику курсанты проходят на космодроме Плесецк, а в самой академии работают с реальными образцами вооружения и специальной техники, рассказывает начальник учебно-методического отдела военно-космической академии полковник Иван Воронков.
10: У нас имеются лаборатории, тренажеры, стенды, элементы реальной ракетно-космической техники, среди которых баллистический стенд, аэродинамические трубы, радиолокационный измерительный комплекс, комплексная самолетная лаборатория. Например, электрозаправочный макет реальных размеров ракеты-носителя «Ангара-1-2» позволяет отрабатывать операции по подготовке ракеты к пуску.
6: Вряд ли Петр I, создавая инженерную школу, мог представить полеты в космос. Конечно, выпускники «Можайки» не идут по стопам Гагарина и Титова, но путь их не менее сложный и ответственный. Это они следят за воротами в космос, управляют орбитальными аппаратами, а еще предупреждают о ракетной угрозе. Еще со времен царской России здесь готовили кадры для применения высокотехнологичных вооружений своего времени. В этом преемственность учебного заведения, отмечает Иван Воронков. Сейчас в Академии действует 56 инженерных образовательных программ. Есть уникальные направления. Например, только в «Можайке» учат владеть боевым пространством и временем.
10: Нигде, кроме нашей Академии, не готовятся специалисты по топогеодезическому обеспечению боевых действий и ракетно-космической обороне. Отдельная сильная сторона Академии – это деятельность, связанная с развитием орбитальной группировки малых космических аппаратов. В настоящее время совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, Санкт-Петербургским Суворовским училищем в космос запущен уже «Мозаик-6». Группировка используется как настоящая учебная экспериментальная база на орбите.
6: С помощью аппаратов исследуют влияние космического пространства на бортовую радиоэлектронную аппаратуру, продолжает наш собеседник. Основной инструмент инженерии – это, конечно, математика. Язык проектирования, моделирования и анализа различных систем. В «Можайке» она играет ключевую роль, отмечает выпускник Академии 88 года, ныне председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
11: Была такая тематическая группа. Мы на третьем курсе участвовали в олимпиаде с третьекурсниками ЛИТМО, питерских заведений разных, и вынесли их по программированию всех. Почему? Наверное, одним из самых больших особенностей именно военного образования в том, что у вас есть прекрасный стимул хорошо все изучить, да? Потому что если вы не сдадите правильную сессию, то в отпуск вы не уедете.
6: Тренировать мозг помогает и спорт. Для курсантов «Можайки» открыты 5 залов, где работают 2 десятка секций по олимпийским и военно-прикладным видам спорта. А еще в Академии есть музей, экспонаты которого позволяют проследить всю историю вуза. От эпохи Петровских редутов до современных военно-космических технологий. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
9: Сильные ливни обрушатся на Москву в выходные. Звучат предположения о так называемом эффекте Фудзивары, который породит суперциклон. Однако с этим согласны не все специалисты. О каком явлении идет речь, как появилось его название и почему прогноз погоды является спорным? На вопросы нам ответил сооснователь проекта «Метеовеб», метеоролог Алексей Сафонов.
12: Эффект Фудзивары – это когда 2 активных циклона, иногда их бывает и 3, то есть это 3 атмосферных вихра, подходят друг к другу на очень близкое расстояние. И возникают какие-то силы, пока точно не описаны, какие именно, которые эти циклоны сначала заставляют вращаться вокруг одного так называемого центра массы, а потом более сильный циклон поглощает все то, что менее активно. И вот этот эффект впервые в мире в 1921 году описал японский метеоролог Фудзивара. Главное, что нам нужно знать, это то, что этот эффект приводит к очень большим неточностям в прогнозе. Дело в том, что в атмосфере идет очень большая нестабильность, примешиваются разнородные воздушные массы. Вот отсюда возникает большая волатильность прогноза. Но что можно уже сегодня сказать? Ну, во-первых, это будет очень интересно. Такое явление в средней полосе бывает раз в 10-15 лет. Второе, то, что мы знаем, этот процесс приведет к сильным осадкам, причем местами крупный град, а также это дает шкваловое усиление ветра до 28 иногда метров в секунду, и это дает, как правило, те самые варионки, которые соединяют облако и землю, я имею в виду смерчик.
13: По прогнозам, в столице выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это почти 70 литров воды на квадратный метр. Улучшение погодных условий можно ожидать лишь к середине следующей недели.
0: Утро на радио «Звезда».
13: 170 лет назад родился знаменитый ученый Никола Тесла. Уроженец Австрийской империи, серб по национальности и гений по призванию. Какие идеи изобретателя на много десятилетий опередили свое время? Что за войну токов он развязал с Томасом Эдисоном? И какие открытия Теслы мы ежедневно наблюдаем и сегодня? Ким Андреев о биографии выдающегося физика. В 9 лет он собрал свой первый прототип двигателя, привязал майских жуков к небольшим деревянным планкам и заставил конструкцию двигаться, чем вызвал восторг одноклассников. В будущем идеи Николы Теслы еще много раз поразят окружающих. Карьеру инженера он начнет в Будапеште, потом будет Париж и переезд в Нью-Йорк. В Америке поначалу будет работать в компании изобретателя Томаса Эдисона, но вскоре вступит с ним в научный спор, который назовут «войной токов». Кто выйдет из нее победителем, рассказывает научный журналист, популяризатор физики Вячеслав Голованов.
14: Эдисон продвигал постоянный ток, его было проще обеспечивать, но у него была проблема, не получается постоянным током передавать на большие расстояния большую мощность, то есть он просто затухает. А Тесла, он скооперировался с Веттингаузом, промышленник такой был, вот, и они стали продвигать переменный, и переменный оказался удобнее чисто с практической точки зрения. Ну вот, как все знаем, победила система переменного тока, мы все ей пользуемся каждый день.
13: Но, как это часто бывает, гениальный ученый окажется слабым бизнесменом. Когда компания Вестингауза столкнется с финансовыми трудностями, Тесла откажется от всех отчислений за свои изобретения в пользу новых опытов и в итоге прогорит. Но он все равно продолжит мечтать и творить. В 1888-м Тесла запатентует асинхронный двигатель, который станет основой почти для любой современной электроники, от фена до электромобиля. Ученый первым в мире опишет передачу радиосигналов, на несколько лет опередив Попова и Маркони, а еще продемонстрирует первое в истории электронное устройство на дистанционном управлении, продолжает Вячеслав Голованов.
14: Например, он сделал первый беспилотник, что сейчас, наверное, очень актуально. Правда, не летающий, а плавающий. У него там была радиоуправляемая лодка. Тогда еще даже слово «робот» не придумали, а он уже показывал, значит, радиоуправляемого практически дрона.
13: Но главной идеей Теслы так и не суждено было сбыться. В начале 20 века он придумал систему передачи данных и электрических зарядов на любые расстояния без всяких проводов. Но в его модели энергия вырабатывалась абсолютно бесплатно. Как только инвесторы это поняли, проект тут же свернули. Впрочем, даже это не сломило волю ученого. И спустя десятилетия в одном из интервью он предскажет то, что сегодня мы называем мобильным телефоном. Слова ученого цитирует кандидат физико-математических наук Николай Кравченко.
15: Когда беспроводная связь будет полностью развита, мы сможем общаться друг с другом мгновенно. И не только общаться, мы сможем видеть и слышать друг друга так же ясно, как при личной встрече. И приборы для этого будут до смешного простыми. Человек сможет носить их в жилетном кармане. Сегодня нет никакого сомнения. Мы носим эти приборы в жилетном кармане и передаем энергию на расстоянии.
13: В общении Никола Тесла был непростым. Всю жизнь следовал определенным цифрам, вплоть до количества салфеток на столе. Маниакально боялся микробов и избегал рукопожатий. Почти не вел записей своих открытий, полагаясь на память. И не слишком жаловал помощников. Но так ли это важно, если его человеческий гений оставил столь ощутимый след в нашей жизни? Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
16: В честь Николы Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока. Его имя носит аэропорт в Белграде и десятки улиц в разных странах, а также астероид и кратер на обратной стороне Луны.
0: «Утро на радио «Звезда».
16: Через 15 минут вы узнаете, была ли Полтавская битва переломной для Северной войны, каким может быть максимальный срок стажировки, как восстанавливают историю семьи.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Всем пострадавшим в ДТП в Москве на Нижегородской улице оказана медпомощь. Некоторым потребовалась госпитализация. Это заявили в департаменте здравоохранения столицы. Авария с участием автобуса произошла утром. Транспорт подрезала грузовая «Газель». Водитель автобуса ушел от столкновения и врезался в рекламный щит. По данным ТАСС, пострадали 25 человек. Киевские спецслужбы пытались завербовать гражданина России для теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный, сообщили Федеральной службе безопасности. Однако, получив от представителя украинской разведки предложение принять участие в проведении атаки, россиянин сам обратился в ФСБ. В ведомстве сообщили, что после обнаружения дронов, их деактивации и получения аванса, связь с иностранной разведкой была прервана. Катар приостановил поставки и наращивание производства сжиженного природного газа после атаки на свой танкер в Ормузском проливе, пишет Bloomberg. Приостановка может грозить еще большим дефицитом топлива на мировом рынке. Так, в Европе цены на газ выросли, впервые превысив 50 евро за мегаватт-час. Курс «Русский язык как государственный» планируется ввести в ряде вузов России уже в 27-м учебном году, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский. Курс предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования языка и направлен на укрепление грамотности как российских, так и иностранных студентов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
17: Ломоносов дошел до Москвы
18: пешком. Шлемы с рогами носили.
19: Аляску продали, а денег не заплатили.
20: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
3: Отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Царь 17 сатрапий, царь Египта 2 корон.
7: Писал поэт Валерий Брюсов об Александре Македонском, подчеркивая широту его владений. Кстати, выдающегося полководца нередко называют создателем самой огромной империи в истории человечества. Но верно ли это?
5: А вот и нет.
7: Слово «самый» и фамилия Македонского постоянно соседствуют, и не мудрено. Фигура легендарная. Он действительно покорил множество земель, от Балкан до Индии. Историки пишут о завоеванных им 5 миллионах квадратных километров территорий. Однако это рекорд только для античного мира. Потом империи будут в разы крупнее.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Взять Монгольскую империю. По разным оценкам, ее площадь составляла от 24 до 33 миллионов квадратных километров, то есть в 5, а то и 6 раз больше державы Александра Великого.
8: А какой еще пример?
7: Огромна была по площади и Британская империя в начале 20 века. Свыше 30 миллионов квадратных километров.
5: А вот и да.
9: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
10: Савельев купил в подарок сыну наушники, но оказалось, не угадал с моделью. «Не беда, можно же вернуть», — успокаивает мама. «Главное, чтобы чек сохранился». Но заветную бумажку нигде не нашли. Как теперь доказать, что товар купили в конкретном магазине? Можно ли вернуть за него деньги или рассчитывать только на обмен? С этими вопросами Савельев пришел в торговый центр. Но продавец не торопится помочь. Что же делать в такой ситуации? Расскажем.
9: На всякий случай.
10: Первое. По закону о защите прав потребителей, вернуть товар в магазин можно в течение 14 дней и даже без чека. Правда, есть исключения. К примеру, технически сложные изделия. Второе. Для возврата электроники должна быть веская причина. Не подошла модель или не понравился дизайн – звучит неубедительно. А вот некачественный звук наушников или внешний дефект – это уже аргумент. И в этом случае срок возврата определяется гарантийным сроком товара. Третье. Продавец вправе потребовать от вас упаковку товара и доказать факт его приобретения. Если оплатили картой, достаточно выписки из банка. Если же наличными, то придется привлекать свидетелей. Четвертое. Скорее всего, продавец попросит вас написать заявление о возврате или обмене продукции. Если магазин отказывается его принимать, обращайтесь на горячую линию Роспотребнадзора. Подведем итоги. Вернуть товар продавцу в течение 14 дней можно и без чека. Технически сложные изделия подлежат возврату только при наличии заводских дефектов. Факт покупки можно доказать банковской выпиской или показаниями свидетелей. Если магазин отказывает в обмене или возврате, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор. Теперь Савельев знает, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.
5: Сегодня в программе... Область знаний. Битва под Полтавой. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на Радио Звезда.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлд Вита».
0: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
13: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный на стадии подготовки. По данным спецслужбы, планировалось уничтожить инфраструктуру, личный состав и авиапарк с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин сам обратился в ФСБ и сообщил о готовящейся атаке. Когда были найдены беспилотники, он получил 20% от обещанного вознаграждения, связь с украинской разведкой прервалась. Россия готова откликнуться на обращение Мозамбика за помощью с ликвидацией террористической угрозы. Это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с президентом этой республики.
2: Еще одно направление на предстоящий период в наших отношениях стратегического партнерства – это совместная борьба с терроризмом. Россия готова поддерживать обращение наших мозамбикских друзей относительно той поддержки, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны.
1: Мозамбик стал третьим пунктом африканского турне Сергея Лаврова. Ранее министр иностранных дел России посетил Эфиопию и Нигер. Иран нанес ракетный удар по командному пункту вооруженных сил США на Ближнем Востоке и авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. Утверждается, что были задействованы 10 баллистических ракет. Этому предшествовала серия американских ударов по территории Исламской республики. Тем временем в Иране завершилась многодневная церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара по его резиденции. Тело захоронили в священном для шиитов городе Мешхед. По данным иранских СМИ, в траурных мероприятиях приняли участие более 40 миллионов человек. Россияне теперь могут заселиться в отеле без бумажного паспорта. Достаточно предъявить цифровой ID в мессенджере «Макс». Это доступно для всех граждан России, включая детей, но только в гостиницах, которые уже подключили такую функцию. Но с 1 сентября все отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Услуга уже работает в пилотном режиме в Москве, Петербурге, Сочи и Татарстане. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Она обыграла команду из Марокко со счетом 2-0. Главный герой встречи – Килиан Мбаппе. Он стал лучшим игроком матча, забил гол и отдал результативную передачу. По количеству мячей на этом чемпионате француз догнал аргентинца Лионеля Месси. Теперь французы сыграют в полуфинале против победителя пары Испания-Бельгия. Этот матч начнется сегодня в 10 вечера по московскому времени. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В центре Москвы в субботу, 11 июля, пройдет парад ретро-транспорта. В связи с этим будет временно запрещено движение по ряду улиц, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 50 минут потребуется на проезд по Щелковскому шоссе от Медвежьих озер до реки Пехорка. 20 минут займет путь по внутренней стороне Третьего кольца от Комсомольского до Кутузовского проспекта. Столько же уйдет на проезд по внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какую тактику использовал Петр I в ходе Полтавской битвы, как будет работать закон о стажировках, сколько россиян знают о своих предках из 19 века. В России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии над шведами в Полтавской битве в 1709 году. Это было одно из важнейших сражений Северной войны. Какую роль в победе сыграла техника, а какую – тактика? Ким Андреев разобрался в деталях.
2: Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, клики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон. Свою поэму «Полтава» Пушкин опубликовал в 1829-м, то есть спустя 120 лет после исторической битвы. Но и тогда, и сегодня успех русской армии в этом сражении считают образцом тактической хитрости. Петр, сам командовавший войском, отдал приказ строить редуты непосредственно на поле будущего боя. И в итоге это сыграло свою роль, объясняет писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: Зная о том, что шведы заняли Полтавскую крепость, надежно там засели, Петр хорошо изучил пути возможного наступления и отступления противника. Из лесистой местности единственной возможностью наступления противника было то самое, где он построил несколько артиллерийских редутов. Они потрепали их армию при наступлении.
2: Шведы к началу 18 века обладали одной из самых боеспособных армий в Европе. Их главная сила была в стремительной штыковой атаке кавалерии. Но была у противника и очевидная ахиллесова пята. Они редко использовали дальний огонь. К началу Полтавской битвы шведская артиллерия насчитывала порядка 20 пушек, а русская армия более сотни. И это во многом был результат усвоенного урока после поражения Петра под Нарвой в 1700 году.
1: Рассказывает руководитель отдела спецпроектов Центра современной истории Андрей Сементковский.
4: Под Нарвой русская армия потеряла все свои пушки, и пришлось их восстанавливать, буквально переплавляя колокола. Уже к 1709 году в целом этот кризис был преодолен. Были отлиты новые орудия по современным стандартам европейским. 3-фунтовые, 12-24, а Карл XII понимал, что в дальнем походе порох отсырел, и поэтому на орудие полагаться в целом для него было нереально.
2: 16-тысячную армию шведов преследовало русское войско всего в 9 тысяч солдат. Как так вышло, что непобедимые шведы оказались в роли отступающих, рассуждает Арсений Замостьянов.
3: Военное искусство шведов было на высоком уровне. Тем более ее предводил Карл XII, которого многие считают самым талантливым полководцем того времени. В какой-то мере его самоуверенность подвела, потому что перед сражением, проверяя позиции, он ввязался в глуповатую перестрелку и был ранен. И во время боя он, так сказать, страдал от ран.
2: Не помогло шведам и предательство запорожского гетмана Мазепы, который накануне решающей битвы перешел на сторону Карла XII. Спустя всего 2 часа после начала сражения враг объявил о полной капитуляции. До полного окончания Северной войны оставалось еще больше 10 лет, но исход этого многолетнего конфликта был понятен уже тогда. Для самого Петра Полтава стала не только поводом для гордости, но и вселила уверенность, что все завоевания в Прибалтике останутся за Россией, а для всей Европы стало очевидно, что с восточным соседом теперь придется считаться. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Государственная дума приняла закон о стажировках выпускников колледжей и вузов. Теперь это официальная деятельность, закрепленная в Трудовом кодексе, с заключением срочного договора, наставниками, зарплатой и соцгарантиями. Правда, есть ограничения. Успеть со стажировкой нужно в течение года после учебы. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева видит плюсы в этой инициативе.
5: Компании сейчас пытаются какими-то мыслимыми и немыслимыми способами, когда им нужны люди, подбирать людей, и дальше потом у них возникает сложность с увольнением, если вдруг по какой-то причине сотрудник им не подошел. Как будет с введением этого закона? компании начнут принимать молодых сотрудников, проходить период стажировки, где будет действительно наставник, который будет их обучать работе. Потом заканчивается срок срочного трудового договора, и самых лучших он будет трудоустраивать и продолжать с ними трудовые отношения.
1: По мнению эксперта, также эта мера может решить вопрос первичного трудоустройства молодежи. Между тем, специалистов удивляет, почему дается только год после вуза для стажировки. Комментирует HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.
6: Был какой-то компромиссный вариант. По принципу, не тянешь, приходи на стажировку, поймешь, что тебе нравится, не нравится, и мы тебя возьмем. А сейчас, если кандидат не тянет 30-35 лет, вынужден буду отказать, а не давать ему шансы брать его на стажировку.
7: А есть куда идти после учебы стажироваться?
6: Если вы учитесь, там, сварщик, электрик, монтажник, то, да, вас с руками и ногами оторвут. Если же вы отучились там на маркетинг, связи с общественностью, спортивную журналистику, то, к сожалению, вы менее востребованы на рынке.
1: Закон позволяет отложить начало стажировки по ряду причин, например, военной службы или декрета. Новшество должно заработать предстоящей весной.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Более половины россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек. Это показали опросы Центра исследований Российского общества знания, пишет ТАСС. Причем глубже о родословной осведомлена молодежь в возрасте 18-24 лет. Максим Петренко разбирался, как специалисты восстанавливают истории семей и из чего можно начать самостоятельный поиск.
8: Стартовая точка восстановления истории своей семьи – опрос родственников. В интернете можно найти готовый перечень вопросов и даже советы, как разговорить своих пожилых близких на эту тему. Фиксировать рекомендуют профессии, переезды и даже семейные легенды. Иногда бесценные сведения находятся в семейных архивах родственников, с которыми по каким-то причинам давно оборвалась связь. Второй этап – обращение в архивы. Речь о поиске по метрическим книгам, где регистрировали рождение, венчание и смерти, по ревизским сказкам – это документы подушного учета населения Российской империи и по военным и трудовым документам. До какого времени получается дойти в этом процессе, рассказывает историк-генеалог, блогер Виталий Семенов.
9: В среде генеалогов считается базово докопаться до времени Петра

0: Первой мировой и блокаде Ленинграда. В поисковиках также масса оцифрованной прессы и справочников с нейропоиском по фамилии. Что касается архивов, туда возможно и самостоятельное обращение, и через посредников, которые помимо этого за вознаграждение готовы взять на себя анализ данных и составление отчетов. Поход в архив требует подготовки и учета специфики работы архивариусов, говорит Виталий Семенов.
1: В большинстве случаев, когда вы получаете ответ из архива, что сведения не найдены, это неправда. Имеет огромное значение, кто искал, где искал, искал за сколько лет, а может быть это в соседней метрической книге лежит. Архивный сотрудник, а не все архивы, кстати, принимают тематические запросы, у них для этого нет сил, у них для этого нет мотивации, они не заинтересованы в том, чтобы найти информацию, как заинтересован частный исследователь.
0: Специалисты советуют читать договор с частными помощниками. По устоявшейся практике рынка, если их работа не увенчалась успехом, примерно две трети суммы, а стоимость услуг может составлять сотни тысяч рублей, должны возвращаться. Конечно, поиски сужает редкая фамилия. Радиоведущий Андрей Философов пару лет назад после одного из эфиров получил письмо от слушателя, которое подогрело его интерес к изучению своей родословной.
2: Мне прислали генеалогическое древо семьи Философовых, которое просто огромное, оно не помещается на экране монитора. И там есть такие наизвестнейшие люди, как Лев Толстой, некровное родство с ним у Философовых, Александр Сергеевич наш Пушкин, одна из его сестер была замужем за человеком с фамилией Философовых, и многие другие. Я продолжаю устанавливать связь своей семьи с этим генеалогическим древом и узнал, что в Ивановской области, откуда я, были фабриканты с фамилией Философов, которые как раз находится в этом генеалогическом древе. И это, конечно, повышает мои шансы на успех.
0: Люди решают восстановить родословную по нескольким причинам. Через родовые сценарии пытаются понять собственные мотивы в жизни. Кого-то это вдохновляет возобновить когда-то забытое семейное дело. Ну, а кто-то это делает просто ради азарта, потому что это напоминает сбор сложнейшего пазла. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, где проходят практику курсанты Военно-космической академии имени Можайского. Часто ли в России наблюдают так называемый эффект Фудзивары? Почему Никола Тесла почти не вел записей своих открытий?
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Всем пострадавшим в ДТП в Москве на Нижегородской улице оказана медпомощь. Некоторым потребовалась госпитализация. Это заявили в департаменте здравоохранения столицы. Авария с участием автобуса произошла утром. Транспорт подрезала грузовая газель. Водитель автобуса ушел от столкновения и врезался в рекламный щит. По данным агентства ТАСС, пострадали 25 человек. Больше 60 сел в Дагестане остаются без света из-за паводка. От газоснабжения отрезано 14 населенных пунктов. Кроме того, в Гергебильском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления эвакуировали больше 100 человек. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи похоронили в Мешхеде. На прощание с ним пришли более 40 миллионов человек, сообщил местный телеканал «Пресс-ТВ». Журналисты назвали шествие рекордным. В траурных мероприятиях, которые продлились с 3 по 7 июля, приняли участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран мира. Настольные игры стали самым популярным развлечением россиян этим летом, приводит результаты опроса телеканал «Москва-24». На них пришлось около 40% всех заказов первого месяца лета. Показатель оказался выше, чем у любых товаров для активного отдыха. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходимо

0: Восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Очень важные вопросы.
3: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
4: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
5: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего инской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
2: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Игры человечества.
6: Мы часто слышим выражение «подбить бабки». Так говорят, когда хотят подвести итог какого-нибудь дела. Но раньше смысл этих слов был совсем иным. Так говорили именно про бабки, небольшие косточки, оставшиеся от разделки домашней скотины. Они удобно помещались в руку. Вот их и подбивали, вернее, сбивали. В игре, которая так и называется «Бабки». Читаем в словаре Брагауза и Ефрона. Любимая народная игра, где различными способами расставляются бабки из надкопытных костей. Бабка, которой бьют, если налита свинцом, носит название «литок» или «свинчатка». Каждый игрок выходил на игру со своим арсеналом. Игральные кости выставлялись на кон, в линию, или составлялись в фигуры. После чего участники поочередно старались выбить большее количество бабок. Выигрывал тот, кто в конечном итоге выбивал все.
2: Игры человечества.
6: Игра не хитрая, но очень азартная. Биты кидала вся страна, от мала до велика, с незапамятных времен. Бабки уважал царь Петр. Генералиссимус Суворов не брезговал сразиться в эту игру с крепостными мальчишками. А поэт Александр Пушкин даже написал стихотворение в греческом стиле. «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено бодро оперся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился, прочь, раздайся, народ любопытный, врозь расступись, не мешай русской удалой игре». На Руси в бабки играли с незапамятных времен. Так что, скорее всего, Трувор, Синиус и Рюрик не чурались забавы ради азартно метнуть биток. Однако сама игра еще старше. Одна из древних легенд гласит: сам Зевс устраивал на Олимпе турниры по игре в бабки.

0: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
1: На бабушкиной кровати аккуратной горочкой и с накидкой сверху.
2: Самое мягкое – это пуховое.
3: Каждое утро расстаюсь с ней со слезами.
0: Вот это вещь!
4: Все познается в сравнении. Мешок, набитый соломой, возможно, не лучший вариант для отдыха. Но если вспомнить, на чем спали шумеры, то он вполне себе. Подушка. В древней Месопотамии во время сна под голову подкладывали камень. Выше комфорта стояла безопасность. Так в уши и нос не заползали насекомые. На твердом спали и в стране пирамид. Изогнутые дощечки на подставке мало напоминают современные подушки. Зато египтяне верили в их магическую силу. На поверхности предметы изображали богов для защиты от темных сил. Подушки могли быть деревянные, мраморные, из слоновой кости, а в Китае, например, использовали еще бронзу и фарфор. Особенно ценились нефритовые подушки. Считалось, что минерал повышает умственные способности. Да и в целом всегда предпочитали именно жесткие подголовники. Верили, что они сохраняют энергию тела во время сна и полезны для здоровья. В античности уважали удобство и роскошь. Философствовать приятнее, лежа на мягких подушках и матрасах. В качестве наполнителя использовали хлопок, солому и пуховое перо. По-настоящему утопали в подушках в азиатских странах. На продолговатых миндарах ели, спали и принимали гостей. На Руси вышитые подушки были частью приданого. В семьях попроще их набивали сеном или конским волосом, а в знатных домах – перьями и пухом. Декоративные подушки назывались думки. Через много лет они превратятся в диванные подушки. В XIX веке кушетки, кресла и канапе было невозможно представить без подушек. Уютные и нарядные, они легко отвоевали место в гостиных, где остаются по сей день. А вот наполнители ценятся не только из пуха. В наши дни на хорошем счету также хлопок, бамбуковое волокно, овечья шерсть и даже полиэстер. Искусственные аналоги выбирают аллергики, чувствительные не только к шерсти, но и полевым клещам. Последних в перьевых подушках скапливается немало. В среднем на сантиметр приходится до 300 паразитов. Подумайте об этом, только не перед сном.
0: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Всем пострадавшим в ДТП в Москве на Нижегородской улице оказана медицинская помощь. Некоторым потребовалась госпитализация. Это заявили в департаменте здравоохранения столицы. Авария с участием автобуса произошла утром. Транспорт подрезала грузовая «Газель». Водитель автобуса ушел от столкновения и врезался в рекламный щит. По данным ТАСС, пострадали 25 человек. В Мосгортрансе пообещали оказать необходимую помощь. С пострадавшими уже связываются, чтобы помочь им оформить документы для страховых выплат, сказали в компании. Группа ВСУ уничтожена в пригороде освобожденной Константиновки. Во время воздушной разведки в Алексеево-Дружковке обнаружили украинских боевиков. По зданию, где они укрывались, нанесли удар артиллеристы группировки «Юг». А в Дружковке, это за Константиновкой, бойцы отдельного батальона войск беспилотных систем уничтожили два пикапа и наземный робототехнический комплекс ВСУ. В результате сорваны ротация личного состава противника и доставка боеприпасов украинским подразделениям. Москва сама создает и внедряет беспилотные решения для городского транспорта. Все алгоритмы и программное обеспечение должны оставаться исключительной собственностью правительства города. Такое мнение в интервью агентству ТАСС выразил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов.
2: Критически важная инфраструктура, в нашем понимании, должна быть всегда собственностью правительства Москвы. У нас работает крайне высококвалифицированная команда специалистов в Центре разработок беспилотного транспорта в Кунцево, которая разрабатывает все технологии беспилотного транспорта. То есть мы это делаем полностью самостоятельно, не нанимая каких-то подрядчиков.
1: Центр перспективных разработок московского транспорта был открыт весной 2024 года. Столичные специалисты разработали программное обеспечение и составили уникальный набор оборудования, который не используется больше нигде в мире. Экспозиция «Первые в космосе», посвященная 65-летию полета Юрия Гагарина, открылась в выставочном зале Московского архитектурного института. Проект объединил творческие работы студентов, посвященные истории освоения космоса и будущему космической отрасли. Экспозиция объединяет 10 работ, выполненных в разных техниках – графика, макеты, а также цифровые 3D-проекты, воплощенные в печатных моделях. Среди них эскизы космической станции, проект выставочного павильона космических исследований на Камчатке и гостевой домик космонавта с обсерваторией для наблюдениями за звездами. О погоде. От четверти до месячной нормы осадков может выпасть сегодня в столице, на которую надвигается циклон Бернадет. Это сообщил агентству ТАСС ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Битва под Полтавой. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с чего начиналась история Военно-космической академии имени Можайского, что такое эффект Фудзивары в метеорологии, какие идеи Николы Теслы опередили свое время. Продолжается приемная кампания в военных вузах. По словам экспертов, спросом сейчас пользуются инженерные специальности. В частности, интерес к ним растет в воздушно-космических силах, где требуются как связисты и штурманы, так и специалисты по обслуживанию ракетных комплексов. Квалифицированные кадры готовят в Академии имени Можайского, которая считается одним из старейших вузов страны. Об истории учебного заведения и современных направлениях подготовки расскажет Анна Елисеева.
5: Академия была основана 315 лет назад указом Петра Великого как первая военная инженерная школа. С тех пор она не раз меняла свое название и специфику подготовки кадров. Первые два столетия выпускала артиллеристов и инженеров, среди которых оказалось немало великих полководцев. Это и генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, и еще целый ряд военачальников, героев войны 1812 года. В 20 веке после революции обозначились новые направления. Сначала авиация, а с открытием космической эры – ракетная техника. Сегодня ни один запуск на орбиту не обходится без выпускников «Можайки». Практику курсанты проходят на космодроме Плесецк, а в самой академии работают с реальными образцами вооружения и специальной техники, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военно-космической академии полковник Иван Воронков.
6: У нас имеются лаборатории, тренажеры, стенды, элементы реальной ракетно-космической техники, среди которых баллистический стенд, аэродинамические трубы, радиолокационный измерительный комплекс, комплексная самолетная лаборатория. Например, электрозаправочный макет реальных размеров ракеты-носителя «Ангара-1-2» позволяет отрабатывать операции по подготовке ракеты к пуску.
5: Вряд ли Петр I, создавая инженерную школу, мог представить полеты в космос. Конечно, выпускники «Можайки» не идут по стопам Гагарина и Титова, но путь их не менее сложный и ответственный. Это они следят за воротами в космос, управляют орбитальными аппаратами, а еще предупреждают о ракетной угрозе. Еще со времен царской России здесь готовили кадры для применения высокотехнологичных вооружений своего времени. В этом преемственность учебного заведения, отмечает Иван Воронков. Сейчас в Академии действует 56 инженерных образовательных программ. Есть уникальные направления. Например, только в «Можайке» учат владеть боевым пространством и временем.
6: Нигде, кроме нашей Академии, не готовятся специалисты по топогеодезическому обеспечению боевых действий и ракетно-космической обороне. Отдельная сильная сторона Академии – это деятельность, связанная с развитием орбитальной группировки малых космических аппаратов. В настоящее время совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, Санкт-Петербургским Суворовским училищем в космос запущен уже «Мозаик-6». Группировка используется как настоящая учебная и экспериментальная база на орбите.
5: С помощью аппаратов исследуют влияние космического пространства на бортовую радиоэлектронную аппаратуру, продолжает наш собеседник. Основной инструмент инженерии – это, конечно, математика. Язык проектирования, моделирования и анализ различных систем. В «Можайке» она играет ключевую роль, отмечает выпускник Академии 88 года, ныне председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
7: Была такая тематическая группа. Мы на третьем курсе участвовали в Олимпиаде с третьекурсниками ЛИТМО, питерских заведений разных, и вынесли их по программированию всех. Почему? Наверное, одним из самых больших особенностей именно военного образования в том, что у вас есть прекрасный стимул хорошо все изучить, да? Потому что если вы не сдадите правильную сессию, то в отпуск вы не уедете.
5: Тренировать мозг помогает и спорт. Для курсантов «Можайки» открыты 5 залов, где работают 20 секций по олимпийским и военно-прикладным видам спорта. А еще в Академии есть музей, экспонаты которого позволяют проследить всю историю вуза – от эпохи Петровских редутов до современных военно-космических технологий. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Сильные ливни обрушатся на Москву в выходные. Звучат предположения о так называемом эффекте Фудзивары, который породит суперциклон. Однако с этим согласны не все специалисты. О каком явлении идет речь, как появилось его название и почему прогноз погоды является спорным? На вопросы нам ответил сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
8: Эффект Фудзивары – это когда два активных циклона, иногда их бывает и три, то есть это три атмосферных вихра, подходят друг к другу на очень близкое расстояние. И возникают какие-то силы, пока точно не описаны, какие именно, которые эти циклоны сначала заставляют вращаться вокруг одного так называемого центра массы, а потом более сильный циклон поглощает все то, что менее активно. И вот этот эффект впервые в мире в 1921 году описал японский метеоролог Фудзивара. Главное, что нам нужно знать, это то, что этот эффект приводит к очень большим неточностям в прогнозе. Дело в том, что в атмосфере идет очень большая нестабильность, примешиваются разнородные воздушные массы. Вот отсюда возникает большая волатильность прогноза. Но что можно уже сегодня сказать? Во-первых, это будет очень интересно. Такое явление в средней полосе бывает раз в 10-15 лет. Второе, то, что мы знаем, этот процесс приведет к сильным осадкам, причем местами крупный град, а также это дает шкваловое усиление ветра до 28 иногда метров в секунду, и это дает, как правило, те самые варионки, которые соединяют облако и землю, я имею в виду смерчик.
4: По прогнозам, в столице выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это почти 70 литров воды на квадратный метр. Улучшение погодных условий можно ожидать лишь к середине следующей недели.
3: Утро на радио «Звезда».
4: 170 лет назад родился знаменитый ученый Никола Тесла. Уроженец Австрийской империи, серб по национальности и гений по призванию. Какие идеи изобретателя на много десятилетий опередили свое время? Что за войну токов он развязал с Томасом Эдисоном? И какие открытия Теслы мы ежедневно наблюдаем и сегодня? Ким Андреев о биографии выдающегося физика. В 9 лет он собрал свой первый прототип двигателя, привязал майских жуков к небольшим деревянным планкам и заставил конструкцию двигаться, чем вызвал восторг одноклассников. В будущем идеи Николы Теслы еще много раз поразят окружающих. Карьеру инженера он начнет в Будапеште, потом будет Париж и переезд в Нью-Йорк. В Америке поначалу будет работать в компании изобретателя Томаса Эдисона, но вскоре вступит с ним в научный спор, который назовут «войной токов». Кто выйдет из нее победителем, рассказывает научный журналист, популяризатор физики Вячеслав Голованов.
9: Эдисон продвигал постоянный ток, его было проще обеспечивать, но у него была проблема, не получается постоянным током передавать на большие расстояния большую мощность, то есть он просто затухает. А Тесла, он скооперировался с Веттингаузом, промышленник такой был, вот, и они стали продвигать переменный, и переменный оказался удобнее чисто с практической точки зрения. Ну вот, как все знаем, победила система переменного тока, мы все ей пользуемся каждый день.
4: Но, как это часто бывает, гениальный ученый окажется слабым бизнесменом. Когда компания Вестингауза столкнется с финансовыми трудностями, Тесла откажется от всех отчислений за свои изобретения в пользу новых опытов и в итоге прогорит. Но он все равно продолжит мечтать и творить. В 1888-м Тесла запатентует асинхронный двигатель, который станет основой почти для любой современной электроники, от фена до электромобиля. Ученый первым в мире опишет передачу радиосигналов, на несколько лет опередив Попова и Маркони, а еще продемонстрирует первое в истории электронное устройство на дистанционном управлении, продолжает Вячеслав Голованов.
9: Например, он сделал первый беспилотник, что сейчас, наверное, очень актуально. Правда, не летающий, а плавающий. У него там была радиоуправляемая лодка. Тогда еще даже слово «робот» не придумали, а он уже показывал, значит, радиоуправляемого практически дрона.
4: Но главной идеей Теслы так и не суждено было сбыться. В начале 20 века он придумал систему передачи данных и электрических зарядов на любые расстояния без всяких проводов. Но в его модели энергия вырабатывалась абсолютно бесплатно. Как только инвесторы это поняли, проект тут же свернули. Впрочем, даже это не сломило волю ученого. И спустя десятилетия в одном из интервью он предскажет то, что сегодня мы называем мобильным телефоном. Слова ученого цитирует кандидат физико-математических наук Николай Кравченко.
10: Когда беспроводная связь будет полностью развита, мы сможем общаться друг с другом мгновенно. И не только общаться, мы сможем видеть и слышать друг друга так же ясно, как при личной встрече. И приборы для этого будут до смешного простыми. Человек сможет носить их в жилетном кармане. Сегодня нет никакого сомнения. Мы носим эти приборы в жилетном кармане и передаем энергию на расстоянии.
4: В общении Никола Тесла был непростым. Всю жизнь следовал определенным цифрам, вплоть до количества салфеток на столе. Маниакально боялся микробов и избегал рукопожатий. Почти не вел записей своих открытий, полагаясь на память. И не слишком жаловал помощников. Но так ли это важно, если его человеческий гений оставил столь ощутимый след в нашей жизни? Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
11: В честь Николы Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока. Его имя носит аэропорт в Белграде и десятки улиц в разных странах, а также астероид и кратер на обратной стороне Луны.
3: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня! Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. Киевские спецслужбы пытались завербовать гражданина России для теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Об этом сегодня сообщили в Федеральной службе безопасности. Бундестаг Германии проголосовал против расширения военной поддержки Украины, следует из материалов на сайте немецкого парламента. Проект включал передачу Киеву крылатых ракет «Таурус» в максимально возможном объеме и производство дополнительных систем «Патриот». Несостоявшейся резолюции также предлагалось расширить возможности Украины по нанесению ударов по территории России. Министерство здравоохранения России планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для прогнозирования потребностей возможного дефицита в лекарственных препаратах. Сообщили в ведомстве. Ранее Минздрав ввел запрет на продажу недоброкачественных лекарств со истекшим сроком годности. Более половины врачей выступили за запрет суточных смен из-за рисков для здоровья, следует из результатов опроса. Суточное дежурство необходимо запретить при условии сохранения уровня дохода, как это уже существует у пилотов, машинистов и водителей-дальнобойщиков, уверены респонденты. Оптимальной альтернативой могли бы стать суточные только по желанию, считает почти треть опрошенных. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
12: На радио «Звезда».
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
14: О предметах и явлениях вокруг нас.
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
15: Программа создана с

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: За день кровь преодолевает по сосудам тела около 19 тысяч километров.
0: Факт второй.
2: Аорта, самая крупная артерия в организме человека по диаметру, равна садовому шлангу, а самые маленькие сосуды, капилляры, в 10 раз тоньше человеческого волоса.
0: Факт третий.
2: Кровь может менять вкус в зависимости от того, что вы ели. Чеснок, лук, специи, алкоголь и некоторые лекарства немного влияют на металлический запах и привкус крови.
0: Факт четвертый.
2: Кровь издревле считалась носительницей жизни. Поэтому в 17 веке было распространено суеверие, что при переливании крови реципиенту передается характер донора.
0: Факт пятый.
2: Кровь может запоминать прошлые инфекции на всю жизнь. В костном мозге и селезенке сохраняются особые клетки, которые продолжают производить антитела против болезней, которыми человек переболел десятилетия назад.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Представьте себе токарную мастерскую в Петербурге начала 18 века и царя ростом с 2 метра, который самостоятельно крутит ручку станка. Рядом невысокий подвижный человек в простом суконном кафтане. Это Андрей Нартов. Он приехал в столицу из Москвы, а теперь объясняет монарху, почему токарный нож должен ехать по станине в металлической каретке, а не дрыгаться в руках подмастерьев. До Нартова резьба по металлу оставалась ручной работой. Чтобы создать один единственный винт, мастер держал резец в руке и двигал его самолично, попутно крутя заготовку. Получалось не всегда ровно, долго и с большим количеством брака. Нартов придумал подставку – суппорт. Это такая каретка, которая едет вдоль заготовки, а в ней жестко закреплен резец. Повернул ручку – нож поехал ровно, как поезд по рельсам. Повернул другую – появилась резьба нужного шага. Все, теперь винт получается точно таким, каким его нарисовали на чертеже, и любой другой мастер сможет его повторить.
3: Ну ты кулибин.
4: Петр Первый пришел от нартовского изобретения в восторг. Он сам любил поработать, поэтому станок занял почетное место в кунсткамере. А новатору присвоили звание инженер-полковника и выделили ему собственную мастерскую у Адмиралтейства. Там Андрей Константинович продолжал улучшать свое детище. Добавил механизм для точного перемещения суппорта, придумал быстросъемные патроны и даже попытался сделать станок с числовым программным управлением. Правда, программа тогда записывалась на деревянном диске с насечками. Сегодня каждый завод, каждая мастерская работает с правнуками нартовского станка, а сам изобретатель остался в истории человеком, который превратил тяжелый труд в точную науку.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Радиограмма.
5: Сюжет сказки о рыбаке и рыбке Пушкина перекликается со сказкой братьев Гримм «Рыбак и его жена». У Пушкина старуха захотела стать владычицей морской, а в немецком варианте – папой римским.
6: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор, или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
8: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
6: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный на стадии подготовки. По данным спецслужбы, планировалось уничтожить инфраструктуру, личный состав и авиапарк с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин сам обратился в ФСБ и сообщил о готовящейся атаке. Когда были найдены беспилотники и он получил часть от обещанного вознаграждения, связь с украинской разведкой прервали. Спасенная российскими войсками при освобождении Константиновки 10-летняя девочка находится в детском учреждении под наблюдением врачей и психологов. Подробности о ее состоянии сообщила агентству ТАСС уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
2: Моя коллега, уполномоченная в Донецкой Народной Республике, навестила девочку Сонечку в социальном учреждении, где она временно находится. Ей оказывается медицинская, психологическая помощь. У девочки есть проблемы со зрением. Уже ее осмотрел офтальмолог, дал рекомендации, мы обязательно их отработаем. И самое главное сейчас – это спокойствие, благополучие девочки. Держу это на личном контроле.
1: 10-летнюю девочку обнаружили в одном из подвалов в Константиновке российские бойцы. Ребенок был там один. Военнослужащие южной группировки войск взяли шефство над ребенком и оберегали ее почти месяц. Помогали продуктами, дарили подарки, охраняли место, где она жила. А когда появилась возможность, перевезли ребенка в безопасное место. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму в сентябре будет не более 11 партий. По ее словам, заявки на участие подали именно столько политических сил, и больше документов от других не поступило. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», также 6 непарламентских партий. Все они освобождены от сбора подписей. Съезды уже прошли, теперь начнется регистрация кандидатов. Израиль передал американцам разведывательные данные о подготовке Ираном плана убийства Дональда Трампа. Это утверждают источники телеканала CNN. Предупреждение поступило на этой неделе. Американские чиновники не исключают, что доклад может быть попыткой премьера Израиля Нетаньяху повлиять на решение Белого дома для активизации военных действий. Банк России сегодня, 10 июля, вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей образца 2026 года. Ее лицевая сторона повторяет дизайн купюры 2022 года, посвященной Центральному федеральному округу. На оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты округа по аналогии с ранее обновленными банкнотами в 5000 и 1000 рублей. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве во второй половине дня возможен дождь с грозой. Водителям рекомендуется перед выездом проверить уровень омывателя в бачке, а также не парковаться у шатких конструкций, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 20 минут потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Осташковского до Алтуфьевского шоссе. Столько же займет путь по Рогачевскому шоссе, церкви в селе Киово до железнодорожного переезда. Пробка на 15 минут на Щелковском шоссе от границы одноименного района до реки Пехорка. 10 минут уйдет на проезд по Дмитровскому шоссе от Базарова до Икши. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: если можешь, прости.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Сегодня день воинской славы. День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Битва под Полтавой. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
4: В истории России немало битв, которые на протяжении последующей истории переосмысливались, меняли свое значение. Сегодня наш разговор пойдет об битве, которая смогла поменять свое значение просто кардинально, но при этом осталась Днем воинской славы России. Речь идет о битве под Полтавой, которая произошла 27 июня 1709 года. И я думаю, что, опять-таки, из школьных учебников истории каждый, наверное, там, или из учебников, или, может быть, из художественных произведений помнит вкратце историю этой битвы, то, что шведы были разбиты. Это было первое такое именно крупное поражение шведской армии во главе с Карлом XII. Хотя война на этом не закончилась, но, тем не менее, перелом в этой войне был обозначен. И очень показательно, что если предшествующие битвы в русской истории, имеется в виду, которые происходили в XIII, XIV, XVI веках, они обычно увековечивались в виде каких-либо церковных памятников. Создание церкви, храма, посвященного той или иной битве, вот это было такой обычной традицией. В начале XVIII века Петр I кардинально меняет эту традицию, или, точнее говоря, создает новую традицию, а именно спустя несколько месяцев после Полтавской битвы совершается в первый или один из первых, по крайней мере, в истории России парадов, который сопровождается демонстрацией символики, которая должна была обозначить смысл этой битвы. А именно в качестве таких символов, которые несли с собой войска, демонстрируя всем желающим, это были символы рака и льва. Казалось бы, почему две такие фигуры? Ну, лев как символ Швеции, который отражен на гербе, а рак – это тот знак зодиака, во время которого, собственно, битва произошла, напоминаю, 27 июня, и поэтому с точки зрения Петра, который сам разрабатывал вот эту церемонию празднования, это должно было объяснить и увековечить, и сделать максимально наглядной память об этом событии. Но такое вот шествие или парад – это, конечно, значимое событие, но оно быстро забывается, хотя на гравюрах оно осталось запечатлено, поэтому требуются какие-то и другие способы эту память сохранить. Ну, опять-таки, чтобы далеко не уходить от традиции, в качестве такого памятника было избрано создание церкви, которая была воздвигнута на месте Полтавской битвы и которая получила свое название в честь святого, день которого приходился на день этой битвы. А именно звали этого святого Самсон Странноприимец. Это такой святой римского времени, христианский святой, может быть, не самый известный, но, тем не менее, в святцах именно на этот день приходилась Полтавская битва. А дальше происходит совершенно уникальная вещь, а именно, когда один Самсон или Самсон заменяется своим более известным тезкой. А именно, уже 25 лет спустя, в 1734 году, возникает вопрос, а, собственно, как нужно увековечить память о уже более-менее круглой дате, 25 лет со времени Полтавской баталии. Появляется идея создания памятника, центральным персонажем которого становится как раз Самсон. Я думаю, что памятник нам всем прекрасно известен как Самсон, раздирающий пасть льву. Причем обратите внимание, что здесь даже находится обоснование такому образу, такому персонажу, который уже относится не к истории христианства, а к Ветхому Завету, потому что Самсон – это персонаж Ветхого Завета. Да, Самсон, раздирающий пасть льву, лев опять как символ Швеции и Самсон как победитель Швеции. Так что, когда в следующий раз доведется оказаться в Петергофе, обратите, пожалуйста, внимание на то, что памятник – это прежде всего напоминание о тех временах, когда память о Полтавской баталии, память о Полтавской битве воплощается в виде такой вот яркой, пусть даже немного ошибочной фигуры.
3: Битва под Полтавой.
2: Область знаний.
4: Но если в 18 веке памятники, которые должны были увековечить события, а именно Полтава, как наиболее яркое сражение Северной войны, они ставились, то к первому круглому юбилею, который происходит в начале 19 века, то есть столетия со дня этой битвы, появляется, во-первых, аналогичный памятник в Киеве, тоже образ Самсона, именно подчеркиваю, как ветхозаветного Самсона становится уже общепринятым применительно к этой битве и вообще к Северной войне. Но при этом само по себе это событие проходит, ну, практически незамеченным. То есть никаких особых мероприятий, никаких особых торжеств, связанных с отмечанием этого события, мы не наблюдаем. Но за

0: Мазепа – это пример романтического героя. Поэтому вот та история, которая оказывается описана в поэме Пушкина про любовь девушки к гетману Мазепе, это сознательное использование им романтического штампа, но которое вписывается им в реалии отечественной истории, как бы, естественно, переосмысливая и самого Мазепу, превращая его из романтического героя в предателя. И тем интереснее, что вот этот вот отказ от этого первоначального названия связан как раз был с тем, что Пушкин считал, что если он дает поэму Мазепа, это будет слишком сделать его подражателем вот этой романтической традиции, прежде всего, Байрона. И это как бы показательный момент, что внимание к Полтавской битве и внимание к образу гетмана Мазепы, оно приходит в XIX веке именно из художественной литературы и дальше уже закрепляется. Причем Мазепа, спустя долгое время, когда о нем вообще особо не вспоминали, он возвращается в качестве исторического персонажа, правда, персонажа естественно отрицательного. В 1909 году, когда намечается очередной юбилей, 200-летие со дня битвы, это мероприятие оказывается очень подготовленным. То есть здесь как раз создается отдельный оргкомитет, который направлен на то, чтобы провести и торжественные шествия войск, и прибытие государя-императора на поле под Полтавой ожидается, и, разумеется, целый ряд других явлений, событий, которые должны эту битву увековечить. Ну, что касается самого шествия, здесь хочу обратить внимание на то, что это не просто парад войск, он сопровождается и появлением еще одной уникальной святыни, связанной с Полтавской битвой, а именно Каплуновской иконы Божьей Матери. Дело в том, что в XVIII веке фиксируется существование такой иконы из села Каплуновка около Полтавы, которая связана с событиями Северной войны. А именно икона, которую пытались уничтожить шведы, но у них ничего не получилось, и поэтому эта икона впоследствии была признана чудотворной, опять-таки на основании того, что около нее совершались какие-то чудеса. Вот к началу XX века история этой иконы превращается уже в общепризнанную, и поэтому сама икона выступает в качестве одной из тех святынь, которые должны продемонстрировать не просто значимость этого события, значимость одной из битв в истории России, но и связь этой битвы с тем, можно сказать, божественным покровительством, которое Российская империя оказывается. Что самое интересное, впоследствии эта Каплуновская икона пропадает, и хотя сейчас существуют списки этой иконы, это именно поздние списки, где находится оригинал, так и неизвестно. То есть это вот такая утрата, которая произошла, поэтому, к сожалению, никаких исторических исследований этой иконы с точки зрения того, как и когда она появляется, провести не удалось. Но наряду с достаточно традиционными такими церемониями, связанными с празднованием, появляются и какие-то новые сюжеты, новые варианты. Во-первых, устанавливаются памятники, причем несколько памятников, которые были установлены, они связаны не столько с самой Полтавской битвой, потому что памятники ей уже были, сколько с памятниками героям этой битвы. В 1909 году устанавливается памятник в Полтаве полковнику Келину, который был комендантом этого города. Напомню, что Полтава была осаждена, и, собственно, войско Петра I шло для снятия осады с этого города, пока его не успели взять. Вот комендант Полтавы, полковник Келин, как раз герой, который не сдался шведам и не сдал им город, вот памятник ему создается. А буквально за несколько лет до революции, в 1914 году, в Полтаве становится памятник и Василию Кочубею, как человеку, который предупреждал, напомню, классический сюжет, предупреждал о коварстве Ивана Мазепы и в силу этого, пусть посмертно, но как бы таким героем стал. Что здесь очень показательно, что памятник простоял всего 4 года. И когда в 1918 году на территории Украины была провозглашена Украинская республика, этот памятник, как оскорбляющий память Мазепы, был снесен. То есть простоял он всего несколько лет.
1: Область знаний.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям. World Vita.
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась

0: в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Битва под Полтавой. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
4: Область знаний.
6: Если вот эти вот события начала 20 века, то есть предреволюционные, они показывают, что этой битве уделяется очень большое внимание, вплоть до того, что там даже фильм отдельный был снят, посвященный событиям Полтавского сражения, в частности, как раз описывающий гетмана Мазепу, один из таких первых полномасштабных русских фильмов, то после революции, конечно, вот память об этой битве постепенно исчезает. Ну, не совсем, конечно, но интерес к ней носит такой очень периодический характер. То есть в 50-е годы 20 века, когда приближается очередной небольшой юбилей, 250-летие, очень показательно, что эта битва начинает восприниматься и начинает транслироваться, в контексте уже такой, можно сказать, советской риторики, как победа трех народов, русского, украинского и белорусского, над шведами, над как бы завоевателями. При том, что сами шведы, напомню, к этому моменту уже давным-давно являются нейтральным государством, не принимающим участие ни в каких военных действиях, но, тем не менее, что очень показательно, что, несмотря на такую трактовку, самих шведов к участию в этих торжествах вообще хоть к какому-то привлечению не происходит, в отличие, допустим, от событий 1909 года, где шведская делегация в этих событиях участвовала. Ну, почему? Потому что там вопрос был не только в том, что празднуется какое-то поражение, а дело в том, что после Полтавской битвы, это достаточно интересный факт, многие пленные шведы остались в России, еще несколько десятилетий служили в русской армии. Последние из них возвращались из плена спустя 30 лет после завершения самой битвы. То есть в этом смысле Полтавская баталия, и другие битвы времен Северной войны, они привели к тому, что на службе в России оказались сотни тысяч представителей как раз шведского государства, и многие из них успели послужить на благо своей новой отчизны. Поэтому вот события как раз советского времени показывают, что несмотря на восстановление музея, который был до революции создан, его восстановили, как бы его экспозиция пополнялась, но при этом какого-то пристального внимания к этой битве особенно не уделялось. Что происходит впоследствии? А впоследствии происходит очень интересная вещь. Дело в том, что после того, как Советский Союз распадается в 91 году, территория, место этой битвы оказывается за пределами, собственно, современной России. И несмотря на то, что в 95 году указ, который устанавливает дни воинской славы, Полтавская баталия, то, разумеется, вошла, но ситуация получилась достаточно парадоксальная. Днем воинской славы России становится день, становится битва, сама территория отмечания которой находится за пределами России. И понятно, что по мере того, как в 90-е годы политика, и в том числе историческая политика Украины, начинает существенно меняться, понятно, что и переосмысление самой этой битвы происходит. Очень показательно, что как меняется прежде всего экспозиция музея, который был посвящен как раз Полтавской битве, как он постепенно становится музеем истории Украины 17-18 веков. Там появляются отдельные залы, посвященные казакам, отдельный зал, посвященный гетману Мазепе, отдельный зал, посвященный, как это ни странно, взаимоотношениям шведского и украинского государства. Поэтому в этом качестве, в этом смысле Полтавская битва, которая для России безусловно, сохраняет свою значимость, даже находясь за пределами, имеется в виду территория, для Украины эта битва приобретает, ну, достаточно специфическое значение. То есть получается, что в контексте того, что герои в очередной раз меняются местами, Мазепа становится героем, и рассматривает битву, в которой Мазепа, который, опять-таки, подчеркиваю, на Украине рассматривается как один из основоположников украинской государственности, битва, в которой он терпит поражение, становится достаточно сомнительным таким мероприятием. Тем не менее, в 2009 году, когда, как вы понимаете, намечается очередной юбилей, 300-летие этой битвы, 1709-2009, естественно, появляется указ тогдашнего украинского президента Виктора Ющенко с очень красноречивым названием про отмечание 300-летия событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Украины Ивана Мазепы и созданием Украинско-Шведского союза. На празднование этих событий приглашаются три страны, которые рассматривают как участники этой битвы. Это, собственно, Швеция, это Россия и это Украина, в честь чего в 2009 году создается ротонда примирения, подводится такой некий символический итог вот этому противостоянию, этой вражде, который должен подчеркнуть, что 300 лет спустя эти народы находятся в ситуации мира друг с другом.
5: Битва под Полтавой.
4: Область знаний.
6: Причем сами по себе эти отмечания, которые должны были продемонстрировать прежде всего мирный характер взаимоотношений, они оказываются омрачены различными скандалами, которые носят, я бы сказал, немного такой комичный характер. В частности, один из местных заводов решил к юбилею Полтавской битвы выпустить бутылки водки в виде главных действующих героев, а именно Карла XII, Петра I и Ивана Мазепы. И после того, как эти бутылки были выпущены, разразился грандиозный скандал, потому что выяснилось, что две эти бутылки, Карл XII и Петр I, размером 0,75 литров, а Иван Мазепа 0,5. Это, конечно, немного комичная ситуация, но вот как бы она была воспринята как, опять-таки, оскорбление памяти Ивана Мазепы. Что хочется подчеркнуть? Напоминаю, это 2009 год, и это ситуация, когда так или иначе в этих мероприятиях участвуют три державы, три государства, три страны. И когда в рамках подготовки к этому юбилею предлагается на Украине создание памятника Ивана Мазепы на территории Полтавы, большинство жителей Полтавы голосуют против этого памятника, и памятник не устанавливается. Проходит всего несколько лет, в 2016 году памятник Ивану Мазепе в Полтаве ставится. То есть это тот момент, та ситуация, которую мы видим, которая связана с тем, что на протяжении буквально считанных лет происходит очень сильное изменение трактовки этой битвы, и это отражается, как я уже говорю, и в тех памятниках, которые увековечивают сейчас память об этой битве, и в тех событиях, и в тех музейных экспозициях, которые создаются в музее. То есть музей никуда не делся, но он очень плавно меняет свое предназначение, переставая указывать на значение Полтавской баталии и в большей степени указывая и подчеркивая значимость Украинско-Шведского союза в начале XVIII века. Что здесь можно сказать? С одной стороны, трудно вычеркнуть из истории ту битву, которая в ней реально была, и трудно перечеркнуть значение этой битвы, по крайней мере, для Российской империи, которая еще будет провозглашена через 12 лет, но Российская империя с точки зрения характера государственного устройства, а не с точки зрения формального наименования. Трудно перечеркнуть то значение, которое победа над Швецией имела для укрепления позиции России и на территории Балтики, и с точки зрения вообще ее закрепления в качестве одной из европейских и даже шире мировых держав. Но при этом дальнейшая трактовка этой битвы, или точнее говоря, то, каким образом место битвы оказывается за пределами России, показывает, что это такая очень трагичная история того, как в результате какой-то политической деятельности, к сожалению, те или иные исторические факты могут подвергаться забвению или переинтерпретации. А здесь надо сказать, что это не только ситуация России, в этом зачастую оказываются и другие государства. Достаточно вспомнить Сербию, которой национальная дата ключевая – это день Косовской битвы. Но проблема в том, что территория Косовской битвы сейчас располагается на территории Косово, то есть на территории непризнанного государства, за пределами территории Сербии. И в этом смысле этот день, безусловно, останется днем воинской славы для России, я имею в виду Полтавскую баталию, день Полтавской битвы 27 июня 1709 года. Но при этом, как это печально не звучит, он постепенно, обратите внимание, устраняется из такой живой памяти, просто потому, что какие-то события, какие-то церемонии, какие-то ритуалы связаны с этой битвой, к сожалению, просто оказывается негде проводить. И в этом смысле подчеркивание значимости тех событий, тех дней, которые входят в перечень невоинской славы России, разумеется, должно сопровождаться еще и какими-то церемониями, какими-то ритуалами, которые должны будут эту память подчеркивать, иначе, к сожалению, это просто останется лишь строчками в нормативном документе.
5: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
4: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы,
2: страны Евросоюза,
1: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в
9: мире.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ФСБ предотвратила крупномасштабный теракт на военном аэродроме в Ростовской области. По замыслу украинских спецслужб, с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом планировалось атаковать самолеты, инфраструктуру и личный состав. Россиянин, которому поступило предложение от украинских спецслужб, добровольно обратился в ФСБ. Под контролем силовиков он получил координаты тайника с беспилотниками, после чего дроны были обезврежены. После деактивации дронов связь с иностранной разведкой прервалась. В ФСБ напомнили, что своевременное предупреждение властей и отказ от преступления освобождают от уголовной ответственности. ЦИК принял документы для выдвижения кандидатов в Госдуму уже от 9 партий. Среди них все 5 парламентских партий, а также 4 не входящие в состав парламента. На данный момент заверены списки 5 политических сил. Всего же право участвовать в выборах имеют 17 партий. Но предвыборные съезды провели 11 из них. Все они освобождены от сбора подписей. Прием документов продлится до 12 июля. Движение на Нижегородской улице в Москве восстановлено после утреннего ДТП с участием автобуса и «Газели». По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила, столкнулся с пассажирским автобусом, после чего тот выехал на тротуар и врезался в рекламный щит. Пострадали 25 человек, в том числе водитель автобуса. Мосгортранс окажет пострадавшим всю необходимую помощь и намерен добиваться привлечения виновника к ответственности. Желтый уровень опасности из-за грозы продлен в столице до вечера пятницы. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Московской области. Подробнее о погоде в регионе в студии телеканала «Москва-24» рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Финал рабочей недели будет более дождливым. На столицу прольется еще до 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. Ожидаются локальные грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. Ну и, конечно, самое интересное нас ждет в выходные. Сработает так называемый эффект Фудзивары, который, собственно говоря, и породит вот этот суперциклон.
1: Как ранее сообщал Гидрометцентр, продолжительные ливни и грозы в конце недели накроют как минимум 30 российских регионов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Гюйс.
1: У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок.
0: Форма и содержание.
2: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
2: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: обмундирования.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывали детей.
3: Отравился Керенов.
4: А Литинге шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Царь 17 сатрапий, царь Египта двух корон.
8: Писал поэт Валерий Брюсов об Александре Македонском, подчеркивая широту его владений. Кстати, выдающегося полководца нередко называют создателем самой огромной империи в истории человечества. Но верно ли это?
6: А вот и нет.
8: Слово «самый» и фамилия Македонского постоянно соседствуют, и не мудрено. Фигура легендарная. Он действительно покорил множество земель, от Балкан до Индии. Историки пишут о завоеванных им 5 миллионах квадратных километров территорий. Однако это рекорд только для античного мира. Потом империи будут в разы крупнее.
6: Исторические мифы и заблуждения.
8: Взять Монгольскую империю. По разным оценкам, ее площадь составляла от 24 до 33 миллионов квадратных километров, то есть в 5, а то и 6 раз больше державы Александра Великого.
9: А какой еще пример?
8: Огромна была по площади и Британская империя в начале 20 века. Свыше 30 миллионов квадратных километров.
6: А вот и да.
2: Вокруг меча.
10: 1954 год. В Обнинске дала ток первой в мире промышленная атомная электростанция. На экраны выходит японский фильм «Годзилла». В центре Москвы на Красной площади открывается ГУМ. В Швейцарии проходит 5-й чемпионат мира по футболу. В 1954 году ФИФА отмечала юбилей – 50 лет с момента создания. Поэтому чемпионат мира было решено провести на родине футбольной федерации в Швейцарии. Вновь в отборочных матчах не оказалось сборной СССР. После поражения на Олимпиаде 1952 года советское руководство предпочло не рисковать. Зато были возвращены в лоно ФИФА немцы в лице сборной ФРГ и японцы. Фаворитом турнира все считали сборную Венгрии. Она не знала поражений аж с 1950 года. Из 32 международных матчей она выиграла 28, а 4 закончились в ничью. Казалось, для нее нет преград. Четвертьфинальный матч Венгрия-Бразилия был назван журналистами «Битвой при Берне». Он действительно больше напоминал побоище, чем спортивную игру. И закончился, соответственно, коллективной дракой на поле, а потом и под трибунами. Разнимать игроков пришлось полиции. А в полуфинале Венгрия встретилась с действующим чемпионом мира Уругваем. Игра была равной, но Венгрия оказалась более удачливой и повела в счете. Но буквально за пару минут до конца матча уругваец Хуан Хохберг забивает гол. Счет становится равным. В порыве радости уругвайские игроки так навалились на автора гола, что тот потерял сознание. Замен тогда не было. Оставшись в меньшинстве, уругвайцы пропустили 2 гола в дополнительное время и проиграли. Финал со сборной ФРГ должен был стать легкой прогулкой для венгров. Ведь они уже обыгрывали немцев на этом турнире. Причем со счетом 8-3. Правда, было одно «но». В тот раз немцы выставили резервный состав, чтобы дать своей команде отдохнуть. И сейчас венгры встретили совсем другую команду. Похожим был только цвет формы. В результате 3-2 в пользу сборной ФРГ. Удивительная победная серия венгров закончилась так не кстати. Всего в одном шаге от футбольной короны. И что самое печальное, больше Венгрия никогда не окажется так близко к чемпионскому титулу. Турнир в Швейцарии оказался невероятно зрелищным и результативным. Среднее количество голов в матчах 5,38. Рекорд на все времена. Также на этом чемпионате взошла звезда немецкой сборной. И, как показало время, взошла она всерьез и надолго. Год 1954. Швейцария. 5-й чемпионат мира по футболу.
2: Радио «Звезда».
0: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
0: Северо-западная часть Северной Атлантики. Ньюфаундлендская банка. Это не просто какая-то там огромная стеклянная колба, где законсервирована знаменитая собака-водолаз породы Ньюфаундленд. Нет. На этот раз никаких страстей. Ньюфаундлендская банка – это такой район в океане, где, по мнению знатоков, очень много атлантической рыбы. Большой, мелкой, вкусной и очень вкусной. Расположена эта самая банка вблизи одноименного канадского острова Ньюфаундленд, что в переводе на русский язык означает «новооткрытая земля». А вот теперь стоп. Что значит «новооткрытая»? Кто ее раньше всех открыл? А потом что, опять закрыл? И через несколько лет заново откупорил? Так что ли? Непонятно. Но всему есть объяснение. Давным-давно жили на большом острове индейцы. Холодно им было. Попрятались аборигены в свои вигвамы. Сидят, томагавки точат. Скукотища! И вдруг стук в дверь и возглас. «Откройте! Военкомат!» Вот это новость! Все краснокожие призывники тут же по углам забились, и только он, гордый вождь по прозвищу «Большие рога», решил выйти, поговорить с официальными представителями Министерства обороны. Вышел, смотрит. Перед ним мужичок с ноготок. Весь от мороза дрожит, все ж таки на улице минус 32 градуса. А это не шутки, даже в Канаде.
11: «Чего надо?»
0: – спросили большие рога и слегка насупились. Незнакомец индейцу и отвечает. «Я, мол, известный европейский путешественник. Звать меня Джон Кэбот или Кабот. Хотя родился я в Италии, и настоящее мое имя – Джованни Кабота». Про военкомат пошутил. «Юмор такой. Вы мне лучше скажите, куда это я приплыл и как это место называется?» Получил тогда Джованни Кабота индейским бубном по голове, потому что думать надо, когда шутишь. А заодно и ответ получил. «Ньюфаундленд это! Ньюфаундленд! Сколько ж можно нас открывать?» Спрашивается, почему вождь краснокожих так осерчен? Да потому что остров этот кто только раньше не находил. Викинги, португальцы, французы, испанцы, англичане вроде как тоже приезжали, но потом об этом самом канадском острове намеренно умолчали. А зачем рассказывать кому-то, где на самом-то деле клад зарыт, то есть где очень-очень много разной рыбы? Правильно, незачем. Вот и открывали европейцы остров Ньюфаундленд каждый раз заново. Отсюда и название «Новооткрытая земля». Только вот что, ребят, у аборигенов об этом лучше не спрашивайте, если не хотите получить бубном по голове. Подобные вопросы местных жителей раздражают. Истории с географией.
12: Бросай якорь. Все, приплыли.
13: Как шведский король Карл VI сделался 12-м? Зачем солдаты Семеновского полка менялись мундирами с новгородцами? И почему медаль гетмана Мазепы оказалась неподъемной? Полтавская битва. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Статья в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 30 октября 1837 года.
3: Мы твердо убеждены, что этот день замечательный в летописях не только Петербурга, но и целой России. Что Царскосельская железная дорога будет первым шагом к устроению в нашем Отечестве этих путей сообщения, и что они произведут благотворные последствия, которые даже нельзя вполне предвидеть.
2: Так оно и вышло. Последствия оказались самыми благотворными. Вместе с железными дорогами развивалась вся страна.
1: Пути сообщения. Царскосельская железная дорога.
2: В августе 1834 года по приглашению Горного ведомства в Россию для обозрения уральских заводов прибыл австрийский инженер Франц фон Герстнер. Европейца потрясли размеры Российской империи. Еще бы! Ему пришлось плыть на Урал по рекам и трястись в бричке полмесяца. Неудивительно, что вскоре после этой поездки он представил на имя императора Николая I записку, в которой, в частности, говорилось:
4: «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России».
2: К записке прилагался план сооружения сети железных дорог от Петербурга до Москвы и от Москвы до Нижнего Новгорода и Казани. Герстнер не был новичком в строительстве. К тому времени он уже построил железную дорогу у себя на родине. Правда, работала она на конной тяге. А что говорили противники, коих нашлось немало?
5: «Да не поедет наш русский человек по этой железке! Характер не тот! Куры в деревнях около этих дорог перестанут нести яйца! Отчего? От испуга! Есть вероятность, что у пассажиров от столь быстрого передвижения поезда разовьется болезнь мозга!»
2: Герстнер не получил привилегии на постройку железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Зато ему разрешили строительство небольшой опытной дороги Санкт-Петербург-Царское село-Павловск протяженностью 27 километров.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Царь денег на проект не дал. Создали акционерное общество, привлекли частный капитал, строили тяжело, делали насыпи, клали каменные мосты, осушали болота. Работали крестьяне и городские мастеровые. Но, наконец, построили. Привезли английские паровозы, вагоны. 30 октября 1837 года ровно в 12:30 локомотив свистнул, и 8 вагонов с благородной публикой отправились в Царское село. Простолюдинов прокатиться не пустили. Управлял паровозом сам Герстнер. Публика была в восторге. Петербургский вестник написал на следующий день:
5: 60 миль в час. Ужасно подумать. 35 минут туда и 27 минут обратно. Невероятно.
2: Долгое время поездка по новой дороге считалась досугом столичной знати. Многие ездили на шикарные концерты, которые устраивались в здании Павловского вокзала. Например, там выступал Иоганн Штраус. За 5 лет дорога окупилась и стала приносить доход. Кроме того, При ее строительстве и эксплуатации получили бесценный опыт многие русские железнодорожные инженеры. Словом, первый блин вышел вовсе не комом. В феврале 1842 года Николай I распорядился о сооружении железной дороги Санкт-Петербург-Москва протяженностью 650 километров. И строили ее уже русские инженеры.
1: Царскосельская железная дорога. Пути сообщения.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
9: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
11: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки. И без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В федеральном бюллетене на выборах в Госдуму в сентябре будет не более 11 партий. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, 6 политических сил из 17, которые имеют право участвовать в выборах, не воспользовались этой возможностью. Среди подавших заявки все 5 парламентских партий, а также 6 не входящих в состав парламента. Все они провели съезды. Прием документов продлится до 12 июля, после чего начнется регистрация кандидатов. Более 14,5 тысяч иностранцев выдворены из России в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Всего пресечено свыше 60 тысяч правонарушений в сфере миграции. В половине случаев иностранным гражданам был запрещен въезд в страну. К административной ответственности привлечены 10 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение мигрантов к труду. Второй этап операции запланирован на октябрь. Более 2 миллионов опасных аккаунтов и групп в мессенджерах заблокировал Роскомнадзор в прошлом году. При этом риски распространения деструктивного контента среди детей по-прежнему сохраняются. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Если с детьми в рамках разговора о важном, Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывают, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. Огромное количество групп деструктивных по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира.
1: Лантратова призвала родителей ответственно отнестись к обсуждению с детьми тематики интернет-угроз. По ее мнению, если мамы и папы сами осознают опасности в сети, они смогут открыто говорить о них с ребенком. Центральный банк вводит в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту. Она посвящена Центральному федеральному округу. На оборотной стороне разместили стилизованное изображение его карты. Защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствует аналогичной банкноте выпуска 2022 года. В Башкирии смерч обрушился на село Урганово. Стихия сорвала крыши с домов, повредила линии электропередачи и газопровод. Глава администрации Учалинского района и оперативный штаб уже работают на месте. Аварийные бригады ведут восстановительные работы. Местные жители в соцсетях опубликовали видео разрушенных строений и оборванных проводов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
2: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. Это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то

0: 8-800-777-36-73. 8-800-777-36-73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73.
0: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8-800-777-36-73. 8-800-777-36-73. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8-800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
5: От слов к делу.
4: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
5: От слов к делу. Военные училища России.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
1: От слов к делу.
2: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
1: От слов к делу.
2: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15,5 тысяч прыжков с парашютом, а его достижения занесли в книгу рекордов Гиннесса.
1: От слов к делу.
2: Всегда и везде.
1: Филиал учебно-научного центра Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: На протяжении долгих веков люди использовали целебные растения для укрепления иммунитета, особенно зимой. Сейчас такие культуры называют природными иммуномодуляторами. Вспомним некоторые из них. На сухой скалистой местности Средиземноморья отлично растут пряные тимьян и шалфей. Но кроме ароматов, они ценятся еще и как противомикробные травы. Хвоя сосны из снежных сибирских лесов содержит большое количество витамина С, в 6 раз больше, чем в лимоне. Например, чай из сосновых иголок местное население издавна использовало и для борьбы с простудой, и для лечения куда более серьезной болезни – цинги, вызываемой дефицитом этого витамина. Корень лакрицы – основа традиционной китайской медицины. В течение тысячелетий в Поднебесной им лечат больное горло. На Руси же из солодки, а именно так лакрица известна у нас, также делали отвары с отхаркивающим действием. Сегодня в аптеках продаются леденцы от кашля на ее основе. А скандинавы придумали даже лакричный жевательный мармелад. Лучшим средством для поддержания иммунитета в аюрведе, древней индийской медицинской системе, признается чай тулси из листьев священного базилика. Еще он регулирует гормон стресса, что, безусловно, важно для крепкого здоровья. Свойства растения считают целительными и для души, поэтому индусы сажают его около храмов и домов. Однако и более привычные нам чеснок, имбирь и клюква при регулярном употреблении, если не вылечат, то точно поддержат защитные функции организма.
3: Всемирная энциклопедия еды.
5: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту о рекордных результатах ЕГЭ. Более 330 тысяч выпускников набрали 70 и выше баллов, что на 52 тысячи больше прошлогоднего показателя. Фактически каждый второй школьник получил высокий результат. Основной период экзаменов прошел штатно. На пересдачу одного предмета подали заявление почти 149 тысяч человек. Самым популярным стало «Общество знания». Число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и другим естественно-научным предметам, достигло 146 тысяч человек. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Физика показала самую высокую динамику роста среди всех предметов по выбору. Такой рост в Минпросвещении связывают с системной работой по модернизации образования, строительством новых оснащенных школ, открытием технопарков, кванториумов, а также с введением физики как обязательного вступительного испытания на инженерные специальности в ведущих вузах. Российский школьник стал единственным в мире, кто решил на Олимпиаде задачу по криптографии. Подробнее об этом абсолютный чемпион Международной Олимпиады по кибербезопасности Даниил Мелехов рассказал «Ньюм ТАСС».
2: Наверное, мне больше всего запомнилось задание по криптографии на сеть Фейстеля. Это несколько математических операций, которые преобразуют данные таким образом, чтобы они были зашифрованы. И приватный ключ не разглашается. Необходимо расшифровать полученные данные. Это достаточно сложно, сводится к теоретической математике, к решению системы линейных алгебраических уравнений. Я потратил на нее примерно 2 часа на одном из туров, но она стоила крайне много баллов, и я был единственный, кто ее решил.
1: Школьная сборная России завоевала на Международной Олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе 4 медали и стала абсолютным чемпионом турнира. В финале наша команда встретилась с талантливыми школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США. Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки для нутрициологов. В нее вошли основы оказания экстренной помощи, принципы питания беременных и детей, а также вопросы здорового питания россиян. Специалистов научат консультировать по спортивному питанию и биодобавкам. Пройти обучение смогут только врачи и специалисты со средним медицинским образованием. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснял, что нутрициологам нужно профильное образование, поэтому была введена отдельная специальность. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: За день кровь преодолевает по сосудам тела около 19 тысяч километров.
1: Факт второй.
3: Аорта, самая крупная артерия в организме человека по диаметру, равна садовому шлангу, а самые маленькие сосуды, капилляры, в 10 раз тоньше человеческого волоса.
1: Факт третий.
3: Кровь может менять вкус в зависимости от того, что вы ели. Чеснок, лук, специи, алкоголь и некоторые лекарства немного влияют на металлический запах и привкус крови.
1: Факт четвертый.
3: Кровь издревле считалась носительницей жизни. Поэтому в 17 веке было распространено суеверие, что при переливании крови реципиенту передается характер донора.
1: Факт пятый.
3: Кровь может запоминать прошлые инфекции. На всю жизнь в костном мозге и селезенке сохраняются особые клетки, которые продолжают производить антитела против болезней, которыми человек переболел десятилетия назад.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
4: Очень важные вопросы.
5: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
6: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
7: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего инской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
4: Очень важные вопросы.
8: Как шведский король Карл VI сделался 12-м? Зачем солдаты Семеновского полка менялись мундирами с новгородцами? И почему медаль гетмана Мазепы оказалась неподъемной? Полтавская битва в программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ФСБ предотвратило крупномасштабный теракт на военном аэродроме в Ростовской области. По замыслу украинских спецслужб, с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом планировалось атаковать самолеты, инфраструктуру и личный состав. Россиянин, которому поступило предложение от украинских спецслужб, добровольно обратился в ФСБ. Под контролем силовиков он получил координаты тайника с беспилотниками, после чего дроны были обезврежены. Затем связь с иностранной разведкой прервалась. ФСБ напомнили, что своевременное предупреждение властей и отказ от преступления освобождают от уголовной ответственности. Вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива и очередей на заправках. Причина – внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. При этом, по его словам, мощностей в стране достаточно. Крупные нефтяные компании держат цены на уровне не выше инфляции. Однако, как отметил Новак, в условиях дефицита активизировались перекупщики, которые пытаются спекулятивно завышать цены. Федеральной антимонопольной службе поручено внимательно следить за ситуацией. Для стабилизации внутреннего рынка введен временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Анкара продает приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета «Хюриет». Покупателями, по данным издания, могут стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Отмечается, что перепродажа С-400 может привести к снятию американских санкций и возвращению Турции в программу поставок истребителей F-35. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, отметил, что тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных. У Москвы были контакты с Анкарой по этой теме, и эти контакты будут продолжены. Стало известно, во сколько обойдется россиянам летний отдых на Черноморском побережье. Цены поднялись в среднем на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Подробнее рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: В Краснодарском крае это обходится в среднем в июле порядка 50 000-60 000 на 10 дней на человека. Это с размещением комфортной 3- или 4-звездочной гостиницы на базе завтраков, либо вообще без завтрака.
1: Спрос на направление Черноморского побережья этим летом увеличился на 4% в сравнении с прошлым годом, приводит статистику отечественный сервис по бронированию. Наибольший рост спроса зафиксирован в Анапе, Витязево и Кабардинке. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

печали. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал...

посмотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. И сегодня с нами на прямой связи из Сербии, из Белграда, Слободан Стоичевич, сербский писатель и публицист. Слободан, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Слободан, а почему попросили вас выйти на связь? Крайне интересно, что сейчас происходит в Сербии на Балканском полуострове. Почему? Потому что совершенно очевидно, в момент, когда разворачивается такая серьезная борьба, в целом в геополитическом пространстве, когда она обостряется, саммит НАТО очередной проходит и так далее, и так далее. Для нас, конечно же, интересно, что будет с Сербией. Ясно, что все последние годы очень упорно идет борьба за Сербию, за тот курс, который выберет Белград. И совершенно очевидно, что наши западные непартнеры никак не хотят ослабить хватку и очень активно работают на территории Сербии на предмет того, чтобы оторвать ее от России. Мы знаем, что в Сербии грядут парламентские выборы осенью. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил о том, что досрочно сложит себя полномочия президентские, как бы уходит, но, с другой стороны, не уходит, потому что, судя по всему, он планирует возглавить правительство уже в качестве премьер-министра. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить, и в первых строках, наверное, так задам вам вопрос, как бы вы сегодня, на текущий момент, оценили бы ситуацию? Вот что сейчас в Сербии происходит, какова диспозиция?
2: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили вот в передачу. Ну, что можно сказать? Вот ситуация здесь накалена до предела, и, скорее всего, к сожалению, еще будет накаливаться. Уже полтора года, если не больше, идут студенческие протесты и демонстрации по поводу того, что там была трагедия в ноябре позапрошлого года. Упал козырек, 16 человек погибло.
1: Козырек у здания.
2: Да, козырек у здания, да, железнодорожного вокзала в Новом Саде. И с тех пор идут как бы студенческие демонстрации, ну, волнения. Ну, надо вспомнить, что перед этим были другие. Там по поводу школьного расстрела, который был в 2023 году, тоже были демонстрации. Перед тем были тоже демонстрации по поводу какого-то здания, которое урушили, чтобы строили новую часть Белграда. Ну, я это к тому, что демонстрации идут нескончаемым чередой уже где-то лет 5 или 7. Просто поводы меняются, и целевая группа меняется. Вот. Сначала это были как бы гражданские активисты, потом были какие-то проевропейские оппозиционные партии, потом каждый раз они пытаются расширить количество демонстрантов и тех людей, которые выходят на улицы, а вот на этот раз как бы студенты пошли. Студенты сначала объявили, что они просто борются против коррупции. Там, правда, Вучичев режим немножко плохо сделал, потому что никто не арестован. Там вообще получается, что никакой вины ни у кого нет, что этих 16 людей погибло. Тут, конечно, нехорошо. И на самом деле надо признаться, что там есть коррупция. Просто сравнивая с другими странами, коррупция... Знаете, вот если Илон Маск вышел и сказал, что ему Дональд Трамп обещал 500 миллиардов и не дал, потом дал 500 миллиардов, и он вернулся сотрудничать с Трампом, тогда о чем идет речь? Какая там коррупция? Например, там толщина асфальта 1 сантиметр на 2 километра, и кто-то своровал. Это, конечно, вот это во всех. Но здесь очень большая проблема, потому что очень-очень большая борьба и очень большие деньги кладываются в соцсети, в мессенджеры, вот влияние на мозги людей. Вот. Так что студенческий протест, он сначала был очень-очень большой. Пару раз там собралось на самом деле огромное количество, там под 500 000 или там, я не знаю, вот тут идут большие обсуждения, сколько там тысяч было. Ну, на самом деле огромный митинг, протестный митинг. Но, видимо, сейчас вот полтора года спустя оказывается, что студенты сначала, они говорили, что они просто как бы демонстрируют против коррупции, а выгодополучатели с этих ихних демонстраций будут оппозиционные проевропейские партии. Потом все исследования общественного мнения показывают, что вот эти демократические партии и другие проевропейские партии не имеют поддержки в народе. Вот они вообще там где-то около 5%, а Вучич около 50%. Потом год спустя... Где-то полгода назад студенты объявили, что они будут составлять какой-то парламентский блок. Но они не хотят обозначить свои цели и не хотят обозначить людей, которые будут на этом списке. Так что это вообще как бы новая технология цветных революций, где сейчас вот все вовсю разговаривают о том, кто будет голосовать для студенческую листу. а самих имен на этой листе нет. Ну, кто будет голосовать за студентов, а программы студентов нет. Мы же не знаем, что студенты хотят. Они хотят присоединяться к Европейскому Союзу или не хотят присоединяться. Они хотят признавать Косово или не признавать. Они хотят вот санкции России или не хотят санкции России. Так что это вообще такое, как бы, совсем... извращенная политическая обстановка, где все все время разговаривают за и против Вучича, за и против студентов, причем никто не знает, даже сами студенты не знают, какая их программа, что они вообще хотят.
1: Если про Вучича сказать пару слов, то сегодня как можно сформулировать его позицию, с вашей точки зрения?

0: У нас у внешней политике Сербии четыре стулья. Там Россия, Европейский Союз, Китай и Америка. Ну, естественно, эти стулья потихоньку раздвигаются, и это вообще невозможно. Но он сейчас вот все время как бы кокетничает с Америкой, кокетничает с Европейским Союзом, кокетничает с Россией. Те, которые его поддерживают, они говорят, что это мудрая и взвешенная политика, потому что он немножко уступки делает Европе, немножко там делает по-своему и помогает, чтобы России. Те, которые его не любят, они говорят наоборот, что он как бы притворяется, что любит Россию, а на самом деле вот тащит Сербию в Европейский Союз. Ну, мне кажется, что он просто покупает время. То, что он сейчас объявил о выборах, это может быть... Во-первых, это вообще не означает ничего. Значит, он сейчас на месте президента Сербии. Он объявил, что он даст в отставку на место президента в Сербии, и потом, скорее всего, ему предложит председатель парламента, вот эта лесбиянка Ана Брнабич, она как бы ему предложит быть председателем правительства. С другой стороны, это может означать, что он это сделал перед саммит НАТО, чтобы его не могли надавить, потому что не будет легитимного президента, так что надавить на него не получится, там, вступление НАТО или санкции России ввести. Потом, это вообще не означает, что он будет объявлять парламентские выборы. У него сейчас большинство в парламенте. Ни одной, ни другой стороны некого вообще выдвинуть на пост президента Сербии. Это как бы и одна, и другая сторона. Кроме того, студенты, как оппозиция, они даже не могут собрать этих 250 человек для парламентских выборов. Так что это вообще вопрос. У него сейчас где-то полгода и больше парламентские выборы должны состояться в 2027-м. Президентский тоже, так что он может подать в отставку, может и не подавать. Может подать в отставку, перейти на пост премьер-министра, а выборы на президента назначит где-то к концу года. Всем кажется, что идея такова, что ни одна, ни другая сторона не готовы к выборам. В принципе, у Вучича преимущество, там все исследования общественного мнения говорят, что на данный момент он без проблем будет получить большинство.
1: Слободан, с вашего позволения, сделаем небольшую паузу и продолжим нашу беседу через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Слободан, вот та ситуация, которую вы сейчас описываете, на самом деле отчасти похожа на ситуацию, которая разворачивается в некоторых постсоветских республиках. Ну, например, Армения. Там совершенно очевидно есть глубинный народ, который ориентирован на Россию, на наши исторические многовековые связи. Это все подкреплено экономикой, культурой, традицией, с одной стороны. С другой стороны, есть Никол Пашинян, который совершенно в другую сторону смотрит и ведет свою страну на самом деле к пропасти и де-факто к утрате суверенитета. Не скажу, что Сербия примерно так же выглядит в этой картине, но складывается ощущение сегодня той самой дихотомии, которая вот без внешних усилий практически неразрешима. Это тот самый глубинный сербский народ, с одной стороны, с другой стороны, истеблишмент. Вот эта ситуация сейчас, получается, обострилась еще больше?
0: Тут основная проблема того, что если посмотреть электорат, там где-то 80% сербов патриоты, 80% против признания Косово, против санкций России. С другой стороны, идет маленькая часть, где-то 10-15%, которая проевропейская. И есть какая-то промежуточная 5%, которые вообще ничего не знают. Вучич, он последних много лет держит вот как бы среднюю позицию, где покрывает патриотов и покрывает вот как бы проевропейскую политику. Так что это такая немножко своя специфика. Это не просто как в других странах, где есть глубинный народ и есть небольшая элита. Вот здесь немножко усложняется все это.
1: С вашего позволения, еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.

0: Богдан, совершенно очевидно, что в нынешних условиях Сербия сегодня, ну, находясь территориально внутри Европы, является тем самым ковчегом здравого смысла. Тем же самым, чем является Россия как альтернатива всей западноевропейской модели, потому что тоже христианство, но православие и в целом та самая цивилизация, но на здравых основаниях, стоящая на прочном фундаменте. Да. Но вы упомянули сегодня в нашей беседе Анну Брнабич, которая возглавляет парламент сербский. Она лесбиянка, вы сказали. ЛГБТ. Напомним, в России это движение объявлено экстремистским и запрещено. А в Сербии это легализовано движение или нет?
1: Легализовано, к сожалению, да. Вот она официально лесбиянка, она живет со своей девушкой. Девушка родила ребенка. Даже президент Вучич ее поздравил с рождением сына. Но это, конечно, все патриоты не могут ему простить. Те, которые сторонники Вучича, они говорят, что он это специально делает, чтобы усыпить Европу, чтобы усыпить Запад, и чтобы проводить патриотическую политику, ну, типа, защищает Косово таким образом, что врет, что он на стороне. Ну, это очень-очень трудно сказать, потому что здесь, во-первых, есть западные медии, очень много. Потом очень большое влияние через соцсети на эту молодежь, и это влияние, оно многоуровневое. Как, например, на Украине, или в Молдавии, или в Грузии, или в Армении. С одной стороны, они не только идут в сиюминутная политическая борьба, тут идет и глубинное переумление народа, чтобы привыкнуть к ЛГБТ, чтобы привыкнуть к европейским ценностям. И, кроме того, идет очень большая борьба против Сербской православной церкви.
0: Ну вот я почему задала вам этот вопрос? Потому что он напрямую связан с самоидентификацией Сербии, с тем, что она представляет собой внутри Европы. И мы же понимаем, как ведется борьба противника с фокусными государствами, которые являются неугодными, которые мешают. То есть на самом деле нужно уничтожить идентичность. Отсюда идет борьба с Сербской православной церковью, потому что она является фундаментом сербского народа, цивилизации. И как только уничтожается церковь, соответственно, общество становится подверженным всем ветрам, таким как упомянутое уже нами ЛГБТ, экстремистское движение, таковым объявлено в России, и так далее, и так далее. Вот почему я задаю этот вопрос? Совершенно очевидно, что если сербский народ хочет выстоять и самосохраниться, он должен найти в себе силы, ну, пресечь эти движения. Здесь на передний план выходит вопрос работы многочисленных иностранных НКО на территории Сербии. Это та история, которую Россия проходила. Мы принимали соответствующие законы об иноагентах, об организациях иноагентах и так далее, и так далее. Все это было очень непросто, наталкивалось на жесточайшее сопротивление. И еще до начала специальной военной операции, каждый раз, когда поднимался такого рода вопрос в общественном поле, это вызывало дичайшую истерику в западных средствах массовой информации. Но, тем не менее, мы внутри себя смогли это преодолеть. Почему? Потому что, ну, стало понятно в какой-то момент, это вопрос выживания на самом деле, экзистенциальный вопрос для нас. Для Сербии, понятно, эта ситуация выглядит иначе. Вы только что же вы писали очень ярко. Есть очень серьезная вовлеченность экономического порядка в те процессы европейские, от которых Сербия не может себя отделить, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, как упорно и последовательно идет вот эта траектория на сближение с Европейским Союзом и на вступление в Европейский Союз. Но здесь тоже разнородная ситуация, насколько я понимаю, и внутри Сербии, и со стороны Европейского Союза, потому что не все страны Европейского Союза хотели бы Сербию принять. Вот с вашей точки зрения, насколько это очень сложная картина, сложно сочиненная, этот клубок противоречий вообще может быть разрешим или неразрешим сегодня? Вот давайте сначала об этом скажем, а дальше перейдем к следующему вопросу в той логике, которую я пытаюсь выстроить сегодня.
1: Сказать честно, мне кажется, что мы делаем ошибку большую. Вот и мы сербы, и русские, и вообще, когда как бы наука этим занимается. Мы пытаемся сделать какую-то аналогию. Одну страну с другой стороны, вот найти какие-то правильности, найти какие-то законы. Пока наш противник, враг, он приспосабливает свои технологии каждой стране. Вот. Значит, они в принципе как бы делают сеть НКО, они в принципе как бы пользуются каким-то вот техникам, приемом, но они приспосабливают эти приемы каждой стране поодиночке. Ну, они не одинаково действуют в Армении, Молдавии, Сербии.
0: То есть своя специфика?
1: Своя специфика. И они очень хорошо информированы, у них глубокое проникновение. Вот. И в зависимости от того, как они, какую обстановку они до сих пор уже сделали, они дальнейшие действия приспосабливают, чтобы тем больше навредить. Значит, здесь, если вы кого-то в Сербии спросите, вот, где была первая цветная революция, или какого-то эксперта вот, в России, все вам скажут, что первая цветная революция была в 2000 году здесь, в Сербии, в Белграде, против Милошевича. А потом, если вы вот сейчас то, что вы сказали, что вот сначала это в России, а сейчас вот. Значит, чего старше, курица или яйцо? Значит, у кого сначала, ну, у кого больше опыта, кого больше измучили, изнасиловали западные санкции, НКО и так дальше. И вот ситуация не одинакова в Армении или в Сербии, или в Молдавии, или в Грузии, или в Белоруссии и так дальше. Так что это наша главная, мне кажется, проблема, потому что мы пытаемся здесь понять, и в России тоже пытаются понять обстановку Сербии, сравняя это с Россией. Россия огромная страна, Россия имеет суверенную власть, Россия имеет очень сильного лидера, который, мне кажется, прямо всем нам от Бога дан, и который может с этим справиться. Другие страны не имеют такую возможность. Здесь, например, последних 30-35 лет развивается сеть академическая. Значит, все профессора на университете, на институтах, они должны были в каком-то части своей карьеры ехать на Запад и заканчивать какие-то школы. Вот. Они все прошли через очень тщательный выбор, кого они толкали, кому они давали гранты, кому давали возможность стать профессором. Так что сейчас, например, в Сербии здесь очень трудно, если ты патриотично ориентирован. Всего-навсего может быть на пальце две руки посчитать вот профессора, который патриотично ориентирован. Остальные все выращены просто на западных грантах. Если посмотреть Сербскую православную церковь, она последних 35 лет, вот теологи, монахи ездили в Грецию, ездили на Запад, в Америку обучаться, или на католические или протестантские университеты. Так что большая сеть либеральная внутри церкви, которая, естественно, как в каком-то моменте она будет активирована, она будет толкать в определенную сторону. Если посмотрим студентов, они то же самое. Они сами патриотичны, большинство этих студентов. Но влияние культуры, влияние соцсетей, влияние медиа на их тоже ведет в каком-то направлении. Если посмотрим медиа, например, вот средства массовой информации, там есть несколько самых больших медиа, которые прямо владеют иностранцами. Вот там самая большая, вот это N1, она там прямо написано, что это часть CNN на сербском языке. Так что это уже не какое-то однобокое влияние, это как бы гибридная война. Вот это, например, там журналисты, которые финансируются с Запада, они придумывают какие-то афьоры, придумывают какие-то коррупционные скандалы. Это потом сопровождается на соцсетях и на мессенджерах. Это все принимают студенты, которые на университете вот бастуют и закрываются. Потом обо всем этом оповещают вот западные медиа. И очень трудно тут уследить, кто на кого влияет.
0: Слободан, еще одна пауза. С вашего позволения мы продолжим с этого момента. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев, на «Радио «Звезда» новости о космосе и космонавтике. Роскосмос в этом году впервые сформировал рынок дистанционного зондирования Земли через государственные контракты. На предоставление снимков поверхности страны заключены договоры на сумму 5 миллиардов рублей. Данные используются для мониторинга пожаров, наводнений, оценки урожайности и других государственных нужд. Кроме того, заключен отдельный контракт с Росатомом на 3 миллиарда рублей для наблюдения за акваторией Северного морского пути. Эмблемой нового экипажа МКС стало изображение тигра, прыгающего к звездам. Тигр олицетворяет храбрость космонавтов и стремление к новым горизонтам. Когда появилась традиция рисовать эмблемы для космических миссий, «Радиозвезда» рассказал популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
3: Первым, кого можно хронологически назвать автором космической эмблемы для своей миссии, был Алексей Архипович Леонов. Еще в марте 1965 года полетел «Восход-2», и на скафандре «Беркут», который использовался для выхода в открытый космос, на левом плече красовалась абстрактная ракета. Тогда еще все ракеты-носители были секретные, поэтому эмблема какую-то ракету просто символизировала, и все же можно сказать, что это действительно была первая эмблема космической миссии.
2: На конкурс «Народный шеврон» в прошлом году поступило более 1000 работ со всей страны. Китай впервые успешно провел контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу. Ракета стартовала с острова Хайнань. Через 6 минут после отделения ускорителя в вертикальном положении совершил посадку на экспериментальную платформу с сетевой системой. В КНР назвали это историческим прорывом страны в области многоразовых ракетных технологий. В качестве топлива на первой ступени используются жидкий кислород и керосин. Успешные испытания заложит основу для дальнейшего развития программы ракет многоразового использования. Специалисты Роскосмоса и Института медико-биологических проблем РАН разработали специальный гидрогель. Он заменяет млекопитающим воду на орбите Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Уникальное автономное поддержание жизни млекопитающих на орбите разработано в рамках запуска корабля «Бион-М». Кроме гидрогеля также создан специальный брикетированный корм, который минимизирует образование крошек в условиях отсутствия гравитации. Это были новости о космосе и космонавтике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Как шведский король Карл VI сделался 12-м? Зачем солдаты Семеновского полка менялись мундирами с новгородцами? И почему медаль гетмана Мазепы оказалась неподъемной? Полтавская битва в программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Слободан Стойчевич, сербский писатель и публицист. Слободан, я не просто так задала вам вопрос относительно того, что собой Сербия представляет сегодня внутри Европейского Союза. Еще раз повторюсь, некий такой ковчег здравого смысла, но по сравнению с той ультралиберальной повесткой, которая активно продвигается, с одной стороны. С другой стороны, мы, Россия, чем дальше, тем больше убеждаемся в том, что мы, конечно же, не можем в нынешних новых условиях этого геополитического противостояния не задаваться вопросом относительно того информационно-культурного поля, которое существует вокруг нас. Ну вот в свое время Советский Союз очень активно занимался культурным взаимодействием, образовательными программами и так далее. Вот сегодня, если мы вновь столкнулись с экзистенциальным вызовом, если мы хотим одержать полную победу, конечно же, мы должны вокруг себя аккумулировать наших сторонников, тех, кто смотрит с нами в одну сторону, единомышленников. Вот был яркий пример недавно: Венгрия и Орбан, который довольно последовательно выступал, довольно часто с пророссийских позиций. Ну, понятно, он проводил свою политику в интересах Венгрии, но относительно всего того, что в Европейском Союзе с высоких трибун звучало, его высказывания слушались и смотрелись как пророссийские. И это ведь во многом помогало России, надо отдать должное, потому что стоял вопрос о выделении траншей для Украины, финансировании войны против России. И в этом смысле нельзя отрицать факты того, что наличие этих островков в Европе имеет значение, и над этим надо работать. Это с одной стороны. То есть для России это было бы хорошо, правильно, полезно. Для Сербии, мы понимаем, было бы тоже совсем неплохо, если бы она утвердилась в своей собственной повестке, которая отвечала бы интересам глубинного народа. С вашей точки зрения, сегодня что необходимо сделать Сербии и для Сербии, чтобы вот эта вот поляна патриотическая, традиционалистская внутри Сербии могла укрепиться? И возможно ли это? Либо, может быть, поезд ушел, и уже процесс необратим.
7: Ну, я не думаю, что поезд ушел. Там есть очень много возможностей. Во-первых, конечно, самая большая проблема Сербии на сегодняшний день, мне кажется, то, что патриотичное большинство не имеет ни своих медиа, ни своих организаций, ни своих НКО, ни своих как бы политических партий. Почти все партии, которые сегодня существуют, в той или иной степени контролируются или Вучичем, или проевропейским каким-то спецслужбам, фондам там, или сербским спецслужбам.
6: То есть получается, что в условиях, когда гипотетически никто не может сказать решительное «нет» России и не может высказать решительно против России, почему? Потому что это будет воспринято с непониманием сербским народом. У России, выходит, да, есть некие возможности для того, чтобы зайти на эту информационную поляну и начать влиять на информационный процесс больше.
7: Ну, естественно. Просто на сегодняшний день и последних лет 20-30 Россия этим не занимается. Это не в фокусе российского влияния, как бы. Россия, есть такое мнение, вот, что они работают только со властью. Это много раз мы уже слышали, и когда ездили в Россию, и когда наши политики ездили в Россию, оппозиционные, патриотичные. И им все время повторяют, что официально российская власть, она сотрудничает только с официальным, легально избранным правительством.
6: А есть гражданское общество, которое реально может формировать повестку. Об этом идет речь.
7: Есть огромное, да. Здесь у нас, наверное, несколько тысяч обществ сербско-русской дружбы, братства всяких. Даже есть два казачьих войск, не поверите. Вот. Люди ездят в Россию, находят каких-то казаков, атаманов, шьют себя в форме. Они хотят быть казаками, показать таким образом, что они братья с Россией и все остальное. Просто у России нет такого направления действия. Вот. Помогать неправительственным организациям, делать какие-то сеть своих неправительственных организаций. Мы много раз пытались от именно разных неправительственных организаций, НКО, МПО, от медиа, всяких патриотичных YouTube-каналов, всяких Telegram-каналов, пытались найти связи в России. Но, в принципе, нам всегда ответ один и тот же. Вот. Даже партии патриотически ездят временами в Россию, и каждый раз один и тот же ответ. Вот у вас есть легально выбрана власть, когда вы станете властью, тогда мы с вами будем иметь дело.
6: То есть, иными словами, Слободан, речь идет о том, что на самом деле база и широкая база, она сегодня существует для того, чтобы начинать этот активный процесс, скажем так, по разворачиванию тех информационных и культурных трендов, которые очень зримо и ощутимо обозначились, и обозначились они, конечно же, с помощью наших западных непартнеров. И в этом смысле есть перспектива.
7: Ну, я вам скажу так. Вот я, например, разговаривал, у меня хороший друг из Украины. И вот мы разговаривали где-то в 2015 году, 2016. И мы говорили, что вот, видишь, мы из Сербии приехали в Москву, ищем здесь поддержку какую-то для наших медиа патриотических, для нашего движения туда-сюда. А вот друг наш из Украины, он говорит, а у нас то же самое было. В 2004 у нас была цветная революция. Мы организовали оставались русские в Украине, говорит, мы бежали по Москве, искали поддержку, нам говорили, что вот там циц отсюда, вот на хлебники хотите вот денег из Москвы получать, пока все не умерло. Потом в 2014-м, когда вот опять была цветная революция, они бежали и предлагали деньги, но уже некого было там, некому было давать. Так что вот здесь идет одна большая такая переумление народа. Вот то, что мы видим в Украине, что всегда раньше говорили, если помните, там начало 2000-х, даже 90-е, да куда они денутся с подводной лодки? Они никуда не денутся, они наши, они всегда будут наши. Ну, их ломали, и в конце концов сломали. Здесь, например, начало 2000-х было где-то 5% проевропейской молодежи, а сейчас это уже 20%. Если окончательная победа не наступит лет еще 10, например, это будет, как в Армении, половина там, или 40%. А с учетом политических технологий и всех этих купленных политических партий, купленных медиа, купленных профессоров с университета, это еще раньше может быть. Так что это очень сложный вопрос. Им никто просто не занимается в Москве. Это никого там не интересует. По большому счету, рук не доходит, кадров нет. Но, естественно, мы как-то... Это же наша общая борьба. То, что какой-то государственный чиновник в России не понимает это или не до конца понимает, или нет государственной воли этим заниматься. Ну, это общая беда. Ну, наша борьба продолжается. Слобода. Если надо, мы будем партизанить еще лет 20, и вот это наша судьба. Ну, что же нам делать?
6: Слободан, а что касается Европейского Союза, вот поясните, пожалуйста, поподробнее, чем обусловлена позиция таких стран, как, например, Нидерланды и других, которые против, например, вступления Сербии в Европейский Союз? Вот в чем эти тонкости заключаются? Потому что, с одной стороны, мы видим, как осуществляются активные попытки втянуть Сербию в целом в поле Большого Запада, а с другой стороны, какие-то странные препятствия выстраиваются. О чем здесь речь?
7: Ну, мне кажется, я не знаю точно, конечно, но мне кажется, что это просто старая игра хороший, плохой полицейский. Ну, там, какие-то страны там хотят Сербию в Европейском Союзе, некоторые не хотят. Я лично очень благодарен тем странам, которые не хотят Сербию в Европейском Союзе. Ну, они просто играют там. Значит, это надо, чтобы воспитывать и приручить вот Вучича, сербские политические партии и так дальше. Так что мне кажется, что это не серьезная какая-то борьба, а это просто воспитывают. Им нужно не только затащить Сербию в Европейский Союз. И насколько им нужно затащить Сербию и Республику Сербскую в НАТО-пакт. Вот. Они хотят сделать как с Черногорией, как с Македонией, затащить в НАТО-пакт, чтобы это было, чтобы у их в тылу не остался островок пророссийский. И когда они это, не дай бог, сделают, тогда народ здесь, конечно, может упасть духом, потому что нас же здесь муссируют уже 30 с чем-то лет, и, конечно, рано или поздно задушат. Там, знаете, вот если посмотреть по-серьезному там, энергетическую зависимость, экономическую зависимость. Здесь уже 20 с чем-то лет идут иностранные инвестиции. Так что значит, что вот, например, официально 700 тысяч рабочих работает в немецких фирмах, в немецких компаниях в Сербии. Это означает с тем, от которых зависит зарплаты. Значит, где-то 1,5 миллиона рабочих, это означает где-то 3 миллиона сербам тем или иным образом зависит от финансий из немецких компаний.
6: А какое население Сербии сегодня в целом?
7: Где-то 6 миллионов там. Значит, это почти полстраны, в большей или меньшей степени имеет какую-то... Ну, там только 700 тысяч тех, которые работают в компаниях. А там еще и другие компании, которые их снабжают, которые в цепочках поставок или логистики, или чем-то. Значит, что вот зависимость сербской экономики от Германии очень большая. И от Европейского Союза. Там целенаправленно идут, уже 20 лет идет обрубка экспорта в Россию и из России. Ну, практически осталась только одна нефть и газ из России. Вот. Остальных товаров очень мало идет и из России сюда, и отсюда в Россию. Так что у их рычаги давления и на Вучича, и на любую другую власть, которая была бы после Вучича. Так что тут, в принципе, все равно, какая власть будет. А с другой стороны, им нужно, чтобы не только затащить Сербию в НАТО-пакт. Им нужно, чтобы и дух наш сломать. Вот это их самое больше интересует.
6: Как раз об этом хотелось спросить, Слободан.
7: Мы обычно это теряем из виду. Вот. И поэтому, например, сейчас идет такая, в отличие от других стран, Молдавии, там, Грузии, Армении, здесь идет давка, идет нападки на церковь, но они очень специфические. Вот они пробовали раньше, лет 20 назад, они пробовали нападать на православие. И поняли, что это не получится. Так они сейчас другое делают. Они сейчас вот воюют против церкви таким образом, что идет атака на владык. Типа православие хорошо, все это хорошо, просто коррупция большая в церкви. Владыки и патриарх, они прорежимные. И вот другие какие-то владыки и патриарх, другой какой-то, были бы хорошо. Вот православие само собой хорошо, хорошее, просто вот владыки плохие.
6: Ну, то есть они идут через дискредитацию конкретных личностей, такой выбран путь.
7: Конкретных личностей, причем они уже приготовили новых своих вот внутри синода, у них уже есть либеральные владыки, которые с удовольствием, видимо, восприняли бы какие-то изменения. Так что, если будет смена власти Вучича, скорее всего, мне кажется, будет и большие потрясения внутри церкви.
6: Слободан, вопрос такой хочется задать относительно параллелей исторических. Япония. Бомбардировки американские Хиросимы и Нагасаки. И мы знаем, что сегодня, по прошествии нескольких десятков лет, существует ситуация, при которой некоторые японцы даже и не могут точно ответить на вопрос о том, а кто же, собственно, осуществлял эти бомбардировки. И, в общем-то, след американский практически стерся. Но если не полностью, то частично точно из памяти японцев в этом смысле. А если вспомнить здесь о бомбардировках Белграда. Могут ли сербы о бомбардировках Белграда забыть?
7: Не, мне кажется, что это маловероятно, честно говоря. Но вот видите, тут надо различать две вещи. Вот одно дело, если вот вы воюете прямо против воспоминаний каких-то. А другое дело, если вы отвлечете внимание. Например, никто не говорит, что там бомбежки хорошие или надо было бомбить Сербию и такое. Но вот идет повестка дня вот сейчас на данный момент идет про коррупцию. Там, типа вот тут сейчас вот недавно был такой мем, хайп был такой, что вот какие-то студенты ездили на Косово, и они общались с как бы якобы албанцем на Косове и сербом. И они приехали обратно в Белград, они начали давать интервью и по этим телевидению, вот, что там на самом деле на Косово хорошо живут сербы и албанцы вместе. Они любят друг друга. Единственная проблема – режим Вучича. Если не было такая коррупция, они бы еще лучше жили и вообще счастье было бы такое неземное. Да, там, правда, были какие-то и военные преступления, была война, но жизнь идет дальше, народ любит друг друга, там, общечеловеческие ценности и так дальше. Значит, вот враг становится хитрее. Вот там, они не идут, как Японии, просто против воспоминаний про бомбежки. Они просто вот отвлекают внимание на другие вопросы, там, на коррупцию, на бытовые проблемы, на возможность отмены виз. У нас сейчас нет визы с Европой, так что мы можем ездить куда хотим с нашим паспортом. Хотя, в принципе, народ не так уж много и пользуется этим. Ну, ездят люди там в Грецию отдыхать или куда-то. Вот. Но это как бы отвлекается внимание на бытовые проблемы от главных идеологических проблем. Это главное. Значит, никто не будет забывать, что были бомбежки, но, с другой стороны, жить надо сегодня, надо учиться. Вот они дают гранты студентам, чтобы поехать на какие-то студии или на какие-то мастер-студии на Запад. Потом, мне лично кажется, что сейчас, последних полтора года, как эти студенты выходят на улицы, что там идет очень большая, как бы, вербовка. У меня 4 детей, некоторые уже закончили, а некоторые еще студенты. И я вот вижу, что творится. Студентов приглашают на какие-то конференции на Запад, приглашают на какие-то вот совещания. Все эти студенты, а это уже сотни, это тысячи студентов, которые за последних полтора года прошедших ездили то в Брюссель, то в Италию, то в Германию. Как бы ненавязчиво там делают какие-то исследования, вот их спрашивают, а как ты считаешь об этом. И, скорее всего, мне кажется, там уже идет кадровая политика, они выбирают из этих несколько тысяч студентов, которые уже прошли эти обучения, они себя выберут как бы новую элиту политическую Сербии.
6: Слободан, мне так кажется. К сожалению, у нас время программы вышло. Очень интересная беседа получилась. Фактически, что мы сделали? Сверили с вами стрелки часов, что сейчас происходит.
7: Да.
6: И совершенно очевидно, что задача, которая формулируется очень просто, уничтожение сербской идентичности, она не просто актуальна, а сегодня переходит в острую фазу, и если не будут предприняты какие-то серьезные контрмеры, то, в общем-то, действительно, можно столкнуться в ближайшей перспективе с неприятными событиями, с которыми уже, например, столкнулась Молдавия сегодня. А что такое Молдавия? Это фактически отмена молдавской идентичности, суверенитета и государственности. И в этом смысле, мне кажется, очень важная была у нас с вами беседа сегодня относительно того, что и Россия, в свою очередь, может и должна предпринять на сербском направлении. Ну и, конечно же, хочется сербскому народу пожелать стойкости, крепости духа, веры и победы в этой нелегкой борьбе. Спасибо большое, что мы вместе, что хочется сказать.
7: И мы вам тоже. Ну, только с одной маленькой ремаркой. Вот это, без нас вы будете выживете, вот, а без вас мы не выживем. Там. Так что вот это очень важная разница, небольшая, но важная. Так что,
6: поэтому нам всем вот нужна одна победа.
7: Одна победа, да, общая победа. Вот, нам, и нам даже больше, чем вам. Вот это самое главное, что я хотел сказать, потому что ваша победа, это будет общая победа. Вот, это, она не относится только к вам. Это, мы все зависим от вашей победы. Вот.
6: Слободан, огромное вам спасибо за эту беседу. Будем держать руку на пульсе. Я напомню, Слободан Стойчевич был с нами на прямой связи из Белграда, из Сербии, сербский писатель и публицист. До новых встреч.
7: Спасибо. Всего доброго.
5: Стратегия национальной безопасности.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Партизаны Отечественной войны 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
8: Ломоносов дошел до Москвы.
9: Спартанцы вообще сбрасывались.
8: Отравился Америка.
9: А викинги шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
11: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
12: Царь 17 сатрапий. Царь Египта 2 корон.
13: Писал поэт Валерий Брюсов об Александре Македонском, подчеркивая широту его владений. Кстати, выдающегося полководца нередко называют создателем самой огромной империи в истории человечества. Но верно ли это?
11: А вот и нет.
13: Слово «самый» и фамилия Македонского постоянно соседствуют, и не мудрено. Фигура легендарная. Он действительно покорил множество земель, от Балкан до Индии. Историки пишут о завоеванных им 5 миллионах квадратных километров территорий. Однако это рекорд только для античного мира. Потом империи будут в разы крупнее.
11: Исторические мифы и заблуждения.
13: Взять Монгольскую империю. По разным оценкам, ее площадь составляла от 24 до 33 миллионов квадратных километров, то есть в 5, а то и 6 раз больше державы Александра Великого.
14: А какой еще пример?
13: Огромна была по площади и Британская империя в начале 20 века. Свыше 30 миллионов

0: Гюйс. У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок. Форма и содержание.
1: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
1: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: Мундирование.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс.
1: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. За неделю с 4 по 10 июля наши вооруженные силы нанесли массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Били по предприятиям военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, складам боеприпасов, логистическим центрам, объектам топлива и энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Кроме того, под удары попали места производства и хранения беспилотников дальнего действия и комплектующих к ним. Подразделения группировки войска «Запад» установили контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый мир, Чернещина и Шейковка в Харьковской области. Кроме того, за неделю бойцы группировки «Север» освободили еще один населенный пункт в этом регионе. Подразделения южной и центральной группировок войска за неделю освободили 2 населенных пункта в ДНР. Средства ПВО сбили 72 управляемые авиабомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 4 авиабомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс», 10 крылатых ракет «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД». Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника. Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали об освобождении Александровки в Днепропетровской области. Подробностями выполнения боевой задачи поделился командир роты с позывным «Туча».
2: Мы им подходы перекрываем сразу, когда мы начинаем уже подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить. Это плюс артиллерия у нас работает хорошо, нормально отрабатывают. Они не могут свой личный состав завести туда. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет, тяжело все. Тем более сейчас жара. Все, мы начинаем просто давить, давить. Птицы, соответственно, штурмовики давят, стреляют, клещи берут, обходят. Получается, две деревни справа и слева. Все перерезается, и пути отхода у них остаются вот на север только уходить. Это тоже все контролирует. Артиллерия постоянно на страже у нас стоит.
1: Противник удерживал Александровку как крупный район обороны с подготовленными позициями, опорными пунктами, плотной застройкой. Освобождение населенного пункта укрепило положение подразделений группировки войск «Восток» на правом берегу реки Волчья. Занятый рубеж вместе с ранее освобожденными населенными пунктами Добропасово, Писаницами и Новоскелеватым создает условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Это нечто огромное, до 1,5 метра в высоту, с очень толстыми стенками. То есть такой гигантский какой-то ритуальный предмет с изображением.
3: Она нашла под водой ранее неизвестное божество древних майя. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами я, Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: Друзья, в эту студию приходят люди, которые ищут ответы на вопросы, для которых поиск – это не просто слово, а смысл жизни. Одни ищут ответы в лабораториях, другие – на вершинах гор, а третьи – под водой. Вот как раз сегодня у нас в гостях такой первооткрыватель подводного мира. Галина Борисова – историк, подводный археолог, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорозова. Галина, привет.
3: Добрый день.
1: Галь, мы знаем, что ты занимаешься изучением культа воды в культуре древних майя. И результатом твоих многолетних поисков стало открытие ранее неизвестного водного божества древних майя. Рассказывай, что же это за божество?
3: Сначала, наверное, надо провести небольшой экскурс, в принципе, в культуру древних майя. Тут важно отметить, что мы очень плохо знаем мифологию. У нас есть отдельные сведения о мифологии майя, об их божествах уже более позднего периода, примерно к моменту прихода испанцев, потому что у нас сохранились, во-первых, рукописи. Это 4 кодекса майя, это жреческие книги, где иероглифами записаны различные предсказания, расчеты астрономических циклов, упоминаются различные боги, что они делают там, в какие периоды и так далее. Там же есть, например, большое количество изображений. Но это уже поздний период, то есть это начиная с 12 по 15 век.
1: Простите, вот так вот Галя начинала свой поиск, мне так кажется, с такой вот лекции изначально, откуда пришли древние майя.
2: Ну, сначала нужно в теории подготовиться, а потом уже, конечно, переходить к практике.
1: То есть ты нам сразу не скажешь, что ты нашла?
3: Могу сразу сказать.
1: Скажи, это же самое интересное.
3: Неизвестное раньше божество, очень локальное, местное, которое было в регионе Горной Гватемалы, в озере Амотитлан. Там найдена очень специфическая керамика, необычная. Мы даже до конца не понимаем, что это вообще за тип керамики. То есть это не сосуд, это не курильница для сжигания ароматической смолы. Это нечто огромное, до 1,5 метра в высоту, с очень толстыми стенками. То есть такой гигантский какой-то ритуальный предмет с изображением. Обычно там изображается человек, но еще там встречались какие-то очень странные налепы, и не очень было понятно, а что это вообще такое. Но проблема Гватемалы в том, что там очень развита была черная археология, поэтому практически все находки, которые были подняты с дна озера, оказались в частных коллекциях. К ним нет доступа у ученых. И только какой-то мизер в итоге оказался в музеях, и ученые могут с ними работать. Вот всего таких вот этих предметов, они получили название цилиндры Амотитлана, известно около 40, но при этом только порядка 10 из них в музеях, и это не целые предметы, то есть чаще всего это вообще какие-то фрагменты. И по этим цилиндрам надо попытаться составить... Дело в том, что они найдены только на дне озера Амотитлан. Их нет в наземных археологических памятниках, то есть там достаточно много раскопок было, и вот такой керамики в принципе нету. То есть вот эти сосуды, назовем их условно сосудами, изготавливались специально для того, чтобы их опустить в воды озера во время каких-то особых водных ритуалов. И вот, когда я работала в частной коллекции в Гватемале, куда нас все-таки пустили, и где хранится больше 20 тысяч доиспанских предметов, там оказалось несколько этих цилиндров Амотитлана, которые никто никогда до этого не видел, и именно на них было обнаружено изображение вот озеро Амотитлан. Мы это понимаем по особенностям иконографии, в том числе, как маркируется пространство вокруг человека, который имперсонирует это божество. Звучит, наверное, достаточно сложно.
1: Так, да-да-да, мы пытаемся это все осмыслить, да, Даня?
3: Но важный момент, что это все еще и выполнено в теотиуаканском стиле. Теотиуакан – это центральная Мексика, это 1500 километров к северу. Это территория современного Мехико, ну, точнее, окрестности Мехико. И культурное влияние и экспансия в ранний период эпохи культуры майя распространялось даже вот на эти столь отдаленные территории.
0: Вы слушаете программу Я иду искать. На радио «Звезда».
2: Это вот прям ты спустилась под воду и нашла вот это изображение божества.
1: Или этот сосуд ты нашла? Я никак не могу
3: понять.
1: Он
3: не один. Их несколько. Ага. То есть все-таки в археологии практически никогда не делаются какие-либо выводы по вот одному единственному объекту. Нужна все-таки какая-то выборка.
2: Как вообще эти сосуды попали на дно озера? То есть я понимаю, что их опускали в результате какого-то ритуала, во время ритуала. Потом же их поднимали, почему
3: нет,
2: они остались там?
3: Нет, их в том-то и дело, их оставляли на дне озера.
2: Вот оно что.
3: И нам известно 8 подводных археологических памятников, то есть это зоны, где сверху проводились ритуалы, и там на дне скопления доиспанских объектов. В основном это ритуальная керамика, но встречаются и, например, человеческие кости. Хотя не так много, как в сенотах Мексики. Вот в сенотах Мексики у нас в качестве подношений водам обычно выступали люди.
1: Сразу вопрос, что такое сеноты?
3: Это термин, который специфичен для Мексики. Он, в принципе, происходит из языка майя, слово «цанот» – колодец. Весь полуостров Юкатан – это большое карстовое плато, известняк. Известняк очень мягкий, его промывают быстро грунтовые воды. Там образовалась самая большая в мире сеть подводных пещер. Больше 400 километров подводных ходов. Эта сеть очень плохо исследована. То есть мы знаем, я не знаю, процентов, мне кажется, 10 по разным оценкам. И иногда своды этих пещер обваливались, и на поверхности образуются такие гигантские провалы, воронки карстовые, где на дне вода. Иногда это прям провал в земле, там может быть диаметр до 60 метров, например. Иногда эта пещера, внутри

0: порталом в мир сверхъестественного, потому что вода — это жизнь. Воду дают боги. И, соответственно, внутри этих сенотов и пещер жили боги. С ними в некотором случае надо было каким-то образом пообщаться. Как пообщаться с богами? Как у них о чем-то попросить? Например, засуха. Нужно больше дождей. Там урожай иначе погибнет. Надо было каким-то образом попросить богов об услуге.
1: Ой, сейчас жертвоприношения, что ли, пойдут?
0: Конечно. Самое интересное – человеческие жертвоприношения.
1: Человеческие?
0: Разумеется. И очень хорошо изучен материал костных останков. В том числе самый известный вообще сенот – это священный сенот в Чичен-Итсе на Юкатане. Наверняка при слове «Мексика» пирамиды почти все себе представляют именно Чичен-Итсу, вот такую вот красивую четырехгранную отдельно стоящую пирамиду. Вот недалеко от нее находится огромный сенот, который упоминается еще испанцы. В XVI веке про него писали. И они как раз упоминали о жертвоприношениях в этом сеноте. Плюс там еще были записи о том, что индейцы туда бросали золото. Поэтому, естественно, упоминание золота, просто все мечтали изучить этот сенот. Он крайне сложен для изучения, потому что в большинстве сенотов изумительно чистая пресная вода, потому что известняк – это природный фильтр. Но вот этот вот священный сенот Чичен-Итсе темно-зеленый, мутный всегда. Начиная с конца XIX века, тогда первые археологи пытались каким-то образом что-то достать со дна этого священного сенота. Были изобретены различные приспособления. Потом были попытки с помощью акваланга, уже после изобретения акваланга, как-то изучить дно сенота. В общем, видимости там нет никакой. Муть на дне ил, ветки деревьев. Но в итоге все-таки что-то оттуда смогли поднять, в том числе большое количество человеческих костей. Мы знаем, что часть людей еще живыми падали в сенот, однако часть нет, то есть там следы сдирания кожи с черепа, например, отмечены, или травмы еще прижизненные и так далее.
1: Ну все, Галин, ты доказала, что у древних майя действительно были человеческие жертвоприношения. Предлагаю вернуться к твоему открытию через небольшую паузу.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях Галина Борисова, историк, подводный археолог, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорозова. Галину можно назвать первооткрывателем, потому что Галина искала и искала, и нашла ранее неизвестное водное божество древних майя. И вот во время небольшого нашего перерыва Галина нам показала то, что она нашла.
6: И мы, сразу признаюсь, практически ничего не поняли, потому что на картинке изображена труба с раструбом, из которой показываются три каких-то...
1: Сверху, да.
6: Сверху, три каких-то палочки. А вот на этой трубе изображено, видимо, божество.
1: Галина смеется. Галина, а теперь, пожалуйста, профессиональным языком. Я знаю, что это 1.5 метра, вот эта так называемая труба.
0: Да.
1: Это керамика.
0: Да. Очень тяжелая, то есть там стенки этого цилиндра, сосуда больше 3 сантиметров. И высота больше 1.5 метров. То есть

0: это прям еще и такая тяжеленная штука.
1: То есть так предполагается, что не один человек ее нес в виде подношения, да?
0: Да. Более того, она очень богато украшена. То есть это что-то элитарное. Это не обычные общинники, не обычные жители. Это были ритуалы, связанные, которые проводила местная элита. То есть какие-то местные, видимо, правители.
2: Но вы нашли только черепки от этого сосуда?
0: Нет, вот это вот как раз один из немногих сохранившихся целиком.
2: Ага. И, в принципе, сохранность у него хорошая, то есть нету отколотых кусочков, или есть все-таки повреждения?
0: Этот прям вот чуть ли не единственный в идеальном состоянии. Потому что большинство из них действительно найдены только фрагментами. Там либо верхняя часть отколота, либо только верхняя часть сохранилась, либо просто какие-то кусочки.
1: Для чего он был нужен? Сюда что, наливали что-то?
0: А вот это самое интересное, мы до сих пор не знаем.
1: Потому что дна там, как я понимаю, нет.
0: Там нет дна.
1: Просто его опускали.
0: Его, воду. Да. Угу. Его во время ритуалов торжественно как бы подносили богам, обитающим в воде.
2: Скажи, а вы вот искали именно то, что нашли, или это случайная находка была? Вы просто обследовали дно озера?
0: Как в большинстве случаев в археологии, обычно что-то предполагаешь. То есть мы знали, что были какие-то ритуалы, связанные с озером. В принципе, почти в любой древней культуре, поскольку вода – это жизненная необходимость, это залог выживания, почти в любой древней культуре были какие-то ритуалы, связанные и боги, связанные с водой. Ну, там, самое известное – это Нил в Древнем Египте.
2: Угу.
0: То есть мы знали, да, что там была какая-то ритуальная активность, а если была, ну, то есть там же не просто так что-то вот кинуть в воду. Зачем это? Просто так кидать в воду. Это какой-то должен быть способ пообщаться с высшими силами. Но тот факт, что там был локальный какой-то бог, который не встречается в других регионах области Майя, вот это было полной неожиданностью.
1: Так какой бог? Вот это что за неизведанное божество? Есть ему
0: это
1: имя?
0: Это другая проблема.
1: Мы имя не знаем.
0: Имя мы не знаем.
2: А сколько всего богов было вот в пантеоне Майя?
0: Огромное количество. Мы очень плохо себе представляем, в принципе, эту систему, особенно классического периода. У нас основной источник информации – это как раз керамика. Но вот здесь найденная керамика, она как бы украшена такими налепами, а еще бывают сосуды расписные. Там вот встречаются как раз в основном огромное количество мифологических сцен. Но проблема в том, что там почти нет пояснительных надписей. То есть мы видим, что там, например, бог дождя приносит в жертву младенца с ягуарьим хвостом. Но мы совершенно не понимаем, а почему он это делает? Почему это делает именно бог дождя? Какая между ними связь? Но эта сцена часто повторяется, то есть она, видимо, каким-то была важным мифологическим сюжетом, но мы совершенно не понимаем эту систему.
1: Получается, это еще все зашифрованное, да? Вам нужно это еще и расшифровать.
0: Да. Вот если объяснять простым языком, большинство из нас изучали там мифологию Древней Греции в школе. Вот там был Олимп, куча богов, кто-то кому-то брат, сват, дочь, сын, между ними что-то происходит, они там воюют, кто-то кого-то любит, кто-то кого-то убивает и так далее. Вот представьте, что у нас не сохранилось никаких текстов с описанием всего этого, а только несколько картинок, например, с подвигами Геракла. Мы вот смотрим на эти картинки и думаем, а что это вообще за
2: попробуй
0: персонаж?
2: Попробуй разберись, что там происходит.
0: Почему он куда-то идет, и вообще зачем ему это надо, и что он вообще там делает? Вот примерно такая ситуация у нас с древними майя.
1: Ну, это интересно.
0: Это безумно интересно, это безумно сложно. Это задача не для одного человека, это задача еще на будущее поколение. И как раз очень нужны какие-то новые находки, потому что делать выводы на основе того, что мы уже знаем, ну, как бы они все равно ограничены. Каждый раз, когда появляется какой-то новый материал, в том числе вот какая-то керамика с ритуальными сюжетами, это еще один маленький фрагментик в большую картину, которую мы пытаемся составить.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Галь, давай теперь к самому интересному, к подготовке к экспедиции. Сколько она, кстати, продлилась?
0: В среднем полевой сезон обычно месяц-полтора. Бывает несколько раз в год. Но подготовка к экспедиции занимает гораздо больше времени. То есть, в первую очередь, это куча бумажной работы. И это обязательно в любой стране мира. Ни одно правительство не даст кому попало покопаться в своей земле и что-то оттуда вытащить.
1: Подготовка шла здесь, в России?
0: И в России, и в Гватемале. И когда мы работали в Мексике, то и в Мексике, соответственно. То есть, во-первых, это надо написать заявку на проведение работ. То есть там составляется большой документ, который подается в местный Минкульт, условно его так назовем. Там прописываются, значит, сроки проведения работ, состав участников экспедиции, их регалии, заслуги, резюме и так далее. То есть, что это не просто какие-то люди со стороны, а это люди науки, какое у них образование и так далее. Дальше прописываются сроки выполнения работ, планируемые результаты обязательно. В том случае, если будут какие-то находки, то куда планируется сдавать эти находки? И после экспедиции еще обязательно сдать научный отчет, где тоже это прям том, страниц так в 400, с фотографиями всех находок, с описаниями вообще всего-всего, чего
1: что
0: только можно.
1: Что ты там, собственно, сделала и наделала.
0: Да.
2: И вот еще тоже вопрос. И на какие средства это вот экспедицию сделать, поехать в Гватемалу, это не в Подмосковье? Кто-то финансирует или вы сами сбрасываетесь, составляете документы и едете? Вот увлеченные историей люди.
0: Любая археологическая экспедиция – это безумно дорого. Это несопоставимо ни с какой туристической поездкой, потому что это огромная куча сопутствующих расходов. Плюс, например, в Гватемале есть на законодательном уровне правило, что сколько иностранцев работает в экспедиции на территории Гватемалы, ровно столько же человек местных мы должны нанять в эту экспедицию и платить им минимальную зарплату, которая, опять же, прописана в законе. Даже если это, грубо говоря, чернорабочий, который моет черепки, мы все равно ему обязаны платить приличную зарплату, сопоставимую с научным сотрудником в Российском университете. Поэтому как бы это дело очень дорогое. Вариант просто скинуться и поехать нет, не рассматривается.
2: Отпадает,
0: сразу, да. У нас есть финансирование гватемальское, есть финансирование российское. Российское – это гранты в основном. РНФ, Российский научный фонд. И также у нас была археологическая экспедиция в Гватемале, которую финансировал фонд Таволга.
2: Ну и потом, я так понимаю, ты же сама сказала, вы там золото периодически находите. Что-то можно отложить, наверное. Или не было такого?
1: Не было соблазна взять монетку одну золотую.
2: На будущую экспедицию.
0: Ну, во-первых, монеток у древних майя в принципе не было. У них не было денег. В качестве мелкоразмерной монетки у них использовались зернышки какао чаще всего. Но начнем с того, что это статья Уголовного кодекса. Все, что находится в земле, принадлежит правительству страны. В том числе в России, не забываем об этом, черное копательство вне закона. Плюс любая находка, которая не была описана, не была представлена там, в статьях, на конференциях, то есть не была показана научному сообществу, все равно, что ее не было. Она вне археологического контекста, она утрачивает почти всю как бы, свою информационную составляющую. В начале 20 века вот в этой зоне, в Мексике, в Гватемале, был просто расцвет черной археологии. Есть огромное количество предметов, которые там потом попадали в музеи с пометкой, что из частной коллекции, и мы не знаем точного происхождения. Их даже датировать невозможно. Мы даже не знаем, к какому веку они относятся. Там очень примерно, там разброс плюс-минус 300 лет.
1: Напомню, что у нас сегодня в гостях, можно сказать, первооткрыватель Галина Борисова, историк, подводный археолог, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорозова, человек, который открыл ранее неизвестное водное божество древних майя.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Основной темой стали угрозы и вызовы информационной безопасности, связанные с созданием и внедрением новых технологий. На предыдущем совещании, которое состоялось 1 июля, обсуждались вопросы развития Калининградской области. Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной в ответ на эскалацию со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что о создании более широкой зоны безопасности неоднократно говорил Владимир Путин. Комментируя слова Дональда Трампа о том, что удары по энергоинфраструктуре России могут приблизить урегулирование, Песков подчеркнул, дальнейшая эскалация лишь продлит конфликт и усилит необходимость защитных мер. В здании Олимпийского комитета России состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста Алексею Бутовскому, одному из основоположников Олимпийского движения. На церемонии открытия выступил министр спорта Михаил Дегтярев.
2: Фигура Алексея Дмитриевича Бутовского, русского генерала, основателя МОК, соратника барона Пьера де Кубертена, она в истории имеет очень большой вес в международных переговорах. Мы всегда о нем говорили. Мы по праву занимаем место в международном олимпийском движении. Это право подкреплено победами наших чемпионов и призеров. Более 2000 медалей в России за всю историю и Российской империи, и Советского Союза, и Российской Федерации.
1: Алексей Бутовский был избран в Международный олимпийский комитет в 1894 году и стоял у истоков олимпийского движения в России. Открытие бюста приурочено к памяти о его вкладе в развитие спорта. На портале МОС.ру обновили страницы с онлайн-трансляциями из вольеров московского зоопарка. Теперь в любое время можно наблюдать за манулом Тимофеем, капибарами, гигантскими выдрами, гориллами и азиатскими слонами. Страницы стали удобнее. Наблюдать за животными можно с компьютера или телефона в рабочие часы зоосада, а записи эфиров доступны круглосуточно. Ранее на портале обновили трансляции из вольеров с пандами Катюшей, Дин-Дин и Жуи. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются проливные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 20 градусов, днем до 26. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Галина Борисова, историк, подводный археолог, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорозова, первооткрыватель, человек, который открыл ранее неизвестное водное божество древних майя. Галина, чтобы попасть в Гватемалу, нужно, видимо, собрать какие-то разрешения, просто так туда не поедешь?
2: Просто как турист, разумеется, можно поехать, а вот для того, чтобы провести там археологические работы, действительно надо сильно заранее подавать заявку в местное министерство, чтобы выдали разрешение на археологические работы. Это достаточно трудоемкая бюрократия.
1: Сколько по времени это занимает?
2: Ух,
1: месяц, два,
2: до полгода.
1: Полгода.
2: Да. Ну, можно и меньше, конечно, но в этой заявке прописываются сроки проведения работ, какие предварительные результаты в этом регионе уже есть, что рассчитывают найти, кто будет участник экспедиции и так далее, куда планируется сдавать находки, если они будут.
1: Получив это разрешение, вы покупаете билеты и все, в Гватемалу.
2: Да.
3: Вот вы приехали. Как это вообще выглядит? Это что, это город, или это село, или это просто какая-то незастроенная местность? Вот вы приехали в Гватемалу, вам нужно здесь работать. Что вокруг вас?
1: Конкретнее, что, где находится озеро Аматитлан?
2: Озеро Аматитлан находится недалеко от столицы. Так, в принципе, естественно, что вокруг зависит от места, где непосредственно мы работаем.
3: То есть вы в цивилизации?
2: Работаем. Если говорить про работы на Аматитлане, то да. Были другие экспедиции, где мы были очень далеко от цивилизации. Ну, а Аматитлан — это примерно полчаса езды от столицы, плюс это такое популярное место для отдыха у местных, там даже маленький яхт-клуб есть. То есть это никаких диких джунглей и прочего.
1: То есть магазинчики?
2: Все на месте, включая супермаркеты.
3: Сверху яхты, а снизу на дне древние божества.
2: Скорее лодочки. Яхтами их, конечно, сложно назвать, но есть.
3: Вот как вообще проходит ваш рабочий день в экспедиции? Вы просыпаетесь во сколько?
2: Ну, пораньше все-таки. Плюс из-за разницы во времени, там 9 часов разницы во времени, в принципе, первую там, неделю будешь сам просыпаться часов в 5 утра. И хорошо, если в 5, а не в 4 или в 3. Вообще, профессия археолога очень часто романтизируется. Кажется, что это как там, не знаю, в фильме про Индиану Джонса что-то вот
3: такое. А это не так?
2: Нет. Это рутина, и это все-таки работа научная, если мы говорим про научные исследования. Почти каждый день выглядит одинаково. Встали, позавтракали, собрали снаряжение. Есть зона обследования, которая планируется там, в этом периоде. Погружение в среднем 1 час, это на небольшой глубине, если глубина больше, то там время погружения очень сильно сокращается. В день 2-3 погружения, все находки необходимо зарегистрировать, их сначала фотографируют под водой с масштабной линейкой, потом поднимают на поверхность, если их можно поднимать на поверхность, сейчас немножко объясню, что имеется в виду. Потом их обязательно еще фотографируют, документируют на поверхности. Но просто спокойно поднять можно либо керамику, либо что-то из камня. Все, что органические предметы, в том числе, например, кости или дерево, за долгое время нахождения в воде у них прям меняется структура. Если их просто взять и из воды, там, например, 500 лет они пролежали под водой, их просто взять и достать.
3: Они разрушатся,
2: они,
3: да?
2: Они очень быстро превратятся в труху. И там нужны отдельные сложные методики консервации, чтобы вообще это все нормально сохранилось. Поэтому до сих пор очень большое количество находок остается на дне, просто потому что нет ресурсов нормально их поднять и законсервировать.
1: Каждое погружение – это каждый раз находка или нет?
2: Совершенно не факт.
3: А что из снаряжения? Вот ты говоришь, мы собираем снаряжение. Снаряжение – это что? Вот у обычного археолога на поверхности это там лопата или заступ какой-то, кисточки, чтобы вековую пыль сметать. У вас что?
2: У нас это дайверское снаряжение в первую очередь.
3: Баллоны, маски.
2: Гидрокостюм, компенсатор плавучести.
3: Ага.
1: Тяжело? Ну, тяжело это все.
2: Поезд с грузами и так далее.
1: Сколько ты на себе, в общем, собственно, носишь? Чтобы вот погрузиться,
2: да,
1: и там уже это все стало легко.
2: Достаточно. В пресной воде самое тяжелое – это баллон, естественно, он зависит от объема. И пояс с грузами, потому что гидрокостюм создает положительную плавучесть. То есть, грубо говоря, в гидрокостюме будешь просто лежать на поверхности воды и не уходить под воду. Поэтому для того, чтобы опуститься, нужен пояс со свинцовыми грузами. В пресной воде я обычно около 10 килограммов использую. Опять же, еще зависит от гидрокостюма. А вот в соленой воде и в сухом гидрокостюме у меня, по-моему, было килограмм 14, что ли.
1: Слушай, Галь, а сколько раз тебе надо было погрузиться на дно этого озера, чтобы найти вот это то самое, что ты нашла?
2: Здесь,
1: с какой попытки это произошло?
2: Я нельзя сказать, что вот я во время какого-то одного погружения что-то такое увидела, вау, и тут да. меня осенило, что вау, это да. вот оно. Нет, это так не работает. То есть это сначала рутинная работа по сбору материала, потом очень долгая обработка этого материала, в том числе фотографии со всех сторон. В некоторых случаях мы делаем 3D-модели, например, каких-то предметов.
1: Подожди, то есть сначала ты там просто фотографируешь на дне что-то, но не достаете вы со дна?
2: Да, да. Сначала, ага. более того, на дне еще делается, ну, как бы... что-то типа, не совсем это раскоп в традиционном понимании, но сетка, чтобы мы понимали вообще местоположение находок и как они расположены относительно друг друга. То есть это не просто нырнуть, поднять и вытащить. Это надо зафиксировать, где именно это было обнаружено, как оно соотносится с остальными находками, на какой глубине это было найдено, сфотографировать под водой, потом уже сфотографировать на поверхности.
3: Вот если брать в процентном соотношении кабинетную часть работы и полевую, ну, в твоем случае подводную, вот как это, 50 на 50 или нет?
2: 10 на 90.
3: То есть 90% ты сидишь в кабинете за документами, конечно. Разбираешь фотографии, ищешь всю теорию, и только 10% происходит непосредственно работа на дне.
2: Именно.
1: А мне казалось, что ты, ну, хорошо, спустилась туда, сфотографировала, поднялась, посмотрела, так, стоит, не стоит, нет, не стоит, опять спустилась туда, опять поднялась, или все-таки это по-другому? Один раз спустилась, потом начала долго, кропотливо анализировать. И тут ты на фотографии только нашла, ой, что-то это мне незнакомое.
2: Вот если вот так вот поднялась, опустилась, посмотрела, опустилась обратно, через годик есть шанс получить такие последствия со здоровьем, что не то что нырять, ходить будет тяжело. Поэтому в первую очередь необходима дайверская подготовка, чтобы вообще понимать технику безопасности погружений самих по себе, как это влияет на организм, какие могут быть последствия при нарушении этой техники.
1: Но она у тебя есть,
2: разумеется,
1: дайверская подготовка.
2: Конечно. Более того, она необходима, если, в принципе, интересна тема подводной археологии, то сначала нужно получить обычный дайверский сертификат и понять, что, ну, как бы человеку комфортно он может в состоянии работать, потому что там очень много вариантов, что может пойти не так под водой и как это может сказаться на организме.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Сколько тебе понадобилось времени для того, чтобы осознать, что это реальная находка? Вот это реальное твое открытие.
3: Вот божество. Вот как ты поняла, что это не просто какой-то проходной предмет, который вы обнаружили, а это ого-го.
2: Это было далеко не сразу. Это было уже в Москве. Во-первых, там все-таки сложновато сразу обрабатывать материал, потому что, ну, просто даже устаешь физически, и не так много свободного времени. То есть мы отснимаем находки, а основная, ну, как бы их еще там надо размеры, например, зафиксировать. Нормально, для того, чтобы нормально сфотографировать археологическую находку, это же не просто ее там поставить на стол и щелкнуть. Это нужен там поворотный стол, это нужно специальное освещение, это нужен нормальный фотоаппарат, это нужна масштабная линейка.
1: А этого ничего там нет?
2: Нет, это, естественно, все там есть. Но все равно это надо выставить, отснять, сделать кучу кадров, потом это все скопировать, сохранить туда-сюда, и так далее. То есть потом обработка вообще, в принципе, полевого материала обычно уже ведется позже.
1: То есть твое осознание твоего открытия произошло только после того, когда ты вернулась уже из экспедиции в Москву.
3: Отложенная радость такая.
2: Конечно. Получается. Когда я стала разбирать, во-первых, все эти фотографии, я даже не могу сказать, что я там в процессе в Гватемале как-то особое внимание на это обратила. Там стояла задача, вот есть там 42 сосуда, есть время, их надо просто, ну, там, берешь и бесконечно их снимаешь со всех ракурсов, и замеряешь, и записываешь размеры и так далее, что
3: Галя,
2: ты там очищаешь.
3: А вы живете в палатке, в доме, в квартире, как вот именно сам быт такой вот обычный, обыденный выглядит?
2: Это очень зависит от места работ, от того, где проходят экспедиции, на каком объекте, собственно, мы работаем. Потому что у меня была не одна экспедиция в Гватемалу, и были разные места, разные условия и так далее. Но если говорить именно про озеро Амутитлан, то у нас там большой дом, который мы снимаем, привычные комфортные условия, но со своей местной спецификой, потому что этот регион дает о себе знать, в том числе живностью. Однажды у нас в дом откуда-то полезли скорпионы, потому что, видимо, незадолго до этого делали ремонт и, видимо, разворошили их гнездо. Это было не очень приятно, когда ты заходишь в собственную ванную, а у тебя там сидит друг и тебя ждет.
3: Здоровый?
2: Примерно с ладони. Ну, больше ладони.
3: Вот это да. Это большой скорпион, друзья.
2: Поэтому там очень быстро приобретаешь привычку перетряхнуть кровать.

0: открывать, прежде чем в нее лечь. Потому что, например, коллега однажды у себя под подушкой нашел скорпиона. Это было неприятно. Перетряхивать всю одежду, обувь обязательно, кроссовки вытряхнуть.
1: Но не укусил тебя, слава богу.
0: Скорпион нет. Меня однажды укусил ядовитый паук. Когда мы работали в другом месте на памятнике с наскальными рисунками, довольно далеко от Амацитлана, там есть зона, где обнаружено больше 400 наскальных рисунков. Мы там нашли огромное количество новых, до этого тоже неизвестных науки. Мы там жили в маленькой деревне и почти целый день лазили вокруг этих скал, фотографировали рисунки, описывали и так далее. Вот в один день, когда я там пробиралась к одному труднодоступному заросшему участку, кто-то меня что-то как-то меня кольнул неприятно в руку, я что-то тряхнула рукой, пошла дальше, а к вечеру рука начала неприятно распухать и болеть. И стало понятно, что что-то меня там все-таки цапнуло. Наша гатемальская ко-директор спросила, что, может быть, посмотрела на мою руку, сказала, что, может быть, все-таки сходим к врачу. Я говорю, ну, Патрисия, ну, мы в деревне, ну, здесь максимум какие-то ветеринары
1: есть. Само пройдет, да?
0: Само пройдет. Ну, мы через 2 дня вернемся в цивилизацию. Если не пройдет, то схожу к врачу. Через 2 дня мы действительно приехали обратно к Амацитлану. Вот там тоже, значит, наша местная гватемальтечка посмотрела мою руку. Говорит, а когда тебя укусили? Я говорю, 3 дня назад. Ну, нормально, значит, само пройдет. Если бы он был бы совсем ядовитый, то уже бы, значит, ты бы тут не стояла. Спасибо.
2: Ну что ж, получается, чтобы сделать какое-то открытие, нужно пройти немало трудностей. Галин, что дальше? Какая у тебя еще есть новая цель? О чем ты мечтаешь, может быть? О каком новом открытии?
1: Высокая цель какая-то научная.
0: У меня есть нереализованная мечта, нереализованная экспедиция. В Гватемале есть пещера под названием Нахтунич, где сохранилось огромное количество рисунков и надписей древних майя, иероглифических. То есть это тоже было ритуальное место, место, где можно было общаться с богами, там и керамик, и эти какие-то изображения царей и так далее. Пещера достаточно большая. И в дальнем-дальнем углу этой пещеры, куда уже не проникает солнечный свет, есть отвесный колодец, просто такой провал в земле. Здесь еще важный момент, что пещера под охраной ЮНЕСКО. Туда очень сложно получить разрешение на работы. Отдельные 10 кругов ада. Так вот, в дальнем углу пещеры есть этот отвесный колодец, и его глубина неизвестна. То есть на дно этого колодца никто никогда не спускался. Мы знаем о том, что там минимум 143 метра глубина, но он продолжается дальше. И никто никогда не спускался на дно. Но при этом древние майя про него точно знали, потому что примерно на глубине 6 метров там есть боковая пещерка, такое ответвление, где тоже сохранились надписи. То есть они туда спускались. И это же прям вход в подземный мир. Место, где жили боги смерти.
2: И тебе хочется туда спуститься?
0: Конечно, потому что туда совершенно точно летели жертвоприношения, различные подношения. Там на дне должно быть масса всего, и туда никто никогда не спускался.
1: Я спросил Галю про высокую научную цель, а цель оказалась глубокой, но научной.
2: Галина, мы желаем тебе обязательно спуститься в тот самый колодец и сделать новое феноменальное открытие. Спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришла в гости, за то, что поделилась своим открытием, за твои поиски, которые привели к такому результату.
1: Ну и будем надеяться, что результаты, о которых ты будешь нам рассказывать, будут множиться и множиться.
2: У нас сегодня в гостях была Галина Борисова, историк, подводный археолог, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорозова, человек, который занимается изучением культа воды в культуре древних майя, а результатом многолетних поисков Галины стало открытие ранее неизвестного водного божества древних майя. Искать можно что угодно. Важен сам процесс и чувство удовлетворения от найденного решения. Если у вас, друзья, есть своя история поиска и находки, пишите нам на страницу «Радио Звезда» в социальных сетях и в телеграм-канал «Радио Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Как шведский король Карл VI сделался 12-м? Зачем солдаты Семеновского полка менялись мундирами с новгородцами? И почему медаль гетмана Мазепы оказалась неподъемной? Полтавская битва в программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: знаю я все, а там, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда».
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
2: От слов к делу.
3: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
2: От слов к делу.
3: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15,5 тысяч прыжков с парашютом, а его достижения занесли в книгу рекордов Гиннесса.
2: От слов к делу.
3: Всегда и везде.
2: Филиал учебно-научного центра Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови. Программа создана с использованием искусственного интеллекта. Факт первый.
4: За день кровь преодолевает по сосудам тела около 19 тысяч километров.
1: Факт второй.
4: Аорта, самая крупная артерия в организме человека по диаметру, равна садовому шлангу, а самые маленькие сосуды, капилляры, в 10 раз тоньше человеческого волоса.
1: Факт третий.
4: Кровь может менять вкус в зависимости от того, что вы ели. Чеснок, лук, специи, алкоголь и некоторые лекарства немного влияют на металлический запах и привкус крови.
1: Факт четвертый.
4: Кровь издревле считалась носительницей жизни. Поэтому в 17 веке было распространено суеверие, что при переливании крови реципиенту передается характер донора.
1: Факт пятый.
4: Кровь может запоминать прошлые инфекции на всю жизнь. В костном мозге и селезенке сохраняются особые клетки, которые продолжают производить антитела против болезней, которыми человек переболел десятилетия назад.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
5: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда». А также на канале «Радио «Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива и очередей на заправках. Причина – внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. При этом, по его словам, мощностей в стране достаточно. Крупные нефтяные компании держат цены на уровне не выше инфляции. Однако, как отметил Новак, в условиях дефицита активизировались перекупщики, которые пытаются спекулятивно завышать цены. Федеральной антимонопольной службе поручено внимательно следить за ситуацией. Анкара продает приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По данным турецкой проправительственной газеты «Хюрриет», покупателями могут стать Арабские Эмираты или Катар. Перепродажа С-400 может привести к возвращению Турции в программу поставок истребителей F-35, рассказал радио «Звезда» военный историк Юрий Кнутов.
2: Турция должна была производить отдельные компоненты этого самолета. Кроме того, она внесла предоплату за самолет F-35. И самолета не получила, потому что США возражали в связи с приобретением Турции комплекса С-400. Турция приобрела этот комплекс по одной причине, что американские патриоты не имеют самостоятельности. То есть, если американцы передают патриот, то командование США имеет возможность при желании отключить данный комплекс и сделать его нерабочим. С С-400 таких проблем нет.
1: Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных. У Москвы были контакты с Анкарой по этой теме, и эти контакты будут продолжены. Уголовные дела возбуждены в Свердловской и Московской областях по фактам противоправных действий в отношении подростков, сообщили в Следственном комитете. В центре внимания деятельность секты, совершавшей преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Устанавливаются все пострадавшие, в том числе проживающие за пределами названных субъектов. Ход расследования будет доложен председателю следкома Александру Бастрыкину. В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 83 пляжа, еще 14 проходят экспертизу. Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута участках. С начала работ очищено более 3500 километров береговой линии, вывезено около 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Разлив мазута, напомню, произошел в декабре прошлого года после крушения танкеров в Керченском проливе. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: Сегодня день воинской славы, день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Здравствуйте! В этой программе мы рассказываем о великих людях, знаковых событиях, важных достижениях настоящего и прошлого. Слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Сегодня наш разговор посвящен Полтавской битве. Генеральному сражению Северной, или, как ее еще называли, 20-летней войны между Россией и Швецией. После разгрома шведов под Полтавой наша страна получила выход к Балтийскому морю. Швеция потеряла армию и перестала быть сильнейшей державой Европы. В 1735 году в честь победы в Полтавской битве в Петергофе была установлена статуя «Самсон, разрывающий пасть льву». Петр I поощрял любые идеи по увековечиванию памяти Полтавской битвы, не жалея государственной казны.
0: История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма князя Меншикова Петру I в Париж. 17 июня 1717 года, Санкт-Петербург. «Сего дня прибыл к нам по воле Вашего Величества француз-художник Каравак. Заставлю его писать полтавскую баталию. И учеников ему, что возможно найти, придам». Меншиков.
0: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем разговор о Полтавской битве. В детстве кумиром шведского короля Карла XII был Александр Македонский. Юный Карл мечтал о военных победах и активно готовился к походной жизни. Занимался гимнастикой, владел всеми видами оружия, любил охоту, особенно на медведей. А в 18 лет Карл объявил, что едет веселиться в один из своих замков, а сам погрузил на корабли 5-тысячное войско и отбыл к берегам Дании на войну. Но не это самое интересное в биографии скандинавского монарха. Прямо сейчас узнаем, кем на самом деле был король Карл XII.
0: «Теперь буду знать».
3: Здравствуйте. Не подскажете, где тут в вашем московском Кремле Кутафья башня-то?
4: Ага, заблудились. Ну, пойдемте, я вам покажу. Мне как раз по пути.
3: Ну, понимаете, я первый раз в Москве-то. Времени не так много. Все ведь сразу не посмотришь ведь, правильно? А в Кремле, как раз говорят, выставка открылась, посвященная 300-летию Полтавской битвы. Ну, я так решил. И в Кремле побываю, и на выставке.
4: И правильно сделали. Тем более, что выставка, ну, знаете, просто замечательная.
3: Ну... Говорят, что среди экспонатов есть даже личные вещи Петра I и Карла XII.
4: Совершенно верно. Только не Карл XII, а Карл VI. Он на самом деле Карл VI ведь.
3: Ну, как VI? Я вроде помню. Северная война, Россия против Швеции. У Швеции был король Карл XII.
4: Распространенное заблуждение. Я вам сейчас все объясню. Вот смотрите. В 16 веке жил в Швеции некий богослов и писатель по фамилии Иоанн Магнус. Однажды он решил написать историю шведских королей.
3: И что?
4: Все бы хорошо, да только у этого Магнуса очень богатое воображение было. Он в генеалогическом древе шведских королей приписал несколько вымышленных персонажей.
3: Зачем?
4: Ну, наверное, пошутить хотел. Но знал бы этот шутник, чем все обернется. Шведы ему поверили. И это несмотря на то, что Магнус придумал 5 королей Эриков, ну, до вполне реального Эрика Победоносного, и 6 Карлов, до настоящего Карла Сверкерсона.
3: Ну, как это? Просто взял и придумал?
4: Совершенно верно. Ну, репутация, надо сказать, у Магнуса была отменной. И при дворе ему доверяли, и даже слушались. После того, как история шведских королей была готова, пришлось поменять и нумерацию всех царственных особ. Так, по семейству Карлов приплюсовали 6 цифр. И Карл VI стал Карлом как раз 12.
3: Ну, это невероятно. Но это же фальсификация какая-то. Почему же шведы до сих пор эту ошибку не исправили?
4: А зачем? Все же уже привыкли. Но даже ныне царствующего короля Швеции Карла называют Карлом 16. Хотя он только 10. А вот, кстати, и Кутафья башня. Прямая дорога в Кремль. удачи.
5: Спасибо вам огромное. Это интересная история. Оказывается, Карл XII, на самом деле, Карл VI. Ну, спасибо, счастливо.
4: Счастливо.
0: Теперь буду знать. Программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Русская армия была плохо подготовлена к войне со Швецией, не имела эффективной разведки, современной артиллерии, почти все командиры были иностранцами. Реорганизация армии, перевооружение, обучение солдат и офицеров, фактически создание новой регулярной армии происходило в боевых условиях. Так осенью 1708 года русские войска разгромили шведский передовой отряд у деревни Лесной. В этой битве царь Петр впервые использовал новое армейское подразделение.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
6: Карвалант. В 1701 году по указу Петра I был сформирован первый в России карвалант из воинского устава русской армии. Сей легкий корпус на лошадях от великой армии в нескольких тысячах верст отдельно прибывает. Может к неприятелю в тыл идти и чинить диверсию. И таким способом может он и корпус всюду поворачиваться без тягости и на неприятельские дела примечать добрым поведением. Карвалант. От французского «корволан» – «летучий корпус». Отдельное войсковое соединение – конницы, пехоты, перевозимой на лошадях, и легкой артиллерии. Основное предназначение – диверсионные действия в тылу врага, преследование и уничтожение авангардных неприятельских частей и подразделений. Личный состав – от 6 до 10 тысяч человек из числа лучших всадников особой храбрости, решительности и военного умения. Осенью 1708 года во время Северной войны шведский корпус генерала Левенгаупта вторгся на территорию Минского воеводства и пошел на соединение с регулярной армией короля Карла XII. Петр I решил разбить вражеские войска поодиночке. По приказу царя летучий корпус «Карвалант» совершил ускоренный кавалерийский марш, настиг и атаковал неприятеля у деревни Лесная, ныне Могилевская область Белоруссии. Бой длился 7 часов. К вечеру противники настолько устали, что солдаты падали на землю на расстоянии 300 шагов друг от друга и отдыхали прямо на поле боя. Когда на помощь русскому карваланту подошло подкрепление, неприятель дрогнул и обратился в бегство. В битве у деревни Лесная русский летучий корпус уничтожил 8 тысяч шведских солдат. Был захвачен неприятельский обоз боеприпасов и продовольствия для армии короля Карла XII. За храбрость и отвагу в бою весь личный состав «Карваланта» был награжден боевыми медалями. Позже царь Петр назовет победу у деревни Лесная матерью Полтавской Виктории.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Мы продолжаем рассказ о Полтавской битве. Когда через несколько дней после сражения

0: А ведь как все хорошо начиналось. Действительно, первые годы Северной войны были для шведов успешными. Подробности мы находим в книге Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах». Отрывок из нее читает Егор Серов.
1: Шведским королем был молодой Карл XII. Он мечтал о воинской славе и битвах. Рассказывают, что со скуки он приказывал запускать в свой дворец зайцев и охотился на них по покоям и залам, а однажды из озорства и удали вместе со своим другом, немецким князем, переломал в придворной церкви скамейки, и всем пришлось молиться стоя. Узнав, что Дания, Польша и Россия начали против него войну, Карл XII со своей прославленной победами армией совершил стремительный бросок к столице Дании, окружил ее и заставил датского короля подписать мир. Русские осадили прибалтийский город Нарву. Карл XII выступил против них и разбил наголову. Рассчитывая на то, что Петр не скоро оправится после разгрома, Карл XII напал на Польшу и взял обе столицы – Краков и Варшаву.
0: Вы слушаете программу «Исторические заметки». Сегодня мы говорим о Полтавском сражении.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Мы продолжаем рассказывать о Полтавском сражении. Зимой 1709 года русская и шведская армии избегали генерального сражения. Наше командование старалось измотать противника малой войной, уничтожая его отдельные отряды, не давая шведам захватить города, где было продовольствие и военные запасы. Весной 1709 года 35-тысячная шведская армия вновь двинулась на Москву, но уже через Харьков и Белгород. Чтобы создать стратегическую базу для наступления, шведы решили захватить крепость Полтаву. Гарнизон Полтавы насчитывал всего 4000 человек и 2500 ополченцев. Солдат было в 6 раз меньше, чем у Карла, но крепость выстояла. В том числе благодаря находчивости русских войск.
7: Весна 1709 года. Северная война. Шведская армия под командованием Карла XII осадила русскую крепость Полтава. 3 месяца гарнизон сдерживал атаки неприятеля. Руководил обороной полковник Алексей Степанович Келин. Позже он вспоминал:
4: Когда закончились боеприпасы, мы стали сбрасывать на головы шведов камни, куски

0: железо, бревна. В ход пошли даже кувшины из-под вина. Но вскоре и это кончилось. Вдобавок ко всему начался голод. И что прикажете делать? Сдаваться? Да ни за что на свете. Когда шведы в очередной раз полезли на стены, мы стали бросать в них дохлых кошек. Их тут у нас много поумирало. Сотни три, не меньше. Помню, был у нас солдат один. Александров, его фамилия. Здоровый такой, силище невероятное. Так вот он размахнулся и как бросил кошака. Далеко так бросил. И знаете, в кого попал? В самого короля Карла XII. Помню его гримасу. Мол, ничего себе подарочек. В общем, разозлился Карл, плюнул, да и снял осаду. Вот так мы от них и отбились. Дохлыми кошками. Что, не верите? А вот царь Петр Алексеевич поверил. Он приезжал к нам после победы в Полтавском сражении. Зашел в крепость, снял передо мной шляпу и поцеловал. Вот оно, как было-то.
1: В 1709 году за успешную оборону крепости полковник Алексей Степанович Келин был произведен в чин генерал-майора, минуя звание бригадира. В 1909 году, к 200-летию Полтавской битвы, в городе крепости Полтава установили памятный обелиск. На огромной бронзовой плите была сделана надпись: «Славным защитникам и доблестному коменданту полковнику Алексею Келину».
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Напоминаю, сегодня мы говорим о Полтавской битве. Карл XII был абсолютно уверен, что Россия к войне не готова. Но пока король Швеции муштровал свои полки в Польше, царь Петр укреплял приграничные крепости на Украине и в Белоруссии. Повсюду возводились оборонительные линии, стягивались войска. Подробности мы находим в книге Сергея Соловьева «Публичные чтения о Петре Великом». Отрывок из нее читает Вадим Максимов.
4: Петр успел сделать свое дело потому, что швед увяз в Польше. Но швед увяз в Польше для того, чтобы обеспечить себе тыл для действия против России, чтобы свергнуть с престола короля Августа и возвести на его место человека себе вполне преданного, следовательно, враждебного России. Чтобы воспрепятствовать исполнению этого плана, надобно было деятельно помочь Августу, но помочь ему было трудно. Русский посланник в Польше князь Григорий Долгорукий писал: «В короле крепости немного. Как у короля, так и в казне Речи Посполитой денег нет. Но на польских дам, на оперы и комедии у короля деньги есть. Одним оперным певцам дано на зиму 100 000 ефимков». Русского посланника особенно должны были поражать эти издержки, ибо он знал, как просто и бедно жил в России шкипер и капитан Петр Михайлов. Долгорукий чрезвычайно наглядно изображает это страшное расслабление, овладевшее польским высшим сословием, которое на словах было готово воевать, но не было способно ни к какому движению. «Хотят они на коней сесть, только еще у них стремен нет, не почему взлезть». «Надейтесь на Бога», — писал Долгорукий Петру, «а на поляков и на саксонцев надеяться нельзя». Карлу XII легко было при таком расслаблении объявить Августа лишенным польского престола и провозгласить королем познанского воеводу Станислава Лещинского.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Это был фрагмент книги Сергея Соловьева «Публичные чтения о Петре Великом», а мы продолжаем рассказ о Полтавском сражении. Во время битвы шведская армия не выдержала натиска русских войск и бросилась бежать. Петр I добивать противника не хотел, однако князь Меньшиков царя переубедил. Он лично пообещал догнать и поймать шведского короля. Получив подкрепление, Меньшиков бросился в погоню. Шведов он настиг во время их переправы через Днепр. Русские войска выкатили пушки на высокий берег и предложили неприятелю сдаться. Шведы побросали ружья. В плен сдались 16 тысяч человек. Правда, Карла XII среди них не было. Князь Меньшиков захватил 142 вражеских штандарта, 20 пушек и личный обоз скандинавского короля. Один из трофеев был доставлен лично Петру I.
2: Теперь буду знать.
5: Здравствуйте, мне в магазинный тупик. Знаете, где это?
6: Да-да-да, знаю. Садитесь. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я уже третью машину останавливаю. Никто не знает, куда ехать. Маленький он этот, магазинный тупик.
6: Да, не волнуйся, доедем. Вот лучше скажите, почему у нас магазинов много, а хорошую вещь не купишь?
5: Ну, почему же не купишь-то? А вот что вы, о чем вы говорите конкретно?
6: Да, друга юбилея всю голову сломал. Че подарить?
5: А, это сложно. А вы по интересам-то его судите.
6: А еще хуже. Да и денег-то особо нет. Жена говорит, дома посмотрим, что нам дарили, да и опять подарим.
5: Но дарены не дарят.
7: Ну как, да ладно, не дарят.
5: Ну как? А вот знаете историю про как Петр I дарил одну и ту же шпагу польскому королю Августу II дважды?
7: Да, почему это дважды?
5: Ну как, подаренную Петром I шпагу, а вот Август этот второй, да, в свою очередь передарил шведскому королю Карлу XII. А он тогда был злейшим врагом России.
6: Да, да, да, да.
5: Это начало 18 века, там Северная война со Швецией.
6: Так, и так, и что дальше? Дальше что?
5: Под Полтавой же Петр разбил шведское войско. Ну, войско Карла.
6: Да,
5: сам
6: да.
5: Карл XII, он тогда бежал. И в руки Петра попали личные вещи этого шведского короля. В том числе, кстати, и злополучная шпага.
6: Ох, как нехорошо получилось.
5: Ну, вот именно. Тем более, что польский король передарил петровскую шпагу Карлу при заключении тайного от России соглашения со Швецией. Вот.
6: Так, и что ж, эту шпагу Петр опять поляку вручил?
5: Ну, в том-то и дело. После Полтавской битвы этот польский король вновь заключил союз с Россией. И снова наш царь Августу II ту же шпагу-то и подарил. Мол, деваться-то тебе, Август, некуда. А шпагу храни. И не давай никому. Все равно отымем и вернем. Наш подарок-то царский. Вот так вот.
6: Ну, я, конечно, ни в какие сговоры с врагами друга не вступал, но что дарить ему, все равно не знаю.
5: Ну, а что-нибудь тогда подарите полезное и недорогое, но в большом количестве.
7: Тушенку.
5: А почему сразу тушенку-то? Это же гуманитарная помощь получается. Ну, подарите, к примеру, там, лотерейные билеты. Много лотерейных билетов.
6: Ну, а если мой друг ничего не выиграл?
5: Ну, хотя бы не обидно ему будет, не на свои же деньги покупал, вот так вот.
6: Ладно, что-нибудь придумаю, но, во всяком случае, спасибо. Буду знать теперь, как опасно передаривать дареное.
5: Это верно. О, кстати, а вот уже и магазинный тупик. Довольно быстро. Спасибо вам. Счастливо.
6: И вам тоже счастливо.
2: Теперь буду знать. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, достигло 146 тысяч человек. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Физика показала самую высокую динамику роста среди всех предметов по выбору. Такой рост в Минпросвещении связывают с системной работой по модернизации образования, строительством новых оснащенных школ, открытием технопарков и кванториумов, а также с введением физики как обязательного вступительного испытания на инженерные специальности в ведущих вузах. Продолжается приемная кампания в военные вузы. Отбор проходит весь июль. Об особенностях обучения в военном вузе «Радио Звезда» рассказал выпускник военно-космической академии имени Можайского, глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Я попал на второй факультет, где была наземная эксплуатация НИПов. Это прием сигналов из космоса. И прямо с первого курса мы сразу же стали изучать программирование. Мы на третьем курсе участвовали в олимпиаде с третьекурсниками ЛИТМО, питерских заведений разных, и вынесли их по программированию всех. Почему? Наверное, одним из самых больших особенностей именно военного образования в том, что у вас есть прекрасный стимул хорошо все изучить. Да? Потому что если вы не сдадите правильную сессию, то в отпуск вы не уедете, да? А будете заниматься хозяйственными работами, красить стены в общежитии.
1: Информация о перечне вузов, профильных предметах по ЕГЭ и минимальных баллах размещена на официальном сайте Минобороны в разделе «Образование». Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки для нутрициологов. В нее вошли основы оказания экстренной помощи, принципы питания беременных и детей, а также вопросы здорового питания россиян. Специалистов научат консультировать по спортивному питанию и биодобавкам. Пройти обучение могут только врачи и специалисты со средним медицинским образованием. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что нутрициологам нужно профильное образование, поэтому была введена отдельная специальность. Министерство просвещения выпустило рекомендации на новый учебный год. Со 2 по 11 класс ученики проведут за партами 170 дней. Каникулы осенние, зимние и весенние суммарно продлятся 29 дней. С учетом летних каникул отдых у школьников займет 126 дней. Для первоклассников сделано послабление, дополнительная неделя отдыха. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что каникулы должны длиться не менее 9 дней для полноценного восстановления. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Партизаны Отечественной войны 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Исторические заметки на Радио Звезда.
7: Продолжаем наш рассказ о Полтавской битве. В 1762 году академик Ломоносов приступил к созданию грандиозного мозаичного полотна «Полтавская баталия». Сначала картина была нарисована на картоне. Ломоносов рисовать не умел, а потому нанял профессиональных художников. А вот мозаику Михаил Васильевич выкладывал сам вместе с помощниками. Мозаика получилась огромной. Ее длина почти 6,5, а высота около 5 метров. Само полотно составлено из 1 030 000 кубиков цветной смальты, укрепленных на плоском медном подносе весом 80 пудов. Это 1 280 000 килограммов. И сейчас о том, кто еще, а самое главное, как прославлял победу русских под Полтавой.
0: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма Василия Львовича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. 4 апреля 1829 года, Москва. Новая поэма Александра показалась в свет, но под названием «Полтавы, а не Мазепы». Я нахожу, что племянник мой напрасно переменил ее название. Но как бы то ни было, поэма его есть превосходное творение. Характер Мазепы, описание казни Кочубея, полтавское сражение – все это написано мастерски. Твой друг Василий Пушкин.
0: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Напоминаю, сегодня мы говорим о Полтавском сражении. Перед битвой армия Карла XII насчитывала примерно 25 тысяч воинов, 26 батальонов пехоты и 22 полка кавалерии. У Петра I под ружьем было, по различным данным, от 60 до 80 тысяч человек. Одна только кавалерия состояла из 21 тысячи сабель. Почти трехкратное превосходство. У шведов было 41 орудие, у нас 302 пушки. Петр I хорошо знал о своем преимуществе, а потому решил часть своего войска спрятать. Царю даже пришлось лично идти к солдатам и объяснять, почему он не пускает их в бой. Я процитирую: «Ежели вывесть все полки, то он боя не даст и уйдет. Того ради надлежит из прочих полков учинить убавку, дабы через свое умаление привлечь неприятеля к баталии». Это, кстати, не единственная военная хитрость, с помощью которой русские войска наголову разгромили шведскую армию.
0: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
8: 1709 год. Северная война. Борьба России и Швеции за господство на Балтийском море. Решающее сражение двух армий должно было состояться 27 июня под Полтавой. Накануне битвы Петр I узнал о предательстве немецкого унтер-офицера, служившего в Семеновском полку. Ситуация была критической. Перебежчик мог рассказать шведам о диспозиции всех русских войск. По приказу царя был созван военный совет. На нем выступил сподвижник Петра, князь Александр Данилович Меньшиков.
9: «Ну, сбежал собака! И что? Чего кричать? Волосы рвать? Видит Бог, ему аукнется! Конечно, можно пользу из этого события извлечь. Эта шельма откуда сбежала? Из Семеновского полка. А рядом чьи позиции будут? Наших новобранцев. Таких молодцев ни с кем не попутаешь. Кафтаны-то у них серые. Шведы оные узнают и как пить дать, пойдут на юнцов. И вот что надобно сделать учинить. Всех до единого юнцов, как есть, переодеть в зеленые мундиры новгородского полка. А солдат новгородских облачить в кафтаны серые. Обмануть короля Карла. Швед не дурак. Ударит в самое слабое место. А там его уже ждут. И не птенцы безлетные, а опытные солдаты».
8: План Александра Меньшикова сработал безукоризненно. Надеясь на легкую победу под Полтавой, Карл XII попал в ловушку. Вместо неопытных бойцов его войска атаковали отборные части русской армии. Сражение было проиграно. За полтавскую викторию князь Меньшиков был произведен в генерал-фельдмаршалы. Во время Северной войны он командовал русскими войсками в Польше, Курляндии и Померании. В 1721 году, в день заключения мира со шведами, Александр Данилович Меньшиков стал первым вице-адмиралом России.
10: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: В этой битве шведы были не просто разгромлены, они вынуждены были капитулировать. Но если шведские солдаты дрались насмерть, то многие шведские офицеры и генералы позорно бежали с поля боя. Приведу лишь один пример. В самый разгар битвы генерал Лагеркрун приказал лейб-драгуну Карлу Строкерху немедленно слезть с коня, после чего вскочил в седло и ускакал в тыл. Обескураженный Строкерх лишь проводил трусливого генерала глазами. Да вот незадача. Тот самый драгун выжил, а через 22 года подал на Лагеркруна в суд. Дело было рассмотрено, генерала обвинили в конокрадстве и предписали выплатить компенсацию в 710 далеров, что равняется примерно 18 килограммам серебра. А вот для бывшего сподвижника Петра I, гетмана Мазепы, который перешел на сторону Карла XII, за предательство полагалась особая награда.
0: История награды.
11: Орден Иуды. В начале 18 века гетман запорожского войска Иван Степанович Мазепа был одним из главных сподвижников Петра I. Тем сильнее было потрясение императора, когда во время Северной войны Мазепа перешел на сторону шведского короля Карла XII. За измену присяги гетмана заочно казнили, лишили титулов и наград, а русская православная церковь предала его анафеме.
12: Он лукавый, призлым заплатил за предобрейшее, повинен смерти.
11: Через год, когда русские войска разгромили шведов в Полтавской битве, Петр приказал поймать Мазепу и вручить предателю специально для него сделанную награду. На большом серебряном круге был отчеканен повешенный на осине Иуда. На обратной стороне было написано: «Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится». Рассказывают, что Петр I, который не признавал полумер, планировал вручить награду так: расплавить медаль и залить Мазепе в рот. Правда, гетману удалось избежать получения этой награды. Он бежал в Османскую империю, власти которой, несмотря на предложенное вознаграждение, Мазепу России выдать отказались. А награду, которая так и не дошла до адресата, потом носил придворный императорский шут.
0: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Мы продолжаем разговор о Полтавской битве. Она началась 8 июля 1709 года, или 27 июня по старому стилю. Сражение длилось всего 2 часа. За несколько часов до начала боевых действий русские войска нанесли по неприятелю 4 мощных артиллерийских удара. Шведы потеряли много солдат, но все равно пошли в атаку. План Карла XII был прост. Пехота прорывает нашу оборону, захватывает редуты, а кавалерия окружает русские войска и отрезает им путь к отступлению. Шведский король настолько верил в победу, что не удосужился сообщить генеральный план сражения большей части офицерам своего главного штаба. Многие шведские командиры вообще не знали, что им делать, и русские войска блестяще воспользовались неразберихой в армии противника.
0: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
13: Полтавская битва. 10 июля 1709 года шведские войска атаковали центр русской армии. Главный удар неприятеля был направлен на позиции Белгородского пехотного полка под командованием бригадира Савы Васильевича Айгустова. Вот что вспоминал он об этом сражении.
14: «Перед боем мы построили 10 земляных редутов для круговой обороны. Возле каждого редута вал высокий, да ров глубокий. Так просто не подберешься. Чтобы взять редуты, шведам надо было разделиться. Вот в чем наша задумка. Не громить всю шведскую армию разом, а разбить ее по частям. Ну, а моя с белгородцами задача была стоять насмерть.
15: Форм! Форм!
14: Шведы разделились на три колонны и давай нас окружать, штурмовать. А мы только этого и ждали. Тут еще и кавалерия наша поспела. Славная Виктория! Ей-богу, славная!
13: За храбрость и отвагу в Полтавском сражении бригадиру Саве Васильевичу Айгустову было присвоено звание генерал-майора. В 1709 году царь Петр наградил Белгородский пехотный полк новым боевым знаменем. На нем был изображен орел, как символ непобедимой России. Орел парил над лежащим львом, символом поверженной Швеции. Сегодня эта композиция изображена на гербе Белгородской области. Генерал Савва Васильевич Айгустов служил в русской армии больше 20 лет. Участвовал во всех ключевых сражениях Северной войны. Отличился при обороне Гродно и при штурме вражеской крепости Нарва.
10: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: 13 июля 1709 года царь Петр подписал особый указ на имя ближнего стольника и начальника Преображенского приказа князя Рамадановского о награждении русских генералов за победу в Полтавской битве. Князю Меньшикову полагался чин фельдмаршала и деревня Черная Грязь. Генералам и генерал-лейтенантам Репнину, Брюсу, Алларту, Ренцелю, министру Долгорукову, орден святого апостола Андрея Первозванного, генерал-лейтенанту Боуру и Голицыну, по деревне каждому. Звание генерал-майора присвоили бригадирам Буку и Полонскому. Сам царь Петр Алексеевич получил звание старшего генерал-лейтенанта. Ну, а что же наши солдаты? Русских героев Полтавы тоже наградили.
10: История награды.
16: Медаль за Полтавскую баталию. В один из осенних дней 1710 года Петр I был в ярости.
17: Шагу без меня сделать не могут! Отныне будет так!
16: Царь издал указ о награждении нижних чинов русской армии в честь победы под Полтавой. Стоить каждая медаль должна была, соответственно, жалованию солдата за 2 месяца. Да вот только жалование рядовых и унтер-офицеров было разное, в зависимости от звания и выслуги лет. Например, капралу полагалось 5 рублей, а рядовому 2. Но чтобы исполнить указ Петра I, мастерам монетного двора пришлось бы изготовить около 30 эскизов для медалей разного веса и диаметра.
18: Серебра! 20 пудов!
19: Числом 4658.
18: Не сходится, будь оно неладно.
16: Управляющий монетным двором дьяк Андрей Беляев в ужасе писал царю: некоторые медали будут слишком большие и к тиснению на станках невместительны. Царь Петр решительно прекратил неразбериху. Он приказал отчеканить медали всего 2 весовых категорий: унтер-офицерские весом 81 грамм и солдатские весом 42 грамма. А разницу выплатили деньгами. Медаль за Полтавскую баталию.
7: На этом наша программа закончена. Говорили мы сегодня о Полтавской битве. Мы узнали, какие награды вручили русским солдатам в честь победы над шведами. Кому предназначался орден Иуды? И какую победу русской армии царь Петр называл матерью Полтавской Виктории? Всего вам доброго. До свидания.
20: Самая трудная профессия – быть человеком.
21: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Гюйс. У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок.
1: Форма и содержание.
2: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
1: Гюйс.
2: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: мундирования.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс. Вокруг мяча.
3: 1930 год. В Ленинграде установлен первый в СССР светофор. В Индии Махатма Ганди начинает кампанию гражданского неповиновения. Американский астроном открывает Плутон. В Уругвае проходит первый чемпионат мира по футболу. На Олимпиаде 1924 года в Париже футбольные матчи вызвали огромный интерес. Стало понятно, что у международного турнира по футболу большое будущее. Претендентов на проведение первого чемпионата мира было 5: Италия, Испания, Швеция, Нидерланды и Уругвай. Большинство делегатов Международной федерации футбола, ФИФА, проголосовали за Уругвай. В пользу этого выбора говорили две победы сборной этой страны на олимпийских турнирах. Это был единственный чемпионат, перед которым не проводились отборочные соревнования. Сборные попали на турнир по приглашению, причем их было всего 13. Ведущие европейские футбольные державы фактически проигнорировали этот кубок. Главные причины – долгое морское путешествие в Уругвай и необходимость прерывать свои внутренние чемпионаты. Все матчи проходили на трех стадионах столицы Уругвая – Монтевидео. Главный из них – Сантенарио – был построен специально к чемпионату. И мог похвастаться невероятным даже для нашего времени количеством зрительских мест – 90 тысяч. На финальный матч было раскуплено 68 тысяч билетов. Но на самом деле зрителей было больше – около 80 тысяч. Многим удалось пробраться зайцами. В финал вышли непримиримые соседи-соперники – Уругвай и Аргентина. Атмосфера накалилась еще до игры. Главный судья – бельгиец Джон Лангинус – согласился выйти на поле лишь при наличии медицинской страховки и гарантированного отъезда из Монтевидео в течение часа после окончания игры. Опасения арбитра были не напрасными. При досмотре зрителей перед финалом полицейские изъяли 1500 револьверов. Да, не самым спокойным местом на земле был Монтевидео в те годы. В целом турнир прошел на редкость успешно. Такого наплыва болельщиков не было даже на Олимпиадах. И вопрос, устраивать или нет новый Кубок мира через 4 года, даже не стоял. Конечно, да. Довольны были и сами уругвайцы. Мало того, что они приняли первый в истории чемпионат мира по футболу, так еще и победили в нем со счетом 4-2. Следующий день после финала был объявлен в стране национальным праздником. Год 1930, Уругвай, первый чемпионат мира по футболу.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
4: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» установили контроль сразу над 4 населенными пунктами в Харьковской области. Дружелюбовка, Новый мир, Чернищина и Шейковка. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Сообщается также, что за неделю с 4 по 10 июля наши вооруженные силы нанесли массированный и 6 групповых ударов по объектам на Украине. Били по предприятиям военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, складам боеприпасов, логистическим центрам. Под удары попали места производства и хранения беспилотников дальнего действия противника и комплектующих к ним. В официальных докладах экспертов МАГАТЭ не в полной мере отражаются угрозы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев после консультации с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
2: Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии, в том числе было проинформировано и мировое сообщество о первом в истории, вообще говоря, человечества, в сознательном ударе дрона по марш-залу 6-го блока Запорожской атомной электростанции с сквозным проникновением буквально там в нескольких метрах от реакторного корпуса.
1: Лихачев добавил, что за последние месяцы при ударах ВСУ по Энергодару в Запорожской области погибли 6 человек, еще 43 ранены. В федеральном бюллетене на выборах в Госдуму в сентябре будет не более 11 партий. Об этом заявила председатель Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, 6 политических сил из 17, которые имеют право участвовать в выборах, не воспользовались этой возможностью. Среди подавших заявки все 5 парламентских партий, а также 6 не входящих в состав парламента. Все они провели съезды. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Бурунди Бужумбуру. Это 4-й и заключительный пункт его рабочего турне по странам Африки. Ранее министр посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. В Бурунди Лавров проведет переговоры с главой местного МИДа Эдуардом Бизиманой, а также встретится с руководством республики. Предыдущий визит российского министра в Бурунди состоялся 3 года назад. Более 14,5 тысяч иностранцев выдворены из России в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Всего пресечено свыше 60 тысяч правонарушений в сфере миграции. К административной ответственности привлечены 10 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение мигрантов к труду. Второй этап операции запланирован на октябрь. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Издалека, но...

0: я Волга, а мне уж 30 лет.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
2: Служивые люди. Воинские династии России.
3: Как записано в древних родословных книгах, выехал в 1371 году из Большой Орды честен муж Салхамир Мирославич, и прибыл он к великому князю Олегу Рязанскому. И был у Салхамира правнук Андрей Иванович, прозванием Апракса, от которого и начали писаться сперва Опраксины, а потом Апраксины. Стольники и воеводы, стряпчие и бояре, генералы и адмиралы. Больше 6 веков они, как говорили в стародавние времена, служили долгие службы государству, и многие пали на поле брани. Матвей Апраксин погиб при взятии Казани в 1552 году. Его имя было записано в синодик Московского Успенского собора для вечного поминовения. Сыновья героя Богдан и Степан Матвеевичи также не вернулись из боя. Но старинный род на этом не прервался. Апраксины стали верными слугами русских царей Федора Алексеевича, Петра Великого и Александра Первого. «Из грязи в князи» – так говорили об этом человеке. Обычный дворовый стольник, который обслуживал государя во время пира, комнатный стольник, солдат первых русских потешных полков, воевода и губернатор Архангельска, граф, сенатор, президент адмиралтейств коллегии, один из создателей российского флота Федор Матвеевич Апраксин. Строгий, отважный, решительный полководец без какого-либо военного образования. Испанский посол в Москве герцог Лирийский вспоминал:
4: «С величайшим усердием служил он императору Петру. Иноземцев ненавидел смертельно. В политических делах был вовсе не сведущ. И хотя считался великим адмиралом, но не знал даже первых начал мореходства».
3: Федор Матвеевич вышел в отставку в 1728 году. Потомство он не оставил. И самым известным и влиятельным политиком при дворе стал его родственник, генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин. В 1757 году, в ходе 7-летней войны, русские войска под его командованием разгромили при Гросс-Егерсдорфе непобедимую доселе армию Пруссии. Оставалось только добить обескураженного противника, но вместо этого Апраксин отдал нашим солдатам приказ отступать. Говорят, что так решили в Петербурге в угоду королю Фридриху Великому. Запутанный в политических и придворных интригах, Апраксин вернулся в столицу, где был арестован, допрошен, после чего внезапно скончался. Сенаторы, тайные советники, военные инженеры. Еще долгое время Апраксины служили российским императорам. Одним из последних представителей старинной фамилии считается управляющий монаршим домом граф Петр Николаевич. После Октябрьской революции он эмигрировал в Европу. Его старший сын Владимир Апраксин скончался в 1993 году. О других сыновьях, Андрее Петровиче и Николае Петровиче, сегодня мало что известно. А это значит, что история древнего рода продолжается.
2: Служивые люди. Апраксины. Воинские династии России.
1: Радиозвезда.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: 1917 год. В Народном доме в Петрограде проходит торжественное открытие первой столовой рабочего пролетариата. В зале с плакатами о правилах здоровой и полезной пищи волнуется Николай Александрович Курбатов, в прошлом именитый повар столичного трактира, а нынче главный технолог Нарпита. Много бессонных ночей провел он, разрабатывая меню для общественного питания. Главная задача известного кулинара была непростая – сохранить вкус знакомых блюд и значительно удешевить рецепт их приготовления. Тогда-то и появился знаменитый рассольник петроградский. Рассольники испокон веков существовали на Руси. Готовили их на любой вкус и кошелек. Из рыбы, мяса, птицы, грибов, потрохов, красной и черной икры с непременным добавлением огуречного рассола. Иван Бунин в своих знаменитых «Темных аллеях» писал: «Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный. На яхте у великого князя Александра Михайловича служил». Так вот, перед Курбатовым стояла непростая задача – сохранить традиционное блюдо и при этом изменить его состав. За основу пролетарского супа был взят рецепт рассольника московского. Блюда аристократической кухни готовили из индейки, утки или другой птицы с добавлением потрохов, белых грибов, душистых кореньев петрушки, сельдерея и пастернака. Подавали с ватрушками из соленого творога и льезоном, соусом из взбитых с молоком яиц. Курбатов рецепт упростил. Птичье деликатесное мясо и потроха заменил говяжьими костями и почками. Белые грибы – щедрой порцией перловой крупы, пикантное коренье – картофелем, луком и морковью, а знаменитый льезон – сметаной. Неизменным остался только рассол и протертые соленые огурцы. Суп, придуманный маститым поваром, оказался невероятно вкусным и вскоре полюбился не только рабочему классу, но и всем гурманам. Со временем петроградский рецепт под названием «Ленинградского рассольника» вошел в меню каждой хозяйки и всех общественных столовых. Особенно пригодился его простой состав в трудные военные времена. Рассольник по-ленинградски стал самым любимым блюдом полевой кухни. Ели солдаты Великой Отечественной этот густой ядреный суп, вспоминали родной дом и думали:
5: война войной, а обед по распорядку.
2: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
7: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
8: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
7: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
8: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества.

0: боевую машину, занял позицию со своими товарищами и вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Враг отступил. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, старший прапорщик Анатолий Семенов был награжден медалью «За отвагу».
1: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
2: Без еды далеко не уплывешь. Лодка, да, она может оставаться под водой хоть 30 лет. Топлива хватит. А вот еды на борту максимум на 3 месяца. Экипаж должен быть сыт. На людях экономить нельзя. Завтрак на подводной лодке. Натуральный вареный кофе, сгущенка, сыр, сырокопченая колбаса, печеночный паштет, яйца, масло. На обед и ужин суп, второе блюдо – компот, две закуски на выбор. Красная икра, сетровый балык, шпроты, фруктовый сок. К чаю обязательно мед и выпечка. Раз в сутки – шоколад и вобла. А еще между ужином и чаем можно заскочить на полдник, съесть сметаны или выпить кефира с баранками. И вот так каждый день нужно накормить 150 человек. Представьте, сколько продуктов потребуется в походе. Тонны, десятки тонн. А на их погрузку отводится максимум сутки-двое. Работа идет и днем, и ночью. Трудятся все члены экипажа, не различая званий. Главное – успеть к выходу в море. Один за другим на пирс приходят грузовики. Подводники выстраиваются цепочкой и передают друг другу вниз тяжеленные коробки с бакалеей и консервами, герметичные упаковки с хлебом, жестянки с сухарями. Сложнее грузить свежие овощи и фрукты. А самое трудное и неприятное – мясные туши. Тяжелые, неговоритные, скользкие – они часто застревают в люках, так и норовят вырваться из рук. А дотащить их до морозилки уже внизу, через отсеки, то еще приключение.
1: Полное погружение.
2: Первые 10-15 дней экипаж питается свежими продуктами. А когда они кончаются, в ход идут консервы. Причем многие из них непривычного вида. Например, консервированный полуваренный картофель. Такие же свекла и морковь. Для удобства приготовления и ради экономии времени. Поди-ка накорми не вовремя или невкусно сотню человек. Повара, липофлотские коки, на подводной лодке люди уникальные. Это тебе и шеф, и кондитер, и технолог, и мясник, и даже бухгалтер. На все руки мастера. А на день рождения еще и торт успеют испечь.
1: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
3: Радио «Звезда».
4: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Огнестрельное оружие.
4: Классификация.
5: Гладкоствольный пистолет.
4: Название.
5: Кавалерийский пистолет образца 1809 года. Пистолетом этой модели вооружались офицеры всех кавалерийских частей. Калибр 17,8 мм. Ствол конический, ближе к замку 8-гранный. Длина ствола 26,5 см. Дальность стрельбы 30-35 шагов. Скорострельность 2-3 выстрела в минуту. На рукояти овальный щиток с вензелем Александра I под короной. Помимо пистолета в кавалерийскую амуницию входила ледунка – небольшая жесткая коробочка для патронов. Ледунка носилась на подвижном ремне, панталере, перекинутом через плечо, а при стрельбе для удобства сдвигалась на грудь. Также на панталере крепились протравники, иглы для прочистки запального отверстия пистолета. Шомпол для чистки ствола прикреплялся к пистолету при помощи специального кронштейна, чтобы не потерять в разгар сражения.
4: Арсенал 1812.
3: Радио «Звезда».
6: С заказана, погода нам удачею самой. Довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой. Но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумии и кротости? Седые гривы волн лежат, как снег на берегу.

хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединая солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

песчаные хребты, благословен Великий океан, благословенны вечные хребты, благословен Великий океан, благословенны вечные хребты, благословен Великий океан.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости космоса. Разгонный блок «Фрегат» прибыл на космодром «Восточный». Его доставили на борту самолета Ан-124-100. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. После разгрузки блок переместят в монтажно-испытательный корпус. Там его проверят перед установкой на ракету. Этот полет станет 111-м для грузовика в истории запусков, что подтверждает статус аппарата как одного из самых надежных разгонных блоков в мире. «Фрегат» способен выводить космические аппараты на низкие и высокоэнергетические орбиты с высокой точностью, добавили в Роскосмосе. На космодроме Байконур экипаж МКС проверил транспортный пилотируемый корабль «Союз-МС-29» перед отправкой к Международной космической станции. В проверке участвовали основной и дублирующий экипажи МКС-75. После инструктажа космонавты поочередно заняли свои места, проверили снаряжение и грузы, убедились в исправности бортовых систем. Затем они передали личные вещи для укладки на корабль. Основной экипаж посетил музей космодрома Байконур, оставил автографы и побывал в домиках Сергея Королева и Юрия Гагарина. Старт запланирован на 14 июля. Эмблемой нового экипажа МКС стало изображение тигра, прыгающего к звездам. Тигр олицетворяет храбрость космонавтов и стремление к новым горизонтам. Традиция эмблем пришла в космос от военных летчиков, и первыми ее популяризовали астронавты Gemini 5, рассказал радио «Звезда» научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
2: Астронавты Гордон Купер и Пит Конрад выбрали эмблемой своей миссии Конестогу. Это такой крытый фургон, в котором переселенцы в свое время с восточного берега Соединенных Штатов уезжали в сторону фронтира. И это для Америки очень важный символ, который показывает людей, которые делают впервые то, что никто не делает.
1: На конкурс «Народный шеврон» в прошлом году поступило более 1000 работ со всей России, отметили в Роскосмосе. Росреестр планирует использовать искусственный интеллект для обновления картографических данных с помощью космических снимков. Первое заседание рабочей группы прошло в Росреестре при участии заместителя руководителя ведомства Максима Смирнова. Проект направлен на автоматизацию мониторинга изменений рельефа с помощью ИИ. Внедрение искусственного интеллекта ускорит обновление карт, повысит эффективность работы и сэкономит бюджетные средства, уточнили в ведомстве. Группа создана по соглашению с Роскосмосом в апреле этого года, говорится в сообщении. Это были новости космоса. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.
3: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Первая мировая война. Демобилизованный солдат-фронтовик возвращается домой после ранения.
2: Эй, военный, хоть суды.
3: Чего тебе, парень?
2: Твоя гармонь альтрахейная.
3: Скажешь тоже. Полковой капельмейстер наградил за верную службу.
2: Сыграй, а?
3: Это можно.
2: Гляди-ка, композитор. Там моя Матрёна уже на стол накрывает. Пошли ко мне в хату. Встретим героя как надо. А ты играй, играй.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Капельмейстер.
1: Слово это немецко-латинское. Буквальный перевод – руководитель хора или капеллы. А вот военный капельмейстер – это уже целый дирижер полкового или эскадронного оркестра. Чаще всего – духового.
0: История воинских званий.
1: В первой половине 18 века каждый полк русской армии, даже гвардейский, имел своего капельмейстера. А в некоторых воинских частях были учреждены даже специальные школы для подготовки музыкантов из числа солдатских детей. Военный оркестр состоял, как правило, из следующих бойцов: полковой гарнист, 11 унтер-офицеров и 24 рядовых музыканта. Они участвовали в парадах, вдохновляли солдат на решительные атаки в боях. А главным над ними был именно капельмейстер.
0: По случаю присвоения.
1: В разное время военными дирижерами были очень известные люди. К примеру, автор легендарного марша «Прощание славянки» Василий Агапкин, а также автор музыки гимна СССР Александр Александров. Но и на гражданке своих капельмейстеров хватало. Да еще каких! Только вслушайтесь в их имена, и сразу все станет понятно. Йоганн Себастьян Бах, Франц Йозеф Гайден и Антонио Сальери.
0: Капельмейстер. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Домовый эскадрон графа Шереметьева. В 1702 году граф Борис Шереметьев писал царю Петру:
6: «На нашу конницу смотреть стыдно, ездить не умеют. В походе драгуны идут

0: пешие, а лошадь за собой ведут. Кобылы негодные, сабли тупые, сами всадники скудные, безодежны, ружьем владеть не могут. Иной дворянин и зарядить пищали не способен, не только что выстрелить в цель». Вскоре, с разрешения Петра I, генерал-фельдмаршал Шереметьев создал за собственный счет одно из первых в России элитных кавалерийских подразделений – домовый или личный эскадрон «Драгун». Домовый эскадрон «Драгун» графа Шереметьева. За мундиры красного цвета кавалеристы получили прозвище «Эскадрон красных кафтанов». Год формирования – 1704. Личный состав – 110 человек. Драгуны предназначались для ведения боя в пешем или конном строю. Вооружение – фузея, палаш, пистолеты, ручная мортира. В 1709 году во время Полтавской битвы шведская армия не выдержала натиска русских войск и побежала. В погоню бросились наши кавалеристы, в том числе домовый эскадрон «Драгун». Красные кафтаны настигли неприятеля у поселка Переволочны, что на левом берегу Днепра. Русские драгуны окружили врага и вынудили его сдаться. За храбрость в бою кавалеристам графа Шереметьева были пожалованы трофейные литавры шведской конной гвардии. В 1721 году домовый эскадрон вошел в состав новой регулярной части русской армии – Кронштадтского драгунского полка. Вскоре на его базе был сформирован знаменитый лейб-гвардии конный полк.
1: Личный состав.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Партизаны Отечественной войны 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: на вкус.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Стрелковое оружие. Снайперская винтовка Драгунова.
2: В армии ее называют неубиваемой. Если вражеский снайпер за определенное время успевает сделать всего один выстрел и вынужденно передергивает затвор, то русская винтовка СВД в ответ и за тот же период стреляет дважды, потому что она самозарядная, работает быстрее. Евгений Драгунов родился в семье потомственных оружейников. Пошел по стопам отца, работал на Ижевском заводе техником по обработке металлов. В армии будущий создатель легендарной снайперской винтовки научился отменно стрелять. Регулярно участвовал в различных соревнованиях и не раз в них побеждал. Шло время. В первой половине 20 века группа конструкторов под руководством Драгунова сделала первую советскую спортивную произвольную винтовку, предназначенную для высокоточной стрельбы. Это оружие настолько понравилось нашим чемпионам, что они брали его с собой на все соревнования, вплоть до Олимпийских игр в Монреале в 1976 году.
1: Снайперская винтовка Драгунова.
2: Когда был объявлен конкурс под эгидой Министерства обороны по созданию новой снайперской винтовки, многие опытные инженеры-конструкторы решили в нем поучаствовать. Драгунов не исключение. Его главными соперниками в финале оказались гуру оружейного дела Сергей Симонов и Александр Константинов. Но победил именно наш герой. Кучность стрельбы его винтовки была просто потрясающей. Выяснилось также, что детище Драгунова могло вести прицельный огонь не только по наземным целям, но и по вертолетам, и даже по малоскоростным самолетам. Ей уже больше полувека. Можно сказать, старушка. Но она все еще в строю. Модернизированная, высокоточная, неубиваемая СВД.
1: Снайперская винтовка Драгунова. Оружейка. От слов к делу. Военные училища России.
3: Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
1: От слов к делу.
3: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
1: От слов к делу.
3: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15,5 тысяч прыжков с парашютом, а его достижение занесли в книгу рекордов Гиннесса.
1: От слов к делу.
3: Всегда и везде.
2: Филиал учебно-научного центра военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
0: 14 июля 1941 года батарея реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» нанесла удар по немецким эшелонам, скопившимся на железнодорожном узле Орша и по переправе вражеских войск через реку Оршицу. Это было первое боевое применение новейшего советского оружия, которое не только обладало значительным поражающим эффектом, но и оказывало огромное психологическое воздействие на противника.
1: Экипаж.
0: После боя под Оршей выжившие немцы окрестили новое оружие органом Сталина, намекая на особенный звук при запуске снарядов. И действительно, залпы «Катюш» чем-то напоминали песню. Однако историки считают, что своим именем реактивный миномет обязан литере «К». На элементах конструкции обозначение заводов «Коминтерн» и «Компрессор». А вот бойцы Красной Армии в первые годы войны между собой называли диковинное оружие «Раиса Семеновна» или «Раиса Сергеевна». Так шутливо расшифровывали аббревиатуру «РС» — «Реактивные снаряды».
1: Техническая справка.
4: БМ-13 – советская боевая машина реактивной артиллерии периода Второй мировой войны. Для монтажа пусковых установок, рассчитанных на 16 132-мм реактивных снаряда, массово использовались шасси американского грузовика «Студебеккер». Продолжительность залпа из 16 снарядов – 7-10 секунд. Масса снаряда – 42 килограмма. Дальность стрельбы – до 8,5 километров.
0: «Катюша» требовала от экипажей расчетов, высокой выучки и слаженной работы. Бойцы должны были понимать друг друга с полуслова. Подготовка установки к стрельбе и быстрый отход занимали считанные минуты, что было крайне важно для выживания под ответным огнем противника.
1: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
0: Перевести БМ-13 в боевое положение совсем непросто. Опустить опоры-стабилизаторы, навести ферму с направляющими на цель, откинуть защитные щитки кабины – все это требовало недюжинных физических усилий. Неудивительно, что расчет одной «Катюши» порой состоял из 10 человек – командир установки, водитель, наводчик, остальные – подносчики-заряжающие. Им за кратчайшее время приходилось монтировать на 16 направляющих снаряды массой 42 килограмма каждый. При этом необходимо было действовать максимально быстро. На развертывание давалось всего 2-3 минуты.
6: Огонь!
0: Свой последний залп в Великой Отечественной «Катюши» произвели в центре Берлина по Рейхстагу 1 мая 1945 года. Командир установки на базе трехосного шасси «Студебеккер» гвардии старшина Петр Маликов с удовольствием расписался на стене поверженного Рейхстага.
1: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
7: Самая трудная профессия – быть человеком. Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый мир, Чернещина и Шейковка Харьковской области. Кроме того, за неделю бойцы группировки «Север» освободили еще один населенный пункт в этом регионе. Подразделения группировки войск «Южный» и «Центр» за неделю освободили два населенных пункта в ДНР. Средства противовоздушной обороны России сбили почти 5000 беспилотников самолетного типа. Расчет дронов «Молния» войск беспилотных систем морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожил вражеский пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о своей боевой работе рассказал старший оператор «Молнии» с позывным «Эмин».
2: Во время полета часто приходилось менять маршруты, потому что задачи могут разные поступить. Допустим, запустили на одну цель, а в ходе полета могут цель поменять и уже лететь на другую цель. Мы выбираем максимально удобный маршрут для полета, чтобы нас и таран не сбивал, и чтобы нас меньше глушили. Молния позволяет улететь на большое расстояние. В основном работаем по тыловому району противника, усложняем им завоз БК, завоз личного состава. Работаем по обычной технике, по пикапам, по ПМП противника.
1: Расчеты ударных дронов «Молния» круглосуточно наносят точечные удары по важным объектам противника, нарушая систему управления беспилотной авиацией боевиков и обеспечивая поддержку наступающих подразделений на Добропольском направлении спецоперации. В смешанном авиационном корпусе Северного флота прошло плановое летно-тактическое учение. Экипажи бомбардировщиков Су-24М выполнили бомбометание по наземным целям. Летчики отработали выход на цель в назначенное время, прицеливание и нанесение огневого поражения. Все наземные цели были успешно поражены. Это было зафиксировано средствами объективного контроля. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Вадим Слеменев командовал реактивным артиллерийским взводом. Он получил задачу подавить огневые точки боевиков перед запланированным штурмом. Офицер провел разведку, а потом сам возглавил расчет одной из боевых машин. Удары по позициям противника велись по координатам с разведывательных дронов. Боевикам нанесли серьезный удар. После выполнения задачи Вадим Слеменев оперативно организовал отход взвода и маскировку орудий. Это позволило обезопасить личный состав и технику от атак украинских FPV-дронов, которые появились вскоре в поисках артиллерийского взвода. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
0: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Партизаны Отечественной войны 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: В начальный период войны Наполеону не удалось разгромить русскую армию и навязать сражение, которого он так хотел. Коммуникации главной группировки войск противника были растянуты, сама армия Наполеона была ослаблена, начинаются холода. Большая часть оставшихся противнику в Москве припасов была утрачена или потеряна в результате грабежей самих же французов и страшного пожара в сентябре 12 года. Наполеон пытался нанести удар на Калугу, там же находилась база снабжения русской армии, но сделать ему этого не удалось. Попытка была перехвачена Кутузовым у Малоярославца. Войска противника вынуждены были отступать по разоренной Смоленской дороге, и это отступление стало для наполеоновской армии настоящей катастрофой. Это лишение, жуткий холод, болезни, дизентерия в армии, цинга, заморозки, нехватка продовольствия и теплой одежды. Одновременно с этим Кутузов применял тактику параллельного преследования Наполеона по старой Смоленской дороге. Кутузов сознательно избегал крупных столкновений, крупных боевых сражений с Наполеоном и приказывал действовать против неприятеля сильными авангардами. И среди них отличился авангард Милорадовича, а также казачий корпус атамана Платова. Быстрое передвижение в условиях холода, постоянное боевое давление со всех сторон привели к падению дисциплины в рядах наполеоновской армии, что на момент начала XIX века очень сложно было себе представить. Прекращено было и регулярное снабжение, нарушено четкое управление войсками. На границе Смоленской губернии под городом Красным произошла еще одна стычка-сражение, и наполеоновские войска понесли чувствительное поражение. Конец ноября, переправа через реку Березину, сегодня это территория Беларуси, в то время граница Российской империи, река Березина еще не покрылась льдом, но ударили морозы, французы строят два моста через Березину, пытались совершить переправу, но по тяжестью повозок с награбленным мосты обрушились в ледяную воду, и многие не успели совершить эту переправу. До Березины доходят русские войска, произойдет ожесточенная схватка, и Наполеон понимает, что сражаться не имеет смысла, он покидает свою армию, он передал командование Яхиму Мирату и тайным маршрутом через Вильно отправляется в Париж. Нужно отметить, что до этого состояния Наполеона доводит партизанская война и народное сопротивление. В самом начале войны, еще в июле 1812 года, были сформированы первые крупные партизанские отряды. Но партизанское движение получило поддержку особую еще от Кутузова, который обратился к жителям Смоленска и сказал им, что да, враг может разрушить стены, он может уничтожить имущество, превратить его в пепел, но никогда он не сможет победить и покорить сердец. Этим Кутузов выразил полную поддержку партизанским отрядам. Особую известность получил и отряд Дениса Васильевича Давыдова, участника войны 1812 года, адъютанта Петра Багратиона. Служил Денис Давыдов в Ахтырском полку в качестве такого вот эксперимента и возможности. Кутузов предоставил Давыдову несколько гусар, казаков, отправиться в направлении к Медыни. И как раз Денис Давыдов очень активно действовал, оставил воспоминания в дневнике партизанских действий. Талант Давыдова был известен среди литераторов, среди общественности, это военные его записки. Денис Давыдов был связан с очень известными писателями этого времени, это Жуковский, Гоголь, Грибоедов, Пушкин, Вяземский. И известен он был в Европе. Вот, например, английский писатель Вальтер Скотт, когда работал над своим трудом, который был посвящен описанию жизни французского императора, он обратился к Денису Давыдову с письмом, где выражал ему восхищение его храбростью, его отвагой и его службой в партизанских отрядах.
2: Партизаны Отечественной войны 1812 года.
1: Область знаний.
3: необходимо упомянуть одну из первых крупных военных операций, которую провели партизаны. Это штурм и освобождение подмосковного города Верии. Французы держали сильный гарнизон в городе, чтобы сохранить свои коммуникации. И генерал Дорохов направил отряд в сентябре 12 года. Он еще до рассвета переправился через реку, бесшумно подходит к Верие. Вообще, это город, который располагается на возвышенности, а в то время он был обнесен палисадом и валом. И внезапно, без выстрелов, отряд врывается в город. Штурм Верии был предпринят отрядом более 1000 штыков, сабель, пик. Началась беспорядочная стрельба, и батальон вестфальцев, который был застигнут врасплох, не смог противостоять русским партизанам. Противник потерял убитыми более 300 человек. В плен взяли 15 французских офицеров и более 300 солдат. Жители Верии помогли защитить свой родной город. На рассвете без выстрелов ворвались в Верийскую крепость, и в результате этой схватки они истребили очень множество французских солдат. Дело в том, что это сражение было очень важным, и победа была важной, потому что после оставления Москвы необходимо было показать наши действия, действия нашей армии. Это первая такая крупная победа после пожара Москвы. Они немедленно доложили Кутузову, и он специально издает указ о награждении воинов. Весть о штурме Верии стремительно распространялась по всей России и подбадривала дух бойцов. Позже произойдет сражение под Малым Ярославцем, где себя тоже проявил освободитель города Верии Иван Семенович Дорохов. Его саблю хранит Музей Отечественной войны 1812 года. Также его портрет представлен в музее. В сражении под Малоярославцем Иван Семенович был тяжело ранен. Он уже понимал, что в строй не вернется и, вероятно, умирает. Дорохов оставляет последнее желание. Он захотел быть погребенным в Верие, в городе, который освобождал. Иван Семенович Дорохов скончался в Туле в апреле 1815 года, позже. Но жители города посчитали для себя священным долгом исполнить последнюю волю генерала, где был погребен Иван Семенович. Это Рождественский собор в Верие, а позже в городе установили памятник герою.
1: Область знаний.
2: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Партизаны Отечественной войны 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: Вспоминая о наших партизанах, можно обратиться к личности Александра Никитича Славина. Один из дерзких, очень ярких и прославленных героев, командир партизанского отряда в войне 12-го года. По приказу Кутузова осенью капитан Сеславин возглавил отдельный мобильный отряд. В его состав входили гусары, казаки, устраивали рейды по тылам и флангам французской армии. Одна из главных заслуг Сеславина – это добыча очень важной и нужной информации для наших войск. В октябре 12-го года Сеславин со своим отрядом скрытно вел наблюдение в районе города Боровска и первым обнаружил, как Наполеон отступает из Москвы. Произошло это по Калужской дороге. Сеславин немедленно

0: обители. Вот такой приказ дает император Франции, который для европейцев был основателем Института Египта в Каире, покровителем стиля ампир, искусства, науки. Ну вот во что превратилась армия Наполеона и он сам в русском походе.
1: Партизаны Отечественной войны 1812 года.
2: Область знаний.
0: Еще один интересный эпизод, связанный с нашими партизанами, тоже касается деятельности французов и их агентуры. Наполеон, когда находился в Москве, он пытался создать сеть лазутчиков, агентов из местного населения, чтобы местные люди служили самим французам и предавали своих же. И вот один из примеров. Французы нашли одного купца. Считается, что его имя неизвестно. Фамилия его, предположительно, была Жданов. Это человек, который лишился своего дома в результате пожара сентября 2012 года. Его имущество разграбили сами же французы. Родственников практически не осталось. Вот, казалось бы, человек, который отчаялся, потерял все. И французы предлагают ему сделку. Он должен раздобыть нужные сведения. Ему выдали бумагу, где эти сведения будут описаны. То есть его нужно было внедрить в русские войска, чтобы он выяснил, как пойдет русская армия, дойдет ли она до Калуги, численность войск, кто является начальником армии, сколько человек в войсках, укомплектована армия или нет, что говорит народ, чтобы он еще мнение народа докладывал, чтобы ни в коем случае он не представлялся своим именем, и более того, чтобы распускал слухи о том, какая хорошая французская армия. Что делает Жданов? Человек, который, повторюсь, казалось, отчаялся, находится в очень сложном положении. На следующий день, когда Жданову вот выдали эту бумагу, и он как будто бы согласился, он был послан в сопровождении нескольких французских солдат к авангарду Яхима Мюрата, и его через определенные направления тайно направляют в русские войска. Когда Жданов, русский купец, встречается с нашими, он просит немедленно доставить его к начальнику генералу Милорадовичу. И когда Жданов добился с ним личной встречи, он все подробно и честно ему рассказал о том, что хотели французы. Вот эта весть дошла до самого Кутузова, и фельдмаршал не оставил этот подвиг. Это действительно был подвиг, смелость проявить такую отвагу. А человек, возможно, и рисковал своей жизнью. И Кутузов это отметил и принял Жданова, наградил его золотой медалью на алой ленте.
1: Партизаны Отечественной войны 1812 года.
2: Область знаний.
0: Можно обратиться еще к наследию культуры. В Музее Отечественной войны 1812 года представлена серия картин выдающегося русского баталиста Василия Васильевича Верещагина. Василий Верещагин не участвовал в войне 1812 года, однако он прекрасно знал, что такое война. В годы русско-турецкой он участник событий, он потерял своего брата, он испытал трагедию, он знал, что такое лишение и голод. Напомню, что и судьба у Верещагина трагичная, он погиб в годы русско-японской войны с адмиралом Макаровым. В конце XIX века Верещагин работал над серией работ «Наполеон в России». Многие его работы посвящены самому Наполеону и как выглядела его армия в русском походе. Верещагину удалось показать истинный образ французского полководца, которого часто романтизируют. И спустя многие годы романтизировали его и в искусстве, и в литературе. Но на самом деле мы вспоминаем, каким жестоким правителем и военным был Наполеон. Выделяется из серии работ Верещагина один триптих. Триптих называется «Старый партизан». Он был создан примерно 80-90-е годы XIX века. И на первой картине триптиха Верещагин нам показывает некого партизана. Имя его, возможно, неизвестно. Верещагин называет его в комментарии Семеном Архиповичем. Вот человек, который встал на защиту Отечества. Его никто не просит, не заставляет. Вот он, возможно, староста губернии со своими товарищами. Зима, холод преследуют противника. Вторая картина триптиха. Верещагин показывает события, которые находят в описании в исторических источниках, что этот момент имел место быть в истории. Вот поймали этих несчастных, ставят их на колени перед Наполеоном. Наполеон спрашивает, вооружены ли они. Ему отвечают «да», а чем могли быть вооружены эти партизаны? И Наполеон говорит одну фразу «расстрелять», решив судьбу этих несчастных. Когда Наполеон отходит в сторону, отворачивается, приказ был приведен в исполнение. А третья картина триптиха

0: Пищагина показывает нам сына этого Семёна Архипыча, который служил в русской армии. Он преследует армию Наполеона, и со своими товарищами он видит тела убитых и узнает в одном из тел своего отца и односельчан. Он испытывает самую большую трагедию своей жизни, это острая горечь, утрата. Верещагин описывает, что тела были преданы земле, а сделать это было очень сложно. Зима, холод, земля во льду. И сын продолжит дело своего отца и сядет на лошадь и продолжит свой военный долг. Вот на примере этого триптиха Василию Верещагину удалось хорошо показать заслугу, важную заслугу всего русского народа. И люди из народа, и крестьяне, и дворяне, и купцы, и профессиональная армия все объединились против одного врага в одно время. Помогали, чем могли. Кто-то добывал важную информацию, кто-то активно участвовал в военных рейдах, кто-то шил мундиры, пёк хлеб, кто-то принимал воинов, раненых, русских раненых воинов, давал им кров и продовольствие. Кто-то даже сжигал свои дома и уничтожал свои хозяйства, чтобы не дать захватчикам. И все эти труды были не зря. Все это привело к победе императора Александра I и России в войне над Наполеоном. В декабре 1812 года, это по старому стилю, а по новому в январе 1813 император Александр I подписывает манифест о победе русской армии. В нем император распорядился о строительстве в центре Москвы храма Христа Спасителя во славу воинов, которые отдали свои жизни во славу Отечества. После войны 1812 года собирали и берегли память о воинах, участники войны, их потомки. Будут установлены памятники на Бородинском поле, в Смоленске, позже в Москве. В Санкт-Петербурге уже при Николае I, братья Александра, в 1834 году, это был год 20-летия заграничного похода, будет установлен знаменитый памятник «Александрийский столб» или «Александрова колонна». Во Франции тоже есть памятник, установленный при Наполеоне на Вандомской площади, Рю де ля Пе, центр Парижа. Колонна высотой 44 метра и украшает ее скульптура Наполеона. Колонна в России 46 метров и украшает ее скульптура ангела, который в руке держит крест. Как напоминание для всей Европы, что над человеком стоит Бог. И это доказала история войны 1812 года.
1: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нашей жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю вооруженные силы России нанесли серию массированных ударов, в их числе 1,5 групповых вылетов с применением высокоточного оружия и беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Под удары попали объекты военно-промышленного комплекса Украины, энергетика, транспорт, логистические центры, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также площадки для сборки, хранения и подготовки ударных дронов. Также атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» освободили 3 населенных пункта в Харьковской области – Лосевку, Земляной Яр и Петроивановку, сообщили в Министерстве обороны. ФСБ предотвратило крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области. Украинские спецслужбы планировали атаковать самолеты, военную инфраструктуру и персонал с помощью 13 FPV-дронов. Россиянин, которому предложили участвовать в этом теракте, добровольно обратился в ФСБ. Под наблюдением силовиков он получил координаты тайника с дронами, после чего их обезвредили. Связь с иностранной разведкой была прервана. ФСБ напомнили, что своевременное предупреждение властей, отказ от преступления, освобождают от уголовной ответственности. В рамках первого этапа операции «Нелегал-2026» более 14,5 тысяч иностранцев выдворено из России, а всего выявлено свыше 60 тысяч миграционных нарушений. Половине нарушителей запрещен въезд в страну, а 10 тысяч недобросовестных работодателей привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство мигрантов. Второй этап операции пройдет в октябре. Особое внимание в рейдах уделялось выявлению каналов нелегальной миграции и поддельных документов, что позволило остановить деятельность нескольких организованных преступных групп. МВД отмечает, что усиление контроля направлено на повышение безопасности и снижение напряженности на рынке труда в крупных городах России. Всероссийский педагогический выпускной бал прошел в Москве. Красные дипломы вручили лучшим выпускникам 38 педагогических вузов страны. О росте числа абитуриентов педагогических специальностей на треть по сравнению с прошлым годом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: То есть у вас еще и будет особый статус теперь. Не только еще огромная ответственность. Безусловно, для того, чтобы эффективно работала вся сфера образования, наш президент тоже предусмотрел все необходимые действия. Только в этом году более 1100 школ будут введены в эксплуатацию и более 650 детских садов, яслей, других учреждений тоже получат свою новую прописку.
1: В рамках церемонии состоялось праздничное шествие выпускников в костюмах народов России с флагами регионов, выступление оркестра, песни и танцы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой. Зачем эти тысячи лиц, зачем дома и слава? Зачем эти песни, если их не слышит она?

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Царь 17 сатрапий, царь Египта 2 корон.
1: Писал поэт Валерий Брюсов об Александре Македонском, подчеркивая широту его владений. Кстати, выдающегося полководца нередко называют создателем самой огромной империи в истории человечества. Но верно ли это?
2: А вот и нет.
1: Слово «самый» и фамилия Македонского постоянно соседствуют, и не мудрено. Фигура легендарная. Он действительно покорил множество земель, от Балкан до Индии. Историки пишут о завоеванных им 5 миллионах квадратных километров территорий. Однако это рекорд только для античного мира. Потом империи будут в разы крупнее.
2: Исторические мифы и заблуждения.
1: Взять Монгольскую империю. По разным оценкам, ее площадь составляла от 24 до 33 миллионов квадратных километров, то есть в 5, а то и 6 раз больше державы Александра Великого.
3: А какой еще пример?
1: Огромна была по площади и Британская империя в начале 20 века. Свыше 30 миллионов квадратных километров.
2: А вот и да.
4: Вокруг меча.
5: 1934 год. В США застрелен знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер. В Англии издана первая книга о Мэри Поппинс. СССР вступает в Лигу наций, прообраз ООН. В Италии проходит второй чемпионат мира по футболу. Первый чемпионат мира оказался настолько успешным, что приехать на второй захотели сразу 32 сборные. Их количество решили сократить до 16 с помощью отборочных матчей. А вот действующий чемпион Уругвай, наоборот, не пожелал защищать титул. Уругвайцы не простили европейцам отказа принять участие в первом кубке и не поехали в Италию. В ход турнира властно вмешалась политика. Лидером Италии в те годы был диктатор Бенито Муссолини. Победа страны в любимой спортивной игре была его заветной мечтой. Итальянским футболистам в случае триумфа были обещаны 20 тысяч лир каждому. На эти деньги можно было купить 2 автомобиля. Однако ходили слухи, что помимо пряника имелся и кнут в виде угрожающих спортсменам репрессий. Очевидцы рассказывали, что Муссолини лично определял, кто будет судить матчи сборной Италии. Арбитр полуфинала Италия-Австрия Иван Эклинд в одном из эпизодов сыграл головой, отдав пас итальянскому игроку. Итальянцы выиграли со счетом 1-0, а Эклинд получил назначение на финал с Чехословакией. Многие видели, как перед финальным матчем он поднялся в ложу Муссолини и имел с ним беседу. Позднее арбитр объяснил свои действия так: «Я пошел засвидетельствовать свое уважение великому человеку». Муссолини мечтал, чтобы сборная Италии сошлась в решающем поединке с немцами, но их обыграли в полуфинале Чехословакии. Они и здесь решили не сдаваться. Открыли счет на 70-й минуте. Потом имели несколько шансов забить второй гол. В частности, один раз попали в штангу. Но все же основное время матча закончилось ничьей – 1-1. Уже в дополнительное время победу хозяевам турнира принес гол Анджело Скьяви. Многие считают победу Италии на том чемпионате спорной. Но факты – упрямые вещи. Именно итальянцы записаны в историю мирового футбола как чемпионы 1934 года. Именно они получили кубок из рук президента ФИФА Жюля Риме, а все остальное – домыслы. Год 1934. Италия – второй чемпионат мира по футболу.
1: Самая трудная профессия – быть человеком.
4: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Наука на чердаке.
7: всегда любил гороховые и фасолевые супы. И оказалось, что не зря. Финские ученые в этом году поставили прелюбопытный эксперимент с бобовыми. Сейчас расскажу.
6: Научный журналист Егор Быковский.
7: Не буду долго ходить вокруг да около, сразу сдерну завесу с этой тайны, так сказать. Итак, готовы? Замена красного мяса бобовыми может помочь и помогла мужчинам похудеть и снизить уровень холестерина. Как это было? А вот как. Группа финских ученых устроила эксперимент. В рационе сотни здоровых мужчин на полтора месяца ограничили потребление продуктов из красного и переработанного мяса, заменив их бобовыми. 6 недель такого питания оказалось достаточно, чтобы сбросить вес и улучшить показатели крови. А теперь немного подробнее. К строгому научному эксперименту привлекли мужчин, не имеющих проблем с кишечником, печенью или почками, а также других серьезных заболеваний, вроде диабета и рака. Кроме того, не допускались курение, злоупотребление алкоголем, прием определенных лекарств и недавние поездки за границу. И это очень понятно. Я вот съездил летом в Турцию на неделю и привез 3 лишних килограмма. Участников разделили на мясную и бобовую группы. В первой разрешалось съедать всего 760 граммов красного и переработанного мяса в неделю, что должно было составить примерно четверть от общего потребления белков. В остальном рекомендовали придерживаться обычного стиля питания. Во второй группе потребление таких видов мяса сократили до 200 граммов в неделю. Это снижение компенсировали, добавив бобовые, только вот сою не добавляли. К примеру, испытуемые могли есть гороховый суп, зеленый горошек, бобы, овощные котлеты из бобовых и так далее. Кстати, вполне допускались и другие привычные источники белка – курятина, рыба, яйца и прочее. В общем, помимо некоторого снижения мясной пайки, участники могли питаться, как и раньше, никак себя специально не ограничивая.
6: Наука на чердаке.
7: 6 недель спустя мужчины из бобовой группы в среднем сбросили килограмм. Также у них снизился уровень общего и плохого холестерина, то есть липопротеинов низкой плотности, вредящего здоровью сердца и сосудов. Уровень железа, несмотря на сокращение в рационе красного мяса, повысился. Кстати, в мясной группе тоже отметили небольшое снижение веса. В среднем участники похудели на 300 граммов, что ученые объяснили побочным эффектом более пристального внимания к питанию. При этом уровни общего холестерина и плохого холестерина, напротив, немного увеличились. Исследователи отметили, что специально сосредоточили внимание на мужчинах, поскольку они в среднем едят больше мясных продуктов, чем женщины. Учитывая, что изменения привычного рациона в эксперименте были сравнительно небольшими, никто ж в полные вегетарианцы никого не загонял, ученые назвали результаты впечатляющими. Они добавили, что скорректировать таким образом питание совсем несложно, и это под силу любому мужчине. И еще, кстати, сами авторы научного эксперимента в своей статье о минусах бобовых не упомянули, и это им в большой минус. Зато напомню я. Людям, страдающим нефритом, панкреатитом, подагрой и некоторыми другими заболеваниями ЖКТ, врачи вообще-то рекомендуют ограничить или полностью отказаться от употребления бобов. Они содержат большое количество сложных углеводов, а именно клетчатки, из-за чего их активное употребление может спровоцировать запоры и другие нарушения пищеварения. Если решите худеть, сначала все же исследуйте тщательно свое здоровье. Не бросайтесь в авантюры. Вот это будет по-нашему, по-научному.
6: Наука на чердаке.
8: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками? Видите ли, Ватсон?
9: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
8: Бельгийский першерон.
9: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
8: Да, Ватсон, какой?
9: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
8: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
10: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Гюйс. У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок. Форма и содержание.
1: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
1: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: Мундирование.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс.
3: Что вы говорите?
4: Цветная, брюссельская, пекинская, брокколи, краснокочанная. Этот овощ бывает очень разным. И в кулинарии он присутствует в великом множестве рецептов. Капусту жарят, тушат, квасят, ее добавляют в пироги и супы, с ней делают салаты, и как бы мы без нее жили. Слово «капуста» на первый взгляд не имеет прямых аналогов в иностранных языках. Да и лингвисты признают, это существительное в славянской речи встречается с глубокой древности. Но ведь откуда-то оно взялось? Ведь не бывает такого, чтобы слово появилось само по себе. И это тоже правда. Тем более, что следы капусты ведут, не поверите, в латынь. Языковеды объясняют, своей формой обычная капуста похожа на голову, а голова по латыни – капут. Это наша первая зацепка. Но с ней есть проблема – отсутствующая буква «С». Найти ее, как выяснилось, не составляет большого труда. Снова латынь. «Композита». В переводе на русский «смесь». Вместе получается «капуциум», то есть нечто в форме головы, в которой что-то намешано и переплетено. Кочан капусты, состоящий из накрепко сцепившихся листьев, вполне соответствует такому описанию. Этимология слова, которым мы называем популярный овощ, кажется, стала более или менее понятной. А вот как именно существительная капуста из Южной Европы попала к славянам, неизвестно. И если даже лингвисты не могут решить эту задачку, то и мы гадать тоже не станем.
3: Да что вы говорите?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска нанесли серию массированных ударов, в их числе один массированный и 5 групповых с применением высокоточного оружия и беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Под удары попали объекты военно-промышленного комплекса Украины, энергетика, транспорт, логистические центры, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также площадки для сборки, хранения и подготовки ударных дронов. Также атакованы были пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Север» освободили 3 населенных пункта в Харьковской области – Лосевку, Земляной Яр и Петро-Ивановку, сообщили в Министерстве обороны. После нового обострения конфликта между США и Ираном нападений на АЭС «Бушер» больше не было. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
2: Как вы знаете, более 600 человек мы демобилизовали со станции весной после возрастания активностей, готовились к июлю, к восстановлению численности, соответствующий план разработан, и буквально несколько часов назад началось движение первой партии людей, 6 человек на площадку, но в связи с теми ударами, которые произошли сегодня ночью, мы наших людей остановили в Тегеране, они сейчас находятся непосредственно на территории нашего посольства, и в ближайшие часы мы примем решение о их дальнейшем движении.
1: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на атомные электростанции неприемлемы. Он призвал конфликтующие стороны к сдержанности и подчеркнул, что сохранение физической безопасности АЭС – главный приоритет. В рамках первого этапа операции «Нелегал-2026» более 14,5 тысяч иностранцев выдворены из России, а всего выявлено свыше 60 тысяч миграционных нарушений. Половине нарушителей запрещен въезд в страну, а 10 тысяч недобросовестных работодателей привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство мигрантов. Второй этап операции пройдет в октябре. Особое внимание в рейдах уделялось выявлению каналов нелегальной миграции и поддельных документов, что позволило остановить деятельность нескольких организованных преступных групп. МВД отмечает, что усиление контроля направлено на повышение безопасности и снижение напряженности на рынке труда в крупных городах России. Евросоюз ослабил 21-й пакет санкций против России. Теперь участникам спецоперации будут выдавать краткосрочные визы, а не отказывать в их выдаче. Смягчены ограничения в энергетике. Греция сможет продолжать поставлять российские СПГ в страны за пределами ЕС. Заморозку потолка цен на нефть сократили с 6 до 3 месяцев. Также планируется снять ограничения на импорт белой рыбы и исключить патриарха Кирилла из санкционного списка, говорится в тексте документа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Самая трудная профессия – быть человеком.
4: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Не профессия выбирает человека, а человек – профессию.
5: Сегодня мы будем говорить об очень редких и давно забытых профессиях. Когда-то эти люди казались незаменимыми. Но прошло всего лишь несколько столетий, и многие специальности исчезли или видоизменились. Водовозы и скоморохи, корзинщики и плакальщицы, повитухи и плевальщики. Кто помнит о них сегодня? Да никто. Даже в армии в свое время произошли штатные и необратимые перемены.
7: В разное время как только их не называли. Оруженосец, помощник, телохранитель, прислужник, ассистент, ординарец. Если сложить все вместе, получится денщик.
8: По случаю присвоения. История воинских званий.
9: Денщик.
7: До 1917 года в русской императорской гвардии, а также на военно-морском флоте и в армии, денщиков назначали из простых солдат и матросов. Они должны были состоять при офицере в качестве казенной прислуги. Основные задачи – передача приказов подчиненным, чистка сапог и мундира непосредственного начальника. К слову, денщиками могли стать даже выходцы из знатного рода. Последним часто доверяли поручения самого царя. Денщиков упразднили в 1881 году.
8: История воинских званий.
7: Эх, да что говорить, когда-то хороший денщик был на вес золота. Головастый, находчивый, рукодельный. Такой даже из топора кашу сварит. Самого известного денщика русской армии звали Прошкой. По документам Прохор Иванович Дубасов, личный помощник Александра Васильевича Суворова.
8: По случаю присвоения.
7: Рассказывают, что однажды Прошка удостоился получить от сардинского короля сразу две медали. Одну с изображением российского императора Павла I, а другую с изображением самого иноземного монарха и с надписью на латинском языке «За сбережение здоровья Суворова». Узнав об этом, Александр Васильевич воскликнул:
10: «Как? Его сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку? На завтра назначают церемониал для возложения двух медалей на грудь Прохора. Составляйте приказ, я подпишу».
7: Дубасов был неизменным денщиком Суворова более 30 лет, вплоть до смерти великого полководца. Впоследствии император Александр I наградил Прошку ежегодной военной пенсией в размере 1200 рублей.
9: Денщик.
8: По случаю присвоения.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Бить палкой по воде, громко причитать, метко плеваться и ловко копаться в мусорной куче. Все эти странные занятия обеспечивали прожиточный минимум многим нашим предкам. Но обо всем по порядку. Дуримары, вернее, ловцы пиявок. Свое рабочее время они проводили, лупя палкой по болотной жиже, Проще говоря, имитировали вхождение в воду всевозможного домашнего скота. Глупые пиявки принимали такие хлопки за звук обеденного гонга и срочно торопились к трапезе. Ловец заходил в воду чуть выше колен, и на него немедленно набрасывались голодающие кровососущие. Тут-то их и собирали, а потом продавали в различные аптекарские заведения. Вот так, дешево и сердито. И таких примеров множество. Сейчас разберемся, кто такие хартуларии.
9: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
11: Ты завтра вечером занят? А то у меня одна, знаешь, халтура подвернулась. Могли бы немножко денег заработать по-быстрому?
12: Да я не против. Когда я от денег отказывался?
13: Халтура. Побочная, обычно временная работа сверх основной. В другом значении – недобросовестная, небрежная работа.
11: Все языковеды сходятся в одном. Происхождение этого слова явно греческое. Но в каком веке оно было заимствовано, от какого слова, как обрело современное значение? Эти вопросы труднее и загадочнее. В словаре Ушакова есть такое объяснение. Халтура от греческого «халкос» – медная монета. Можно предположить, что медная монета стала символом всякой случайной, плохо оплачиваемой работы. По другой версии, монастырских библиотекарей на Руси звали хартулариями, от греческого слова «хартия» – документ, бумага. Затем, вероятно, произошла перестановка. Звуки «р» и «л» поменялись своими местами. Это довольно частое явление, особенно в простонародном языке. Люди малограмотные могли называть «револьвер» «леворвером» и так далее. В XI-XIV веках русские монастырские библиотеки не могли похвастаться богатыми коллекциями. Работы у халтулариев было мало. Отсюда и пошло слово «халтурить». Сначала в смысле просто нечего делать, а потом делать плохо, кое-как. Но есть и еще одно предположение, тоже из церковного быта. Словом «халтура» называли отпевание покойников на дому. Совершали их поскорее и кое-как, чтобы успеть обойти побольше домов и получить больше денег. Вот такая она, халтура, неуловимая и многоликая. Откуда взялась, точно никто не знает, но прижилась и чувствует себя и в языке, и в жизни просто превосходно.
9: Не в бровь, а в глаз.
14: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В давние времена царский двор развлекали шуты, а вот на улицах и площадях удивляли своими выступлениями скоморохи. Они были универсальными мастерами, острословы, музыканты, певцы. Если люди хотели ярких впечатлений, то скоморохи были готовы предложить им выступление с медведем или акробатические трюки. Шутам было намного сложнее. Чуть что, попал под горячую руку, неудачно съязвил и голова с плеч.
9: А вот была история.
11: Когда шут Михаил Голицын состоял при Бирине, тот однажды послал его вместо себя крестить сына одного из камерлакеев. Голицын исполнил в точности все возложенные на него обязанности и пришел доложить об этом герцогу. Бирен в тот момент был не в духе и, не дослушав Голицына, прогнал его. «Пошел вон, осел!» Шут возразил: «Не знаю, похож ли я на осла, но на крестинах я представлял вас».
9: Да уж, была история.
15: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
16: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вы слушаете

0: Раньше в городах России было трудно найти чистую воду, поэтому народу приходилось заказывать ее у водовозов. Чтобы получить такую профессию, нужно было всего лишь купить лошадь, телегу или повозку с большой бочкой. Любопытно, что в Петербурге, к примеру, цвет бочки указывал на качество воды. Зеленые бочки использовались для перевозки воды из каналов, а белые предназначались для питьевой. Считается, что профессия водовоза продолжала существовать в крупных городах нашей страны вплоть до появления централизованных водопроводов в самом начале 20-го столетия. Но это не так. Армейские, например, водовозы очень даже пригодились во время Тегеранской конференции аж в 1943 году.
1: Пользоваться в Тегеране водопроводной водой было смерти подобно. Возможность отравления никто не исключал. Поэтому в столице Ирана были определены, скажем так, правильные источники питьевой воды. Специальные, заметьте, советские автоцистерны подгонялись только к конкретным, заранее проверенным местам. Затем вода отправлялась в лабораторию. Там брали пробы и на стол. Безопасность прежде всего.
0: К слову, телеги гражданских городских водовозов часто сопровождались горластыми собаками, которые задорно лаяли, чтобы оповестить жителей о прибытии долгожданной повозки.
2: Горе надо утопить, радость надо размочить, в каждом теле без

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. Фонарщик. Эта профессия существовала еще в Древней Греции, где улицы освещались по большей части лампадами. В России 19 столетия фонарщиками становились отставные военные, которые поправляли фитили и заливали в фонарь масло. В наши дни профессия фонарщика встречается лишь в некоторых городах, как попытка сохранить традиции и хорошенько развлечь туристов.
2: Словарь современного города.
3: F. Фонарь. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. Оставим в стороне невеселые размышления Александра Блока о замкнутом круге, в котором живем мы все. Займемся фонарем. Две продолговатые угольные пластины, разделенные слоем изолирующего материала. Что-то вроде сэндвича. Каждой пластине подведен электрод. Включаем ток, уголь начинает ярко гореть. Выключаем — гаснет. Только что мы описали дуговую лампу русского военного инженера Павла Николаевича Яблочкова. Это несложное устройство, созданное в 1876 году, полностью изменило ход мировой истории и произвело настоящий фурор не только в России, по всей Европе. Благодаря свечам Яблочкова преобразился Париж, а когда их установили в Лондоне, посмотреть на непривычно яркие фонари люди, словно мотыльки, съезжались со всего города. А как было раньше? Смеркается, значит, пора отдыхать. Источник света был один — огонь. На выбор — факел, свеча или масляная лампа. Этого еле хватало, чтобы почитать книгу или что-то записать в дневнике. Как освещать улицы? А никак. Городовые по ночам тоже ходили с небольшими лампами, но это ради собственной безопасности. Возможно, самые мощные фонари в то время ставили на маяках, но городу такие явно не подходили. В 1807 году фонарь сделали газовым. Очевидное удобство. Копоти стало меньше, да и обслуживание упростилось. Проблема — любая утечка приводила к взрыву. И только когда фонарь стал электрическим, все вопросы

к нему отпали сами собой. Города стали светлее, дни длиннее, проблем больше. Но хотя бы решать их теперь мы можем не в темноте.

0: Словарь современного города.
1: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш разговор. Профессиональные плакальщицы существовали еще в Древнем Египте. Самое интересное, что их чрезмерную скорбь фараоны пытались даже ограничивать. Законодательно запрещали царапать себе лицо и причитать во время погребения. В русских деревнях были свои плакальщицы – вопленицы. Их приглашали не только на похороны, где они могли часами тянуть трагичную ноту, но и на свадьбы. Невеста ведь навсегда покидала отчий дом. Как тут без слез-то обойтись? Но были и другие, скажем так, уличные артисты, которые работали только на себя.
3: Теперь буду знать.
4: Здравствуйте, мне на театральную площадь надо.
5: Здравствуйте, садитесь. В театр едете?
4: Ну да, давно собирался, и вот, наконец, вырвался все-таки.
5: Эх, и я люблю в театр ходить. Всегда стараюсь побольше хлопать, чтобы поддержать актеров.
4: Ха, хорошо, но часто аплодировать это ведь не всегда уместно-то в театре-то.
5: Нет, почему?
4: Ну как, ну в драматическом театре, например, вообще не принято аплодировать во время действия. Это может нарушить атмосферу спектакля.
5: Ну, это понятно. Но я хлопаю, когда кто-то уже тоже начинает аплодировать.
4: Ну, в общем, и это тоже не совсем правильно. Вы не замечали, что иногда аплодируют и свистят одновременно?
5: Да, бывает. Но, кстати, не понимаю, а почему?
4: А очень просто. Ведь в зале часто присутствуют такие специальные люди, клакеры.
5: Кто? Клакеры?
4: Да, клакеры. От французского слова «клак», что означает «удар ладонью». Клакер – это такая профессия. Существует, между прочим, она уже очень давно, с начала 19 века.
5: Как так? И что же эти клакеры делают?
4: Ну, как что? Клакеры могут создать искусственный успех, там, или провал артиста, а то вообще и целого спектакля.
5: Так, а как же?
4: Ну, как? Они первыми начинают хлопать, там, свистеть в заранее оговоренных местах спектакля, концерта там. И зритель тем самым тоже хочет делать то, что и они. А это бывает не всегда правильно.
5: Вот это да, никогда не знал. И что, им платят за это?
4: Ну, конечно, платят. Во Франции, например, профессиональные клакеры делятся даже на группы специальные. Там простые рукоплескатели, знатоки, они делают там замечания во время спектакля, смеющиеся, плакальщики, такие крикуны. И даже такие клакеры, которые влияют на настроение публики во время антрактов.
5: Да, ну прям психологи какие-то.
4: Ну, можно и так сказать. Вот в прошлом году итальянская труппа драмтеатра, сейчас Театро делла Тосса, точно, была на гастролях в Африке. Так вот, не зная, как примет артистов африканская публика, тогда организаторы наняли этих клакеров, что-то человек 20, по-моему.
5: Ну, из местных, да?
4: Ну, конечно, из местных. И те хлопали, кричали «Браво!» и исправно очень кричали так. И успех был потрясающий.
5: Да, значит, в театре надо осторожнее аплодировать, чтобы не помешать актерам. Спасибо, интересный рассказ. Да, вот мы и приехали.
4: И вам спасибо. Счастливо.
3: Теперь буду знать.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак подтвердил дефицит топлива и очереди на заправках. Причиной стали внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены стабильными, не допуская их роста выше инфляции. Однако в условиях дефицита активизировались перекупщики, которые спекулятивно завышают цены. Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за ситуацией. А Министерство энергетики разрабатывает меры по увеличению биржевых продаж и созданию резервных запасов на АЗС для стабилизации рынка, добавил вице-премьер. Эксперты прогнозируют нормализацию поставок топлива во второй половине июля. Сергей Лавров прибыл в Бужумбуру, столицу Бурунди. Это последний пункт африканского турне главы российской дипломатии. Ранее он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. В Бурунди Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел и руководством страны. Последний раз российский министр был в Бурунди 3 года назад. На переговорах планируется обсудить сотрудничество в области мирного атома и подготовку к 3-му саммиту «Россия-Африка», который состоится в Москве в октябре. Отмечается, что визит особенно важен, так как в этом году Бурунди будет страной-председателем в Африканском Союзе. В Свердловской и Московской областях Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам преступлений против подростков. В центре внимания деятельность секты, которая нарушала половую неприкосновенность несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают всех причастных и пострадавших. О ходе расследования доложит председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. По данным следствия, организаторы секты действовали через закрытые группы в мессенджерах и использовали психологическое давление, чтобы вовлекать подростков из разных регионов. Полицейские уже провели задержания, а также обыски по 10 адресам, изъяли электронику и документы. Задержанными проводятся следственные действия, добавили в ведомстве. Цены на летний отдых на Черноморском побережье для россиян выросли. В среднем они увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе.
3: В Краснодарском крае это обходится в среднем в июле порядка 50 000-60 000 на 10 дней на человека. Это с размещением комфортной 3- или 4-звездочной гостиницы на базе завтраков, либо вообще без завтрака.
2: Спрос на курорты Черноморского побережья этим летом вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, согласно данным отечественного сервиса по бронированию. Самый большой рост зафиксирован в Анапе, Витязево и Кабардинке. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях. Сортировщик цыплят. Смешно звучит? На самом деле ничего смешного. Это петуха от курицы отличить элементарно. А когда речь идет о цыплятах, процесс куда сложнее. Опытный специалист может за час определить, какой же пол у цыплят. И не у одного или двух, а сразу у 1500 птенцов. Для работы по этой профессии необходимо отличное зрение. Поэтому, как правило, на такую должность претендуют исключительно молодые люди. Но это еще что? Сейчас расскажем действительно забавную историю.
8: Теперь буду знать.
9: Здравствуйте, мне в зоологический переулок.
10: Здравствуйте, садитесь. В зоопарк пойдете?
9: Да нет, на работу еду.
10: А я недавно был в зоопарке с сыном. Ему так понравились пингвины, что он теперь хочет стать переворачивателем пингвинов, когда вырастет.
9: Кем-кем? Переворачивателем пингвинов? Смешно, хорошо.
10: Ну да, я ему рассказал, что есть такая редкая профессия.
9: Ну это, конечно, благородное дело, помогать перевернувшимся пингвинам. Но, конечно, такой профессии не существует.
10: Ну как же, я даже объявление видел о наборе работников на должность переворачивателя пингвинов.
9: Нет, ну конечно, шутите. Объявление прям.
10: Да-да, в нем говорится, что в Антарктиде, рядом с аэродромами, собирается много пингвинов. Они любят смотреть на самолеты, вертолеты.
9: А, и так сильно задирают головы, что падают на спину, так же?
10: Ну да, и встать самостоятельно не могут. Поэтому вокруг аэродрома ходят такие добрые люди, которые ставят пингвинов на ноги.
9: Это известная, хорошая, добрая, но, конечно, легенда, наверное. Зоологи ведь специально изучали поведение пингвинов возле аэродромов, я помню. И не заметили тогда ни одного падения любопытного пингвина, который, задрав голову, провожал самолет.
10: Не может быть, ну я же в интернете сам читал.
9: У пингвинов короткий и сильный хвост. Он им служит дополнительной опорой. Пингвины даже отдыхают, стоя на пятках и опираясь на хвост. Вот.
10: И не падают.
9: Ну, конечно, не падают. А для быстрого передвижения по льду пингвины лежа скатываются с ледяных гор и потом успешно поднимаются. Вот, ничего. Таким способом, кстати, могут преодолевать многие километры.
10: Понятно. Теперь буду знать, что нет такой профессии. Переворачиватель пингвинов. А жаль.
9: Но зато есть много других интересных профессий. Если ваш сын хочет животных, например, изучать, может стать зоологом. О.
10: Точно, спасибо вам. А вот мы уже и приехали.
9: И вам спасибо. Вот здесь на углу, пожалуйста. Счастливо.
8: Теперь буду знать.
11: Исторические заметки.
7: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях. Многие из нас по сказкам знают, кто такие русалки. А вот кто такой русал обыкновенный, вообще никто не слышал. Знакомьтесь, он реальный. Дергаль. Людей этой профессии в шутку называют русалами. Дергаль ничего не дергает, а собирает морские водоросли с помощью ножниц или специальной косы. Работает в водолазном костюме на глубине от 3 до 10 метров. Как говорят представители этой редкой профессии, самое главное для них – это крепкий позвоночник, сильные спина и руки, а также хотя бы две извилины в голове. Спрашивается, зачем собирать водоросли? Ламинарию, например. После переработки она очень высоко ценится и применяется в различных медицинских целях. В Советском Союзе ныряльщик «Русал обыкновенный» получал 1000 рублей в месяц. По тем временам колоссальные деньги. И что самое главное, ты мог быть кем угодно – библиотекарем, хирургом или простым лаборантом. Просто приезжай в нужное время на море и зарабатывай свои кровные. Правда, новичков к такой тяжелой, изнурительной работе не допускали. Только лучших из лучших. Правильно ведь говорят? Не профессия выбирает человека, а человек – профессию.
8: Радиограмма.
12: Первой в мире стюардессой стала американка Эллен Чёрч. По профессии она была медсестрой. Свой первый полет Эллен Чёрч совершила 15 мая 1930 года на самолете авиакомпании Boeing Air Transit. Рейс Сан-Франциско-Шайен.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш разговор. С «свадебный генерал». Как правило, это подставное лицо, приглашенное лишь для солидности, обладающее мнимым авторитетом и не играющее никакой роли в каком-либо деле. Такого человека звали только ради статуса, с целью поднять в глазах окружающих уровень самого события. В большинстве своем это были талантливые и не очень провинциальные актеры, которых никто не знал, а потому заметить подлог не представлялось возможным. Но были еще и свадебные послы. Да уж, это была трудная и очень сложная, с позволения сказать, профессия.
13: Теперь так не принято. История правил поведения.
14: В 1722 году на французский престол взошел 12-летний Людовик XV. Коронация прошла в Реймском соборе, а потому весь королевский двор вынужденно переехал из Версаля, что в северной части страны, на северо-восток. 147 километров в карете – дело не шуточное. И даже здесь в дороге правила этикета никто не отменял.
15: Напоминаю прислуге. Где бы мы ни останавливались, во дворце или в замке, во избежание путаницы все без исключения комнаты помечать разноцветным мелом. Апартаменты короля белым крестом. Помещения для королевы и наследника престола цветом желтым. Залы для фрейлин и кавалеров серым мелом. Двери иностранных гостей метить углем.
14: После коронации банкет, затем маскарад и фейерверк.
16: Смотри, смотри, временная табуретка пошла, хорошенькая.
14: Всех женщин, кто имел право сидеть в присутствии короля, французы называли табуретками. И ничего смешного в этом не видели. Табуретки подразделялись на постоянные и временные. Утром они могли сидеть возле монарха, а вечером обязаны были стоять. А что поделать? Этикет. К слову, со временем право на табурет усложнилось. Некоторым дамам, например, в Версале, дозволялось сидеть только на складных стульях. В замке Марли они рассаживались исключительно в кресла, а в летней резиденции Рамбуе им подавали уже стулья со спинкой. Удобно, хорошо, даже приятно. В 1725 году Людовику XV исполнилось 15. Пришло время жениться. Но где найти невесту? Что, самому ездить по странам и повсюду устраивать смотрины? Еще чего. Не королевское это дело. Именно поэтому у французского монарха всегда под рукой находился свадебный посол. Как правило, пожилой дворянин знатного происхождения. Опытный, мудрый и, что самое главное, много лет женатый на одной и той же женщине. Вот его-то Людовик и послал на разведку, вернее, в оглядку.
15: Привезешь уродину, сгною в Бастилии. Все понял? Ступай.
14: Королевский сводник тут же отправился в Испанию. Слухи о невероятной дивной красоте инфанты Изабеллы ходили очень давно. По дороге французский посол остановился в Эльзасе, при дворе польского короля в изгнании Болеслава, и увидел Марию Катерину Софию Фелицию Лещинскую. К слову, это одна и та же принцесса, а не пять сразу.
17: Вам придется обождать пару минут, сударь. Я занята.
14: Дочь короля, стоя на коленях, лично застегивала башмаки на ногах престарелого отца. Посланник Людовика был глубоко тронут человечностью отношений, царящих в этой семье. А вот то, что он увидел в Мадриде, ему, напротив, очень даже не понравилось. Инфанта Изабелла избивала собственной туфлей старика лакея. Он, видите ли, слишком высоко поднял шлейф ее платья.
18: Я тебя, мерзавца, насмерть забью. Опозорю. Негодяй, подлец.
14: Свадебный генерал и вправду был человеком опытным. Он написал своему королю:
19: «Ваше Величество, я повстречал двух разных принцесс. Одну некрасивую, бедную, все приданое которой составляет только ее добродетели. Другую принцессу – богатую, красивую, могущественную, но при этом грубую и стервозную, которую из них Ваше Величество желает назвать своей женой».
14: Людовик XV выбрал Марию Лещинскую. И не прогадал. Что же касается инфанты Изабеллы, то она так и осталась сидеть у разбитого корыта. Вернее, на временной табуретке. И по делам.
13: Теперь так не принято.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об очень редких и давно забытых профессиях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
20: Пройдут столетия, наши праздники.
21: И каждому дано яблоко.
22: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть будет.
23: Пред нами огромные, разнообразные работы.
24: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Премьера на радио «Звезда».
25: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев, Алан Милн, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
7: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
1: От слов к делу.
2: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
1: От слов к делу.
2: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15,5 тысяч прыжков с парашютом, а его достижения занесли в книгу рекордов Гиннесса.
1: От слов к делу.
2: Всегда и везде.
1: Филиал учебно-научного центра Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
3: Ростов. Тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в 1:00 дня на радио «Звезда».
10: Очень важные вопросы.
11: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
12: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
13: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего Ост-Индской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
10: Очень важные вопросы.
12: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
12: Факт первый.
6: За день кровь преодолевает по сосудам тела около 19 тысяч километров.
12: Факт второй.
6: Аорта, самая крупная артерия в организме человека по диаметру, равна садовому шлангу, а самые маленькие сосуды, капилляры, в 10 раз тоньше человеческого волоса.
12: Факт третий.
6: Кровь может менять вкус в зависимости от того, что вы ели. Чеснок, лук, специи, алкоголь и некоторые лекарства немного влияют на металлический запах и привкус крови.
12: Факт четвертый.
6: Кровь издревле считалась носительницей жизни. Поэтому в 17 веке было распространено суеверие, что при переливании крови реципиенту передается характер донора.
12: Факт пятый.
6: Кровь может запоминать прошлые инфекции на всю жизнь. В костном мозге и селезенке сохраняются особые клетки, которые продолжают производить антитела против болезней, которыми человек переболел десятилетия назад.
12: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
8: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
14: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики, герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
10: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
8: Чай брать будете?
15: Скажи мне,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак подтвердил дефицит топлива и очереди на заправках. Причиной стали внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены стабильными, не допуская их роста выше инфляции. Однако в условиях дефицита активизировались перекупщики, которые спекулятивно завышают цены. Министерство энергетики разрабатывает меры по увеличению биржевых продаж и созданию резервных запасов на АЗС для стабилизации рынка, добавил вице-премьер. Эксперты прогнозируют нормализацию поставок топлива во второй половине июля. ФСБ предотвратило крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области. Украинские спецслужбы планировали атаковать самолеты, военную инфраструктуру и персонал с помощью 13 FPV-дронов. Россиянин, которому предложили участвовать в этом, добровольно обратился в ФСБ. Под наблюдением силовиков он получил координаты тайника с дронами, после чего их обезвредили. Связь с иностранной разведкой была прервана. ФСБ напомнили, что своевременное предупреждение властей и отказ от преступления освобождают от уголовной ответственности. Турция планирует продать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По информации турецких медиа, покупателями могут стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Перепродажа С-400 может способствовать возвращению Турции в программу поставок истребителей F-35, предположил военный эксперт Юрий Кнутов.
2: Турция должна была производить отдельные компоненты этого самолета. Кроме того, она внесла предоплату за самолеты F-35. И самолеты не получила, потому что США возражали в связи с приобретением Турции комплекса С-400. Турция приобрела этот комплекс по одной причине, что американские патриоты не имеют самостоятельности. То есть, если американцы передают патриот, то командование США имеет возможность при желании отключить данный комплекс и сделать его нерабочим. С С-400 таких проблем нет.
1: Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продаже Турции российских систем С-400 является очень чувствительным. Москва поддерживает диалог с Анкарой по этому вопросу и продолжит его, добавил представитель Кремля. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона. Еще 14 проходят проверку. Завершается отсыпка чистого песка на участках, пострадавших от мазута. С начала работы очищено свыше 3500 километров берега. Вывезено около 185 тысяч тонн загрязненных песка и грунта, сообщили местные власти. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют воду и песок на всех пляжах. Превышений норм пока не обнаружено. Разлив мазута произошел в декабре прошлого года после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
0: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Россия готовится перейти на новый уровень противостояния. Системные удары по Киеву – это лишь малая, но весьма красноречивая часть новой стратегии. Цели спецоперации остаются неизменными, и войны с Западом в них не было и нет. Тем не менее, в итоговой резолюции Альянса от 8 июля именно Россия признана долгосрочной военной угрозой. Речь о НАТО. Сдерживание нашей страны – приоритет НАТО, в том числе на Украине, которые страны-члены организации выделят 70 миллиардов евро в этом году и столько же в следующем. И это не считая 90 миллиардов, согласованных Еврокомиссией для передачи Киеву в течение ближайших лет. США в лице своего президента пообещали продолжать продавать союзникам по НАТО оружие для любых целей. Глава Белого дома в ходе саммита держался обособленно, особое внимание уделив лишь Турции и Украине. Встречу с Зеленским Трамп припас на финал саммита, чем затмил все предыдущие заявления еврочиновников от Альянса. Итог: Киев бьет по России при помощи США, и эта нарастающая эскалация – лучший путь к миру. Америка этому способствует. Плюс Украина получит собственное производство ракет «Патриот». Вашингтон не против. Ну и в завершении Трамп выразил уверенность в скором окончании украинского конфликта. Ну, судя по военной форме на нашем президенте, конец и правда близок, и конфликта, и Украины разом. В общем-то, наверняка и так можно трактовать именно эту фигуру, которая, естественно, вызвала очень много разных комментариев в прессе, западной в частности. А Мария Захарова по этому поводу отметила следующее, что, мол, появление Владимира Путина в военной форме является сигналом идти до конца, и, цитата, «добивать террористическую неонацистскую гадину». Это политинформация в эфире «Звезды». Я Анна Шафран. И сегодня с нами в студии Виктор Литовкин, военный эксперт и полковник в отставке. Приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: И Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Коллеги, ну давайте тогда сходу ответим на вопрос, какой была настоящая цель саммита НАТО в Турции? Виктор, как полагаете?
2: Настоящая цель была продемонстрировать единство НАТО, сплоченность НАТО, потому что очень много говорилось, и это проявлялось на практике, разнобой в подходах членов НАТО к тем или иным событиям сегодняшнего и вчерашнего, и завтрашнего дня. Поэтому была задача сплотить всех под единым знаменем, которым является Дональд Трамп для НАТО, естественно. Об этом все время говорит генеральный секретарь. Вы видели, как он лебезил перед Трампом. Он и в Вашингтоне лебезил, и сейчас лебезит. Это, в общем, Столтенберг, не предыдущий секретарь, генеральный секретарь НАТО, лебезил. Но это уникальный человек. Он такого
1: превзошел
2: по всем параметрам. Но на самом деле НАТО создано было для того, чтобы Соединенные Штаты управляли Европой. Держали Европу обеими руками за горло и делали то, что они хотят в Европе. Поэтому они до сих пор держат Европу в ошейнике и управляют Европой так, как им хочется.
1: В целом, такое промежуточное резюме.
2: Да.
1: Спасибо, Дмитрий. А вы бы как на этот вопрос ответили?
3: Вы же помните, что Дональд Трамп для генерального секретаря НАТО – папочка. Вот полгода назад.
1: Сам, да? Об этом сказал.
3: Сам об этом сказал. Конечно, вот это вот неизбежное и совершенно, так сказать, естественное халуйство, которое они демонстрируют по отношению к Трампу, связано прежде всего с деньгами, которыми НАТО финансируется. Претензии Трампа к НАТО, к членам НАТО, заключаются в том числе и в том, что он постоянно пеняет им на то, что они недоплачивают. Ну, надо сказать, что недоплачивают они не только в НАТО, они и в ООН недоплачивают, у них не хватает денег. Но когда мы пытались смотреть на саммит НАТО в контексте единства, о котором они говорили, то было сразу понятно, что приедет папочка, и он будет главным. И в итоге конечная резолюция, которая прописала выделение денег Украине, выглядит на самом деле не так устрашающе для нас и для мира, когда речь идет о сумме, которую там собирается выделить, 70 миллиардов, 50 миллиардов. Потому что это не те деньги, которые взяли и передали Украине. Это деньги, которые выделены на помощь Украине. То есть 2/3 этих денег останутся у владельцев этих денег и будут потрачены на модернизацию ВПК Европы, будут потрачены на финансирование текущих расходов, в том числе и представительских. А 1/3 оставшихся денег украинское руководство потратит на завтрак, обед и ужин. Потому что готовые беспилотники они будут и дальше получать, уже не собирая у себя из стран Европы. Сейчас вот производственные площадки, в том числе и в странах Балтии, очень быстро строятся. И в этом свете наша задача вырисовывается именно как военная. Именно поэтому президент был в военной форме. Именно поэтому он встречался с Лукашенко на Валдае не как президент, а как главнокомандующий с главнокомандующим, потому что наступил решительный момент, когда речь идет уже на самом деле о том, чтобы уничтожать источник производства вооружения для Украины.
1: Но в целом речь идет о милитаризации в целом блока, да. Такой активный, последовательный. И антироссийский характер, конечно.
2: Одну маленькую деталь добавить. Они в декларации написали «помощь Украине». На самом деле это не помощь, это инвестиции Украине для того, чтобы Украина вела войну с их помощью против России. Они же воюют против России на земле Украины и с жизнями украинских солдат и офицеров. Это они делают, это не помощь, это маскировка того, что они якобы помощь Украине делают. На самом деле они инвестируют в Украину оружием, боеприпасами, теми же деньгами, которые, Дмитрий уже сказал, разграбит комарилья правящие на Украине, вот, и ничего не достанется ни солдатам, ни офицерам на Украине. Но это инвестиции в войну против России.
1: Ну и, к слову сказать, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, накануне высказался именно таким образом, что это уже война, настоящая война, в которой задействованы Париж, Берлин, Осло, Гаага и Вашингтон, конечно. Но мы к этому вернемся еще
2: 52
1: сегодня.
2: 52 страны.
1: Ну, а сейчас я предлагаю разобрать наши недавние удары по объектам в Киеве, работающими для нужд МВСУ. Эта работа, как и обещано, была системной, стала сверхточной. К тому же ночью и днем 6 июля по украинской столице было запущено несколько десятков ракет, в том числе новейших, вроде «Циркона». Были поражены масштабные объекты на территории города, включая заводы по производству беспилотников «Буревестник», «Киев-71», «Киев-79», предприятие «Квант», бывшая кондитерская фабрика «Рошен», где собирали дроны, а также ракетный завод в Жулянах. Все цели были уничтожены. На следующий день был еще один массированный удар, в том числе по заводу Samsung в Киеве. При этом у Киева вообще нет ракет, чтобы сбивать баллистику, это признал советник главы Минобороны Украины. Отключения электричества начались после ударов вооруженных сил России в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. А киевский мэр-боксер и экс-президент-комик назвали эту атаку мощнейшей сначала конфликта, и мы действительно видели эту картинку, Киев действительно полыхал, и это очень масштабное зрелище, впечатляющее. Вот, коллеги, а как скоро при такой интенсивности мы разнесем эту украинскую инфраструктуру, и насколько это затруднит жизнь киевскому режиму? Вот как бы вы прокомментировали, Виктор?
2: Ну, вот эти вот масштабные серия ночных и дневных ударов по Киеву, по военно-промышленным объектам, по складам и так далее и тому подобное, это несколько имеет как бы значение. Но первое – лишить армии Украины возможности получать продукцию этих заводов, которые беспилотники, ракеты и так далее и тому подобное, снаряды – это первое. Второе – это ответ на заявление Зеленского, который потребовал от своего военного руководства кошмарить Россию 40 дней для того, чтобы принудить Россию к миру. Да, это он так заявил. И третье, я считаю, что это значение имеет, это было сделано накануне саммита в Турции, да, саммита НАТО. Мы демонстрировали НАТО свои возможности, что мы можем делать даже без ядерного оружия. Мы предупреждали НАТО, что оно никогда не победит Россию.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стрелять.

0: 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
3: Судя по сводкам Минобороны России, только за последнюю неделю мы уничтожили такой солидный запас украинских беспилотников, ракет, крупные предприятия по их производству. Но как скоро киевский режим лишится своего главного оружия террора, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что эти заводы строятся в Прибалтике, в Европе и так далее. Дмитрий, вот как бы вы здесь прокомментировали ситуацию текущую?
4: Военные действия, любые, естественно, как и любой крупный исторический процесс, делятся на тактические и стратегические цели. Тактически нам важно уничтожить угрозу, которая исходит от Украины для всей территории нашей страны. Это означает планомерное и последовательное уничтожение всего, что летает, стреляет и может причинить вред. Каким образом это делать, это вопрос к военным, к специалистам, вопрос к разведке. Они все это считают, понимают, вычисляют. Это хорошо видно по тому, насколько избирательно мы разрушаем все, что Украина использует для войны с нами. Стратегически же наша задача намного более сложная. Мы вернемся к тому, что существует альянс, блок НАТО, который в свое время остался доминирующей военной силой после того, как рухнул блок Варшавского договора. После того, как мы остались одни. К нам постепенно, по совершенно естественной логике цивилизационной, славянской цивилизационной логике, присоединилась Беларусь. На всех остальных мы не можем рассчитывать. Как бы нам ни нравились другие народы, которые мы называем братскими, сегодняшняя ситуация такова, что мы каждый день, каждый месяц и каждый год сталкиваемся с предательством.
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
4: НАТО просчиталось. Ну, конечно же, не НАТО. Конечно же, политики, конечно же, глобалисты просчитались в том, что сочли, что песенка России спета, коль скоро у нее нет военного блока, который был достаточно мощный, который противостоял НАТО полномасштабно, полноразмерно. Но они просчитались в том, что у нас не станет достаточно сил для того, чтобы противостоять любой угрозе. И поэтому надежды на то, что нынешнее поколение европейских и американских политиков поймут, что то, что они делают, может привести к ограниченному ядерному конфликту или вообще к полномасштабной ядерной войне, на это надежды нет. Они с упорством, достойным лучшего применения, действуют в границах своего прежнего сценария. Если они не объявляют о том, что они намерены нанести стратегическое поражение России, то это не значит, что они не намерены его нанести. И именно поэтому, как я считаю, была изменена ядерная доктрина, туда внесены, то есть изменена формулировка, когда, в каких случаях, при каких обстоятельствах мы можем применить ядерное оружие. Именно поэтому она была изменена, потому что мы отчетливо понимаем, что нас могут к этому вынудить. Задача нашего политического руководства, как это ни покажется странным сегодня, я совершенно уверен, заключается в том, чтобы не допустить ядерного конфликта полномасштабного, который для человеческой цивилизации может закончиться плохо, плачевно, а найти способ, которым уничтожить любым путем угрозу, исходящую со стороны Запада по отношению к нам, и восстановить хотя бы какой-то разумный баланс интересов и сил, которые будут продолжать существовать.
3: Нам слушатели пишут по следам уже прозвучавших моментов. Давайте один из вопросов сейчас озвучим. Вначале вы сказали, что Украина получит собственное производство

0: Ракет «Патриот», но западные СМИ пишут, что запуск производства займет долгое время, то есть оружия в ближайшее время у них не будет. А какой тогда в этом вообще смысл, если сама Украина может и не дожить до начала производства этих ракет, Виктор?
1: Ну, во-первых, никто не сказал, что Украина будет производить эти ракеты. Трамп сказал, что он даст Украине лицензию на производство этих ракет. Да-да. Что такое лицензия? Это бумажка, на которой написано от имени Соединенных Штатов, руководства Украины или Украинской Республики, мы даем право выпускать ракеты к комплексу «Патриот».
2: И вот да? Вам чертежи.
1: Никаких чертежей никто не обещал. Но даже если дадут чертежи, даже если дадут технологию производства этих ракет, ну давайте поймем простые вещи. Что такое ракета? Ракета – это такой большой веретенообразный предмет, но в нем есть пороха или пороховые смеси. Для того, чтобы сделать эти пороховые смеси, стартовый двигатель, маршевый двигатель, должна быть мощная химическая промышленность, которая эти пороховые смеси произведет. На Украине есть такая промышленность? Нет ее. Для того, чтобы сделать корпус этой ракеты, а он не обязательно чугунный должен быть, он должен быть из определенного металла, из определенного материала, там с каких-то сплавов и так далее, нужна материаловедческая промышленность, должна быть металлургическая промышленность и так далее. На Украине есть это? Нет, она загубила это все, сама Украина. Для того, чтобы ракета летела туда, куда она должна лететь, там есть электронная начинка. Должно быть программное обеспечение наведения этой ракеты в цель. Украина есть эта промышленность? Нет этой промышленности. А если будет появляться, то наши ракеты, цирконы, кинжалы, Искандер М, ее тут же уничтожат. Поэтому произвести такую ракету на Украине, даже если он получится, не сможет даже после окончания специальной военной операции, если Украина останется в каких-то пределах, надо будет 5, 6, 7 лет. Ну,
0: а для чего тогда вообще, в принципе,
1: эта история? Трамп сделал широкий жест. Он сказал, что мы ракеты тебе не можем поставить, но мы дадим тебе лицензию, выпускай. Будете. Я вам хочу сказать, что лицензию на выпуск ракет для Патриот имеет одна единственная страна в мире. Это Германия. Мощная, индустриально-технологически развитая страна. Она имеет эту лицензию уже 5 лет. Ни одной ракеты до сих пор Германия не выпустила к Патриоту. А Патриот – это вообще 50 машин. Да? Кроме ракет, это пусковые установки, это радары обнаружения цели, радары сопровождения цели, радары наведения на цель. Это командный пункт, который этим всем занимается. Это технологические, технические машины. И вообще расчет одной батареи «Патриот» — это 90 человек. И вообще все инструкции к «Патриоту» написаны на английском инженерно-техническом языке. На Украине нет людей, которые знают этот язык. Поэтому все расчеты «Патриота», которые на Украине еще есть, это иностранцы, это наемники. Они работают, не украинцы работают. А потом, если бы у нас было время, я бы рассказал, какие недостатки родовые у «Патриота», если он в подметке не годится нашему комплексу С-300, С-400, С-500, даже Тору М-2, потому что у него ракеты стартуют под углом к горизонту, а для того, чтобы 360 градусов защитить, да, круг, ему надо поставить эти комплексы пусковые по кругу. Вот, потому что ракета не знает, откуда сектор есть, 45 градусов примерно. Да? А дальше что? Если самолет, ракета летит из другой стороны, не защитит. Надо строить все по кругу. А у нас ракеты стартуют строго вверх. И в воздухе разворачиваются на цель. Поэтому вместо 6-7 батарей «Патриота» защитить какой-то объект, нам достаточно одной батареи С-300 или С-400. Так что, а более того, «Патриот» не видит цели на высоте от земли до 100 метров. У него все локаторы направлены вверх. Да, поэтому в этом пространстве, в мёртвом пространстве, его легко проходят даже беспилотники. Хусиды йеменские атаковали Сауди Арамко, такой завод есть, нет, перерабатывающий в Саудовской Аравии, которые охраняли «Патриот». Они его жгли все время регулярно самодельными беспилотниками. Потому что Патриот...
0: Хуситы вообще герои сегодняшнего дня.
1: Хуситы замечательные.
0: Парни в шлепках, которые наводят шорох у мамы, не горюй.
1: Эти парни... Ну, было бы время, я бы много про них рассказал, но ладно.
0: Ну, будет, вернемся. Давайте сразу тогда в качестве лирического отступления еще один вопрос озвучим. Как считают эксперты, удастся ли Трампу установить контроль над Гренландией, о чем он говорил на саммите? Уступит ли Дания?
2: Ответ на этот вопрос, он находится целиком в сфере психиатрии. Потому что Трамп может выкинуть все, что угодно в любой момент. То, что датчане не станут впрягаться за этот маленький клочок земли, почти наверняка. Потому что это достаточно благополучная страна с высоким уровнем жизни. Но полагаю, что все-таки Трамп использует гренландский козырь. Конечно, там стратегические задачи с выходом там, на Арктику, все остальное, это понятно. Но полагаю, что президентского срока Трампа не хватит на то, чтобы эту идею довести до ума и осуществить.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Слушайте «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В акватории Желтого моря начинается основной этап российско-китайского учения «Морское взаимодействие 2026». Экипажи кораблей двух стран при поддержке морской авиации отработают совместные спасательные операции, противолодочные задачи, действия по противовоздушной обороне и проведут артиллерийские стрельбы. Одним из этапов станет тренировка по оказанию помощи и спасению экипажа условно-аварийной подводной лодки с применением подводного аппарата. Нашу страну на учении представляют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота. Военнослужащие расчетов «Молния ПВО» и FPV-перехватчиков группировки войск «Центр» уничтожили ударные разведывательные дроны боевиков на Добропольском направлении спецоперации. В частности, во время одного из дежурств расчет отразил атаку ударного дрона «Хорнет» и сбил разведывательные дроны «Лелика». Подробнее о боевой работе рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов Иван Горбаненко.
6: Именно как разведывательный дрон. Мы летим, смотрим как бы именно местность саму. Если, допустим, цель обнаружена была в небе, ну, элементарно по ВНам, то есть мы именно на эту цель летим, ну, и как бы поражаем ее. То есть именно эта цель должна перед нами быть. По информации мы делаем взлет и сбор с расчетом взлет, и после этого мы поражаем. Мы действуем максимально оперативно. То есть если поступила нам определенная информация от командиров, либо от ПВНов, то есть мы именно за 1-2 минуты собираем борт, и после этого именно сделаем взлет и поражаем эту цель.
5: Благодаря оперативному реагированию и слаженной работе расчет обеспечивает надежное прикрытие объектов от средств воздушного поражения противника. Танкисты военной базы Южного военного округа в Армении совершенствуют навыки вождения на высокогорном полигоне «Алагяс». Во время учения военнослужащие выполнили задачи по прохождению специально подготовленной трассы, оборудованной различными искусственными и естественными препятствиями. Помимо этого, танкисты отработали вождение в составе колонны. Результаты занятия показали высокую подготовку механиков-водителей. Потом экипажи проведут стрельбы. Тренировки проходят с учетом опыта специальной военной операции. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Дмитрий Саматов выполнял обязанности наводчика-оператора в составе танкового экипажа и оказывал поддержку российским бойцам во время штурма опорного пункта боевиков. Танк встал на закрытую огневую позицию и открыл огонь по украинским позициям. Его корректировала воздушная разведка. Профессионализм Дмитрия Саматова позволил с первого выстрела нанести серьезный урон противнику. Еще несколькими ударами были успешно ликвидированы все огневые точки вражеского опорника. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
4: «Радио Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». «Жизнь замечательных людей». Слушайте сегодня за час до полуночи.
3: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
0: К Зеленскому вернемся теперь поподробнее. Зеленский в Турции. К Трампу он на полноценную аудиенцию попал в самом финале, строго под многочисленные камеры. В общем-то, почти немощная в течение двух дней тема Украины зазвучала вдруг чуть ли не победоносно. А накануне Зеленский при любой возможности как мантру повторял, мол, НАТО с Украиной – это сила, настоящая НАТО – это только когда с Украиной. В этом смысле мы говорим о том, что наконец-то Украина зазвучала. Киеву нужны западные ракеты, военные технологии, деньги, мол, перемога – это дело не дешевое, и вроде бы ему были обещаны новые финансовые вливания, даже собственное производство американских ракет, как мы уже с вами обсудили сегодня. И все же, вот с чем в реальности после всего этого Зеленский вернулся из Анкары в Киев? Тут еще следует дополнить эту констатацию факта тем, что довольно нервно выглядел Зеленский после переговоров с Трампом, потому что Трамп вел себя очень вальяжно, раскованно, а у Зеленского какая-то даже чуть ли не дрожь наблюдалась. Вот что это было, и в итоге вот еще раз повторюсь, какие итоги, на ваш взгляд, вынес Зеленский, Дмитрий, из этой встречи?
2: В качестве первого предположения могу предположить, что у Зеленского в этот день был синдром абстиненции.
0: Да, всякое может быть, действительно.
2: Да. Вот. Но если серьезно, то Трамп просто вывалил на Зеленского, как он обычно это делает, кучу противоречивых заявлений, вот, из которых непонятно вообще ничего. Не только Зеленскому непонятно, но и всем остальным непонятно тоже. Что для нас важно? То, что Трамп все-таки брякнул вот эту вот несусветную чушь, которая даже в критериях современной русофобской риторики звучит откровенно глупо по поводу одобрения удара вглубь России. Да, я имею в виду то, что он Зеленскому заявил, что молодец, похвалил его за все. Но ведь как бы мы, с какими мы эмоциями бы не относились к тому, что наговорил Трамп Зеленскому, это ровным счетом ничего не значит ни для Зеленского, ни для Украины. Потому что сначала были итоги саммита, потом был разговор с Зеленским. Ну, тут последовательность, собственно говоря, не важна. И вот все, что было сказано официальным языком саммита, и то, что было сказано языком Трампа, весьма своеобразным, на встрече с Зеленским, будет дезавуировано реальным положением дел. Потому что все вот эти заявления, как Виктор Николаевич справедливо отметил, про производство патриотов на Украине совершенно нереально. Да, да. Совершенно нереально. Вот, абсолютно. Точно так же и все его эмоциональные похвалы Зеленскому, похлопывания по плечу. Мог на коленку его тоже посадить, погладить по затылку. Вот это было бы ровно то же самое. Поэтому Зеленский и выглядел нервным, разочарованным. Ну, во-первых, я думаю, что он не ждал ничего особенного от встречи в Анкаре, куда он приехал. Он должен был приехать. Ну, должен. Просто как главный проситель денег у всех, он не мог эту встречу не игнорировать и... Разумеется, присутствие его там было обязательным, потому что зачем тогда вообще саммит НАТО собирался, если поводом для перевооружения Европы, поводом для реставрации в полном масштабе НАТО нужен именно Зеленский, именно Украина, как катализатор, как триггер. Если бы Зеленский не приехал, то вообще зачем они в Анкаре тогда все собрались? Вот. Все же уперлось, как обычно, в деньги. В рамках русофобского проекта если в сухом остатке НАТО, то есть европейские и европейские страны, готовы финансировать Зеленского дальше для того, чтобы он воевал в России. Точка. Это все, что было сказано на саммите в Анкаре. И подытожил это все набросом смыслов, как обычно, вот, извините за выражение, рыжий черт Трамп, который, значит, просто сказал все, что ему в голову пришло, и ушел нервный, разочарованный Зеленский. Все.
0: Еще один момент. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер фактически признал, что альянс превратился для Вашингтона, в общем-то, в бизнес-проект, очень выгодный бизнес-проект. Половина из 120 миллиардов долларов дополнительных расходов европейцев за последний год ушла на закупку американского оружия, и он назвал это хорошим началом. Мы также помним, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о готовности Европы направить на оборонные нужды ЕС более 1,5 триллиона евро до 35 года. Ну, разумеется, значительная, если не большая часть, уйдет на закупку именно американских вооружений. Сумма колоссальная, а объемы произведенного и закупленного вооружения почти не оставляют сомнений. Ну, оно как бы должно выстрелить, и, судя по всему, в сторону России, потому что именно так они позиционируют сегодня себя в окружающем пространстве, и именно Россию называют главной угрозой. Коллеги, а вот не получается ли таким образом картина следующая, что происходящее, начиная еще с госпереворота на Украине в 2014 году и развернувшихся впоследствии событий с биолабораториями, там, новыми базами НАТО и участием в текущем конфликте, все это прелюдия к той самой большой войне, о которой они так активно говорят в последнее время, к которой они так готовятся, чего они хотят?
2: Ну вот мы недооцениваем значение того, что произошло на Майдане. Вот мы просто, наверное, до сих пор не полностью отдаем себе отчет в том, что произошло. Вот государственный переворот на Украине открыл перед Западом такие сумасшедшие возможности для того, чтобы переформатировать мир, для того, чтобы устранить Россию как источник здравомыслия, традиционной морали и как конкурента экономического, и какого угодно. Это такие, у них просто вот у них... Их, они думали, что их вообще не остановить с глобальным проектом. Для этого же был Майдан организован. Не для того, чтобы поменять одного украинского президента на другого. Нет. Они не случайно просто настежь распахнули ворота для входа в то место, где можно полностью переформатировать человечество. И лихорадочно пытались очень быстро это сделать. Мы их просто остановили. Мы не могли их не остановить. Иначе мы бы тоже под этими руинами погибли, были погребены.
0: Уже во время саммита НАТО в Турции официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал большое интервью западноевропейскому изданию. В частности, он заявил, цитата, «Милитаризация Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии нацбезопасности», он отметил. Ну и тут же добавим, что не так давно Песков назвал происходящее на Украине войной. Мы уже вспоминали сегодня этот факт. Я процитирую. «Спецоперация сегодня продолжается как война, потому что за Киевом стоит Берлин, Париж, Гаага, Осло и, к сожалению, Вашингтон». А как полагаете, почему Песков назвал именно эти 5 столиц, и какое послание Западу вшито было, в принципе, в это заявление? Вот почему эти 5?
1: Ну, я думаю, что перечислять все 52 страны, которые ведут войну против нашей страны на земле Украины...
2: Долго.
1: И... Ну, а это главное государство, главные столицы, которые являются организаторами этого террора против нашей страны и войны против нашей страны. Но я бы не ограничивал слова Пескова только Западом. Я думаю, что население нашей страны должно тоже понимать, что идет война. Война идет не на линии соприкосновения, не только идет по тылам Украины военно-промышленным комплексом, она идет и на нашей территории. Вот те беспилотники, которые прилетают в Омск, в Екатеринбург, которые летят на Москву, на Белгород, на Курск, на Курскую атомную электростанцию, на Усть-Лугу, Ленинградскую область и так далее и тому подобное. Это война, и мы должны понимать, что мы все находимся на войне.
0: Дмитрий, вы бы как ответили на этот вопрос?
2: Просто так случайные слова не произносит Песков. Это понятно, что он доносит до мира позицию президента. Вот. И вот эта перемена риторики означает, что наступил вот тот самый критический момент, за которым должен поменяться сам характер военных действий. Потому что специально военная операция – это термин, который ограничивает. применение некоторых сил и средств во время ведения военных действий. Объявление стран, мы войну не объявляли, но назвали сейчас вещи своими именами. Это очень важно, потому что даже СМИ еще 3 года назад избегали слова «война». В общем, наверное, мы надеялись на то, что Запад не будет в такой мере участвовать в войне против России, и российско-украинский конфликт закончится быстрее, чем мы думали. Наверное. Но, к сожалению, мы ошиблись в намерениях Запада. Поэтому сейчас, как справедливо подчеркнул Песков, с нами воюет практически вся Европа, весь Запад, за исключением нескольких стран. И именно поэтому мы должны отдавать себе отчет, что мы все на фронте. Там за ленточкой или здесь внутри. Там фронт, здесь тыл, но тыл фронта. И на это должны быть направлены усилия как государства, так и граждан, в каком бы социальном статусе они ни находились. Водитель автобуса, олигарх, учитель, врач или журналист.
0: Ну, собственно, да. И Мария Захарова эту же тему развела, говоря о том, что наши попытки увещевать Запад и решить вопрос мирным путем, в общем-то, не привели к существенным результатам, поэтому мы переходим к другой и риторике, и к другой, самой главной, стратегии ведения уже боевых действий. И, собственно, давайте еще раз упомянем в этом контексте факт того, что наш президент накануне появился в военной форме, раз, и два, Песков назвал вещи своими именами. Вот тут вопрос от слушателя поступил, у нас не так много времени остается до конца программы, хотелось бы эту тему тоже хотя бы краем затронуть. В ходе того же саммита, прямо на встрече с Зеленским, Трамп анонсировал новые жесткие удары по Ирану, и в этот раз главе Белого дома, в общем-то, никакие договоренности с Тегераном не нужны, будут просто бить, потому что это единственный путь к миру. Собственно, так они рассуждают. Я процитирую: режим прекращения огня США с Ираном больше не действует. Так Трамп прокомментировал происходящее. Накануне США нанесли удар по 80 целям внутри Ирана, включая военные катера в Ормузском проливе. КСИР в ответ на это сделал серию залпов по американским базам. На фоне произошедшего баррель нефти автоматически подорожал, что на руку американским нефтетрейдерам и переработчикам, а монархи из залива задумались о покупке дополнительного вооружения, разумеется, у США. Вот с учетом американо-турецкой дружбы, вдруг возникшей на саммите НАТО в Анкаре, к чему может привести вообще, в принципе, этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке, и чем это может для Тегерана обернуться, Дмитрий?
2: Знаете, тут нужно просто понимать, что противостояние цивилизаций, которое 250 лет, а другой там больше тысяч, намного больше тысяч, оно не может закончиться в пользу инфантильной цивилизации, очень энергичной и агрессивной, но которая не умеет просчитывать историческую перспективу. Действуя в рамках морали, в основе которой лежит польза, эгоистическая польза для конкретного субъекта международного права, для США, последствия цивилизационных они просчитать не могут. Трамп, на самом деле, понятия не имеет, что делать дальше с Ираном. Ну, просто не знает. Потому что его постоянные противоречивые заявления о том, что мы договоримся с Ираном, мы не договоримся с Ираном, мы будем бомбить, мы будем дружить, мы откроем, мы закроем. Вот эта суетливая позиция говорит о том, что он полностью расписался в том, что не понимает, как решать проблему. В том числе и потому, что основным действующим лицом в этой ситуации является не США, а Израиль, для которого существование Ирана более чем опасно. И надо отдавать себе отчет, что и Конгресс и США, и Конгресс и Сенат США – это филиалы Кнессета, вот так на самом деле. И что Израиль свои интересы через Америку отстаивает. Поэтому запутанная ситуация с ближневосточными монархиями, которым тоже надоело, что по американским базам, которые находятся на их территории, Иран постоянно долбит и правильно делает, потому что почти бесперспективно наносить удары по территории США, это ничем не закончится. А вот уничтожать инфраструктуру военную в странах Ближнего Востока и в монархиях Ближнего Востока, это очень и очень дорого обойдется Соединенным Штатам. Куда может вырулить эта ситуация, предсказать очень сложно, потому что, к сожалению, Трамп принимает решения, которые у него происходят в голове по неизвестным нам причинам. Логика тут ни при чем. Вот. У него есть цель, к которой он идет зигзагами. Решение его меняется каждую минуту. Значит, эта политика, кто-то очень остроумно назвал это политикой постов в соцсетях, да? Политикой Твиттера, по-моему, назвал. Вот. И то, что Иран от своих позиций не отступит никогда, это точно. Достаточно вспомнить заявление руководства Исламской Республики Иран о том, что ничего подобного не произошло, там никакие ракетные наши запасы не истощились, промышленность Ирана работает. Как выяснилось 10 лет назад, они обладают передовыми разработками в области ракетостроения и нанесения, и средств нанесения ударов массового поражения, поэтому точно так же, как с КНДР, США прохлопали ситуацию с Ираном. Уже справиться ни с той, ни с другой страной без катастрофических потерь для себя США не смогут.
0: Вы бы как дополнили?
1: Маленькая реплика по поводу дружбы Турции с Соединенными Штатами. Она возникла только потому, что Трамп обещал Турции вернуть ей F-35, в который Турция вложила деньги, потому что F-35 создавался на деньги консорциума. 7 стран, там Франция, Германия, Швеция и так далее, вложили деньги в создание самолета. В том числе и Турция вложила деньги. И когда она получила от нас S-400, американцы отказались ей давать F-35. Но вот турки не отказались от S-400 и никому не передали его. Поэтому то, что Трамп им обещает, 35-е дать. Но это еще не факт, что даст.
2: А, кстати, Трамп предложил Эрдогану сделку. Он говорит, отдайте мне S-400.
1: Да, да.
2: Трамп,
1: да.
2: Нет, отдайте, тогда вопрос с истребителем будем решать.
0: Спасибо большое, дорогие коллеги, за эту очень интересную беседу, содержательную. Мы задавали вопрос, в частности, нашим слушателям в начале нашего эфира. Он звучал так, какой была настоящая цель саммита НАТО в Турции. Ну, помимо того, что милитаризуется очень широкими темпами альянс, все его страны, очевидно, что с русофобскими целями они выступают. Ответило большинство наших слушателей на этот вопрос еще и таким образом, мол, втягивая Турцию в противостояние с Россией, 41%. Так ответил. Ну что же, понятно, что цель у противников, в общем-то, остается на протяжении нескольких веков неизменной, это с одной стороны, а с другой стороны, пока Запад о грядущей победе с Россией фантазирует, Россия молча готовит ответ, и, в общем-то, как правило, складывается ситуация таким образом, что в конце концов говорить и не о чем, и не с кем бывает в финале этого пути, поэтому продолжаем системно вдумчиво, последовательно идти вперед. Мы-то точно знаем, что победа будет за нами. Огромное вам спасибо за эту беседу. Я напомню, что сегодня с нами были Виктор Литовкин, военный эксперт и полковник в отставке, и Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. До новых встреч.
2: До свидания.
1: До свидания. Спасибо вам за приглашение.
3: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
7: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
8: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, товарищи.
10: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
11: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
12: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
4: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Гюйс. У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок. Форма и содержание.
1: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
1: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: мундирования.
1: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
2: Форма и содержание. Гюйс.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Сбрасывали детей.
3: Отравился Керенов.
4: А Литинге шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: царь 17 сатрапий, царь Египта 2 корон.
1: Писал поэт Валерий Брюсов об Александре Македонском, подчеркивая широту его владений. Кстати, выдающегося полководца нередко называют создателем самой огромной империи в истории человечества. Но верно ли это?
2: А вот и нет.
1: Слово «самый» и фамилия Македонского постоянно соседствуют, и не мудрено. Фигура легендарная. Он действительно покорил множество земель, от Балкан до Индии. Историки пишут о завоеванных им 5 миллионах квадратных километров территорий. Однако это рекорд только для античного мира. Потом империи будут в разы крупнее.
2: Исторические мифы и заблуждения.
1: Взять Монгольскую империю. По разным оценкам, ее площадь составляла от 24 до 33 миллионов квадратных километров, то есть в 5, а то и 6 раз больше державы Александра Великого.
3: А какой еще пример?
1: Огромна была по площади и Британская империя в начале 20 века. Свыше 30 миллионов квадратных километров.
2: А вот и да. «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Алиса Фрейндлих. «Стоп-кадр». На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска нанесли серию массированных ударов. В их числе один массированный и 5 групповых с применением высокоточного оружия и беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Под удары попали объекты военно-промышленного комплекса Украины, энергетика, транспорт, логистические центры, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также площадки для сборки, хранения и подготовки ударных дронов. Также атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Север» освободили 3 населенных пункта в Харьковской области – Лосевку, Земляной Яр и Петроивановку, сообщили в Министерстве обороны. Сергей Лавров прибыл в Бужумбуру, столицу Бурунди. Это последний пункт африканского турне главы российской дипломатии. Ранее он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. В Бурунди Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел и руководством страны. Последний раз российский лидер был в Бурунди 3 года назад. На переговорах планируется обсудить сотрудничество в области мирного атома и подготовку к 3-му саммиту «Россия-Африка», который состоится в Москве в сентябре. Отмечается, что визит особо важен, так как в этом году Бурунди будет страной-председателем в Африканском Союзе. В официальных докладах экспертов МАГАТЭ не в полной мере отражаются угрозы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев после консультации с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
2: Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам, за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии, в том числе было проинформировано и мировое сообщество о первом в истории, вообще говоря, человечества, в сознательном ударе дрона по марш-залу 6-го блока Запорожской атомной электростанции с сквозным проникновением буквально там в нескольких метрах от реакторного корпуса.
1: Алексей Лихачев добавил, что за последние месяцы при ударах ВСУ по Энергодару в Запорожской области погибли 6 человек и еще 43 ранены. Александр Лукашенко упростил процедуру получения вида на жительство в Беларуси для россиян. Проект соглашения с Россией уже получил одобрение, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Новые правила позволяют оформить разрешение на временное или постоянное проживание в Белоруссии или России на основании гражданства одной из этих стран. Кроме того, срок рассмотрения документов на постоянный вид на жительство сокращен с 3 до 2 месяцев. Увеличится количество белорусских документов, которые позволяют въезжать, выезжать, следовать транзитам и пребывать в России, включая биометрические документы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ирванович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анечка.
1: Украина. Понятное дело, что это частность более общей картины. Может быть, мы сегодня и на эту траекторию также выйдем. Но так как сейчас концентрированы события вокруг украинского вопроса, в частности, давайте об этом сегодня поговорим. Украина на пороге тектонических сдвигов, внутренняя борьба, внешний кризис, тени прошлого. Залужный заявил о себе. Скорее всего, от перестановки слагаемых сумма не изменится, но, тем не менее, есть такая новая вводная в этой повестке. Дальше. Элиты и криминал. То самое нашумевшее покушение в Монако, которое до сих пор обсуждают, что это было, часть ли это большой игры по переделу влияния перед выборами ли, либо в целом это одна часть той общей картины, которая называется криминализация Европы, в частности, через украинский вопрос. Дальше. Раскол идентичности. И здесь опять продолжает вопрос быть актуальным. Является ли тот самый пантеон нацистов УПА? Напомню, организация, объявленная экстремистской, запрещена в России. Попытка Зеленского консолидировать электорат на волне национализма, даже ценой разрыва отношений с Польшей, с Чехией. Чехи теперь уже недовольны, заявляют о себе именно в этом смысле. Ну и сценарий передачи власти тоже можно обсудить. Если Зеленский действительно уйдет, будет ли это мирный трансфер, либо это начало нового витка междоусобицы, давайте попытаемся, насколько это возможно, вот в разных эпизодах этого большого украинского вопроса разобраться сегодня, может быть, в контексте тех больших событий, которые мы наблюдаем сегодня.
2: Анечка, я просто хочу сказать, что касается самого Ермолаева, то там вопрос может быть и не такой крупный, там с колл-центрами есть какие-то проблемы, еще есть какие-то незаслуживающие нашего концентрированного внимания вопросы криминально-экономической жизни, как самой Украины, там, и вообще это Днепропетровского клана, который тоже можно долго разбирать. Но я бы сказал несколько слов о Монако все-таки. Это, так сказать, некое княжество, управляемое династией Гримальди, которое известно со времен крестовых походов. Это очень специфическая династия, которая, если верить моим сведениям, является таким принципиальным стратегическим посредником в отношениях между европейскими кланами и мафией. Грубо говоря, руководство и посредничество в делах мафии – это вот все-таки не Лихтенштейн, а Монако и династия Гримальди как таковая.
1: То есть легализация всех тех вопросов, которые периодически необходимо
2: легализация, посредничество, гармонизация интересов, так сказать, некое успокоение. Поэтому, когда взрывают Монако, в районе, где живут сами бандиты, взрывов не должно быть, понимаете? Взрывы должны быть в районе, где они не живут. Им зачем неприятности? Монако – это, ну, я, может быть, слегка позволю себе гиперболу, но это главный мафиозный центр Европы, такой респектабельный, тихий, спокойный, но это нервный узел криминализации Европы. И когда внутри этого узла, в центре, в самой этой благодати начинают взрывать, то это говорит о том, что какое-то неблагополучие в датском королевстве, как говорил Гамлет, да? Какая-то в державе датская гниль. Это не вопрос о том, мафизируется или нет Европа. Она давно мафизирована, очень устойчиво, известным образом там разделены связи между масонскими ложами типа P2 и, так сказать, мафиозными структурами руководят ложи, с ними в какие-то отношения входят мафиозные кланы, кланы воюют между собой, при этом у них есть рамки этой войны, допуски, и, опять-таки, это дело аристократии, каким-то образом это все свести к правильному знаменателю. Европа – это такое место, проросшее различного рода параструктурами. Вот когда говорят все Deep State, это все глобальная власть. Почему, собственно, государство? Там существуют структуры, которые государственными не являются, транснациональные и любые другие, которые между собой тоже выясняют отношения. У них есть виды, они влияют на государство и все прочее. Монако – это тихо такая заводь, которая управляет бурными заводями остальными. И она в этом смысле совершенно не хочет, чтобы эта заводь, чтобы в ней самой происходили какие-то взрывы каких-то Ермолаевых. Обычно это не допускается. То, что это допустили сейчас, говорит о том, что идет какой-то очень крупный передел сфер влияния. И вообще-то говоря, как мне кажется, какая-то часть сильных мира сего занялась уже не столько войной на Украине, сколько переделом сфер влияния и собственности в поствоенной Украине. Причем это не значит, что война закончится в этом году или что-нибудь такое, да? А это значит, что на очень дальнюю перспективу работают люди, которым нужно каким-то способом понять, что будет с Украиной не потому, что им так интересна Украина. В конце концов, Украина уже поделена, когда говорят, что это все только местные бандиты. Это неправда. На Украине нет бандитов, которые не были бы связаны с BlackRock, Goldman Sachs, Vanguard, кем угодно еще. Так что Ротшильдами и теми же самыми, не к ночи будь помянуто, влияние которых преувеличено, которые вполне себе значимые, тем не менее, европейские силы. Нету никаких там знаменитых фигур бандитского типа. Есть те люди, которые поощряются к тому, чтобы управлять чем-то в интересах кого-то другого. И они прекрасно знают, что они пикнут, и с ними будет что-то не так. Значит, воюют хозяева. Тогда возникает вопрос, за что они воюют? И тут нельзя не обратить внимание на существование концепции «Триморья». Триморья – это огромная такая дуга, идущая, ну, может быть, из Скандинавии, там, через Балтику, в Черное море, оттуда в Средиземку, там, до Албании и всего прочего. Это давний проект, на самом деле, это проект Пилсудского, такой польский проект в этом смысле. Но он приобрел новую энергетику, и он является местом очевидного столкновения определенных сил. Когда-то Черчилль сказал по поводу Хрущева, выдал два первого. Первое, что он напоминает ему человека, который хочет перепрыгнуть пропасть в два прыжка. И второй, когда его сняли, что политическая борьба в России напоминает драку бульдогов под ковром, о результатах можно догадываться по выкидываемым трупам. Так вот, о борьбе можно догадываться по выкидываемым трупам, типа Ермолаева, тех, кто за ним стоит, там, оживление Тегибко, которое в вдруг дал очень длинное интервью, который молчал в тряпочку. Вот это все говорит нам о том, что какая-то большая борьба идет. И очень многое показывает, что, скорее всего, главные участники этой борьбы, которые, по крайней мере, более-менее опознаваемые, это Ватикан и Британия. Это всегдашняя борьба между все-таки силой, которая каким-то способом в основном на континент завязана, и силой, которая этой завязи не хочет совсем. Очень интересные как бы откровения мы слышим от различного рода отставников, которые, хотя они отставники, но вполне себе являются значимыми людьми. Например, очень крупные французские отставники, да, с такими вполне себе значимыми связями. Говорят, русские, запомните, мы никогда вам не простим победу над Наполеоном. Про это мы, в принципе, слышали редко, что еще и в памяти победа над Наполеоном. Но люди, имевшие большое значение при де Голле и оставшиеся на плаву в последующем, вдруг заявляют подобного рода странные вещи. Значит, вопрос заключается в том, что Украина торчит, как некий зуб, в пределах неких конструкций, на которые кто-то должен претендовать. Конструкции эти совершенно понятны. Все равно там хотим мы или хотим, это что-нибудь там типа линии Керзона или чего-нибудь еще. Это центрально-восточный европейский пояс, который отделяет Россию от Европы, ну и прежде всего от Германии, а в общем-то и от Франции, от крупных континентальных стран. Эта идея не нова, она реализовывалась и там в пределах Советской России, и в дальнейшем, но сейчас об этом Триморье активизируется, им заинтересован Трамп. Судя по тому, что мы видим в сфере вооружений, гонки вооружений и формирования крупных армий, Германия претендует на некое место в первом эшелоне. То есть на первом эшелоне, конечно, Украина, да, с войной с нами. Но вот дальше Германия формирует некую совокупность сил, которая должна строить второй эшелон, в том числе и нам до конца не ясно, как будут строиться германо-польские отношения. В третьем эшелоне должны быть Франция и Англия как ядерные страны, а сзади должны сидеть Соединенные Штаты, которые за этим будут смотреть. изменение конфигурации Европы. Вот что на самом деле интересует сейчас крупные силы, действующие на перспективу. А Украина, какой будет, от этого зависит, какой будет Европа.
1: С вашего позволения, можем ли мы здесь паузу поставить?
2: Конечно.
1: И отсюда продолжим
2: разумеется,
1: через пару мгновений?
2: Разумеется.
1: Это «Радиозвезда».
0: Разговор с мудрецом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер

0: она свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном.
3: То есть, иными словами, сегодня вопрос ставить следует иначе, о будущем непосредственно Европы и о том, во что она переродится в ближайшем или отдаленном будущем и какие примет формы.
4: Да, какие будут трубопроводные потоки. Вот эта линия север-юг, это Триморье, она никогда, пока был Советский Союз, не могла существовать. Она начала существовать только после распада СССР. Оживать, потому что все линии были восток-запад. Тютчев когда-то сказал, что существование империи Петра резко противостоит формированию империи Карла Великого. Значит, пока есть империя Петра, нет империи Карла Великого. И наоборот, как только это сообщающие сосуды. И действительно, весь этот Евросоюз ожил-то, конечно, после того, как Советский Союз распался, и мы сильно подсели, да, он поднялся. Качели такие существуют. И Трамп резко усилил все это, потому что он там, нет, не хочу там Европу, не хочу там, то есть 8-10, и она враг, там Вен что-то говорит, не та Европа и так далее и тому подобное. Ну, так это дает ей какой-то шанс на большую самостоятельность. С одной стороны, это лишает ее зонтика и многих других вещей, да, и требует от нее каких-то вложений, изменений социального типа. Потому что жировать Европа, а это все началось, когда было сказано, что слишком соблазнительный советский образ жизни, нужно предъявить низам какой-то совсем вкусный образ жизни для того, чтобы отбить охоту делать советскую модель 50-е годы. Ну, а откуда денежки-то возьмешь, чтобы низам? Ну, чуть-чуть там что-то подкинул сам капитал. Но очень много подкидывали американцы, которые совсем не хотели, чтобы Советский Союз захватил Европу. Значит, это все кино продолжалось и продолжалось, и это социальная модель, раскормленное европейское население, все эти мигранты и все прочее, они держатся вокруг того, что дядя Сэм отказывается держать европейцев в состоянии суверенитета. Он их кормит и лишает суверенитета. Теперь Трамп говорит, что кормить не будем. Ну, хотя бы вот этими расходами на НАТО, но это же не только, там много всего. Но тогда они говорят, дайте больше суверенитета. Говорит, воюйте сами. А кто будет воевать? Мигранты не будут. А либерально настроенные люди, которые привыкли к миру и не понимают, зачем им воевать и с кем, тоже не будут. Значит, нужно активизировать те группы, которые могут вести войну. Подчеркиваю, войну с нами, а не кем-то еще. Ну, и это вопрос очень серьезный, потому что ведь когда начались все эти дела с снятием прессинга на фашистов после Освенцима и всего прочего, прессинг был очень высок. Его начали медленно снимать в связи с двумя событиями. Первое событие – необходимость воевать с Советским Союзом, холодная война. А кто будет воевать-то? Ну, не могут воевать там пацифисты и все прочие. Воевать должны милитаризированные группы, которые в Германии и других странах – это фашистские группы. А уж с коммунистами тем более. Значит, эти группы стали сильно очень накручивать, поднимать им акции, готовить их специально и так далее и тому подобное. Началась вторичная фашизация, связанная с тем, что как война, так они. Они же понимают, мир они не нужны, война они. Теперь мы имеем дело со вторым, гораздо более резким изданием всего того, что мы имели в годы Холодной войны. Ну и, конечно, хотим мы или нет это признать, но нам придется рано или поздно признать, что война 2.0 будет. Холодная она будет или не холодная, это вопрос отдельный. В нее не хотят втягивать государство с ядерным оружием, потому что тогда понятно, что первый обмен, он порождает эскалацию и все. А вот эти государства, у которых пока что этого оружия нет, их хотят подтянуть в это дело. милитаризовать.

0: ту же Германию в частности, пока у нее ядерного вооружения. Но это нельзя сделать без изменения идеологии, причем радикального. И здесь возникает очень острый вопрос международной политики. И, я бы сказал, экзистенциальной сферы. Когда мы смотрим на консерваторов и все, что отражает вот этот правый спектр, мы видим людей, которых можно узнать, которые отвечают каким-то привычным человеческим представлениям о ценностях, порядочности, отсутствии совсем лихорадочных перверсий и все прочее, да? И возникает симпатия ко всему этому. Оно говорит на христианском языке зачастую, да? И мы же видим, что оно-то говорит, а зачем нам воевать с русскими? Мы не хотим какой-нибудь альтернативы для Германии и так далее. Да? Поэтому экзистенциальные и политические наши симпатии находятся целиком на стороне правого блока. Кроме того, когда ты смотришь на этот самый левый блок, то это уже что-то просто совсем нечеловеческое. Это какой-то такой маразм, который, если кто-то думает, что левый блок будет поддерживать те же ценности, которые поддерживал Советский Союз и Иосиф Виссарионович Сталин, то это люди, которые ничего не понимают в происходящем. А левый блок – это уже оголтелое, абсолютно оголтелое извращенчество и все прочее. И, ну, совсем какие-то темные метафизические компоненты. Поэтому логично, органично и безальтернативно то, что мы хотим дружить с консерваторами, тем более, что мы сами обозначаем себя как неких консерваторов. Каждый раз, когда это происходит, я говорю, что, во-первых, я за, а во-вторых, что консерватизм, чего? Этот консерватизм ведь в условиях 70 лет советской власти должен включить в себя советский период. Он не может быть антисоветским, иначе он не консерватизм. Он традиции, традиции, это придется рассматривать все, это интегральный вопрос. Но беда-то не в этом, а беда заключается в том, что когда этот правый радикализм наконец выстроят и приведут в действие, то его-то приведут в действие для войны с нами, а не для мира с нами. И именно он должен будет конкретно воевать, потому что левые воевать не будут. Сила левых только в одном. Они трусливые и вялые. Поэтому воевать они не будут. А правые, они бодренькие и мускулистые относительно. Значит, да, бодренькие и мускулистые, но зато у них христианские ценности. Зато у них, послушайте, готметунцы тоже были как бы христианские ценности, да? Это еще вопрос, какие и христианские ли они. А второй вопрос заключается в том, что они-то готовы воевать. И они понимают, что им их пора пришла. Трамп дал им некие возможности. Он сказал, сами себя финансируете, о, сами воюете, ну так все. А воевать-то будет кто? Не какой-то урод, который боится звука выстрела, а мы. Значит, вот эта метаморфоза идет, мы в ней находимся в странной позиции людей, с одной стороны, симпатизирующих тому, что органически нам ближе и пока что подает нам сигналы, а с другой стороны, тому, что может быть ядром мобилизации против нас. А никакие эти правые, они будут управляться тем, что произведет эту мобилизацию.
1: Если возможно, пауза, и мы продолжим это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В акватории Желтого моря начинается основной этап российско-китайского учения «Морское взаимодействие 2026». Экипажи кораблей двух стран при поддержке морской авиации отработают совместные спасательные операции, противолодочные задачи, действия по противовоздушной обороне и проведут артиллерийские стрельбы. Одним из этапов станет тренировка по оказанию помощи и спасению экипажа условно-аварийной подводной лодки с применением подводного аппарата. Нашу страну на учении представляют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота. Военнослужащие расчетов «Молния ПВО» и FPV-перехватчиков группировки войск «Центр» уничтожили ударные разведывательные дроны боевиков на Добропольском направлении спецоперации. В частности, во время одного из дежурств расчет отразил атаку ударного дрона «Хорнет» и сбил разведывательные дроны «Лелика». Подробнее о боевой работе рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов Иван Горбаненко.
6: Именно как разведывательный дрон. Мы летим, смотрим как бы именно местность саму. Если, допустим, цель обнаружена была в небе, ну, элементарно по ВНам, то есть мы именно на эту цель летим, ну, и как бы поражаем ее. То есть именно эта цель должна перед нами быть. По информации мы делаем взлет и сбор с расчетом взлет, и после этого мы поражаем. Мы действуем максимально оперативно. То есть если поступила нам определенная информация от командиров, либо от ПВНов, то есть мы именно за 1-2 минуты собираем борт, и после этого именно сделаем взлет и поражаем эту цель.
5: Благодаря оперативному реагированию и слаженной работе расчет обеспечивает надежное прикрытие объектов от средств воздушного поражения противника. Танкисты военной базы Южного военного округа в Армении совершенствуют навыки вождения на высокогорном полигоне «Алагяс». Во время учения военнослужащие выполнили задачи по прохождению специально подготовленной трассы, оборудованной различными искусственными и естественными препятствиями. Помимо этого, танкисты отработали вождение в составе колонны. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Дмитрий Саматов выполнял обязанности наводчика-оператора в составе танкового экипажа и оказывал поддержку российским бойцам во время штурма опорного пункта боевиков. Танк встал на закрытую огневую позицию и открыл огонь по украинским позициям. Его корректировала воздушная разведка. Профессионализм Дмитрия Саматова позволил с первого выстрела нанести серьезный урон противнику. Еще несколькими ударами были успешно ликвидированы все огневые точки вражеского опорника. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
7: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
8: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
7: Чай брать будете?
8: Реклама.
9: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
7: Мы продолжаем программу «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». А вот та самая мобилизация в стане нашего противника – это дело уже неизбежное однозначно?
12: Да. Да, это заложено в планы корпорации по инвестициям в военно-промышленный комплекс, планом по возвращению к всеобщей воинской обязанности в европейских странах, постоянным разговором о том, что война с русскими начнется вот-вот, агрессивным действием в Балтийском регионе, где приход Финляндии и Швеции в НАТО, конечно, очень многое изменил. Это уже фактически константа. Но главный вопрос в том, что кто будет воевать. И тут Украина говорит: мы. Кто вы такие, а у нас воюет там под миллион человек, и мы это все держим. А за счет чего они это держат? Когда говорят, что Зеленский перед выборами решил, что надо сделать ставку на Бандеру еще больше и так далее, называть, переносить по захоронению и все прочее, то даже сейчас в условиях тотального промывания мозгов никакие радикальные правые бандеровского типа на выборах ничего особенного не получат. У них не очень большой электорат. 2-3-4 миллиона максимум. Они у власти находятся невыборным путем. На сегодняшней Украине политтехнологи политтехнологами, но нам это тоже трудно понять, потому что в России на протяжении очень долгого периода армия является институтом своей обязанности выполняющей. Армия не является активной политической силой. Это не Чили и не Турция, где тоже им башку свернули, кстати, да. А Украина постепенно становится государством, и на это не обращают внимания, которые военные начинают играть все большую и большую политическую роль. Значит, идет соединение праворадикальной идеологии с армией. Другой идеологии быть не может. А это означает примерно, что же именно планирует Зеленский. Говорил, повторяю, еще 100 раз повторю, потому что это крайне важно. Для того, чтобы Украине получить максимум поддержки где угодно в Европе и в Америке, ей достаточно говорить, что агрессивная авторитарная Россия напала на свободную демократическую Украину, поддерживающую западные ценности свободы, права и так далее. Все, ей не нужен для этого Бандера. Значит, чем больше Бандеры, тем более, казалось бы, отпугивание западников, ну и прежде всего поляков, конечно, волынская резня и все прочее. Активизация Бандеры – это напряжение во все-таки пока что основных группах элиты Запада. Тогда зачем это делается? Зачем эти портреты в государственных зданиях? Зачем этот культ? Зачем эти знаки? Зачем эти факельные шествия и все прочее? Потому что фашизация поставлена в качестве главной задачи. Это задача фашизации и ускорения фашизации гораздо более актуальна, чем задача европейской помощи. Лицо перед европейцами, включая поляков, вторично по отношению к внутренней радикализации в этом направлении. Мобилизуется, идет конкуренция за фюрера, а не за законно выбранного главу государства. А в конкуренции за фюрера все решают эти группы. Сначала выиграй конкуренцию за фюрера, продемонстрируй, что ты принят и так далее, а тогда тебя одобрят, если ты нужен. Зеленский разыгрывает тот же сценарий, как бы, конечно, ну, в микроскопическо-комическом варианте, но который разыгрывал Гитлер. А, вы не хотите, чтобы я там репрессии против евреев проводил и все прочее, это портит мой имидж в западных группах. Да наклась на этот имидж. Сначала я закручу гайки и стану фюрером, и все увидят, что я власть. А потом ко мне все полезут договариваться. Чемберлен, кто угодно. Идея была в этом. Значит, он напрягает правую мышцу с тем, чтобы это все сделать. Но эти правые всю жизнь были ну, все-таки не на вершине политического официального Олимпа, да, их там, ну, все-таки как-то сдерживали, отчасти третировали, все им вспоминали, так сказать, Освенцим и все прочее. И они как-то привыкли очень консолидированно себя держать. Очень консолидированно. И когда вдруг у них появилось целое государство, они, конечно, облизнулись. Это отличное место распасовки. Значит, они туда идут и говорят: не бойтесь, связи международные мы наладим. Вы, главное, тут наращивайте, зигуйте побольше. И тогда мы поднимемся, а поднявшись мы, дальше вам окажем помощь. Это тяни, толкай. Это пинг-понг, да? Вы нам, мы вам. А теперь Трамп и все прочие говорят: а мы вам денег платить не будем, а вы армию поднимаете и все прочее. Правый говорит: ну вот, ну теперь и нас наконец-то с поводка-то спускают. Хорошо, мы будем бороться с русскими, останавливать эту угрозу, ужас там, Россия с Китаем, все, ну отдайте ядерное оружие, и вы восстановите дух Бусидо в Японии, восстановите нас в Германии. Дальше, поскольку эти левые, это же не Тельман и не Димитров, это выродки. Даже троцкисты обидеть Троцкого. Это же личность с каким-то нахрапом, волей, мускулатурой и все. Это выродки. Подавить их гораздо легче. Нота простая. Они поддерживают мигрантов, а мы не поддерживаем. Все уже достаточно для того, чтобы начать международный разворот, операцию «Аквитания», в которой Зеленский неожиданно получил роль главного распасовщика. Тогда возникает вопрос: куда это все идет и чего, собственно говоря, хочет Трамп? То, что Венс хочет победы правых сил. И вот все время я подчеркиваю, что уж совсем у меня нет правых симпатий. Я эту советскую модель считаю действительно весьма и весьма глобально значимой, и сейчас глобально значимой, и восхождение человека, там, и гуманизм, и все остальное. Ну, короче, нет у меня этих симпатий. Но когда ты видишь левых выродков, то у тебя невольно возникает какое-то чувство, ну, что эти типа получат, даже у меня. А у всех ты остальных, кто здесь есть, и кто достаточно долго взращивал тут тоже все на антисоветских дрожжах. Они-то прямо кидаются в объятия всему этому. А это те же объятия, что Молотов-Риббентроп. Это начальные объятия с немедленным переходом в войну. Все, что готовится, это готовится правая радикализация для войны против нас. Нету нам места в этом праворадикальном пласте. Оно исчезнет в момент, когда карты будут открыты. И оно уже исчезает. Если уже кто-то говорит, что там непростимо победу над Наполеоном, то уж над Гитлером тем более. Уж если правый радикализм начал крутиться, то он будет крутиться отсюда и до конца. Уж рано или поздно это будет вот это. И сколько ты под них не пытайся подстроиться. Сколько ты не говоришь, что мы братья, что у нас там единый какой-нибудь интернационал. Они победы над Гитлером не простят. Это люди с обостренным историческим сознанием, при том, что у нас это сознание притупилось. Нам придется, если мы готовимся к крупным неприятностям, так или иначе осмысливать советскую карту. Как именно ее разыгрывать, до какой степени, в какой модификации, с какими дано, с какими фигурами значимыми, незначимыми. Ну, уже же все понятно, что Сталин выходит на первое место. И тогда можно сказать там: Сталин да, Троцкий нет. Где там Ленин, вопрос сложный, он основатель государства, там не так-то просто с этим разобраться. Но то, что там была фанатическая страсть по техническому прогрессу, ну, это очевидно. Все эти ГУРО и так далее. Говорить о том, что эти люди, как там некоторые сказали, там блогеры, некоторые ничего не понимают. Красин, когда разругался с Лениным по поводу богостроительства и атзависма, он не считал, что в Госдуме должны быть большевики. И Сименс и Шукерс взяли его младшим инженером, он через 5 лет стал одним из совладельцев компании, которая все равно, что сейчас Рокфеллер. По зову Ленина тут же приехал. Это был один из лучших инженеров, образованный. Глеб Коржановский был таким же. Их было много. Теперь будет труднее учить. И для того, чтобы это сделать, нужно готовить учителей, потому что учителя, которые были, они уже за 40 лет-то либо ушли, либо находятся уже не в самом кондиционном состоянии. А дальше был обрыв. А война нам предстоит сильно технологическая, совсем другая, чем думали. Американцы же на это тоже напоролись. Они ставят свой авианосец, гигантская чушка. У нас есть авианосец. Да плевать на твой авианосец. Выскакивает какой-нибудь катер, суперзвуковую ракету или что-нибудь там из-под воды, и все. Нам надо менять концепцию флота, концепцию ПВО, концепцию авиации. Нам все придется менять. Нам придется менять облик сухопутных сил. Как-то из-под тишка это идет. Я же не могу сказать, что все опустили руки и сидят. В России так никогда не будет. Никогда. Всегда найдутся люди, которые на свой страх и риск будут чего-нибудь делать. И отнюдь не обязательно какие-нибудь волонтеры. Какой-нибудь комбат, какой-нибудь комполка, не знаю кто, какие-то люди на гораздо более высоких чинах всегда будут дергаться. Армия очень консервативная вещь. И упрекать ее в том, что она не дергается, нельзя. Ее вообще ни в чем нельзя упрекать. Во-первых, потому что она воюет, а во-вторых, потому что ее довели до того состояния, которое требовалось при вхожденческой модели. Не армия ликвидировала свое, 3/4 своего ПВО. Было приказано ликвидировать, потому что бомбить не будут. Но ведь все равно всюду придется поднимать все это заново. А как ты поднимешь этот престиж, если все время продолжает говориться, что самое главное – личное благосостояние, а все остальные слова повисают в воздухе, ибо практика такова? Украинцев дрессируют на это. Европейцы говорят просто: вот вам, они люди, кроме иностранного легиона. Фигу. А технику, пожалуйста, мы на вас ее будем отрабатывать. Давайте. И тогда получается, что эта новизна военная, она подползает к нам, и на нее надо ответить. А это невозможно сделать без каких-то системных трансформаций, мягких, спокойных, никакого отношения к никаким революционным порывам не имеющих, но жестких и, главное, ориентированных на завтрашний день. Тут я услышал от некоторых наших представителей финансового мира, что у нас горизонт планирования нулевой, и что мы должны думать только о сегодняшнем дне. Так не получится, господа. Придется планировать, придется прогнозировать, и придется думать о том, что будет через 10 лет, если хотеть, чтобы здесь было государство. Оно будет другим, потому что мир стремительно меняется. А соединение технотронной силы с натуральным фашизмом, соединение техноармии с тилями и там карпами и всеми прочими, это страшный вызов. И он идет с Украиной. Он. Поэтому пока что он не имеет такого масштабного характера, чтобы вот увидеть и ой-ой-ой. Но достаточно видеть, как это движется, представить себе, что будет через 5 лет, для того, чтобы начать действовать уже сегодня. И все эти украинские дергания – это фюреризация. Русским надо очень сильно мобилизоваться, чтобы выжить. И что обсуждать надо сейчас не разницу между вариантами жизни. Поздно, да? И мне так хочется жить, а не так. А разницу между жизнью и смертью. И я верю, что выбор в пользу жизни будет сделан. Россия действительно, я говорил, это меня осуждали за это самая живая страна белой расы. А что белой расы нет, ну тогда всех остальных нет. Они же обидятся. Потом, я же не говорю, самая умная, самая великая, самая живая. Но я знаю, что это так. Но видели мы Европу. Может, американцы поживее? Хуже знаю. Можно ли называть Латинскую Америку белым континентом? Это вопрос очень сложный. А здесь жизнь есть. И когда станет ясно, что выбирать приходится между нею и смертью, выбор будет сделан. Он делался не раз в истории и будет сделан снова.
13: Сергей Ирванович, огромное вам спасибо за этот анализ и разбор. Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом» на Радио Звезда. До новых встреч.
11: «Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
14: Приветствую слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Константин Гирш, и сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Родина», посвященная нашей великой, могучей стране России. Песню написал, вдохновленный чувствами долга, любви, преданности к своей родине. Песня «Родина».
15: Снова на мою страну ополчились чужаки и стремятся к нам с войною.

0: Время выбрало нас.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: За день кровь преодолевает по сосудам тела около 19 тысяч километров.
1: Факт второй.
3: Аорта, самая крупная артерия в организме человека по диаметру, равна садовому шлангу, а самые маленькие сосуды, капилляры, в 10 раз тоньше человеческого волоса.
1: Факт третий.
3: Кровь может менять вкус в зависимости от того, что вы ели. Чеснок, лук, специи, алкоголь и некоторые лекарства немного влияют на металлический запах и привкус крови.
1: Факт четвертый.
3: Кровь издревле считалась носительницей жизни. Поэтому в 17 веке было распространено суеверие, что при переливании крови реципиенту передается характер донора.
1: Факт пятый.
3: Кровь может запоминать прошлые инфекции на всю жизнь. В костном мозге и селезенке сохраняются особые клетки, которые продолжают производить антитела против болезней, которыми человек переболел десятилетия назад.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о крови.
4: Очень важные вопросы.
5: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
6: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
7: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего инской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
4: Очень важные вопросы.
8: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
10: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
4: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина в Африке действует против дружественных стран России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам. По словам министра, Украина в частности поддерживает антиправительственные силы в Демократической Республике Конго.
2: И в принципе украинцев в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте. Ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
1: Ранее Сергей Лавров сообщал, что украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке. Более 2 миллионов опасных аккаунтов и групп в мессенджерах заблокировал Роскомнадзор в прошлом году. Однако риски распространения деструктивного контента среди детей по-прежнему сохраняются. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Если с детьми в рамках разговора о важном, Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывают, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. Огромное количество групп деструктивных по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира.
1: Яна Лантратова призвала родителей ответственно отнестись к обсуждению с детьми тематики интернет-угроз. По ее мнению, если мамы и папы сами осознают опасность в сети, они смогут открыто говорить о них с ребенком. В рамках первого этапа операции «Нелегал-2026» более 14,5 тысяч иностранцев выдворены из России, а всего выявлено свыше 60 тысяч миграционных нарушений. Половине нарушителей запрещен въезд в страну, а 10 тысяч недобросовестных работодателей привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство мигрантов. Второй этап операции пройдет в октябре. Особое внимание в рейдах уделялось выявлению каналов нелегальной миграции и поддельных документов, что позволило остановить деятельность нескольких организованных групп. МВД отмечает, что усиление контроля направлено на повышение безопасности и снижение напряженности на рынке труда в крупных городах. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
1: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
2: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Чай брать будете?
1: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Что вы говорите?
5: Лексикон человека формируется в детстве. Ребенку все интересно, все хочется узнать. И вот прибегает такой малыш к родителям и начинает спрашивать: «Мам, а ты от кого появилась?» От бабушки с дедушкой. А бабушка? От прабабушки. Рано или поздно цепочку объяснений придется прервать, потому что количество пра-пра становится неисчислимо большим. И вот тогда наступает кульминация диалога. И мама с умным видом произносит: «А предком человека была обезьяна». Похоже, вопросы происхождения видов российский народ до недавнего времени практически не занимали. Потому что в нашем лексиконе слова «обезьяна» не было. «То есть как это?» — воскликнут скептики. «Животное есть, а слова нет?» Подтверждаем. Животное есть. И слово есть. «Пифик» позаимствовали у греков. На Руси обезьяны не водились, так что разницы, как их называть, не было никакой. Так и жили, пока в 15 веке купец Афанасий Никитин не сходил за три моря. Командировка выдалась долгая, сложная, а в торговом плане так и просто неудачная. Единственная сделка – продажа жеребца, да и та в убыток. Домой Никитин вообще не доехал, умер по дороге. Зато оставил рукопись, где встречается персидское слово «абузины». Казалось бы, до обезьяны уже рукой подать. Но наши предки легких путей не искали. И процесс обрусения слова начался с варианта «облизьяна». Получилось созвучно глаголу «облизывать». Но выбор, мягко говоря, сомнительный. Хорошо, что у наших пра-пра-пра нашлось время подумать и исправить оплошность. «Обезьяна» звучит куда лучше.
2: Да что вы говорите?
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерние истории на «Радио Звезда». Юрий Висбор. Фрагмент из повести «На срок службы не влияет». Читает Денис Назаренко.

0: Ленькой Шнурковым мы познакомились вот в этом вагоне 2 часа назад. Он одиноко сидел в пустом купе и тоскливо поигрывал ножиком тбилисского производства. Со стопом. Думал, что ему одному ехать в этом пустом вагоне сквозь дождь 5 часов до Котласа. Но мы с Вовиком тут же в Леньке признали своего. Потому что ехать в такой рванине можно только в армию. Мы выпили в связи с нашим знакомством бутылку водки, припасенную для особого случая. Мы тут же решили, что случай нашего знакомства особый. Выяснили, что Ленька шофер, а шоферам в армии законно, что во флот уже не заберут, потому что флотский эшелон проехал. Это Ленька своими глазами видал и выпивал с ребятами из этого состава на станции Кизима. Мы сообщили Леньке, что кончили институт и по недоразумению попали в армию. А Ленька нам сообщил, что он окончил в свое время 7-летку и едет в армию в полном соответствии с Конституцией, основным законом СССР. Вовик все вставлял в наш разговор разные умные словечки. Патронаж, амбиция, полиглот. Но я его пинал за это под столом, и он перестал перед Ленькой выставляться. Наконец, мы выпили 2-ю бутылку, припасенную для особо-особого случая. Ленька лег на полку, а Вовик, придерживаясь за стенки, пошел зачем-то в тамбур. Я тоже поплелся за ним с тайной мыслью, как бы мой друг не вывалился из вагона. Протиснулся в тамбур. Вовик стоял у мокрого окна и целовал фотокарточку. Я знал эту фотокарточку. Он медленно поднял голову, грустно улыбнулся и стал прятать в карман этот дурацкий кусок бумаги, на котором видно, как Светка пляшет на демонстрации возле музея изобразительных искусств имени Пушкина. «Напился я, виновато», — сказал он. «Ладно», — сказал я, — «Светка тебе простит. Пошли». Вовик покорно поплелся обратно в вагон и лег на полку. Когда мы проснулись, серый дождь превратился в черный. Под полом, под металлической опорой рельсов, медленно погромыхивала пустота пролетов. Желтые керосиновые огни города Котласа по Волчьи горели в черной воде Северной Двины. Пересыльный пункт в городе Котласе, на котором мы жили 4 дня, был местом довольно веселым. Я это понял сразу же, как проснулся утром под потолком на 3-этажных нарах. Во всяком случае, до меня здесь побывало немало достойных людей. Это я установил, изучая различные назидательные надписи на потолке, до которого было рукой подать. Буквально. Некоторые из них были иллюстрированы различными рисунками, но, к сожалению, стиль их был весьма однообразен и напоминал работы Майи Березовской. Например, нравоучительное высказывание «Вот что нас губит» было снабжено пояснительными рисунками. Что же в конце-то концов нас губит? Вот что. Женская нога. Пиковый туз, папироса, кинжал, бутылка вина. Среди всех изречений, касавшихся в основном женского коварства, выделялась надпись «Крик», искусно и талантливо вырезанная на потолочных досках и исполненная в большом формате. Надпись гласила «Прощайте, проклятые нары». Каждое утро мы втроем уходили на пристань. Валялись там на сухих бревнах, смотрели на далекую полосу синих лесов за Двиной, на белую спичку церкви над ними, на серебряную от теплого осеннего солнца воду, на старые колесные пароходы, на буксиры с высоченными рубками, которые передвигали большие баржи с песком прогрессивным методом толкания. Бывало, что Ленька, вдохновленный этой картиной мирного труда, сипловато вдруг пел «Пароход плывет, Анюта!» Но в основном они с Вовиком вспоминали минувшие дни, победы и различные приключения. Не знаю, как Ленька, но Вовик гусарил вовсю. «У нас было так», — говорил он, — «весь семестр гуляем, как вольные казаки, на лекции не ходим, конспектов у нас нет, наступает сессия. Ну, степуха-то нужна, кому она не нужна? За ночь, понял? За ночь берешь предмет и на зубок». Вовику, по-моему, стало самому стыдно от такого беспардонного вранья, поэтому в конце тирады он вдруг стал проявлять склонность к честности. «Конечно», — сказал он, — «кроме исторической грамматики, это ж страх! Третья мировая война!» «Ну», — удивился Ленька. «Без трепа, говорю, железно, Третья мировая! Вон, рыжий!» — Вовик кивнул в мою сторону. «Еле сдал, да и то по чужой шпаргалке! Ну-ка вспомни, редуцированные гласные, а? Жуть!» «У нас тоже, — понимающе поддержал Ленька, — как получка, так все шофера пьяные. А один в прошлом году корову задавил на газоне». «Насчет пьянок ты мне не рассказывай», — живо откликнулся Вовик, будто каждый вечер валялся под забором. «Как степуху получили, так берем молдавское вино на такси и в Серебряный Бор. Вот заплываешь на середину Москва-реки с бутылкой, и там ее надо выпить и приплыть обратно. Тоже загвоздочка, понимаешь ли, будь здоров. Приплываешь обратно, только одними междометиями общаешься». «Это верно», — сказал Ленька. «Я вот когда в столярах работал, приходишь с утречка, махнул кружку политуры. Чего? Чего смотришь? Точно говорю. На ведро политуры нужна пачка соли. Это я вам как столяр говорю. Ну вот, халат, стало быть, в тисках зажмешь, чтобы от верстака не отхиливаться. Мастер идет, доволен, все на месте, на рабочих местах стоят. Ну а потом, конечно, домой волокешься. Все ямы твои». Подавленный ярким примером с политурой, Вовик шмыгнул носом, поскреб в затылке. «А у меня вот смех. Как отец выпьет, так начинает Блока читать. Уж сколько раз мы ему говорили, чтобы хоть разнообразил программу. Нет, читает одно. Помнишь, Лень? Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Помнишь? А у меня, батя, — сказал Ленька, — как выпьет, так идет к свиньям ночевать. Берет старую шинель, полушубок и в сарай. И матушке говорит: я свинья. А у нас один студент пьяный в читалку пришел. А у нас двое ребят метилового спирта выпили и умерли. А у нас был такой случай. А у нас тоже был такой случай. Наконец Вовик вытащил свой главный козырь. А у нас в Доме кино после вечера один режиссер на другое утро пришел в гардероб и спрашивал там свои зубы. Это как? — спросил Ленька. А вот так. У него челюсть была вставная. Ленька некоторое время молча обдумывал это сообщение, потом со вздохом признался: да, такого у нас на автобазе не было.
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из повести Юрия Висбора «На срок службы не влияет».
0: Ежедневно мы воровали на базаре огурцы. Все происходило следующим образом. Мы с Вовиком наваливались на край огромной бочки старика и смотрели, как в темных глубинах рассола покоятся желто-зеленые торпеды. Что делал Шнурков в это время, я лично не видел. По сценарию начинался разговор. Вовик тяжело говорил мне:
2: ох, башка разламывается, ну просто разламывается.
0: Старик мгновенно вскидывал сухенькую голову и, мелко манипулируя ртом, прогонял нас. «Бандиты! Бандиты! Проходи, проваливай! Много вас тут, пробников! Пробуют, пробуют, полбочки опробовали! Голяки пьяные! Бандиты!» Вовик отвечал: «Дедушка, смотри, как я сейчас парирую все твои чрезвычайно слабые аргументы. Реклама – двигатель торговли. Этот афоризм появился в середине прошлого века в североамериканских Соединенных Штатах. Кто же не рекламирует свою продукцию? Только капиталист Генри Форд II может поместить в журнале «Пари Матч» пустой разворот белой, абсолютно белой бумаги, где ничего не изображено. Понимаешь, дедушка? А внизу мелко-мелко написано: на этой странице должна быть помещена реклама автомобильной фирмы Форд. Но Форд в рекламе не нуждается. Конечно, все это вранье. Форд в рекламе тоже нуждается. И эта пустая страница – просто реклама в самом изощренном виде. Это ясно и ежу. Но нужно, дедушка, быть Фордом, чтобы сострить. Я в рекламе не нуждаюсь. Опасная шутка. Теперь смотри, я протягиваю руку, чтобы попробовать твой продукт. А ты мою руку, несущую добро и доверие, грубо отвращаешь дланью своей. У тебя хорошие огурцы? Как ты сам считаешь?»
2: «Огурчики из-под микуни», — сказал дед. «Самого перегною».
0: «Вот видишь, ты говоришь, что огурцы хорошие. Ты проводишь сейчас словесную рекламу, просто огульно и бездоказательно заявляя, что твой продукт отменного качества. Это самая малоэффективная реклама, дорогой. Уважающие себя фирмы сейчас бесплатно, понимаешь?
2: бесплатно выдают на ярмарках, международных выставках свои изделия, только бы о них знали в мире, только бы понравилась их продукция. Нашла бы своего покупателя. Я не спорю, может, твоя тактика стоять с черпаком в руках у бочонка и быть готовым любого огреть этим черпаком хороша? Не спорю, действует. Но стратегия никуда не годится. Вот простое дело. Я попробовал, мне понравилось. Я товарищу на завтра говорю, там на базаре есть прекрасные огурчики. Как войдешь в ворота направо у старика-буденовца, вот у тебя сальдо с бульдой сойдется. И старуха в лысину поцелует, и граждане с похмелья спасибо скажут. А ты против всего этого выступаешь, как плотина стоишь на пути новых идей в экономической политике. И все из-за одного гнилого огурца, от которого и коза-то отвернется. Коза отвернется? От непонятных слов «реклама», «форд», «сальдо» с «бульдой», от нашего вида, который он никак не может квалифицировать, от жуткого оскорбления насчет козы, старик начинает трястись и вправду хватается за черпак. «Коза отвернется!» – трагически вопрошает он. «Да», – сказал я, – «пожует и выплюнет». Старик весь передергивается, будто случайно схватился за 220 вольт, замахивается черпаком и вдруг достает из самой гущи бочки свои соблазнительные богатства с прилипшими к ним веточками укропа, листиками, какими-то ягодами. «На-ка, на-кася, весь черпак спробуйте!» — кричит он нам, мелко перебирая твердыми потребностями.

отменный. Поэтому к тебе и обращаемся, говорит Ленька, выглянув из-за наших плеч. Мы организованно отходим, прикрывая Леньку, у которого под телогрейкой бугрится добыча. «Покупщики!» – презрительно кричит нам спины дед. «Таких покупщиков на базар пускать не надо!» Необъяснимый феномен. К старику мы приходили 4 дня. К одному и тому же старику 4 дня подряд. Как он нас не запомнил – совершенная загадка. Склероз. Не курите, дети, и никогда не пейте водки. По вечерам мы ходили ужинать в ресторан речного вокзала. Помещался он на 2-м этаже огромного деревянного дома. Входящего в это грязное помещение сразу же поражало гигантское панно, занимавшее всю стену. На панно были изображены атлетические моряки в полной парадной форме и девушки в купальных костюмах с глупыми лицами. Все они бежали куда-то по обрывистому берегу реки. По реке, в свою очередь, плыл свирепо дымя большой пароход. Река была темно-синяя, небо голубое, облака белые. Мы усаживались в углу, брали рыбу, хлеб, водку. Грязный зал ресторана, покачиваясь, плыл в табачном дыму промозглой речной ночи. Неведомый человек, заводивший пластинки, ставил через одну песню «Замела метель дорожки, запорошила». И это напоминание о близком снеге, о зиме звучало как эпиграф к нашей будущей жизни. Леньке песня нравилась очень. Он, грустно подперев голову добротным кулаком, на котором были выколоты 2 горы, солнце встающее из-за них и слова «Привет из Заполярья», тихонечко нахныкивал эту песню. «Законное произведение», — говорил он. «Дрянь», — говорил Вовик, — «бугешничек для комсомольского актива». «Ты, Ленька, с Вовиком не спорь», — говорил я. «Он у нас после армии станет народным артистом СССР Советского Союза. Понял? У него корреспондентки из газет будут мнение насчет песен спрашивать. Он будет отвечать на молодежные анкеты. Что бы вы сказали, если бы вы первый из людей увидели пришельца из космоса?» «Я бы ему сказал», — сказал Ленька, — «иди ты. Вот видишь, это сказал бы ты, а народный артист СССР Советского Союза, товарищ Красовский, ответил бы по-другому. Кроме того, его отца прокляла католическая церковь. Не каждый день бывает». «Трепишь», — сказал Ленька. «Вовик, правда?» Он написал статью против Ватикана, и за это ему 3 дня пели анафему во всех католических церквах, а папа римский проклял его. «Дела», — сказал Ленька. «А вот моего отца никто не проклял. Он, правда, статей не пишет. Может, от этого?» «Все возможно». Если старик с огурцами отличался жутким склерозом, то наш Ленечка, он наоборот, феноменальной памятью. Особенно хорошо он помнил один анекдот, который рассказывал нам каждый раз, как только мы выпивали. «Я вам лучше, кореша, анекдот расскажу. Валяй. Хороший анекдот. Ну, валяй, валяй». Спрашивают у парня, как фамилия, а он отвечает: «Вербованный. А звать-то?» А он говорит: «6 месяцев». Мы смеемся, Вовик бьет маленьким сильным кулачком по столу, подпрыгивают тарелки, подпрыгивают ворованные огурцы с прилипшими к ним махорочными квадратиками, девушки в разноцветных купальниках глупо улыбаются на бегу. Мы, призывники советской армии, общепринятым путем провожающие свою прошлую жизнь. Мы еще не знаем, как она называется. Детство, отрочество, юность, студенчество, годы работы на производстве. Нет. Только через несколько дней мы узнаем, да и то не из официальных реляций, а просто так, из разговоров, что все, что было до того дня, когда мы переступили порог казармы, детство, школа, друзья, обиды, пионерские лагеря, первая любовь, первое понимание отчизны, страх перед женщиной и неизъяснимая тоска при виде летних закатов, вся многозначительность молодой жизни, где каждый день наполнен до краев самосознанием, и мало того, все, что будет после армии, женитьба, дети, их судьбы, смерть родителей, наши собственные смерти, все это называется одним словом – гражданка. И гражданка не в смысле женщина, а гражданка в смысле жизнь. Перед медицинской комиссией, голые, красные от молодых врачих, мы с Вовиком попросились в горно-стрелковые войска, в чем нам было отказано. Нет такого у них наряда. А Ленька Шнурков, когда его спросили, в какие войска желаете, с гордо поднятой головой шагнул почему-то вперед и громко выкрикнул: «Желаю в партизанские!»
В этом

тоже было отказано. Вечером погрузка в эшелон. Нас долго строил и выравнивал какой-то офицер. В темноте не было видно его чина. Он явился автором очаровательной фразы: «Выходи строиться на построение!» Кроме того, он беспрерывно говорил: «А ну подравняться, а ну прекратить разговоры!» В вагоне, так называемом пульмане, мы мигом захватили верхние нары с видом на дверь и валялись там, свесив головы. Внизу затопили буржуйку. Около нее сидел на полене маленький парень и грустно подшуровывал кочергой. Туманная и сырая ночь, невыразимо томительная и печальная, плыла над мокрыми рельсами. Где-то за путями, над ребристыми крышами товарных вагонов, висел одинокий фонарь. 80 человек лежали на нарах нашего вагона. Переговаривались в полголоса, как на похоронах. Кто-то в углу в темноте попробовал гармошку. Она дважды пиликнула и смолкла. Наконец, лихо, по-разбойничьи крикнул паровоз, состав с грохотом дернулся, чай плеснул из кружек на буржуйку. Свет от фонаря медленно пополз по вагону, стал уменьшаться, превратился в щелку и пропал. В углу вагона кто-то ужасно взвыл. «Вологодские девчаты носят синие трусики!» Ленька подался вперед и закричал: «Эй, ты, чурка с глазами, заткнись!» В углу замолчали. «Это что там воняет?» — спросил чурка с глазами. «Жаль, морды твоей не видать», — сказал Ленька. «А ну отставить разговоры!» — крикнул сверху невидимый офицер. Он чиркнул спичкой и зажег лампу «Летучая мышь». «Утром встретимся возле околицы», — пригрозил в темноту Ленька. Мы стали укладываться. Но встретиться с ребятами из того угла нам пришлось не утром, гораздо раньше. Впрочем, я не могу сказать точно, что это были именно те ребята, потому что темно было.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Юрий Висбор. Фрагмент из повести «На срок службы не влияет». Читает Денис Назаренко.
1: Было темно, когда меня толкнул в бок Ленька. «Дай спичек». «Каких спичек? Спички у Вовика». «Вовик, Вовик, дай спичек». «Ну, кончайте, кончайте! Ну, дайте поспать!» — захныкал Вовик. «Спички вчера рыжий клал за щеку!» «Да не брал я их!» На всех нарах храпели, в иных местах с прикриком. В углу слышалась какая-то возня, приглушенный шепот. Мне показалось, что там выпивают. Поезд медленно набирал скорость. По-моему, мы только что стояли и вот отъезжаем. Да, точно. Вагон страшно залязгал на стрелке, путь снова стал одноколейным. Мы уезжали с какого-то разъезда. Как выяснилось впоследствии, этот разъезд назывался Ламбино. «Пацаны», — тихо сказал Ленька, — «есть дело. Мне кажется, в том углу обижают маленьких».
2: «Каких маленьких?» — спросил Вовик.
1: «Сейчас разберемся. Только бить сразу, долго, не разговаривать». И он спрыгнул на пол вагона. «Что за черт? Мы за ним». Ленька чиркнул спичкой, посветил в угол. Там шевелилась груда тел. Чей-то резиновый сапог упирался рифленой подошвой в доску, ограждавшую нары. Вдруг я увидел, что на полу под нарами валяется женская туфля. Очень маленькая и стоптанная. Спичка погасла. Тот час из-за угла вылетел луч фонаря и уперся Леньке в лицо. Ленька не заслонился, только голову нагнул и сунул руки в карманы телогрейки. «А ну-ка, бакланы, давай сюда!» — тихо сказал он. «Ах ты, сука!» — сказали из угла. С нар прыгнули три или четыре парня. «Я ж как дам!» — тихо объяснил Леньке кто-то из них. «Ну-ка!» — по-звериному закричал Ленька и, кажется, вмазал. Было темно, поэтому никто не мог оценить Ленькиного удара. Я схватил какого-то парня, от которого пахло водкой, и провел заднюю подсечку, провел по всем правилам, как надо. Парень сразу же исчез из поля зрения моих рук, с криком упал. «Прекрасно! Посмотрим, что...» «Раз!» Я получил удар в ухо. «Ну какой удар! Мужицкий, с размаху! Когда бьют рукой, точно пропеллером вертят!» «Достойно!» Я кинулся в сторону, откуда меня ударили, и наткнулся на ожидающую руку, согнутую в локте, с растопыренными пальцами, готовыми схватить, за что придется, и рвать, рвать на части. Ну, слава богу. Я захватил его руку, и пока он свободной рукой неумело тыкал мне в грудь и лицо, я провел бросок через плечо, точно так, словно стоял в институтском зале на матах, под хмурым взглядом Гены Штольца, своего тренера, чемпиона СССР. «Ну куда, куда?» — кричал он мне недовольно. «Твой козырь ноги!» Парень, брошенный мною, кажется, до пола не долетел, а упал на кого-то, потому что там дерущиеся засопели еще сильнее, да и удара не слышно было. «Рыжий!» — отчаянно завопил откуда-то Вовик. Я кинулся в сторону крика. Там, по-моему, пара ребят обрабатывала Вовика. Я попал одному кулаком за ухо, схватил его, навалился на всю группу. Меня кто-то укусил за локоть через телогрейку. Что-то с грохотом повалилось на пол. Со всех нар дико заорали. На полу под чьими-то ногами захрустели красные звезды. Раскалываясь, рассыпались на тысячи огненных осколков. Это мы опрокинули буржуйку. На нас посыпались секции труб. На пол повалился догорающий уголь. В битву, кажется, вошли новые легионы, потому что дрались и кричали уже по всему вагону. Вдруг стало светло. Зажгли летучую мышь. «Разойдись! Разойдись!» — орал сверху офицер. На мгновение я увидел его перекошенное лицо, с ужасом смотревшее вниз с верхних нар, прыгающий в руке пистолет. В пылу драки некогда было соображать, но мне все же было, честно говоря, неясно, из-за чего Ленька задрался на этих ребят. В городе они что-то не поделили, что ли, но он ничего об этом не говорил. При свете лампы я, наконец, увидел, кого я держал за ухо и поливал апперкотами с левой. Это был тонконосый грузин с усиками и с горящими от гнева глазами. Я мгновенно вспомнил. Вечером, во время посадки в вагон, мы стояли в строю рядом. И этот грузин по-дружески подмигнул мне. А я сострил. «Гамарджаба не подточит?» Грузин не понял мою остроту, улыбнулся. А Вовик шепнул мне про грузина. «Красивый парень». Теперь Вовик валялся где-то на полу среди чьих-то сапог и спин. Офицер стал стрелять. Он стрелял в потолок из своего пистолета с диким криком. «Разойдись!»
2: Драка сразу как-то скисла. Я отпустил грузина, который прошипел мне: «Клянусь памятью отца, живым не будешь!» И разыскал Вовика и Леньку. Офицер спрыгнул сверху и пошел с лампой и пистолетом в угол, куда его повели. В углу уже сопела толпа, утирая кровь, щупая расквашенные носы и губы. Там, на нарах, лежала связанная веревкой с кляпом во рту девушка. Офицер, шепотом матерясь, освободил ее от веревок, вытащил газеты, которыми был забит ее рот. Вся верхняя половина ее была в тени. Мы видели только разорванную юбку да две ноги в дешевых чулках и при одной туфле. Девушка сидела и выплевывала изо рта кусочки газетной бумаги. «Ты откуда?» – спросил офицер. «С разъезда Ламбина», – сказала девушка. Я так и не смог ее разглядеть. Через 15 минут, когда сработала вся длинная линия армейской субординации эшелона, поезд по приказанию начальника остановился на каком-то полустанке, и девушка сошла. А утром на узловой станции ссадили наших пятерых призывников. За ними пришли два солдата и хмурый старшина. Солдаты были с автоматами, старшина с бумагами. Из нас больше всего досталось Вовику. Будущий народный артист СССР Советского Союза был весьма хорош. Весь следующий день он грустно пролежал на нарах, совершенно не реагируя на глупые шутки приятелей, а рассматривая чудесные северные пейзажи, проплывавшие в широко открытой двери, не отвечал ни на какие вопросы, а только смотрел на себя в маленькое зеркальце. Только к вечеру он повернул ко мне свое печальное благородное лицо, украшенное большим фингалом, и задумчиво сказал: «А все-таки большая у нас территория». Я просто готов был его расцеловать. Утром мы кое в чем разобрались. Офицер, автор бессмертной фразы «Выходи, строиться на построение», оказался пожилым лейтенантом. Он большую часть пути спал, а на остановках выходил из вагона и делал на путях гимнастические упражнения. Фамилия грузина, который клялся памятью отца, оказалась Сулаквилидзе. Днем мы с ним живо обсуждали подробности ночного боя, в котором Сулаквилидзе лично отбивался от шести рыл, а одного приметил на всю жизнь, найдет хоть из-под земли и поклялся памятью отца, что убьет его. Ну, что-то не может его разыскать. Наверное, его ссадили. Сулаквилидзе был очень недоволен дракой, особенно потому, что он спал на нарах, его кто-то поднял во сне и, как идиот, дал в ухо. Как идиот! Утром только и было разговоров, что о ночной битве. Выяснилось, что пятеро этих ловеласов всю ночь пили, а на разъезде Ламбина схватили стрелочницу и затащили ее к нам в вагон. И первым это заметил... О, этих героев-молодцов было человек 15. Да, это они. Если бы не они, то случилось бы непоправимое. Ленька внимательно выслушивал все эти рассказы, ни тени улыбки на лице. Только изредка вопросик какой-нибудь задаст и снова весь во внимании. Да, когда врешь, всегда стоит какой-нибудь человек без тени улыбки на лице. После этого случая, который был истолкован как следствие пьянки, вдоль эшелона на всех остановках стал ходить какой-то майор с палкой. Заметив бегущего призывника с оттопыренным карманом, майор отбирал у него водку, брал бутылку двумя пальцами, разжимал их, и бутылка, подобно авиабомбе на глазах орущего эшелона, взрывалась на рельсах. Это было очень печальное и нравоучительное зрелище. И никто теперь не пьет водки. Пьем только воду. Вон, как раз Ленька с фляжкой бежит по рельсам. В дверях в это время появился наш сонный лейтенант. Ленька стал залезать по лестнице в вагон. «А ну-ка дай попить», — сказал лейтенант. «Самим мало, товарищ лейтенант», — взмолился Ленька. «На 8 человек несу». «Да мне один глоток», — обиженно сказал лейтенант. Тут, как всегда, Вовик влез в чужое дело. «Дай ему, Ленька, чего ты?» Ленька полосанул Вовика взглядом, опять стал хныкать. «Вы на него, товарищ лейтенант, внимания не обращаете. Он у нас в детстве с дерева упал». «Да что тебе, воды жалко? А ну-ка дай», — разозлился лейтенант. Он вырвал фляжку у Леньки, открыл ее, сделал глоток, потом, не отрываясь от фляжки, покосился на Леньку, но пить не бросил. «Ха!» — наконец выдохнул он, переводя дыхание. «Хорош, гусь! Как фамилия?» «Шнурков! Запомним!» Ленька завернул крышку фляги мигом на нары. «Артист!» — укоризненно сказал он Вовику. «Во фляжке водка!» Мы так запрыгали, что с нижних нар разом заорали. «Эй вы, верхние, песок не сыпьте!» Вот так мы ехали на север. Поезд лязгал на стрелках, в широком экране открытой двери плыли ели, названия станций, озера, облака. Встречные полярные экспрессы проносились мимо нас на разъездах, сверкая привернутыми к столикам оранжевыми абажурами. Шли дожди. На серых водах лежало серое небо. Темно-зеленые трелевочные тракторы КТ-12 ревели в непролазной грязи дорог, на вершинах темных сопок лежали мокрые снега. Нас ждала советская армия, место, предназначенное страной для сильных и молодых мужчин. За серыми дождями вот тут слева лежали другие государства, чьи министры распинались в своих добрых чувствах к нам, а на равнинах аэродромов стояли дежурные звенья самолетов серии F с атомными бомбами на борту, и пилоты, знавшие на зубок курсовые и выход к цели, валялись в скафандрах на черных кожаных диванах дежурок. И атомные лодки высовывали у наших берегов змеиные головки перископов, и молодые ребята в ботинках и гольфах пели на казарменных плацах веселые песни. Вон те горы, они уже не у нас, они уже в НАТО. Над городом шел снег, густой, мокрый. Нас выстроили на перроне, пересчитали. Мы пошли по доскам перрона, разбрызгивая по сторонам мокрый снег. Мы пошли, а Ленька остался. Он ехал дальше. «Эх, Шнурков, каким бы ты стал нам товарищем в эти предстоящие 3 года? Пока, Ленька, не судьба». «Рыжий, рыжий!» — закричал кто-то. Я обернулся. Это бежал Ленька, проскальзывая, как на коньках, по мокрому снегу. «Я подарок тебе припас», — сказал он. И вынул из кармана нож тбилисского производства. «Пригодится», — добавил он. «Со стопором». Так мы расстались. Через 1.5 года, во время больших учений, я вдруг увидел Леньку в кабине артиллерийского тягача в колонне, что шла к нам навстречу. Он тоже узнал меня. Высунулся из окошка и что-то долго кричал, но из-за грохота колонны ничего нельзя было разобрать.
0: Мы читали фрагменты с повести Юрия Висбора «На срок службы не влияет».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На «Радио Звезда».
2: Повесть о жизни. Рассказ «Санитар». Читает Игорь Тарадайкин.
3: В октябре 1914 года я уволился с московского трамвая и поступил санитаром на тыловой военно-санитарный поезд Союза городов. Сидеть в Москве было невмоготу. Всеми мыслями я был на Западе, в сырых полях Польши, где решалась судьба России. Я искал возможности быть ближе к войне и вырваться, наконец, из уныния давно уже развалившейся по существу семьи. Почти все санитары тылового поезда были добровольцы-студенты. Мы носили солдатскую форму. Нам только разрешили оставить студенческие фуражки. Это обстоятельство много раз спасало нас от грубости и цуканья военных комендантов. У каждого из нас, санитаров, был свой пассажирский вагон на 40 раненых. Делом чести считалось надраить свой вагон до корабельного блеска, до такой чистоты, чтобы старший врач, член Государственной Думы Покровский, осматривая поезд перед очередным рейсом, только ухмыльнулся бы в свою русую испаньолку и ничего не сказал. А Покровский был строг и насмешлив. Я боялся первого рейса. Я не знал, справлюсь ли с тем, чтобы обслужить 40 человек лежачих раненых. Сестер на поезде было мало. Поэтому мы, простые санитары, должны были не только обмыть, напоить и накормить всех раненых, но и проследить за их температурой, за состоянием перевязок и вовремя дать всем лекарства. Первый же рейс показал, что самое трудное дело — это кормление раненых. Вагон-кухня был от меня далеко. Приходилось тащить 2 полных ведра с горячими щами или с кипятком через 48 дверей. Тем санитарам, вагоны которых были около кухни, приходилось отворять и захлопывать за собой всего каких-нибудь 10-15 дверей. Мы их считали счастливчиками, завидовали им и испытывали некоторое злорадное удовлетворение лишь от того, что множество раз в день протаскивали через их вагон свои ведра с едой и при этом, конечно, кое-что поневоле расплескивали. А счастливчик елозил по полу с тряпкой и, чертыхаясь, непрерывно за нами подтирал. Первое время эти 48 дверей приводили меня в отчаяние. Были двери обыкновенные, открывавшиеся внутрь, и были двери выдвижные, в вагонных тамбурах. Каждую дверь нужно было открыть и закрыть, а для этого поставить на пол полные ведра и стараться ничего не разлить. Поезд шел быстро. Его качало и заносило на стрелках. И, может быть, поэтому переходы по стрелкам, когда вагоны вдруг шарахаются в сторону, я не люблю до сих пор. Кроме того, надо было торопиться, чтобы не остыли щи или чай, особенно зимой, когда на обледенелых открытых переходах из вагона в вагон выл, издеваясь над нами, режущий ветер, и ничего не стоило поскользнуться и полететь под колеса. Если к этому прибавить, что ходить в кухню нужно было не меньше 12 раз в день, за хлебом и посудой, за чаем, за щами, за кашей, потом с грязной посудой и ведрами и так далее, то станет понятно, как мы проклинали того давно уже мирно почившего изобретателя, который придумал в каждом вагоне не меньше 6, а то и все 8 дверей. Мы благодарили небо, когда время кормления раненых совпадало со стоянкой. Тогда мы выскакивали со своими ведрами из вагонов и мчались вдоль поезда по твердой земле, а не по виляющим вагонным полам. Многие раненые не могли есть сами. Их приходилось кормить и поить. Утром мы обмывали раненых, а после этого мыли в вагоне полы раствором карболки. Только вечером, после ужина, можно было немного передохнуть. Да и то начиналась ночная возня со свечами в жестяных вагонных фонарях. Свечи или гасли, или кривились, или вдруг начинали пылать пышными факелами. А на площадках свечи у нас постоянно воровал сцепщик из поездной бригады, носастый и коротконогий дядя Вася, получивший за эту свою особенность прозвище «свечное рыло». Пожалуй, никому из нас не удавалось бы справиться целиком со своим делом, если бы в каждом вагоне тотчас не отыскивался добровольный помощник из легкораненых. Но в конце концов все это было пустяки. Я боялся первого рейса не из-за этих обычных трудностей. Была одна трудность более сложная. О ней втайне думали все санитары. Тяжело было остаться с глазу на глаз с 40 искалеченными людьми, особенно нам, студентам, освобожденным от солдатской службы. Мы боялись насмешек, справедливого возмущения людей, принявших на свои плечи всю тягость и опасность войны, тогда как мы, молодые и в большинстве здоровые люди, жили в безопасности, не терпя никаких лишений. Во время первого рейса мне было поначалу просто некогда разговаривать с ранеными и прислушиваться к их словам. К ночи, наконец, все затихло. Я немного посидел у себя в отделении, покурил, поглядел за окно. Там пронеслась, переворачивая по вагону полосы света от фонарей, какая-то станция. Потом снова за окнами под стук колес потянулась ночь и дрожащие огни затерянных деревень. «Санитар!» — крикнул из вагона хрипловатый, требовательный голос. «А, санитар!» Я вскочил и пошел по вагону. Звал меня раненый с коричневым одутловатым лицом. «Спишь, клестирник?» — спросил он меня спокойно, без насмешки. «Тебе спать не полагается по должности. Дай попить, а то маешься тут всю ночь с пересохшим горлом». «Спать всем полагается», — примирительно сказал с соседней койки раненый с реденькой бородкой и сухим лицом. Говорил он высоким мальчишеским голосом. «Иному вечным сном, а иному недолговременным». «Ты что ж, монашествующий, что ли?» — насмешливо спросил его одутловатый. «Земляк», — усмехнулся сухолицый, — «нет еще такого монастыря, куда бы я пошел монахом. Мне монастырь нужен особый, приличный моему пониманию жизни». «Фу ты, ну ты, какой тюльпан!» — сердито заметил третий раненый с забинтованным лицом. Среди белых бинтов остро блестели, как у хорька, его маленькие глаза. «Вот смеемся мы друг над другом», — промолвил сухолицый. «А основы жизни не разумеем, в чем она заключается». «А ты расскажи, не скупись», — грубо потребовал одутловатый. «Про основу да про уток». «Это можно», — охотно согласился сухолицый и помолчал. «Жил на русской земле один старичок, довольно знаменитый. Граф Толстой. Столько книг написал, что, говорят, даже правая рука у него несколько высохла. Болела у него, значит, рука. И держал он ее завсегда засунутой за кушак. Ну, так ему было вроде легче. Вроде будто отходила у него рука». «Это верно», — сказал забинтованный раненый. «Я сам видел на портрете. Уж как замлеет, что или рука, или нога, так нет хуже», — согласился одутловатый. С трудом подвинулся на койке и сказал мне: «Да ты садись, санитар. Разбудил я тебя, ты хоть посиди с нами, послухай». «Бесперечь, будить человека тоже нельзя», — заметил из глубины вагона сонный голос. «От этого кровь киснет. А ты помолчи», — прикрикнул одутловатый. «Дай людям поговорить».
0: Радиозвезда.
2: Мы читаем фрагмент из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
3: «Да», — сказал сухолицый и облизнул тонкие губы. «Старик был подсохший, и звали его Лев. И, надо быть, правильно звали, потому сила в нем, передают, была прямо львиная. В мыслях, конечно, в разумении. А в теле у него ничего не было, даже росточку был незаметного. Да, так вот, значит, жил у нас в посаде один маляр по прозвищу Колер. Произошло у него с тем графом Толстым случайное столкновение. Ну, не то чтобы столкновение, а простой разговор. Сидит это однажды Колер на пересадочной станции, бог весть где, ну, одним словом, где-то пониже Москвы. сидит цельные сутки, дожидается поезда. А кругом лето, пыль, и станции безлюдные, вялые. И появляется на той станции граф Толстой. И тоже дожидается поезда. Ну, понятно, разговорились, кто куда едет. Колер говорит, я, говорит, пробираюсь в южный город Одессу, потому что малярничать в здешних местах мне надоело. Это почему же, спрашивает его Толстой. А потому, отвечает Колер, что здесь дома в темные колера красят, а там в светлые. А это не в пример веселей. Там дом покрасишь, скажем, обыкновенным мелом, крейдой его зовут в тех местах, только чистым и хорошо протертым. Так он стоит, тот дом, промеж неба и моря, как белоцветный игристый камень. И такой становится легкий, будто строили его воздушными перстами райские жители. «Никакого рая нет», — говорит Толстой Колеру. И смеется. Но смеется, этак, сердито. «Да я и сам знаю, что нет», — отвечает Колер. «Это я, к слову, для нашей беседы». «А вы куда изволите ехать, если не секрет?» «А если это секрет?» — спрашивает его Толстой. «Если секрет, тогда прошу прощения, я человек сиволапый». Обнял его старик за плечи, потрепал и говорит, «Вот то-то и видно, что сиволапый». «Ишь, — говорит, — гордыня какая! Да ты, — говорит, — художник жизни, и сам это отлично понимаешь. Вот так как жил, — говорит, — так и живи для благорасположения людей. В этом правда. А что до меня, то я ищу по России самый что ни на есть тишайший скит, убежище, чтобы там пожить и свою остатнюю книгу написать без уводящих забот». «Про что же это может быть такая ваша книга?» — спрашивает Колер. «Простите мне еще раз мое невежество. Про все, что есть хорошего на свете, и что мне на этом свете удалось повидать», — отвечает ему старичок. «Затруднительная работа», — замечает в ответ Колер. «Поскольку выбор большой, одних колеров хороших, а то десятки». «Так как же вы про все хорошее в жизни напишете?» «Что успею, то и напишу. Сначала про то, как живет старик в избе у реки, каждое утро выходит на порожек и видит, как в росе купаются овсянки. И думает, схожу-ка я нынче в лес за брусникой, и, может, наберу полное лукошко. А может, и не наберу. А лягу под сосной и упокоюсь вечным сном по преклонному возрасту своему. И все равно, и так, и этак, как бы ни случилось, как ни кинь, а все благо. И жить, остаться еще несколько на этой земле. И, с другой стороны, уступить место молодым. Сам я много пожил и порадовался, так теперь пусть и другие за место меня поживут и порадуются». «Ну, нет, — говорит Колер, — этого я не понимаю, такого разговора. Радость бывает, когда щепа из-под фуганка летит, или, скажем, краска ложится ровно, как водяная гладь. Я, — говорит, — в работе главную радость ощущаю. И ваши слова, Лев Николаевич, мне ни к чему». «Верно, — радостно сказал раненый с забинтованным лицом. — Работая, весь мир стоит. И человек рабочий миру основа. Ты вот свою отработай, тогда и любуйся росой там или овсянкой, чем желательно». «Толстой свое отработал более всех», — сказал из глубины вагона сонный голос. «Я его порядочно почитал». «Правильно», — неожиданно закричал дутловатый. «Я, к примеру, возьму комок земли перед посевом, разотру, понюхаю и понимаю, как семя себя в этой земле будет держать, какая в ней сырость, и хватит ли той сырости, чтобы колос сполна напоить». «Чего шуметь?» — снова сказал из глубины вагона тот же сонный голос. «Колер-то твой, может, все набрехал. Маляры и трепачи известные. Одно жалко, что не написал Лев Толстой ту книгу про все хорошее на свете. Мы бы почитали». «Санитар!» — неожиданно прикрикнул прежним требовательным голосом одутловатый. «Сними занавеску. Утро уже на дворе. Хоть поглядеть, что там за окошком. Скоро наши костромские края». Раненые замолчали. Я поднял суровую полотняную занавеску и увидел за окном осеннюю северную Россию. Она туманно золотилась до самого горизонта березовыми рощами, пажитями, безыменными извилистыми реками. Поезд мчался, обволакивая паром сторожевые будки. Я никогда еще не видел такой осени, такой ясности небес, ломкости воздуха, серебристого блеска от волокон паутины, оврагов, поросших красным щавелем, прудов, где просвечивает сквозь воду песчаное дно, сияние мглистых далей, нежные гряды облаков, застывших во влажной поутру небесной голубизне. Я так засмотрелся, что не сразу почувствовал тяжесть у себя на спине. Одутловатый положил мне на плечо, будто налитую чугуном руку, приподнялся и пристально смотрел за окно. «Эх, браток ты мой милый», — сказал он нараспев, «исходил бы я эту землю босиком, попил бы чайку в каждой избе. Так вот незадача, не на чем мне нынче ходить». Я оглянулся и увидел под халатом у одутловатого туго забинтованную культю ампутированной ноги. Поезд плавно несся среди росистых холмов. Паровоз вдруг закричал так радостно, будто он был глашатаем счастливой долгожданной вести. «Эх», — добавил одутловатый, «мчимся мы прямо к жениным и материнским слезам, хоть и не возвращайся». «Так и то нельзя. Никак нельзя, браток».
2: Мы читали фрагмент из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак подтвердил дефицит топлива и очереди на заправках. Причиной стали внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены стабильными, не допуская их роста выше инфляции. Однако в условиях дефицита активизировались перекупщики, которые спекулятивно завышают цены. Министерство энергетики разрабатывает меры по увеличению биржевых продаж и созданию резервных запасов на АЗС для стабилизации рынка, добавил вице-премьер. Эксперты прогнозируют нормализацию поставок топлива во второй половине июля. ФСБ предотвратило крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области. Украинские спецслужбы планировали атаковать самолеты, военную инфраструктуру и персонал с помощью 13 FPV-дронов. Россиянин, которому предложили участвовать в этом, добровольно обратился в ФСБ. Под наблюдением силовиков он получил координаты тайника с дронами, после чего их обезвредили. Связь с иностранной разведкой была прервана. ФСБ напомнили, что своевременное предупреждение властей и отказ от преступления освобождают от уголовной ответственности. Турция планирует продать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По информации турецких медиа, покупателями могут стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Перепродажа С-400 может способствовать возвращению Турции в программу поставок истребителей F-35, предположил военный эксперт Юрий Кнутов.
2: Турция должна была производить отдельные компоненты этого самолета. Кроме того, она внесла предоплату за самолеты F-35. И самолета не получила, потому что США возражали в связи с приобретением Турции комплекса С-400. Турция приобрела этот комплекс по одной причине, что американские патриоты не имеют самостоятельности. С С-400 таких проблем нет.
1: Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продаже Турции российских систем С-400 является очень чувствительным. Москва поддерживает диалог с Анкарой по этому вопросу и продолжит его, добавил представитель Кремля. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона. Еще 14 проходят проверку. Завершается отсыпка чистого песка на участках, пострадавших от мазута. С начала работы очищено свыше 3500 километров берега. Вывезено около 185 тысяч тонн загрязненных песка и грунта, сообщили местные власти. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют воду и песок на всех пляжах. Превышений норм пока не обнаружено. Разлив мазута произошел в декабре прошлого года после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Мистер Ватсон, это что, роман?
4: Это рассказы.
3: Вы что, читаете рассказы?
4: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
3: Не читал, не читаю и не собираюсь читать. В руки не беру.
4: Это же Конан Дойль.
3: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
3: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Записки врача.
7: Что нужно учесть при выборе солнцезащитных очков? Могут ли неправильно подобранные изделия навредить глазам, а организму в целом? Давайте разбираться.
6: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
7: В чем опасность некачественных солнцезащитных очков? В том, что они затемнены, но не блокируют ультрафиолетовые лучи полностью. Тонировка приводит к рефлекторному расширению зрачка, и через глаза до сетчатки проходит слишком много ультрафиолета. Если такое произойдет один раз, скорее всего обойдется. Но негативный эффект вполне может накопиться при длительном использовании. Один из вариантов – фотокератит. По сути, точно такой же солнечный ожог, какой бывает на коже. При этом воспаляется роговица, что сопровождается ощущением песка в глазах, болью, отечностью, чувствительностью к яркому свету, сужению зрачка и снижению остроты зрения. При неудачном стечении обстоятельств, особенно при наличии генетической предрасположенности, можно столкнуться с повышенным риском развития катаракты, дегенерации желтого пятна и даже меланомы глаз. На что обратить внимание при выборе солнцезащитных очков? Их линзы должны обеспечивать защиту от ультрафиолетовых лучей А и Б на 99-100%. Также крайне желательно наличие антибликового покрытия на обратной стороне линз, потому что до 50% ультрафиолета, который попадает в итоге в глаза, отражается от задней поверхности линз. Не помешает блокировка 75-90% видимого света в целом. Для максимального эффекта лучше сочетать очки с широкополой шляпой, панамой или, на крайний случай, бейсболкой. Многие из доступных солнцезащитных очков, которые можно найти в магазинах, аптеках, на автозаправках, не соответствуют стандартам, которые специалисты по уходу за глазами предлагают для адекватной защиты от ультрафиолета. Однако и супердорогие модели могут быть ничуть не лучше качественных, но недорогих. Так что выбирать лучше по перечисленным параметрам, ориентируясь прежде всего на нюансы защищенности, а не на внешний вид или известную торговую марку.
6: Алексей Водовозов. Записки врача.
0: Радиограмма.
8: Почти во всех фильмах знаменитого режиссера Георгия Данелия в титрах указан Рене Хобо, но этот человек никогда не принимал участие в съемках. Данелия обсуждал со строителем Рене Хобо несколько вариантов сценария фильма «Не горюй», чтобы узнать мнение простого зрителя. Потом в благодарность стал размещать фамилию Хобо в титрах своих фильмов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Приключения шести Наполеонов». Читает Игорь Старосельцев.
2: Когда на следующий день мы собрались втроем в назначенное время, у Лестрейда было больше информации о нашем арестанте. Звали его Беппо, фамилия неизвестна. В итальянском квартале он слыл неисправимым бездельником. В былое время он был искусным скульптором и жил честным трудом, но потом свернул на кривую дорожку и уже два раза сидел в тюрьме. В первый раз за мелкую кражу, а во второй, как мы уже слышали, за вооруженное нападение на своего земляка. По-английски он говорил очень хорошо. Причины, заставившие его разбивать изображение Наполеона, так и остались неясными. И преступник отказывался отвечать на любые вопросы об этом. Но полиция узнала, что, возможно, эти гипсовые фигурки были сделаны его собственными руками, так как он был скульптором в мастерской Гельдера и Ко. Всю эту информацию, которая уже не была для нас новой, Холмс выслушал с вежливым вниманием, но мне, знавшему его очень хорошо, было ясно, что мысли его были далеко, и я угадывал смесь беспокойства и нетерпеливого ожидания под его обычной маской хладнокровной сдержанности. Наконец Холмс выпрямился в кресле, его глаза просияли. Внизу раздался звонок. Минуту спустя мы услышали на лестнице приближающиеся шаги, и в комнату вошел пожилой краснолицый мужчина с сидеющими бакенбардами. В его правой руке был старомодный саквояж, который он поставил на стол.
3: «Дома ли мистер Шерлок Холмс?» — спросил вошедший.
2: Мой друг поклонился с улыбкой. «Мистер Сентфорд из Ридинга, я полагаю?»
4: «Да, сэр. Боюсь, что я немного опоздал, но виной тому непунктуальность наших поездов. Вы писали мне о принадлежащей мне скульптуре».
2: «Совершенно верно.
4: У меня с собой ваше письмо. В нем говорится, я желаю приобрести копию с Наполеона работы Девина и готов заплатить за вашу фигурку 10 фунтов. Так ли это?»
2: «Конечно».
4: «Я был весьма удивлен вашему письму, потому что не мог понять, каким образом вы узнали, что у меня вообще есть такая вещица?»
2: «Конечно, вы должны были удивиться, но объяснение очень просто. Мистер Гардинг из магазина «Братьев Гардинг» сообщил мне, что их фирма продала эту последнюю копию вам и дал мне ваш адрес».
4: «Вот оно что! Неужели? А он сказал вам, сколько я заплатил за нее?»
2: «Нет, не сказал».
4: «Послушайте, я честный человек, хотя не богатый. За бюст я заплатил всего 15 шиллингов. По-моему, вы должны об этом знать, прежде чем я возьму ваши 10 фунтов».
2: «Такая прямота делает вам честь, мистер Сентфорд. Но я назначил цену и заплачу ее».
4: «Это очень мило с вашей стороны, мистер Холмс. Я привез бюст с собою, как вы и просили. Вот он». Посетитель открыл саквояж, и, наконец, мы увидели целым тот самый бюст, который уже не раз видели разбитым вдребезги.
2: Холмс вынул из кармана бумагу и положил на стол банкноту в 10 фунтов. «Пожалуйста, подпишите составленный мною документ, мистер Сентфорд, в присутствии этих свидетелей. В нем сказано, что вы передаете мне все права, которые когда-либо имели на этот бюст. Я человек педантичный, как вы видите, а что случится впоследствии, неизвестно. Благодарю вас, мистер Сентфорд. Вот ваши деньги, и позвольте пожелать вам доброго вечера». Когда наш гость скрылся за дверью, Шерлок Холмс вынул из комода чистую белую скатерть и застелил ею стол. Потом он поставил только что купленный бюст посередине этой скатерти. В заключение мой приятель взял молоток и с размаху ударил Наполеона в самое темя. Гипсовая голова разлетелась вдребезги, и Холмс поспешно склонился над рассыпавшимися осколками.
3: В ту же минуту мы услышали громкий возглас торжества, и он показал нам один из черепков, в котором находился какой-то круглый темный предмет, точно чернослив в пудинге. «Джентльмены!» — воскликнул мой друг. «Позвольте представить вам знаменитую черную жемчужину Борджиа!»
4: Лестрейд и я с минуту сидели молча, ошеломленные такой неожиданностью, а потом разразились дружными аплодисментами в порыве неподдельного восхищения. Яркая краска ударила в бледное лицо Холмса. Он раскланялся нам, как драматург, принимающий чествование публики. В такие моменты он переставал быть рассудительной машиной и проявлял понятную человеческую любовь к похвалам. Этот необычайно гордый и скрытный человек, который презрительно отворачивался от внимания широкой общественности, был способен глубоко растрогаться от непритворного восторга и одобрения друзей.
5: «Да, джентльмены, — сказал Холмс, — это самая знаменитая жемчужина на свете, и мне посчастливилось с помощью цепи рассуждений проследить за ее перемещениями от спальни князя Колонна в отеле «Дакр», откуда она исчезла, до этого последнего шестого наполеоновского бюста из мастерской Гельдера и Ко в Степни. Лестрейд, вы помните переполох, вызванный пропажей этой драгоценности и бесплодные усилия лондонской полиции по ее поиску? Вы даже советовались со мной по тому делу, но я не смог пролить на него никакого света. Подозрение пало на горничную княгини, итальянку родом, и было доказано, что у нее в Лондоне есть брат, но нам так и не удалось проследить за этой ниточкой. Горничную звали Лукреция Винуччи. И теперь я точно уверен, что этот Пьетро, зарезанный прошлой ночью, был ее братом. Я справился по старым газетам о числах и нашел, что пропажа жемчужины произошла как раз за 2 дня до ареста Беппо в мастерской Гельдера и Ко. И в то самое время, когда в ней работали над этими бюстами. Теперь вы ясно видите последовательность событий, хотя, конечно, и в порядке противоположном тому, в котором они представлялись мне. Жемчужина была в руках Беппо. Он мог украсть ее у Пьетро, мог быть сообщником Пьетро или же посредником между ним и его сестрой. Для нас не важно, какое из предположений верно. Важно то, что жемчужина была у Беппо как раз в тот момент, когда его разыскивала полиция. Он кинулся в свою мастерскую. Он знал, что у него в распоряжении только несколько минут, за которые надо спрятать эту драгоценность, иначе ее нашли бы при нем во время обыска. В коридоре в то время сушились 6 гипсовых бюстов Наполеона. Один из них был еще мягким. За 1 минуту Беппо, искусный мастер, сделал маленькое отверстие в сыром гипсе, опустил в него жемчужину и ловко заделал отверстие. Это было превосходное хранилище. Едва ли кто-то мог бы открыть его. Между тем Беппо приговорили к 1 году тюремного заключения, а 6 бюстов разошлись по всему Лондону. Он не мог сказать, в каком из них находилось его сокровище. Только разбив их, можно было узнать об этом. Даже встряхнув их, никто ни о чем не догадался бы, потому что из-за сырости гипса жемчужина легко могла пристать к нему, что и произошло на самом деле. Беппо не отчаивался. Он начал свои поиски с большой изобретательностью и настойчивостью. Через 2-родного брата, который работает у Гельдера, ему удалось узнать фамилии розничных торговцев, купивших бюсты. Он устроился на работу к Морзу Хадсону и таким образом выследил 3 из них. Жемчужины в них не оказалось. Потом он смог выяснить, куда пропали 3 других фигурки. Первая была у Харкера. Тут его выследил сообщник, обвинявший Беппо в потере жемчужины. И Беппо зарезал его в драке.
4: Но если он был его сообщником, с какой стати тот носил в кармане его фотографию? — спросил я.
5: На случай, если придется расспрашивать о нем кого-то. Это очевидно. Я рассчитал, что после убийства Беппа, скорее всего, будет действовать даже быстрее, чем раньше, и не станет откладывать свой замысел. Он побоится, что полиция раскроет его тайну, и потому поспешит исполнить свой замысел, прежде чем сыщики нападут на его след. Конечно, я не мог со стопроцентной уверенностью утверждать, что он не нашел жемчужины в бюсте, принадлежавшем Харкеру. Я даже не знал наверняка, что это была жемчужина. Но мне было ясно, что преступник что-то ищет, раз он протащил украденный бюст мимо нескольких домов, чтобы разбить его в саду при свете уличного фонаря. Шансы были, как я вам и говорил, 2-1, что жемчужина была в одном из двух оставшихся бюстов. Было очевидно, что сначала преступник возьмется за тот, что находится в Лондоне. Во избежание второй трагедии я предупредил обитателей дома, и все прошло благополучно. Тем временем я убедился, что мы ищем жемчужину Борджиа. Имя убийцы соединило для меня все эти происшествия в одну цепочку. Теперь оставался целым только один бюст — в Ридинге, и жемчужина должна была находиться в нем. Я купил его в вашем присутствии у владельца, и вот эта жемчужина лежит перед вами. С минуту мы сидели в молчании.
4: «Да», — сказал Лестрейд, — «я был свидетелем многих ваших расследований, мистер Холмс, но не помню ни одного сложнее и искуснее этого». «Но мы, полицейские, не завидуем вам». «Нет, сэр, мы очень гордимся вами, и если вы придете к нам завтра, то абсолютно все, от матерого инспектора и до самого молодого констебля, будут рады пожать вам руку».
5: «Благодарю вас», — сказал Холмс, — «благодарю вас».
4: И когда он отвернулся, мне показалось, что мой друг расчувствовался сильнее, чем когда-либо.
5: Минуту спустя он снова стал холодным и практичным мыслителем. «Ватсон, уберите жемчужину в сейф, — сказал он, — и возьмите бумаги по делу о Конг-Синглтонском подлоге. Прощайте, Лестрейд. Когда вам снова попадется какая-нибудь интересная задачка, я буду счастлив помочь вам в ее решении».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Приключения шести Наполеонов».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Золотое пенсне». Читает Игорь Старосельцев.
2: В 1894 году Шерлок Холмс работал особенно усердно. Все его подвиги я по обыкновению записывал, и на полках моей библиотеки стоят три объемистых тетради с заметками о деятельности Холмса в этом году. Выбор при таком богатстве материала очень трудный. Я листаю свои записи и стараюсь выбрать самые интересные дела, при расследовании которых талант Холмса проявился во всем своем блеске. Именно в этом году Холмсу пришлось расследовать возмутительное дело о красной пиявке. Тогда же он распутал тайну ужасной смерти банкира Кросби. Кроме того, именно в то время мы расследовали нашумевшую трагедию в Эдлтоне. К тому же году относится и дело о наследстве Смита и Мортимера. Одновременно с этим Холмс выследил и арестовал французского убийцу Гюре. За это он получил благодарственное письмо от президента Французской Республики и орден почетного легиона. Оставим, однако, эти любопытные истории и остановимся на деле немного другого рода. Я говорю об истории, произошедшей в Йоксли Олд Плейс. Холмс с необычайным мастерством разобрался в смерти молодого Уиллоби Смита. Стоял ноябрь. Была ненастная дождливая ночь. Холмс и я просидели весь вечер в молчании. Бейкер-стрит была погружена во мрак и холод. По окнам хлестал дождь. «Да, Ватсон», — произнес Холмс, откидываясь на спинку кресла. «Хорошо, что нам не нужно путешествовать в такую погоду». Это что такое?» Среди завываний ветра мы ясно расслышали, как к дверям нашего дома подъехал и остановился кэб. Из экипажа вышел человек. «Что ему нужно?» — произнес я вопросительно. «Что ему нужно? По всей вероятности, мы. А что нужно нам, бедный Ватсон? Нам нужны пальто, шарф, калоши и все прочее, что полагается в такую погоду. Погодите-ка, кажется, кэб уезжает. Еще остается маленькая надежда на то, что нас с вами оставят в покое. Этот господин не отпускал бы кэб, если бы рассчитывал на нас. Идите вниз, дорогой друг, и откройте дверь. Прислуга уже спит». В свете лампы, висевшей в передней, я без труда узнал нашего ночного посетителя. Это был Стэнли Хопкинс, молодой полицейский инспектор, на которого Холмс возлагал большие надежды.
3: «Он дома?» — взволнованно спросил Хопкинс.
2: «Пожалуйте, пожалуйте, сэр!» — раздался сверху голос Холмса. «Надеюсь, что вы не покуситесь на наше спокойствие в такую бурную ночь». Хопкинс поднялся по лестнице. Его непромокаемое пальто блестело от дождя. Я стал помогать ему раздеваться, а Холмс тем временем растапливал камин. «Садитесь, Хопкинс, и грейтесь», — произнес Холмс. «А доктор тем временем пропишет вам лекарство, ингредиентами которого будут лимон, горячая вода и еще кое-что очень полезное в такую погоду. Вот вам сигара, Хопкинс. У вас, по-видимому, важное дело. Без дела никто в такую погоду по Лондону не ездит».
3: «Вы правы, мистер Холмс, у меня сегодня было много хлопот. Вы читали в нынешних газетах об Йокслийском деле?»
2: «Сегодня я не читал газет».
3: «И вы ничего не потеряли. В газетах были маленькие заметки об этом деле, и в них не было ничего, кроме вранья. Я весь вечер сегодня там работал. Эта история произошла в Кенте, в 7 милях от Чатэма и в 3 от ближайшей железнодорожной станции. Меня вызвали телеграммой в 3:15 в Йоксли Олд Плейс. Я прибыл в 5, провел расследование, вернулся в Чаринг-Кросс последним поездом и оттуда приехал прямо к вам. Из этого я заключаю, что вы...

0: не разобрались с этим делом.
1: Совершенно верно, мистер Холмс. В этом деле я ровно ничего не понимаю. Никогда еще у меня не было такого запутанного случая, хотя вначале он показался мне простым до идиотизма. Главное, что мотив преступления совершенно отсутствует. Это-то меня и мучает. Я не могу отыскать мотива, и все. Убит человек, факт налицо. Но зачем его убили? Это понять невозможно.
0: Холмс закурил сигару и откинулся назад.
1: «Я вас слушаю», — сказал он.
0: «Все факты у меня собраны», — продолжал Стэнли Хопкинс. «Но значение этих фактов я совершенно не понимаю». Вот какая история. Несколько лет тому назад уже немолодой господин, профессор Корем, арендовал загородный дом под названием «Йоксли Олд Плейс». Профессор – человек больной. Большую часть дня он проводит в кровати, а ходит всегда, опираясь на палку. Из дома он не выходит, иногда только садовник катает его по двору в кресле. Соседи, посещавшие профессора, отзываются о нем очень хорошо и говорят, что он очень умный человек. У профессора есть пожилая экономка, миссис Маркер, и служанка Сьюзен Тарлтон. Обе они служат у него очень давно, с тех пор, как он поселился в Йоксли Олд Плейс. У обеих женщин хорошая репутация. Профессор работает над каким-то научным трудом, и около года тому назад он решил нанять секретаря. Первые два секретаря у него не задержались, зато третий, мистер Уиллоуби Смит, прожил у него довольно долго. Это был очень молодой человек, только что окончивший университет. Профессор был им очень доволен. Работа Смита состояла в том, что по утрам он писал под диктовку профессора. Вечером же он делал выборки из разных сочинений и вообще производил подготовительную работу. Уиллоби Смит учился сперва в Эппингеме, а затем в Кембридже. Везде он пользовался хорошей репутацией. Он был известен как спокойный, трудолюбивый молодой человек прекрасного поведения. И вот этот-то молодой человек и был найден сегодня утром мертвым в кабинете профессора, причем все указывает на то, что это было убийство.
1: Так рассказывал Хопкинс, а дождь между тем продолжал хлестать в окна. Мы с Холмсом придвинулись поближе к камину. Молодой инспектор продолжал. «Обыщите всю Англию, и вы не найдете ни одного дома, который бы жил более замкнутой и свободной от внешних влияний жизнью, чем Йоксли Олд Плейс. Временами жильцы не выходили за садовую калитку целыми неделями. Профессор был погружен в свою работу, и внешний мир для него не существовал. Молодой Смит тоже не заводил знакомств с соседями и жил так же замкнуто, как и его хозяин. Женщины также никогда не отлучались из дому. Садовник Мортимер, старый солдат, тоже человек с хорошей репутацией. Этот Мортимер, впрочем, живет не в самом доме. Для него отведен небольшой трехкомнатный коттедж в противоположном конце сада. Вот вам и все обитатели Йоксли Олд Плейс. Калитка сада находится в сотне ярдов от большого шоссе, соединяющего Лондон с Чатэмом. Запирается она на задвижку, так что войти в сад легко. Самые важные показания дала Сьюзен Тарлтон. По ее словам, это случилось утром, между 11 и 12 часами. Профессор Корем еще находился в постели. В плохую погоду он встает не раньше полудня. Сьюзен в это время вешала занавески в одной из спален на верхнем этаже. Экономка тоже была чем-то занята в задней части дома. Уиллоби Смит сидел и работал у себя в спальне. Однако Сьюзен слышала, как он вышел из спальни и прошел по коридору в кабинет, находившийся как раз под комнатой, в которой она вешала занавески. Смита Сьюзен не видела, но узнала его шаги. Он ходил быстро и твердо. Как затворилась дверь кабинета, Сьюзен не слышала. Но через минуту или чуть больше раздался ужасный крик. Это был дикий хриплый стон. Сьюзен не могла разобрать, кто это кричит, мужчина или женщина. Затем упало что-то тяжелое, весь старый дом задрожал, и все смолкло. Служанка сперва окаменела от страха, а затем опомнилась и бросилась вниз по лестнице. Дверь кабинета была закрыта. Сьюзен отворила ее. На полу лежал Уиллоби Смит. Сперва девушка подумала, что молодой человек просто упал. Она попыталась поднять его, но увидела, что у него из шеи идет кровь. Там виднелась маленькая, но глубокая ножевая рана. Видимо, была задета артерия. Орудие преступления валялось тут же на полу. Это был маленький старинный ножик с ручкой из слоновой кости. Он всегда лежал на письменном столе профессора. Сперва ей показалось, что Уиллоби Смит уже умер, но когда Сьюзен вылила ему на голову холодной воды из графина, он открыл на минуту глаза.
2: «Профессор, это была она!» — прошептал он.
1: Девушка клянется, что умирающий произнес именно эти слова. Он пытался сказать что-то еще и махал правой рукой, но вскоре силы его оставили. Он упал навзничь и умер. Между тем прибежала экономка, но она пришла слишком поздно и последних слов умирающего не слышала. Оставив Сьюзен в кабинете, она поспешила в спальню профессора. Он сидел на постели в страшном волнении, так как слышал крик и понял, что произошло нечто ужасное. Миссис Маркер готова поклясться, что на профессоре в тот момент было только нижнее белье. Одеваться сам профессор не мог, а помогающему ему Мортимеру было приказано прийти только в 12 часов. Профессор заявил, что слышал приглушенный крик, но больше ничего не знает. Он не может даже понять, что означали слова «Профессор, это была она». Профессор полагает, что молодой человек произнес эти слова в бреду. По словам профессора, врагов у Уиллоби Смита не было, и причина этого преступления для него совершенно непонятна. Прежде всего, он послал садовника Мортимера в местную полицию. Вскоре главный констебль позвонил мне и сообщил о произошедшем. До моего прихода никто к нему не прикасался. Все осталось так, как было в момент преступления. Также всем жильцам было строго запрещено ходить по саду и по двору. Мне представился блестящий случай применить ваши методы на практике, мистер Холмс. Ведь все, что нужно, у меня было. «Все, кроме самого мистера Шерлока Холмса», — ответил саркастически, улыбаясь Холмс. «Ну-ну, однако рассказывайте, что вам удалось узнать?» «Прежде всего, я попрошу вас, мистер Холмс, взглянуть на этот план дома. План этот неточный и неполный, но он даст вам представление о месте преступления, и вам станет понятен ход моих мыслей». И инспектор развернул лист бумаги, на котором был набросан план. Холмс разложил у себя на коленях эту бумагу и стал внимательно ее рассматривать. «Я тоже подошел».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Золотое пенсне».
2: План этот не точен, в нем указаны только самые важные пункты. Остальное вы можете увидеть сами. Прежде всего, надо выяснить, как убийца вошел в дом. По моему мнению, он вошел в дом через сад и заднюю дверь. Таким образом, было легче всего проникнуть в кабинет. Если бы он пошел другим путем, то он бы запутался. Убежать он мог опять-таки только этой дорогой, так как два других выхода были отрезаны. По одному из них бежала в кабинет Сьюзан, а другой путь ведет прямо наверх, в спальню профессора. Поэтому я сосредоточил все свое внимание на садовой дорожке. Она была еще влажной от дождя, так что следы должны были хорошо сохраниться. Мое расследование показало мне, что мы имеем дело с осторожным и опытным преступником. На дорожке никаких следов найдено не было. Однако я заметил, что кто-то прошел по траве около дорожки. Преступник поступил так умышленно, чтобы не оставлять никаких следов. Никаких других отпечатков я так и не нашел. Единственное, трава была смята. Несомненно, это следы убийцы, так как ни садовник, ни другая прислуга утром по саду не ходили, а дождь начался еще ночью. «Одну минуту», — прервал его Холмс. «А куда ведет садовая дорожка?» «На шоссе. А далеко оно от дома?» «Около 100 ярдов». «Ну, стало быть, вы могли найти следы между калиткой и дорогой». «Все это пространство, к сожалению, вымощено». «Ну, а на шоссе?» «Сплошные лужи». «Гадко! Ну, а эти следы на траве, в каком направлении они идут, к дому или от дома?» «Это невозможно определить, никаких отпечатков». «Нога большая или маленькая?» «Тоже нельзя сказать». Холмс сердито фыркнул. «Сегодня весь день лил дождь», — воскликнул он. «Теперь там сам черт в следах не разберется». «Ну да нечего делать, теперь уже беде не поможешь. Расскажите же нам, Хопкинс, как вы обнаружили то, что ничего не обнаружили».
3: «О нет, мистер Холмс, обнаружил я очень много. Я узнал, что кто-то проник в дом извне, причем этот кто-то принял все меры предосторожности. Затем я изучил коридор, он покрыт циновкой, поэтому никаких следов там не осталось. Затем я перешел к кабинету, мебели там немного. Главное украшение составляет большой письменный стол с секретером. Представьте себе два ряда выдвижных ящичков, а посередине небольшой шкаф. Вот такой секретер. Ящики были отперты, а шкаф заперт. Я спрашивал прислугу, ящики эти всегда оставались открытыми, потому что ничего ценного в них не хранилось. Все ценные бумаги были именно в закрытом шкафу, но попыток взломать его я не заметил. Да и профессор говорит, что все осталось в целости и сохранности. Во всяком случае, это не ограбление. Теперь надо сказать несколько слов о теле Смита. Оно лежало около секретера, с левой стороны. Рана находится с правой стороны шеи. Невозможно представить, чтобы Смит сам нанес себе эту рану. «А может быть, он упал на нож», — заметил Холмс. «И мне приходила в голову эта мысль, но нож мы нашли в нескольких футах от тела. Стало быть, это предположение ошибочно. Кроме того, нельзя забывать о последних словах молодого человека». Наконец, в его сжатой правой руке была найдена весьма важная вещественная улика. Стэнли Хопкинс вынул из кармана небольшой сверток, развернул бумагу и вынул золотое пенсне. С одной стороны к пенсне был прикреплен двойной черный шелковый шнурок. Оба конца его были оборваны. «У Уиллоби Смита было прекрасное зрение», — сказал Хопкинс. «В этом нет никаких сомнений. Очевидно, что он сорвал это пенсне с лица своего убийцы». Холмс взял пенсне и начал его разглядывать с величайшим интересом и вниманием. Он надел его себе на нос и попробовал читать, Затем подошел к окну и начал смотреть сквозь пенсне на улицу. Затем он внимательно изучил эту улику при ярком свете лампы и, наконец, посмеиваясь, принес к столу и написал на листе бумаги несколько строк. Лист он подал Стэнли Хопкинсу. «Это все, что я могу для вас сделать», — сказал он. «Это может вам пригодиться». Удивленный инспектор прочитал вслух: «Разыскивается прилично одетая женщина с хорошими манерами, очень толстым носом и близко посаженными глазами. Она щурится и сутулится. Есть основания полагать, что в течение последних нескольких месяцев эта дама по крайней мере два раза заходила в один и тот же магазин оптики. Ввиду того, что стекла в пенсне очень сильные, а оптических магазинов мало, то выследить эту женщину не составит особого труда». Холмс улыбнулся, глядя на наши удивленные лица. «Это дедукция, притом очень простая», — сказал он наконец. «Вообще же говоря, трудно придумать предмет более удобный для умозаключений, чем очки. А это пенсне, к тому же, призамечательное и дает большой материал для выводов. То, что это пенсне принадлежит женщине, я вижу потому, что оно изящно. И, кроме того, принимаю во внимание фразу умирающего Смита. Преступницу я называю хорошо воспитанной и элегантной на том основании, что золотая оправа пенсне очень дорогая. Владелица такого пенсне просто не может одеваться плохо. Теперь обратите внимание на носовую часть. Она слишком широка для вашего носа. А это доказывает, что нос этой женщины очень широк у своего основания. Такие носы всегда короткие и грубые по форме. Впрочем, в данном случае возможны исключения, поэтому на этом пункте я особенно настаивать не буду. Далее. Мое лицо узкое, но и я не могу нормально смотреть сквозь центр этих стекол или хотя бы около него. Что отсюда следует? А то, что глаза этой женщины посажены еще ближе. Заметьте, Ватсон, что стекла вогнуты, и вогнуты сильно, что указывает на большую близорукость. А близорукие люди всегда морщатся, щурятся и горбятся. Плечи у них почти непременно сутулые».
4: «Я согласен с вашими выводами», — сказал я, «но я не понимаю, каким образом вы пришли к заключению, что эта женщина два раза заходила в один и тот же магазин оптики». Холмс взял пенсне в руки.
3: «Обратите внимание на то», — сказал он, — «что зажимы этого пенсне покрыты тонкими пробковыми накладками. Это делается для того, чтобы смягчить давление металла на нос. Одна из этих накладок бледная и изношенная, а другая почти совсем новая. Очевидно, этот пробковый зажим был поставлен совсем недавно. Что касается второго, то степень его изношенности показывает, что он поставлен не более нескольких месяцев тому назад. Зажимы имеют одну и ту же форму, и из этого видно, что дама ремонтировала свое пенсне оба раза в одном и том же магазине».
2: «Ей-богу, это поразительно!» — воскликнул восхищенный Хопкинс. «Подумать только! Все эти улики были у меня в руках, но я не обратил на них никакого внимания. Впрочем, я все равно собирался объехать все оптические магазины Лондона».
3: «Да, это необходимо сделать. Ну, что еще вы можете мне сказать?»
4: «Да ничего, мистер Холмс. Я думаю, что вы знаете об этом деле столько же, сколько и я, а, пожалуй, даже больше. Мы попытались выяснить, не видел ли кто-либо на шоссе или около вокзала чужаков. Безрезультатно. Но что меня более всего повергает в недоумение, так это отсутствие мотива преступления. Ну, как вы объясните это убийство? Скажите, пожалуйста».
3: «В этом я вам сегодня помочь не смогу, но вы, мне кажется, хотели бы, чтобы завтра мы поехали вместе с вами».
4: «Да, мистер Холмс, я очень прошу вас об этом.
3: Поезд из Чаринг-Кросса в Чатэм отправляется в 6:00 утра. В Йоксли-Олд-Плейс мы приедем между 8 и 9 часами». «Прекрасно, этим поездом мы и поедем. В этом деле есть кое-что, что делает его очень интересным, и я с удовольствием им займусь. Однако уже поздно, 1:00 ночи. Все-таки нам надо немного поспать. Вы ложитесь на диване около камина. Завтра перед отъездом я угощу вас кофе, Хопкинс».
1: Радио «Звезда». Артур Конан Дойль. Рассказ «Золотое пенсне». Читает Игорь Старосельцев.
3: К утру дождь перестал, но было холодно. Тусклое зимнее солнце поднималось над болотистыми берегами Темзы. Река угрюмо извивалась, стремясь к морю. Когда я вижу Темзу, мне всегда вспоминается, как мы преследовали преступника с Андаманских островов. После долгого и утомительного путешествия мы сошли, наконец, на маленькой железнодорожной станции в нескольких милях от Чатэма. Пока запрягали лошадь, мы быстро позавтракали в местной гостинице и приехали в Йоксли Олд Плейс полными сил. У садовой калитки нас встретил констебль. «Ну, какие новости, Уилсон?»
5: «Никаких, сэр».
3: «Никого в окрестностях не видели?»
5: «Никого, сэр. На станции уверяют, что со вчерашним поездом никто сюда не приезжал».
3: «А в трактирах и гостиницах вы не спрашивали?»
5: «Спрашивали, сэр, но и там ничего не знают».
3: «Понятно. Убийца мог прибыть из Чатэма, да и квартировал он, наверное, там. Вот эта садовая дорожка, о которой я вам говорил, мистер Холмс. Я вам ручаюсь, что вчера на ней не было никаких следов». «А с какой стороны вы видели следы на траве?»
5: «Вот здесь, сэр. Видите эту узкую полоску травы между тропинкой и клумбой? Теперь тут нет никаких следов, но вчера они явственно различались».
3: Холмс наклонился над травой.
5: «Да, здесь кто-то прошел», — произнес он. «Очевидно, что эта дама должна была двигаться очень осторожно. Она рисковала в любое мгновение оступиться и оставить след или на дорожке, или на клумбе».
3: «Да, по всем признакам, эта дама решительная».
5: По лицу Холмса что-то пробежало.
3: «А вернулась она, по вашему мнению, тем же путем?»
5: «Да, другой дорогой пройти она не могла».
3: «По этой узенькой полоске травы?»
5: «Конечно, мистер Холмс».
3: «Хм, в таком случае она выкинула притрудный фокус». «Итак, дорожку мы осмотрели. Идем дальше. Эта садовая дверь оставалась открыта, да? Значит, преступник без труда проник в дом. Убийство было непредумышленное. Если бы она планировала преступление, то запаслась бы оружием, а его не было. Она схватила первый попавшийся под руку предмет — ножик с письменного стола. Она прошла по этому коридору, не оставив на циновке никаких следов. Затем она оказалась в кабинете. Сколько времени она тут пробыла? У нас нет данных, чтобы ответить на этот вопрос».
5: «Не более нескольких минут, сэр. Я позабыл вам сказать, что экономка миссис Маркер заходила в кабинет за 15 минут до трагедии. Там никого не было».
3: «Прекрасно. Это проясняет дело. Итак, наша дама вошла в кабинет и стала там что-то делать. Что она делала?»
5: «Она подошла к письменному столу. Зачем?»
3: «Не за тем, чтобы рыться в ящиках. Если бы в ящиках было что-нибудь ценное, они были бы заперты. Ей нужно было нечто, запертое в секретере».
5: «Ну да, я вижу на нем царапину. Зажгите-ка спичку, Ватсон».
3: «Отчего вы не сообщили мне об этом, Хопкинс?»
2: Царапина длиной в 4 дюйма, о которой говорил Холмс, была на медном замке, справа от замочной скважины.
3: «Я видел эту царапину, мистер Холмс, но у замочных скважин вы всегда найдете царапины».
5: «Но эта царапина свежая, она сделана совсем недавно. Смотрите, как она блестит. Если бы она существовала тут давно, то медь успела бы потускнеть. Взгляните-ка на нее через мое увеличительное стекло. И потом, глядите-ка, по обеим сторонам бороздки, похожие на темное вещество. Это лак. Здесь ли миссис Маркер?»
2: Пожилая женщина с печальным лицом вошла в комнату.
5: «Вчера утром вы стирали пыль с этого секретаря?»
6: «Да, сэр».
5: «А эту царапину вы видели?»
6: «Нет, сэр, не видела».
5: «Конечно, не видели. Если бы царапина здесь уже была, вы бы смахнули с нее лак». «А где ключ от этого секретаря?»
6: «У господина профессора. Он носит его на часовой цепочке».
5: «Это обыкновенный ключ?»
6: «Нет, сэр. Здесь замок системы Чабба».
5: «Очень хорошо. Вы свободны, миссис Маркер?»
7: Понемногу мы продвигаемся вперед. Получается, наша дама входит в комнату, идет к секретеру и открывает, или, по крайней мере, пытается его открыть. В это время в комнату входит Уиллоби Смит. Женщина торопливо вынимает ключ и делает царапину на замке. Молодой человек пытается задержать ее, а она, желая освободиться, хватает попавшийся ей под руку нож и бьет его в шею. Удар оказывается роковым. Он падает, а она убегает, унося с собой то, зачем приходила. Или же, может быть, и с пустыми руками. Здесь ли Сьюзен Тарлтон? Скажите нам, Сьюзен, мог ли кто-нибудь уйти через эту вот дверь прежде, чем вы вбежали в кабинет?
8: Нет, сэр, это невозможно. Я бы увидела его с лестницы, и потом эта дверь скрипит. Я бы услышала.
7: «Значит, эту дверь мы скинем со счетов», — сказал Холмс. «Наша леди, очевидно, ушла той же дорогой, по которой и пришла. А вот этот коридор, если я не ошибаюсь, ведет в спальню профессора. Можно ли выйти по этому коридору из дома?»
8: «Нет, сэр, нельзя».
7: «Вот и прекрасно. Мы пойдем по этому коридору и познакомимся с профессором». «Хопкинс, глядите-ка, это важно, это очень важно». Коридор профессора тоже выслан циновкой.
4: «Ну и что же из этого, сэр?»
7: «Как? Вы не видите, что это имеет прямое отношение к делу?» «Ну да ладно. Впрочем, я не настаиваю на этом обстоятельстве. Может быть, я и ошибаюсь. Однако мне это кажется интересным. Пойдемте, Хопкинс, со мною и познакомьте меня с профессором».
3: Пройдя по коридору приблизительно того же размера, что и тот, который вел в сад, мы оказались около небольшой лесенки, наверху которой виднелась дверь. Постучав в эту дверь, Хопкинс ввел нас в спальню профессора. Стены этой очень большой комнаты до самого потолка были заставлены книгами. Книги, которым не было места на полках, лежали стопками по углам комнаты. Кровать стояла в самой середине помещения. Хозяин дома сидел на ней, прислонившись спиной к подушкам. Я редко видел такие оригинальные физиономии. На нас глядело худое лицо с орлиным носом. Из глубоких орбит, скрытых густыми нависшими бровями, глядели пронзительные черные глаза. Волосы и борода профессора были белые, как снег. Но вокруг рта борода была покрыта желтыми пятнами. Из густой поросли седых волос торчала зажженная сигарета. Вся комната была пропитана запахом табака. Старик протянул Холмсу руку, и я заметил на руке те же желтые никотиновые пятна, что и на бороде.
9: «Вы курите, мистер Холмс?» — заговорил профессор на прекрасном английском языке с едва заметным иностранным акцентом. «Прошу вас, возьмите сигарету. И вы, сэр, возьмите, и вы. Я вам особенно рекомендую эти сигареты, они особенные. Я их выписываю из Александрии. Мне их присылают по 1000 штук. Стыдно признаться, что эту 1000 я выкуриваю за 2 недели. Это плохо, сэр, очень плохо, но что же делать? Надо же и нам, старикам, чем-нибудь себя развлекать. Табак и наука — вот и все, что мне осталось в жизни».
3: Холмс закурил сигарету и начал осматриваться.
9: «Впрочем, я ошибся. Теперь у меня остался только табак», — продолжал профессор. «Каким же ужасным образом были прерваны мои научные труды? Кто бы мог предположить, такой милый и порядочный молодой человек? Я его учил в течение нескольких месяцев, и из него получился замечательный помощник. Что вы думаете об этом деле, мистер Холмс?»
7: «Я еще не составил себе четкого представления».
9: «Я буду вам очень признателен, если вы прольете свет на эту темную и загадочную историю. Ведь я старый больной книжный червь. Остаться без помощника для меня равносильно смерти. Вы можете себе представить, после этого случая я даже потерял способность думать. Вы — другое дело, вы — человек действия. Разбираться в подобных преступлениях вы привыкли. Вас никто не проведет, и я ужасно рад, что вы приняли участие в нашем деле».
3: Пока профессор говорил,
7: Холмс шагал взад и вперед по комнате. При этом я заметил, что курил он с невероятной скоростью. Было очевидно, что он сошелся во вкусах с профессором, и александрийские сигареты ему очень понравились.
10: «Да, сэр, это ужасный удар», — снова заговорил старик. «Вы видите эту груду бумаг на столе? Это мое главное сочинение. Я делаю анализ документов, найденных в коптских монастырях Сирии и Египта. Работа эта очень серьезная. Она изменит и радикально изменит взгляды человечества на религию. Но смогу ли я закончить свой труд? Теперь, когда мой помощник так неожиданно умер, я сильно в этом сомневаюсь. Здоровье мое быстро слабеет». «Боже мой, мистер Холмс, вы, кажется, курите еще быстрее, чем я!»
7: Холмс улыбнулся. «Я разбираюсь в табаке», — ответил он, беря из коробки новую сигарету. «Не буду беспокоить вас долгими расспросами, профессор Корем. Ведь во время убийства вы находились в кровати и ничего, конечно, не видели. Я хочу задать вам только один вопрос. Скажите, что могли значить, по вашему мнению, последние слова Смита? Профессор... Это была она.
3: Профессор покачал головой.
10: «Сьюзен — обычная деревенская девушка», — ответил он. «А вы, конечно, знаете, до какой степени глупы эти простолюдины. Я думаю, что молодой человек бредил и говорил что-нибудь бессвязное. В Сьюзен же показалось, что он произнес эту фразу, которая тоже, впрочем, не имеет смысла».
7: «Так, а как же вы объясните эту трагедию?»
10: «Может быть, это был несчастный случай, а может быть, это я, джентльмены, говорю так, между нами, мы имеем дело с самоубийством. У молодых людей бывают сильные переживания, возможно, какая-нибудь любовная история, о которой мы не знаем, привела к такому прискорбному концу. Это вероятнее всего. В убийство я не верю».
7: «А что же тогда делать с этим пенсне?»
10: «Я же говорю вам, что я не специалист. Я человек науки и мечтатель. Расследовать преступления не мое дело. Но все-таки дать какое-то объяснение этому пенсне можно. Может быть, этот предмет — память о его возлюбленной. Иногда у влюбленных бывают странности. Возьмите, пожалуйста, еще сигарету, мистер Холмс. Они вам нравятся, и мне это очень приятно». «Ну да, так вот я и говорю. Иногда влюбленные обмениваются носовыми платками, веерами, перчатками. Отчего же не предположить, что он получил от своей возлюбленной на память пенсне? Мистер Хопкинс говорит, что нашел какие-то следы в траве, но я думаю, что тут произошла ошибка. Что касается ножа, то он мог отлететь в то время, когда несчастный упал на пол. Я представляю себе это дело именно так. Может быть, я рассуждаю и по-детски, но право же мне кажется, что Уиллоби Смит покончил жизнь самоубийством».
7: Холмса, по-видимому, поразило такое объяснение. Он продолжал ходить взад и вперед, истребляя сигарету за сигаретой.
10: «Скажите мне, пожалуйста, профессор Корем, — произнес он наконец, — что такое особенное хранится в вашем секретере?» «Ничего такого, на что могли бы польститься воры. Семейные бумаги, письма моей бедной жены, университетские дипломы. Да вот вам ключ, поглядите сами».
7: Холмс взял ключ, взглянул на него и отдал назад.
10: «Благодарю вас. В этом едва ли есть необходимость», — ответил он. «Я предпочитаю погулять по саду и обдумать это дело как следует. Тут есть много данных, говорящих в пользу вашей теории. Весьма вероятно, что это простое самоубийство. Прошу извинения, профессор, что мы вас побеспокоили. Пока что я не буду вас больше расспрашивать, но после обеда, если позволите, снова к вам загляну. В 2 часа, не позже, я доложу вам о результатах моего расследования».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Золотое пенсне».
11: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска нанесли серию массированных ударов. В их числе один массированный и 5 групповых с применением высокоточного оружия и беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Под удары попали объекты военно-промышленного комплекса Украины, энергетика, транспорт, логистические центры, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также площадки для сборки, хранения и подготовки ударных дронов. Также атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Север» освободили 3 населенных пункта в Харьковской области – Лосевку, Земляной Яр и Петроивановку, сообщили в Министерстве обороны. Сергей Лавров прибыл в Бужумбуру, столицу Бурунди. Это последний пункт африканского турне главы российской дипломатии. Ранее он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. В Бурунди Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел и руководством страны. Последний раз российский лидер был в Бурунди 3 года назад. На переговорах планируется обсудить сотрудничество в области мирного атома и подготовку к 3-му саммиту «Россия-Африка», который состоится в Москве в сентябре. Отмечается, что визит особо важен, так как в этом году Бурунди будет страной-председателем в Африканском Союзе. В официальных докладах экспертов МАГАТЭ не в полной мере отражаются угрозы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев после консультации с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
2: Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии. В том числе было проинформировано и мировое сообщество о сознательном ударе дрона по мажорам залу 6-го блока Запорожской атомной электростанции с сквозным проникновением буквально там в нескольких метрах от реакторного корпуса.
1: Алексей Лихачев добавил, что за последние месяцы при ударах ВСУ по энергодару в Запорожской области погибли 6 человек и еще 43 ранены. Александр Лукашенко упростил процедуру получения вида на жительство в Беларуси для россиян. Проект соглашения с Россией уже получил одобрение, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Новые правила позволяют оформить разрешение на временное или постоянное проживание в Беларуси или России на основании гражданства одной из этих стран. Кроме того, срок рассмотрения документов на постоянный вид на жительство сокращен с 3 до 2 месяцев. Увеличится количество белорусских документов, которые позволяют въезжать, выезжать, следовать транзитам и пребывать в России, включая биометрические документы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда». Игры человечества.
3: По легенде, это случилось за 2000 лет до нашей эры. Однажды китайский император Яо повстречал на прогулке 2 богов и пожаловался им на своего малолетнего сына. Растет, мол, глупым и несознательным. Один из небожителей ответил: «Развить способности, стать рассудительным ему поможет игра, которую мы называем Го». Император прислушался к совету богов, и сын его вырос достойным и уважаемым человеком. Игровое поле, размеченное линиями, 19 на 19. В комплекте 361 камень-фишка. Каждому из 2 игроков их достается почти поровну, черных на 1 больше. Правила просты. Надо по очереди ставить камни-фишки на перекрестие линий, стараясь окружить противника и таким образом отгородить себе как можно большую часть поля.
0: Игры человечества.
3: Современные компьютеры давно обыгрывают людей в шашки и шахматы. Что же касается Го, Эта игра далась искусственному интеллекту с трудом, потому что правила-то просты, а вот стратегия сложна даже для мировых шахматных чемпионов. Один из них, Эммануил Ласкер, писал:
4: «Правила Го так изящны, органичны и строго логичны, что если где-то во Вселенной существуют разумные формы жизни, они почти наверняка играют в Го».
3: В нашу страну древняя китайская игра пришла в 70-х годах прошлого века. Но как? В нее играли отнюдь не умудренные опытом шахматисты. Она стала безусловным хитом среди школьников. Причем в качестве игрового поля они научились использовать обычный тетрадный лист в клетку, а вместо фишек – разноцветные ручки. Ну и заодно у нас придумали другое название – точки. Играли все – и мальчишки, и девчонки, на переменах и во время уроков. Неудивительно, что к началу 90-х точки из Советского Союза сбежали и распространились по всей Восточной Европе.
0: Игры человечества. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Ильи Арнольдовича Ильфа жене Марии Николаевне Ильф. 29 октября 1935 года, Нью-Йорк. «Позавчера видел Хемингуэя. Это большой, прочный и здоровый мужчина. Он был во фланелевых штанах, жилетке, которая не сходилась на его могучей груди, и в домашних чоботах на босу ногу. Очень привлекательный и какой-то очень мужской человек. Он мне понравился. Искренне ваш, Илья».
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: «Жизнь замечательных людей». Лермонтов. Фрагмент из книги Валерия Михайлова. Читает Михаил Сушков.
8: Последнее из сохранившихся писем Лермонтова обращено к Елизавете Алексеевне Арсеньевой и писано 28 июня 1841 года. «Милая бабушка, пишу к вам из Пятигорска, куда я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыха. Я получил ваших 3 письма и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь. Я это все здесь обделаю и пошлю. Напрасно вы мне не послали книгу графини Растопчиной. Пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира по-английски. Да не знаю, можно ли найти в Петербурге. Припоручите Якиму. Только, пожалуйста, поскорее. Если это будет скоро, то здесь меня еще застанет. То, что вы мне пишете о словах графа Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам. Он только просто не советует. А чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам. Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны, целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук Михаил Лермонтов». Все его просьбы о книгах, все мысли о литературе, все желания и надежды об отставке. Имя тарханского приказчика Степана с его деловой бумагой словно бы случайно залетело в это письмо. Одно желанно, чаемо, необходимо душе – отставка от надоевшей и бессмысленной службы. А чего мне здесь еще ждать? Творческие планы созрели в уме и воображении. И нужен покой. Нужно уединение ото всех и ото всего. В Пятигорске поэт поселился с 13 мая. Как вспоминают одни, это был тогда маленький, но довольно чистый и приглядный городок. Впрочем, другим он казался городишком тесным и плохоньким. Сходятся на том, что жизнь здесь была устроена по-простому, то бишь, видимо, без особых удобств и нечинно. С весны городок оживлялся. Со всей России съезжались к целительным источникам больные и полубольные, чтобы брать ванны и пить прописанную врачами минеральную воду. По вечерам же веселье, танцы и непременная на всех курортах картежная игра. Окрестности были живописны, особенно для жителя российских равнин. Машук дымился облаками и туманами. В соседстве Бештау, Железная гора, Кинжал, Юца со своими скалистыми отрогами. Вдали белела нетающим снегом двуглавая вершина Эльбруса, шат горы. Понизу, выбегая из горных теснин, петлял подкумок. Беседка Иолова арфа на склоне Машука, несмотря на название, редко подавала голос, а так обычно молчала. Деревянный помост над провалом привлекал любителей острых ощущений. Потанцевать над воронкой, на дне которой образовалось черное озерцо. Однако и экзотика быстро приедалась, коли не хватало развлечений и симпатичных барышень. Столичный чиновник Николай Туровский, летом 1841 года по службе посетивший Пятигорск, с пренебрежением замечал в своем путевом дневнике, что съезд нынешнего курса невелик и очень незамечателен. Да, мало, да и те. А что до мужчин, то они большей частью пехотные жалкие армейцы, которых сперва выставляют черкесам как мишень, а потом калеками присылают лечить наводы. Однако есть и гвардейцы. Им или вреден север, или нужен крестик». Чиновник, видно, был не чужд изящной словесности, если по ходу рассказа вспоминает ироничную пушкинскую строку «Но вреден север для меня». Но куда же тогда и ссылали провинившихся офицеров, как не на Кавказ? И где еще, как не там, быстро делались военные карьеры? Впрочем, Туровский не впервые бывал здесь, и небольшой городок ему явно прискучил. Несносна жизнь в Пятигорске. Отдавший долг удивление колоссальной природе, остается только скучать однообразием. Один воздух, удушливый, серный, отвратит всякого. Вот утренняя картина. В 5 часов мы видим, по разным направлениям, в экипажах, верхом, пешком, тянутся к источникам. Эти часы самые тяжелые. Каждый обязан проглотить по нескольку больших стаканов гадкой теплой воды, до 10 и более. Такова непременная метода здешних медиков. Около полудня все расходятся, кто в ванны, кто домой, где каждого ожидает стакан маренкового кофе и булка. Обед должен следовать скоро и состоять из тарелки супа на воде и 2 яиц всмятку со шпинатом. В 5 часов вечера опять все по своим местам у колодцев с стаканами в руках. С 7 до 9 часов чопорно прохаживаются по бульвару под звук музыки полковой. Тем должен заключиться день для больных. Но не всегда тем кончается. И как часто многие напролет просиживают ночи за картами и прямо от столов, как тени, побредут к водам. И потом они же бессовестно толкуют о бесполезности здешнего лечения. По праздникам бывают собрания в зале гостиницы, и тутошние очень веселятся. Лермонтов со Столыпиным сняли домик старого служаки, плацмайора Василия Ивановича Челяева. Тут поэт и прожил 2 последних месяца своей жизни. Домик был самый обычный, обмазан глиною и выбелен звездкой, с крышей, выложенной камышом. Комнатки Манго выходили окнами во двор, лермонтовские — в сад. Челяевский сад граничил с садом генерала Верзилина, в доме которого жили с матерью 3 молодые привлекательные девицы. В это семейство и тянулись офицеры из Пятигорского водяного общества. Декабрист Николай Лорер вспоминал, что гвардейская молодежь жила разгульно, а Лермонтов был душою общества и делал сильное впечатление на женский пол. Однополчанин поэта Николай Раевский писал в своих поздних мемуарах: «Над всеми он командир был, всех окрестил по-своему. Мне, например, ни от него, ни от других нам близких людей иной клички, как Слеток, не было. А его никто даже и не подумал называть иначе, как по имени. Он, хотя нас и любил, но вполне близок был с одним только Столыпиным. Все приезжие и постоянные жители Пятигорска получали от Михаила Юрьевича прозвище. Между приезжими барышнями были бледные красавицы и лягушки в обмороке, а дочка калужской помещицы Быховиц, имени которой я не помню именно потому, что людей, окрещенных Лермонтовым, никогда не называли их христианскими именами, получила прозвище «Прекрасная брюнетка». Они жили напротив Верзилиных, и с ними мы особенно часто виделись.
9: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем фрагмент из книги Валерия Михайлова.
8: Лермонтов, как всегда у него бывало, чем больше и напряженнее работал, тем непосредственнее и безудержнее шалил. Ребячески забавлялся и веселился, разгоняя хоть ненадолго свои печальные одинокие думы. В храме Грации, как называли дом Верзилиных, имелась роза Кавказа, она же Эмилия, урожденная Клингенберг, падчерица генерала. Агриппина и Надежда были ее сводными сестрами. Роза славилась не только красотой, но и шипами. Норов у нее был крутой. Впоследствии, выйдя замуж за братишку Якима, Акима Шангирея, она сильно обижалась на тех мемуаристов, кто признавал в ней княжну Мэри, а в своих воспоминаниях писала, что была сердита на Лермонтова за его шутки. И даже призналась, что однажды, сильно вспылив, сказала поэту, что будь она мужчиной, не стала бы вызывать на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. По ее уверениям, поэт как будто остался доволен, что так раздразнил красавицу, и после попросил у нее прощения. Они помирились. Однако неспроста же вдруг вылетают такие слова. Однокашник Лермонтова по Московскому университету Яков Костенецкий вспоминал. Однажды пришел к Верзилиным Лермонтов в то время, как Эмилия, окруженная толпой молодых наездников, собиралась ехать куда-то за город. Она была опоясана черкесским хорошеньким кушаком, на котором висел маленький, самой изящной работы черкесский кинжальчик. Вынув его из ножен и показывая Лермонтову, она спросила: «Не правда ли, хорошенький кинжальчик?» «Да, очень хорош», — отвечал он. «Им особенно ловко колоть детей», намекая этим язвительным и дерзким ответом на ходившую про нее молву. Костенецкий добавляет: «Это характеризует язвительность и злость Лермонтова, который, как говорится, для красного словца не щадил ни матери, ни отца». Отнюдь нет. Неприязнь не позволяет Костенецкому видеть суть. Лермонтов по естеству ненавидел маски и личины и своими остротами и издевками вольно или невольно заставлял человека проявиться в подлинном его существе. То же семейство посещал и старый приятель поэта Николай Мартынов. В 1841 году, выйдя в отставку, он завел привычку одеваться совершенно по-черкесски, да вдобавок обрил голову и нацепил на пояс огромных размеров кинжал. Как видно, своим дикарским видом, решив намертво сражать сердца пятигорских красавиц. Когда-то Мартынов гордо заявлял, что обязательно дослужится на Кавказе до генерала, но службу закончил лишь майором. Мартынов относился к породе тех недалеких добрых малых, что по вечной самовлюбленности ни в чем и никогда не замечают своей карикатурности. Он ведь и пел, и стихи кропал, и прозой баловался, считая себя нисколько не хуже Лермонтова. В его личности много сходства с глупым фатовством Грушницкого. Также ненамеренно пародийны, по замечанию Сергея Николаевича Дурылина, его вирши, написанные под влиянием Лермонтова и Марлинского. «Вот офицер прилег на бурки с ученой книгою в руках, а сам мечтает о мазурке, о Пятигорске, о балах. Ему все грезится блондинка. Мечты сменяются мечтами, воображению дан простор, и путь, усеянный цветами, он проскакал во весь опор». Из поэмы «Герзель Аул», 1840 год. Но вот пошлые грезы гвардейца, писанные, разумеется, про себя любимого, сменяются малограмотной декламацией чеченской песни. И здесь, сквозь романтическую напыщенность, «Я клянусь Муллой и кровавой колой, и отрадой небесных лучей, в целом мире Творца нет прекраснее лица, не видал я подобных очей», проглядывает нечто иное, непроизвольно выдающее в добром малом его потаенную суть — ненависть обделенного участью или талантом. «Я убью Узденя, не дожить ему дня, дева, плачь ты зараней о нем. Как безумцу любовь, мне нужна его кровь, с ним на свете нам тесно вдвоем». Лермонтов, хорошо зная приятеля, вышучивал его непомерное тщеславие и пустое самолюбование, острил, рисовал смешные карикатуры. По воспоминаниям князя Александра Васильчикова, записанным Павлом Висковатым, поэт часто изображал Мартынова на коне, а тот держался в седле плохо, с претензией, неестественно изгибаясь. По словам Васильчикова, Лермонтов говорил: «Мартынов положительно храбрец, но только плохой ездок, и лошадь боится его выстрелов. Он в этом не виноват, что она их не выносит и скачет от них». В карикатурах Лермонтов не щадил никого. И самого себя рисуя маленьким, сутуловатым, кошкой, вцепившимся в огромного коня. А что до опереточного вида Мартынова, то он довел этот тип до такой простоты, что просто рисовал характерную кривую линию да длинный кинжал. И каждый тотчас узнавал, кого он изображает. В Пятигорске находился тогда на лечении петербуржец Петр Полеводин. Через несколько дней после роковой дуэли

похоронах 13 июля, впоследствии рассказала Эмилия Шангирей. Отцветшая роза Кавказа вспомнила, как в гостиной острили наперебой Лермонтов со Львом Пушкиным. И как вдруг поэт заметил Мартынова, картинно стоявшего у рояля с огромным кинжалом на боку. «Монтаньяро гран пуаньяр! Горец с большим кинжалом!» громко произнес Лермонтов, а музыка смолкла, и последнее слово прозвучало отчетливо на весь зал. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом. Он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах!» И так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дало помниться Лермонтову. Поэт спокойно уверил даму, что ничего страшного, завтра они помирятся. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно «да», и тут же назначили день. Павел Висковатый расспрашивал довольно многих современников поэта и держался своей версии происшедшего. Некоторые из влиятельных личностей, из приезжающих в Пятигорск представителей общества, желая наказать несносного выскочку и задиру, ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный из терпения, проучит ядовитую гадину. Как в подобных случаях было не раз, искали какое-нибудь подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги. Так, узнав о выходках и полных юмора проделках Лермонтова над молодым Лисаневичем, одним из поклонников Надежды Петровны Верзилиной, ему через некоторых услужливых лиц было сказано, что терпеть насмешки Михаила Юрьевича не согласуется с честью офицера. Лисаневич указывал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно, и в случаях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, сам первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль, проучить. «Что вы», — возражал Лисаневич, — «чтобы у меня поднялась рука на такого человека?» Есть полная возможность полагать, что те же лица, которым не удалось подстрекнуть на недоброе дело Лисаневича, обратились к другому поклоннику Надежды Петровны, Николаю Соломоновичу Мартынову. Биограф не называет подстрекателей по именам. Осторожны были и другие исследователи. Прямых доказательств нет. Очевидно, что ничего случайного не бывает. Но и косвенные свидетельства были так подчищены во время следствия, что доказать ничего невозможно. Остается только предполагать или же домысливать. Леонид Матвеевич Оренштейн и Виктор Андроникович Мануйлов пишут в Лермонтовской энциклопедии: «Советские лермонтоведы все более единодушно склоняются к мнению, что глубинной причиной крайнего ожесточения Мартынова было его неуравновешенное психическое состояние, вызванное крахом военной карьеры, обострившее характерные для него ипохондрию, самовлюбленность, постоянную потребность ограниченного человека в самоутверждении, озлобление и зависть ко всем, в ком он видел соперников. Вместе с тем не следует преуменьшать остроту конфликта между Лермонтовым и придворными кругами, некоторыми лицами, близкими к Бенкендорфу, например, министр иностранных дел граф Карл Васильевич Нисельроде, которых Лермонтов заклеймил в стихотворении «Смерть поэта». Владимир Соловьев, конечно, усмотрел в поведении Лермонтова, приведшем к дуэли, черты фаталистического эксперимента. Но куда как вернее рассудил Павел Висковатый. Стараясь разъяснить причину дуэли, писатели постоянно кружили около второстепенных фактов, смешивая, как это часто бывает, причину с поводом. Поэтому мы встречаемся с рассказами и догадками разного чисто личного свойства, тогда как причина здесь, как и в пушкинской дуэли, лежала в условиях тогдашней социальной жизни нашей, неизбежно долженствовавшей давить такие избранные натуры, какими были Пушкин и Лермонтов. Они задыхались в этой атмосфере и в безвыходной борьбе должны были разбиться или заниматься.

0: оглохнуть. Да, действительно, не Мартынов, так другой явился бы орудием неизбежно долженствовавшего случиться.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем фрагмент из книги Валерия Михайлова.
0: В этой дуэли, состоявшейся 15 июля 1841 года, много странного. Вызов из-за пустяка. Ну, небольшое недоразумение между давними приятелями. Поначалу никому из участников события не верилось, что хоть кто-нибудь согласится быть секундантом у Мартынова. А без секунданта поединка не бывает. Но таковой, к изумлению всех, нашелся. Молодой князь Александр Васильчиков, сын второго лица в государстве Илариона Васильевича Васильчикова, председателя Государственного совета и главы Комитета министров. Но и после этого все почему-то были уверены, что дуэль будет формальной и закончится примирением. Лермонтов-то к тому был расположен, а вот Мартынова за два дня так и не смогли отговорить. Тому явно нравилась его новая роль, непреклонного. Секунданты даже не позаботились об экипаже на случай ранения кого-нибудь из дуэлянтов. А доктора, которых они звали с собой, как утверждает Васильчиков, ехать на дуэль отказались. А между тем, место поединка было довольно далеко от Пятигорска. В 4-5 верстах у подошвы горы Машук. Петр Мартьянов записал потом рассказ Михаила Глебова, первоначального секунданта Лермонтова. Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слышал. Он ехал, как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнение от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. «Я выработал уже план», — говорил он Глебову, — «двух романов. Одного из времен смертельного боя двух великих наций с завязкой в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене. И другого — о кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране. И вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправиться в отряд. К осени пойдем в экспедицию. А из экспедиции когда вернемся?» Добрались они, как и было условлено, к 6:30 часам пополудни. Сгущалась духота. Из-за Бештау поднималась черная грозовая туча. Поляна, выбранная для дуэли, была неровной. Васильчиков с Глебовым и Столыпиным отмерили 30 шагов. Что делал Трубецкой, никто не запомнил. Последний барьер поставили на 10 шагах. Противников развели по сторонам. Неизвестно почему, Лермонтов оказался в невыгодной позиции, на взгорке поляны. Мартынову стрелять снизу вверх было куда удобнее. Пистолеты были крупного калибра и отличались дальним боем. Лермонтову, как вызванному, принадлежало право на первый выстрел. Наконец, подали команду сходиться. Васильчиков написал потом в своей мемуарной статье: «Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслонясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту и в последний раз я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него». Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте. Не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это делают обыкновенно люди, раненые или ушибленные. Мартынов же после утверждал, что Лермонтов целил в него и что сам он, подойдя к барьеру, ожидал выстрела. Ничего подобного. Это не подтверждают ни Глебов, ни Васильчиков. Английский писатель Лоренс Келли от потомков Васильчикова узнал существенную подробность, которую тот скрыл в своей статье, но рассказал сыну. Дело в том, что когда Лермонтов подошел к барьеру, не только дуло его пистолета было направлено вверх, но он сказал своему секунданту громко, так что Мартынов не мог не слышать: «Я в этого дурака стрелять не буду». Несомненно, Мартынову это только добавило злости. Павел Висковатый сам расспрашивал дожившего до преклонных лет Александра Васильчикова и записал с его слов. Вероятно, вид торопливо шедшего и целившегося в него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета. «Раз, два, три!» — командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. «Я отлично помню», — рассказывал далее князь Васильчиков, «как Мартынов повернул пистолет курком в сторону, что он называл «стрелять по-французски». В это время Столыпин крикнул: «Стреляйте, или я разведу вас!» Выстрел раздался, и Лермонтов упал, как подкошенный. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Неразряженный пистолет оставался в руке. Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новоприставленному рабу Михаилу. Но все это лишь взгляд со стороны. Обратимся к сути происшедшего. Достоверно известны две дуэли Лермонтова, и оба раза он не стрелял в человека. Мартынов тоже дважды дрался на дуэли, и оба раза стрелял. Лермонтов был хорошим стрелком и не скрывал этого. Мартынов притворялся, будто и пистолета почти не держал в руке, но оба раза стрелял своим французским манером и оба раза попадал в цель. Очевидно одно — Лермонтов ненавидел убийство на дуэли. Мартынов же пришел убивать. Сергей Дурылин написал прямо: «Мартынов убил поэта, заведомо не подвергаясь ни малейшей опасности быть убитым. Это было убийство, а не дуэль». Церковное наказание Мартынову, 15 лет покаяния, было куда строже, чем поразительно мягкий царский приговор — гауптвахта на 3 месяца. Но жалобами и прошениями к царю и по инстанциям Мартынов очень скоро избавился и от этого церковного приговора. Сам же он считал себя ни в чем не виновным.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Лермонтов. Фрагмент из книги Валерия Михайлова. Читает Михаил Сушков.
2: Лермонтов истекал кровью и не подавал признаков жизни. Секунданты решили, убит наповал. Но что они, молодые офицеры, могли точно знать без свидетельства врача? А если поэт был еще жив, и его можно было спасти? Без всякой помощи он пролежал на земле под ливнем, истекая кровью, несколько часов. Столыпин мне рассказывал, что когда Лермонтов пал и умер, то все участвующие спешили уехать, кто за экипажем, кто за врачом и прочее, чтобы перевести Лермонтова в город и, если возможно, помочь ему. Один Столыпин остался с общего согласия при покойнике, в ожидании возвращения поскакавших. Он сел на землю и поддерживал у себя на коленях голову убитого. В это время разразилась гроза, давно собиравшаяся. Совершенно смерклась. До возвращения уехавших прошло около часа. Столыпин не раз говорил мне об этом тяжелом часе, когда он совершенно один, в темноте, освещаемый лишь молнией, держал на коленях бледный лик Лермонтова, долго ожидал приезда других. Арнольд Диссерман. Однако Васильчиков потом вспоминал, что это он с Трубецким остался в темноте наедине с убитым, а Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться о перевозке тела. Эмилия Шангирей, напротив, утверждает, что Глебов поведал ей о том, что это он находился с Лермонтовым, а все остальные разъехались. Путаница поздних воспоминаний. Одно очевидно. Секунданты сразу же озаботились собственной судьбой. Судили-рядили, кого из четверых меньше накажут за участие в дуэли. Даже кидали жребий. Кому-то ведь надо было признаваться. В итоге порешили так. Глебов назовется секундантом Мартынова, Васильчиков — Лермонтова. Доктора ехать под ливнем к раненому отказались. Извозчики испугались размокшей дороги. Кое-как удалось уговорить одного. В хлопотах секундантам было не до переживаний. К тому же дуэль для офицера — дело рядовое. Один лишь мальчик-грузин, служивший у Лермонтова, рыдал. Так убивался, так причитал, что его и с места сдвинуть было нельзя. Николай Раевский. Его звали Христофор Саникидзе, и он был крепостным у Челяева. Петр Мартьянов позже записал: при перевозке Лермонтова с места поединка, причем Саникидзе находился, Михаил Юрьевич был еще жив, стонал и едва слышно прошептал «умираю», но на полдороги стонать перестал и умер спокойно. А вот пятигорский священник Василий Ирастов, ненавидевший поэта за насмешки, оставил другое воспоминание. «Я видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая, ноги впереди висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал». Один из петербургских знакомых Лермонтова, узнав о его гибели, поспешил в дом Челяева. Поэт лежал в красной шелковой рубашке, бледный, истекшей кровью. Грудь была прострелена на вылет, и лужа крови на простыне. С открытыми глазами, с улыбкой презрения, он казался как бы живой, с выражением лица, как бы разгадавшего неведомую ему замогильную тайну. У Машука его, рухнувшего на землю, даже не перевязали. Как же надо было истечь кровью, если даже страшный ливень не смыл ее всю, и следователи на следующий день обнаружили на траве ее следы. Согласно законам, погибший на дуэли считался самоубийцей, и погребать по-христиански его было нельзя. Васильчиков, Столыпин и Трубецкой упрашивали настоятеля Скорбященской церкви Пятигорска, протоиерея Павла Александровского, похоронить Лермонтова по православному обряду. Отец Павел боялся провиниться. Да и, наверное, кляузы своего подчиненного Василия Ирастова опасался. Запросил коменданта города, полковника Ильишенкова, как же ему быть. Тот переправил запрос следственной комиссии. Официальное разъяснение гласило, что приключившаяся Лермонтову смерть не должна быть причтена к самоубийству, лишающему христианского погребения. Не имея в виду законоположение, противящегося погребению поручика Лермонтова, мы полагали бы возможным предать тело его земле. Так точно, как в подобном случае камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин отпет был в церкви конюшень императорского дворца в присутствии всего города. Пушкин и здесь сопутствовал Лермонтову. Лишь после этого отец Павел Александровский решился похоронить поэта по-христиански. Николай Лорер вспоминал: «На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею и неволею служил в продолжении своей короткой жизни, нашлись, чтобы почтить последнюю почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я от Тынгинского пехотного, Тиран от Лейб-Гусарского и Александр Арнольди от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбище на покатости Машука. По закону священник отказывался было сопровождать останки поэта, но деньги сделали свое, и похороны совершены были со всеми обрядами христианина и воина. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезою на глазах горсть земли, и все было кончено. Дамы забросали могилу цветами, и многие из них плакали», — писал Александр Арнольди. Но жизнь водяного общества продолжалась, не разладилась. Роза Кавказа Эмилия уже на следующий день после похорон танцевала на балу в казенном саду. Комендант Ильишенков тревожился о Мартынове, попавшем в тюрьму в сырую камеру со стесненным воздухом, и вскоре тому обеспечили более комфортные условия на гауптвахте. Но и там о Мартынове по-отечески позаботились, позволив выходить по вечерам подышать свежим воздухом. Арестованного сопровождал стражник. Эмилия, увидев его на бульваре, в непременной черкеске и черном бархатном бешмете с малиновой подкладкой, было поморщилось. Не скоро могла заговорить с ним. Не скоро, но ведь заговорила. Одна лишь ее сестра Надежда, по молодости лет, отшатнулась от страха при встрече с убийцей. Начались следствие и суд. Признавшие себя официально единственными свидетелями дуэли князь Васильчиков и Глебов делали все, чтобы выгородить всех прочих участников, писал Павел Висковатый. Арестованные имели полную возможность сообщаться и заранее сговариваться или списываться относительно того, что показывать. Эта переписка, может быть, не вся, но сохранилась. Мартынов вызнавал у Глебова, как бы ему добиться военного суда. «Чего я могу ждать от гражданского суда? Путешествие в холодные страны? Вещь совсем непривлекательная. Южный климат гораздо полезнее для моего здоровья». Глебов отвечал: «Непременно требуй военного суда. Гражданским тебя замучают». Столыпин писал Мартынову, видимо, в ответ, что военный суд в 10 раз скорее, и советовал обратиться прямо к коменданту. «Что же до того, чтобы тебе выходить, не советую. Дай утихнуть шуму». Дошло до того, что Глебов послал Мартынову брульон, черновик ответов на следствие, дабы все его показания согласовывались с нашими. «Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и во всем, но потому что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел несчастному случаю. Все это знают. Учил. Придя на барьер, напиши, что ждал выстрела Лермонтова». Вместе с Васильчиковым Глебов писал Мартынову: «Скажи, что мы тебя уговаривали с начала до конца, что ты не соглашался, говоря, что ты Лермонтова предупреждал 3 недели, чтобы тот не шутил на твой счет. Я должен же сказать, что уговаривал тебя на условия более легкие, если будет запрос. Теперь покамест не упоминай о условии 3 выстрелов. Если же позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего. Надо будет сказать всю правду». Навыки прозаика пригодились Мартынову. Он писал Николаю Первому об облегчении своей участи, обращался с прошением к губернатору, высказывая желание принести пользу Отечеству. Позже засыпал прошениями синод. Отбыв 3 месяца ареста, Мартынов переехал в Киев. Попал-таки на юг, где климат благоприятнее для здоровья. И жил там в свое удовольствие в полном комфорте. Его видели прогуливающимся с красивыми дамами по бульварам. Там же на одной из спутниц он и женился. Всюду статного кавалера сопровождал шепот. Вон где идет человек, убивший Лермонтова. Ведь слава поэта росла год от года. Мартынов мистифицировал публику показным покаянием. Но что было в душе? Пресловутые ежегодные панихиды были введены им в обычай уже на склоне лет. В первые же годы после дуэли он, напротив, отмечал годовщину смерти Лермонтова прошениями об облегчении своей участи. За 5 лет, прошедших со дня поединка, он 5 раз досаждал правительству и духовным властям своими ходатайствами, делала выводы Эмма Григорьевна Герштейн. Занудливый ходатай, наконец, добился своего. 25 ноября 1846 года Синод окончательно освободил его от дальнейшей публичной эпитемии. В старости он получил от молодежи кличку «Статуя Командора». Не раз принимался за воспоминания о дуэли, чтобы дать возможность детям моим защитить память отца от незаслуженного укора, но запутывался в мелких подробностях уже с самого начала. Как ни тщился, не довел своей апологии до конца. Презрительная улыбка, застывшая на устах мертвого Лермонтова, так и осталась ответом на нравственные потуги статуи Командора. По легенде, в годы революции вырытые его останки подвесили в мешке на Иудином дереве осине. О Столыпине и Трубецком наследствии и речи не было. В марте 1840 года Манго сам написал Бенкендорфу письмо о том, что был секундантом Лермонтова на дуэли с Барантом. Принес повинную по долгу русского дворянина, чтобы разделить с другом наказание и не испытывать угрызений совести. В Пятигорске он почел долгом промолчать. На глаза бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой Столыпин так и не показался. В своем завещании Арсеньева его не упомянула. Алексей Столыпин не оставил письменных воспоминаний о дуэли. Да и, по сути, никому не рассказывал об этом. Вскоре уехал за границу и жил в основном на чужбине. В 1843 году он перевел на французский язык «Героя нашего времени» и напечатал роман во французской газете. В начале января 1842 года появилась высочайшая конфирмация по следствию о смерти поручика Лермонтова на дуэли. Майора Мартынова посадить в крепость на гауптвахту на 3 месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить. Первого за внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им в сражении тяжелой раны. Кстати, о князе Илларионе Васильевиче Васильчикове, отце секунданта и втором лице в государстве. Поначалу он высказал при свидетелях, вероятно, для истории, фразу о том, что он де не согласится даже с царем, будет тот проявит снисхождение к его провинившемуся сыну, ибо законы должны быть исполняемы в равной степени для всех, и станет только просить об одной милости – чтобы сыну не назначили местом заточения Кавказ, потому что там сущий вертеп разврата для молодых людей. Но уже на другой день Модест Корф записал в дневнике, что князь Илларион Васильевич Васильчиков виделся с государем и остался очень доволен результатом аудиенции в отношении к своему сыну. Чиновный летописец, побывав у князя, заметил на его столе роман Лермонтова «Герой нашего времени». И сделал вывод. Князь вообще читает очень мало, и особенно по-русски. Вероятно, эта книга заинтересовала его теперь только в психологическом отношении. Ему хочется ближе познакомиться с образом мыслей того человека, за которого приходится страдать его сыну. В середине августа 1841 года до Пятигорска дошел последний высочайший приказ. Государь, помня о своем самовольном офицере, велел, чтобы поручик Лермонтов обязательно состоял налицо в Тенгинском пехотном полку. То бишь, фрунт прежде всего. Но поручика Лермонтова уже исключили из полкового списка.
1: Мы читали фрагмент из книги Валерия Михайлова.
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Роман Лукич Антропов. Фрагмент из книги «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Читает Владимир Левашов.
1: Было около 10 часов утра. Я в шлафроке сидел за кофе, как вдруг раздался звонок, и в переднюю торопливо вошел любимый сторож-курьер Путилина. «От Ивана Дмитриевича спешное письмецо!» — подал он мне знакомый синий конвертик. Я быстро распечатал его и пробежал глазами записку. В ней стояло: «Дружище, приезжай немедленно, если хочешь присутствовать при самом начале нового необычайного происшествия. Дело, кажется, не из обычных. Твой Путилин». Нечего и говорить, что через несколько минут я уже мчался на гнедой лошадке к моему гениальному другу. «Что такое?» — ураганом ворвался я в кабинет Путилина. Он был уже готов к отъезду. «Едем. Некогда объяснять. Все распоряжения сделаны?»
2: «Все, ваше превосходительство», — ответил дежурный агент.
1: «На Сенную», — отрывисто бросил Путилин кучеру. Дорогой, правда, мой друг не проронил ни слова. Он о чем-то сосредоточенно думал. Лишь только мы выехали на Сенную, мне бросилась в глаза огромная черная толпа, запрудившая всю площадь. Особенно она была многочисленна у церкви Спаса. «К церкви!» — отдал отрывистый приказ Путилин.
2: «Поди, поди!» — громко кричал кучер.
1: Проехать сквозь эту живую стену, однако, было не так-то легко. Того гляди, кого-нибудь задавишь. Но чины полиции, заметив Путилина, принялись энергично расчищать путь нашей коляски.
2: «Осади! Назад подайся! Что вы, черти, прямо под лошадей прете? Расходитесь!»
1: «Что случилось?» — стояла передо мной загадка. Мы остановились, вылезли из коляски. Толпа расступилась, образуя тесный проход. Путилин быстро прошел по нему и остановился около темной массы, лежащей почти у самых ступенек паперти. Тут уже находилось несколько должностных лиц: судебный следователь, прокурор, судебный врач и другие.
2: «Не задержал?» — здороваясь с ними, проговорил Путилин.
3: «Нисколько, мы только что сами приехали».
1: Я подошел поближе, и неприятно жуткий холодок пробежал по моей спине. На мостовой, лицом кверху, лежал труп красивой молодой девушки, просто одетой, в черной накидке и в черной, смоченной кровью косынке. Откуда шла кровь, сначала понять было мудрено. Меня поразили только ее руки и ноги. Они были разбросаны в стороны. «Следственный осмотр трупа уже произведен?» — спросил я моего знакомого доктора.
3: «Конечно, поверхностный, коллега».
2: «И что вы обнаружили?» — полуобернулся Путилин к полицейскому врачу.
1: «Девушка, очевидно, разбилась. Перелом спинного хребта, руки и ноги переломлены. Похоже, что она упала на мостовую с большой высоты». Путилин поднял глаза вверх.
3: «Разве вы не допускаете, доктор, что тут, возможно, не падение, а переезд девушки к каким-нибудь ломовым, везшим огромную тяжесть?» — задал вопрос судебный следователь.
1: «Я вместе с моим приятелем-врачом повторно производили осмотр трупа».
3: «Нет», — в один голос ответили мы,
1: — «здесь, при этой обстановке, неудобно давать вам, господа, подробный отчет о нашей экспертизе. Отвезите труп, мы еще раз осмотрим его, произведем вскрытие, и тогда все вам будет ясно».
3: Толпа глухо шумела. Народ все прибывал и прибывал. Несмотря на увещевание полиции, нас страшно теснили. В ту минуту, когда труп еще лежал на мостовой, к нему протиснулся горбун. Это был крохотного роста человек-урод. Огромная голова, чуть не с полтуловища, над которой безобразным шатром вздымалась копна рыже-бурых волос. Небольшое в кулачок лицо. Один глаз был закрыт совершенно, другой представлял собою узкую щелку, сверкавшую нестерпимым блеском. Лицо его, точно лицо скопца, было лишено какой бы то ни было растительности. Несуразно длинные цепкие руки, одна нога волочащаяся, другая короткая, огромный горб подымался выше безобразной головы. Это подобие человека внушало ужас и отвращение.
2: «Куда лезешь?» — одернул его полицейский чин.
4: «Ваше превосходительство! Дозвольте взглянуть на упокойницу!»
3: Сильным голосом, столь мало идущим к его уродливо тщедушной фигурке, взволнованно произнес страшный горбун. На него никто из властей не обратил внимания. Никто, за исключением Путилина. Он сделал знак рукой, чтобы полицейские не трогали горбуна, и, впиваясь в его лицо взглядом, мягко спросил: «Ты не знал ли, покойный и почтенный?»
4: «Нет», — быстро ответил урод.
3: «Так почему же ты интересуешься мертвой?»
4: «Так-с, любопытно. Шутка сказать, перед самой церковью и вдруг эдкое происшествие».
3: Путилин отдернул покрывало холст, которым уже накрыли покойницу. «На, смотри».
4: «О, Господи!»
3: Каким-то всхлипом вырвалось из груди урода горбуна.
0: Мы читали фрагмент из книги Романа Лукича Антропова «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина в Африке действует против дружественных стран России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам. По словам министра, Украина в частности поддерживает антиправительственные силы в Демократической Республике Конго.
2: И в принципе украинцы в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте. Ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
1: Ранее Сергей Лавров сообщал, что украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке. Более 2 миллионов опасных аккаунтов и групп в мессенджерах заблокировал Роскомнадзор в прошлом году. Однако риски распространения деструктивного контента среди детей по-прежнему сохраняются. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Если с детьми в рамках разговора о важном, Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывает, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. Огромное количество групп деструктивных по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира.
1: Яна Лантратова призвала родителей ответственно отнестись к обсуждению с детьми тематики интернет-угроз. По ее мнению, если мамы и папы сами осознают опасность в сети, они смогут открыто говорить о них с ребенком. В рамках первого этапа операции «Нелегал-2026» более 14,5 тысяч иностранцев выдворены из России, а всего выявлено свыше 60 тысяч миграционных нарушений. Половине нарушителей запрещен въезд в страну, а 10 тысяч недобросовестных работодателей привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство мигрантов. Второй этап операции пройдет в октябре. Особое внимание в рейдах уделялось выявлению каналов нелегальной миграции и поддельных документов, что позволило остановить деятельность нескольких организованных групп. МВД отмечает, что усиление контроля направлено на повышение безопасности и снижение напряженности на рынке труда в крупных городах. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской. Приморский район. Проспект Сизова. Здесь, рядом с гимназией номер 42, стоит памятник Раневской. Актриса сидит на уютной скамейке в образе незабываемой Ляли из кинокомедии «Подкидыш». На постаменте надпись «Все сбудется, стоит только расхотеть».
1: Имя на карте.
2: Раневская редко бывала в Ленинграде. Но когда все же приезжала, то неизменно встречалась со своей давней подругой Анной Ахматовой.
3: За мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. Сжала руки под темной вуалью. «Это тоже мои мули», — ответила она. Я закричала: «Не кощунствуйте!»
2: Они познакомились в годы Великой Отечественной войны в Ташкенте во время эвакуации. Анна Ахматова ютилась в крохотной полутемной коморке. Когда Раневская вошла к ней, поэтесса сидела на кровати. В комнате было довольно-таки холодно.
3: «У меня нет дров», — сказала она мне весело. Я ответила, что тогда я их украду. Ответ меня поразил. «Если вам это удастся, будет очень даже мило».
1: Имя на карте.
2: После победы они встречались чаще. Много и допоздна гуляли по северной столице, болтали обо всем на свете.
3: Ахматова была женщина больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то бродили с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена». А за тем окном я целовалась.
2: Высокомерная, изысканная, немного чопорная Ахматова. Всегда ироничная, резкая и очень острая на язык Раневская. Они словно дополняли друг друга. Но тут... В 1946 году Анну Андреевну исключили из Союза писателей. Газеты того времени писали:
4: «Она является типичной представительницей чужой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии».
2: Подруги стали видеться все реже и реже. Почти не разговаривали по телефону. Даже привычные ранее телеграммы перестали приходить. Раневская догадалась: Ахматова не доверяет в переписке даже близким друзьям. Больше они не виделись. А когда поэтесса скончалась, Фаина Георгиевна проститься с ней так и не пришла. Она не хотела признавать, что Ахматовой больше нет среди живых.
1: Имя на карте.
2: Скульптура в Петербурге очень трогательная. Актриса внимательно смотрит куда-то вдаль. Она словно ждет, что вот-вот, прямо сейчас, в эту самую минуту, из-за поворота покажется знакомый силуэт давней подруги. И они снова будут вместе. Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 1 октября. Проснувшись до рассвета, решил идти в одну из деревень. Мне очень хочется познакомиться с туземцами ближе. Отправляюсь, я остановился перед дилеммой: брать или не брать револьвер. Я, разумеется, не знал, какого рода прием меня ожидает в деревне. Но, подумав, пришел к заключению, что этого рода инструмент никак не может принести значительной пользы моему предприятию. Пустив его в дело при кажущейся крайней необходимости, даже с полнейшим успехом, то есть положи я на месте человек 6, очень вероятно, что в первое время после такой удачи страх оградит меня. Но надолго ли? Желание мести, многочисленность туземцев, в конце концов, превозмогут страх перед револьвером. Затем размышления совершенно иного рода укрепили мое решение идти в деревню невооруженным. Мне кажется, что заранее человек не может быть уверен, как он поступит в каком-нибудь дотоле неиспытанном им случае. Я не уверен, как я, имея револьвер у пояса, поступлю, например, сегодня, если туземцы в деревне начнут обращаться со мною неподходящим образом. Смогу ли я остаться совершенно спокойным и индифферентным ко всем любезностям папуасов? Но я убежден, что какая-нибудь пуля, пущенная не кстати, может сделать достижение доверия туземцев невозможным, то есть совершенно разрушит все шансы на успех предприятия. Чем более я обдумывал свое положение, тем яснее становилось мне, что моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении. Я оставил револьвер дома, но не забыл записную книжку и карандаш. Я намеревался идти в Гаренду, то есть ближайшую от моей хижины деревню, но в лесу нечаянно попал на другую тропинку, которая, как я полагал, приведет меня все-таки в Гаренду. Заметив, что я ошибся, я решил продолжать путь, будучи уверен, что тропа приведет меня в какое-нибудь селение. Я был так погружен в раздумья о туземцах, которых еще почти что не знал, о предстоящей встрече, что был изумлен, когда очутился, наконец, около деревни. Но какой? Я не имел понятия. Слышалось несколько голосов, мужских и женских. Я остановился для того, чтобы сообразить, где я и что должно теперь случиться. Пока я стоял в раздумье, в нескольких шагах от меня появился мальчик лет 14 или 15. Мы молча секунду глядели в недоумении друг на друга. Говорить я не умел, подойти к нему значило напугать его еще более. Я продолжал стоять на месте. Мальчик же стремглав бросился назад в деревню. Несколько громких возгласов, женский визг, и затем полнейшая тишина. Я вошел на площадку. Группа вооруженных копьями людей стояла посередине, разговаривая оживленно, но в полголоса между собою. Другие, все вооруженные, стояли поодаль. Ни женщин, ни детей не было. Они, вероятно, попрятались. Увидев меня, несколько копий были подняты, и некоторые туземцы приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копье. Несколько восклицаний и коротких фраз с разных концов площадки имели результатом, что копья были опущены. Усталый, отчасти неприятно удивленный встречей, я продолжал медленно подвигаться, смотря кругом и надеясь увидеть знакомое лицо. Такого не нашлось. Я остановился около барлы, и ко мне подошло несколько туземцев. Вдруг пролетели, не знаю, нарочно ли или без умысла, пущенные одна за другой две стрелы очень близко от меня. Стоявшие около меня туземцы громко заговорили, обращаясь, вероятно, к пустившим стрелы, а затем, обратившись ко мне, показали на дерево, как бы желая объяснить, что стрелы были пущены с целью убить птицу на дереве. Но птицы там не оказалось, И мне подумалось, что туземцам хочется знать, каким образом я отнесусь к сюрпризу вроде очень близко мимо меня пролетевших стрел. Я мог заметить, что как только пролетела первая стрела, много глаз обратились в мою сторону, как бы изучая мою физиономию, но кроме выражения усталости и, может быть, некоторого любопытства, вероятно, ничего не открыли в ней. Я, в свою очередь, стал глядеть кругом. Все угрюмые, встревоженные, недовольные физиономии и взгляды, как будто говорящие, зачем я пришел нарушать их спокойную жизнь. Мне самому как-то стало неловко, зачем я прихожу стеснять этих людей. Никто не покидал оружие, за исключением двух или трех стариков. Число туземцев стало прибывать. Кажется, другая деревня была недалеко, и тревога, вызванная моим приходом, дошла и туда. Небольшая толпа окружила меня. Двое или трое говорили очень громко, как-то враждебно поглядывая на меня. При этом, как бы в подкрепление своих слов, они размахивали копьями, которые держали в руках. Один из них был даже так нахален, что копьем при какой-то фразе, которую я, разумеется, не понял, вдруг размахнулся и еле-еле не попал мне в глаз или в нос. Движение было замечательно быстро, и, конечно, не я был причиной того, что не был ранен. Я не успел двинуться с места, где стоял, а ловкость и верность руки туземца, успевшего остановить конец своего копья в нескольких сантиметрах от моего лица. Я отошел шага на два в сторону и мог расслышать несколько голосов, которые неодобрительно, как мне, может быть, показалось, отнеслись к этой бесцеремонности. В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома. Не будучи уверен, так же ли хладнокровно отнесся бы я ко второму опыту, если бы мой противник вздумал его повторить. Мое положение было глупое. Не умея говорить, лучше было бы уйти, но мне страшно захотелось спать. Домой идти далеко. Отчего же не спать здесь? Все равно я не могу говорить с туземцами, и они не могут меня понять. Недолго думая, я высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку, вид которой, кажется, подал мне первую мысль спать здесь, и с громадным удовольствием растянулся на ней. Закрыть глаза, утомленные солнечным светом, было очень приятно. Пришлось, однако, полуоткрыть их, чтобы развязать шнурки башмаков, расстегнуть штиблеты, распустить пояс и найти что-нибудь подложить под голову. Я увидел, что туземцы стали полукругом, в некотором отдалении от меня, вероятно, удивляясь и делая предположение о том, что будет дальше. Одна из фигур, которую я видел перед тем, как снова закрыл глаза, оказалась тем самым туземцем, который чуть не ранил меня. Он стоял недалеко и разглядывал мои башмаки. Я припомнил все происшедшее и подумал, что все это могло бы кончиться очень серьезно. И в то же время промелькнула мысль, что, может быть, это только начало, а конец еще впереди. Но если уж суждено быть убитым, то все равно, будет ли это стоя, сидя, лежа на циновке или же во сне. Далее я подумал, что если бы пришлось умирать, то сознание, что при этом 2, 3 или даже 6 диких также поплатились жизнью, было бы весьма небольшим удовольствием. Был снова доволен, что не взял с собой револьвера. Когда я засыпал, голоса птиц заняли меня. Резкий крик быстро летающих лори несколько раз заставлял меня очнуться. Оригинальная жалобная песня коки, напротив, наводила сон. Треск цикад также нисколько не мешал, а способствовал сну. Мне кажется, я заснул скоро, так как встал очень рано и, пройдя часа 2 почти все по солнцу, с непривычки чувствовал большую усталость, в особенности усталость глаз от яркого дневного света. Проснулся, чувствуя себя очень освеженным. Судя по положению солнца, должен был быть по крайней мере 3-й час. Значит, я проспал 2 часа слишком. Открыв глаза, я увидел нескольких туземцев, сидящих вокруг циновки, шагах в 2 от нее. Они разговаривали в полголоса, жуя бетель. Они были без оружия и смотрели на меня уже не так угрюмо. Я очень пожалел, что не умею еще говорить с ними. Я решил идти домой и стал приводить свой костюм в порядок. Эта операция очень заняла окружающих меня папуасов. Затем я встал, кивнул головой в разные стороны и направился по той же тропинке в обратный путь, показавшийся мне теперь короче, чем утром. После 6 часов вечера поднялся довольно сильный ветер с севера, со шквалами и дождем. Температура быстро понизилась. Темно делается здесь уже в 7 часов. В безлунные ночи темень страшная. В шагах в 4 от дома трудно его отличить. Всю ночь дождь лил ливнем. Утро пасмурное, и опять идет мелкий дождь. Муравьи здесь выводят из терпения. Ползают по голове, забираются в бороду и очень больно кусаются. Бой до того искусан и так расчесал укушенные места, что ноги его распухли, а одна рука покрылась ранами. Обмыв раны разведенным нашатырным спиртом, я перевязал более глубокие из них. Вечером зашел ко мне Туй, вооруженный копьем, и выпросил топор. Ему необходимо перерубить что-то, обещая скоро возвратить. Я поспешил исполнить его просьбу, интересуясь знать, что выйдет из этого опыта моей доверчивости. Курьезнее всего, что все еще не зная языка, мы понимали друг друга.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: Утром бродил при отливе по колено в воде, но ничего интересного не попалось. Папуасы притащили мне 5 длинных бамбуковых палок, футов в 20, для веранды. Туй также принес мне бамбук, но о топоре ни слова. Нашел, что книги и рисунки кажутся туземцам чем-то особенно страшным. Многие встали и хотели уйти, когда я им показал рисунок, портрет из какой-то иллюстрации. Они просили меня унести скорее его в дом, и только когда я это сделал, успокоились. Я напрасно усомнился в честности Туя. Сегодня не было еще 6 часов, как он явился и принес топор. Довольный этой чертой характера моего приятеля, я подарил ему зеркало, с которым он немедленно и убежал в деревню, вероятно, похвастать подарком. Этот подарок побудил, вероятно, и других туземцев посетить меня. Они принесли мне кокосов и сахарного тростнику, на что я ответил пустой коробкой и гвоздями средней величины. Немного погодя, еще явилось несколько человек, также с подарками. Я дал каждому по 2 гвоздя средней величины. Надо заметить, что в этом обмене нельзя видеть продажу и куплю, а обмен подарками. То, чего у кого много, он дарит, не ожидая непременно.

Некоторые смотрят на мою хижину, и на вещи в ней как-то завистливо. Хотя я не могу описать точного выражения таких лиц, но почему-то мне кажется, что в их лице выражается зависть. Раза два или три приходили ко мне люди, смотревшие на меня очень злобным, враждебным взглядом. Брови у них были сильно нахмурены, и верхняя губа как-то поднята вверх. Каждую минуту я ожидал, что она поднимется выше, и что я увижу их сжатые зубы. Следы Витязя видны кругом моего мыса. По лесу трудно пройти, везде срубленные деревья, сучья, висящие на спутанных лианах, заграждают путь. Старые тропинки завалены во многих местах. Понятно, все это приводит папуасов в изумление. Своими каменными топорами они не нарубили бы в целый год столько деревьев, сколько матросы в несколько дней. Всю ночь была слышна у моих соседей в Гаренду музыка, дудка и барабан. Дудка состоит из просверленной сверху и сбоку скорлупы кокосового ореха, особенно малой величины. Есть также дудки из бамбука. Барабан же представляет большой выдолбленный ствол от 2 до 3 метров длины и от 1/2 до 3/4 метра ширины. Он имеет вид корыта, поддерживается 2 брусьями. Когда ударяют по бокам его большими палками, то удары слышатся на расстоянии нескольких миль. У моих соседей сегодня, вероятно, праздник. Приходившие ко мне имели физиономию, окрашенную красной охрой, и на спине разные узоры. Почти у всех в волосах воткнуты гребни с перьями. Туй прислал с одним из своих сыновей свинины, плодов хлебного дерева, бананов и тару. Все хорошо сваренное и аккуратно завернутое в большие листья Орфокарпус инкиза. 2 октября. Приходили и сегодня мои соседи из Гаренду с несколькими гостями, жителями островка Били-Били, на русской карте назван островом Витязь. Большое число разных украшений из раковин, зубов собак и клыков свиньи, размалеванные физиономии и спины, взбитые выкрашенные волосы, придавали гостям положительно парадный вид. Хотя тип физиономии был неотличим, но различие внешних украшений давало людям из Били-Били такой вид, что их сейчас же можно было отличить от людей Гаренду и других ближайших деревень. Мои соседи из Бонгу показывали многие из моих вещей своим знакомым, причем последние каждый раз при виде неизвестного им предмета широко раскрывали глаза, немного разевали рот и клали один из пальцев между зубами. Это вкладывание пальца, иногда и 2, в рот оказалось очень характерным и общим выражением удивления у туземцев. Когда стало темнеть, я вздумал пройти немного по тропинке. Мне хотелось убедиться, можно ли будет ночью возвращаться из деревень. Но вдруг так стемнело, что я поспешил вернуться домой, и хотя можно было разглядеть общее направление тропинки, но, однако, я вернулся домой с разбитым лбом и больным коленом, наткнувшись сперва на сук, а затем на какой-то пень. Итак, по лесу ночью ходить не придется. 3 октября. Отправился утром при отливе за добычей на риф. Гулял по колено в воде, сверх ожидания набрел на несколько интересных известковых губок. Через полчаса у меня было более чем на день работы. Вернувшись с рифа, я решил, однако, оставить микроскоп в покое до завтра и идти знакомиться с моими соседями в деревню, на восток от мыса Обсервации. Отправился я туда, разумеется, не зная дороги, просто выбирая в лесу тропинки, которые, по моим соображениям, должны были привести меня в деревню. Сперва я шел по лесу, густому с громадными деревьями, шел и наслаждался разнообразием и роскошью тропической растительности, новизной всего окружающего. Из леса вышел к морю. Следуя морским берегам, нетрудно было добраться до деревни. Так как я не встретил никого дорогой, то некому было дать знать жителям Гумбу о моем приближении. Свернув с морского берега на хорошо утоптанную тропинку и сделав несколько шагов, я услыхал голоса мужчин и женщин.
Скоро показались из-за зелени.

тени крыши хижин. Пройдя около одной из них, я очутился на первой площадке деревни, где увидел довольно многолюдную и оживленную сцену. Двое мужчин работали над исправлением крыши одной из хижин и казались очень занятыми. Несколько молодых девушек и мальчиков плели, сидя на земле, циновки из листьев кокосовой пальмы и подавали их людям, поправлявшим крышу. Две или три женщины возились с детьми разного возраста. Две громадных свиньи с поросятами доедали остатки завтрака. Хотя солнце было уже высоко, но тени на площадке было много, и жар вовсе не чувствовался. Разговор был общий и казался очень оживленным. Картина эта по своей новизне имела для меня громадный интерес. Вдруг пронзительный крик, разговор оборвался, и наступила страшная суматоха. Женщины и девушки с криками и воплями бросили свои занятия и стали хватать грудных детей, которые, разбуженные, внезапно плакали и ревели. Подростки, приведенные в недоумение испугом матерей, завизжали и заголосили. Таща детей с собой, боясь оглянуться, женщины кинулись в лес, за ними последовали девушки и подростки. Даже собаки с воем и свиньи с сердитым хрюканьем побежали за ними. Встревоженные воплями женщин сбежались мужчины со всей деревни, по большей части вооруженные чем попало, и обступили меня со всех сторон. Я стоял спокойно посреди площадки, удивляясь этой тревоге, недоумевая, почему мой приход мог произвести такую кутерьму. Я очень желал успокоить туземцев словами, но пока я таковых не знал, и приходилось довольствоваться лишь жестами, что было вовсе нелегко. Они стояли вокруг меня, нахмурившись, и перекидывались словами, которых я не понимал. Устав от утренней прогулки, я отправился к одной из высоких платформ, взобрался на нее, расположился довольно удобно и знаками пригласил туземцев последовать моему примеру. Некоторые поняли, кажется, что я не имею намерения повредить им, заговорили между собой уже спокойнее и даже отложили в сторону оружие, между тем, как другие, все еще подозрительно оглядываясь на меня, не выпускали своих копий из рук. Группа туземцев вокруг меня была очень интересна, но мне нетрудно было заметить, что мой приход был им крайне неприятен. Большинство посматривало на меня боязливо, и все как будто томительно ожидали, чтобы я удалился. Я вынул мой альбом, сделал несколько набросков хижин, расположенных вокруг площадки, высоких платформ, подобных той, на которой я сидел, и перешел затем к записыванию некоторых замечаний о самих туземцах, оглядывая каждого с ног до головы очень внимательно. Мне стало ясно, что мое поведение начинает смущать туземцев. Особенно не нравился им мой внимательный осмотр. Многие, чтобы избавиться от моего пристального взгляда, встали и ушли что-то ворча. Мне очень хотелось пить. Меня соблазняли кокосовые орехи, но никто не подумал предложить мне даже один из валявшихся на земле свежих кокосов, чтобы утолить жажду. Никто из туземцев не подошел ближе и не постарался заговорить со мною, а все смотрели враждебно и угрюмо. Понимая, что, оставаясь долее, я не подвину вперед моего дела, знакомство с туземцами, я встал и при общем молчании прошел через площадку, направляясь по тропинке, которая и привела меня к морю. Возвращаясь домой и обдумывая виденное, я пришел к заключению, что сегодняшняя моя экскурсия доказывает, как нелегко будет одолеть недоверие туземцев, и что на это потребуется немало терпения и такта в обращении с ними с моей стороны. Придя к закату солнца домой, я был встречен моими слугами, которые начинали беспокоиться по случаю моего продолжительного отсутствия. Они, между прочим, известили меня, что в мою отлучку двое жителей Гаренду принесли три свертка для меня, для Ульсона и Боя. Я приказал их раскрыть, и в них оказались вареные бананы, плод хлебного дерева и куски какого-то мяса, похожего на свинину. Мясо мне не особенно понравилось, но Ульсон и Бой ели его с удовольствием.
Когда они кончили, я очень смутил их замечанием, что это, вероятно, человеческое мясо. Оба сконфузились и уверяли, что это была свинина. Однако я остался в сомнении.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 6 октября. Часу в четвертом из-за мыса обсервации вдруг показался парус, а затем большая пирога особенной постройки с скрытым помещением наверху, в котором сидели люди, и один только стоял на руле и управлял парусом. Подойдя ближе к моему мыску, рулевой, повернувшись в нашу сторону, начал что-то кричать и махать руками. Такой большой пироги я здесь по соседству еще не видал. Пирога направилась в Гаренду, но через 5 минут показалась другая, еще больше первой. На ней стоял целый домик, или, вернее, большая клеть, в которой помещалось человек 6 или 7 туземцев, защищенных крышей от жарких лучей солнца. На обеих пирогах было по 2 мачты, из которых одна была наклонена вперед, другая назад. Я догадался, что мои соседи захотят показать своим гостям такой курьез, как белого человека, и приготовился поэтому к встрече. Действительно, через 15 минут с 2 сторон из деревень Гаренду и Гумбу показались туземцы. С гостями, прибывшими, как я знал, с островка Били-Били, пришло несколько моих соседей-туземцев, чтобы объяснить своим гостям разные диковинные вещи у хижины белого. Люди из Били-Били с большим удивлением и интересом рассматривали все: кастрюли и чайник в кухне, мое складное кресло на площадке, небольшой столик там же. Мои башмаки и полосатые носки возбудили их восторг. Они не переставали открывать рот, приговаривая протяжные «а-а-а», «э-э-э», чмокать губами, а в крайних случаях вкладывать палец в рот. Гвозди им также понравились. Я дал им, кроме гвоздей, несколько бус и по красной тряпке, к великой досаде Ульсена, которому не нравилось, что я раздаю вещи даром и что гости пришли без подарков. У людей из Били-Били часть волос была тщательно выкрашена красной охрой. Лоб и нос были раскрашены той же краской, а у некоторых даже спины были размалеваны. У многих на шее висело ожерелье, которое спускалось на грудь и состояло из 2 клыков папуасской свиньи, связанных таким образом, что, вися на груди, они представляли лежащую цифру 3 с равной верхней и нижней частью. Это украшение, называемое жителями Гаренду «бульра», по-видимому, очень ценится ими. Я предлагал им взамен бульра нож, но они не согласились на такой обмен, хотя и очень желали добыть нож. Они были очень довольны моими подарками и ушли в отличном настроении духа. Я был, однако же, удивлен, увидев их снова через 30 минут, на этот раз нагруженными кокосами и бананами. Они успели сходить к своим пирогам и принести мне свои подарки. Церемония поднесения подарков имеет здесь свои правила. Так, например, каждый приносит свой подарок отдельно от других и передает его прямо в руки лицу, которому хочет дарить. Так случилось и сегодня. Каждый передал свой подарок сперва мне, затем Ульсену значительно менее, и затем Бою еще меньше. Люди Били-Били долго оставались у хижины и, уходя, когда стало темнеть, знаками указывали на меня и мою шлюпку, а затем на свой островок, который виднелся вдали, показывали жестами, что не убьют и не съедят меня, и что там много кокосов и бананов. Прощаясь, они пожимали мне руку выше локтя. Двое, которым я больше почему-то подарил безделушек, обнимали меня левой рукой и, прижимая одну сторону моей груди к своей, повторяли: «О, Маклай! О, Маклай!» Когда они отошли на несколько шагов, то, полуобернувшись и остановившись, согнули руку в локте и, сжимая кулак, разгибали ее. Это был их последний прощальный привет, после которого они быстро скрылись. 10 октября. Меня свалил сегодня первый пароксизм лихорадки. Как ни крепился, пришлось лечь и весь день пролежать. Было скверно. 12 октября. Сегодня наступила очередь Ульсона. Когда я встал, ноги у меня дрожали и подгибались. Бой тоже уверяет, что нездоров. Моя хижина теперь настоящий лазарет. Узнал сегодня от Туя имена разных деревень, виднеющихся с моего мыска. Я удивлялся числу имен. Каждый ничтожный мысок и ручеек имеет специальное туземное название. Так, например, небольшой мысок, на котором стоит моя хижина, где никогда до меня никто не жил, называется Гарагаси. Мыс обсервации, напротив, Габина и так далее. Деревня, которая была посещена мной вечером в день прихода Витязя в порт Константина, называется, как я уже упоминал, несколько раз Гаренду. Затем идут Бонгу, дальше Мале, еще дальше отличающиеся несколькими светло-желтоватыми кустами и лежащая у самого берега деревня, которую я посетил с офицерами Витязя, Богатим. Еще далее у мыска, недалеко уже от островка Били-Били, деревня Гарима. На восток от Гарагаси, деревня, к которой мне не удалось пристать в первый день, называется Гумбу. Затем далее Марагум, еще далее деревня Рай. При расспросах Туя я не мог не подивиться его смышленности с одной стороны и некоторой тупости или медленности мышления с другой. Слушая названия, я, разумеется, записывал их и на той же бумаге сделал набросок всей бухты, намечая относительное положение деревень. Туй это понимал, и я несколько раз проверял произношение названий деревень, прочитывая их громко, причем Туй поправил не только два названия, но даже и самый набросок карты. В то же время мое записывание имен и черчение на бумаге нисколько не интересовали его. Он как будто и не замечал их. Мне казалось странным, что он не удивлялся. Отпустив Туя, я принялся ухаживать за двумя больными, которые стонали и охали, хотя и сам после вчерашнего пароксизма еле-еле волочу ноги. Пришлось приготовить обед самому. Весь вечер оханье обоих больных не прекращалось. 14 октября. Дав людям по приему хины и сварив к завтраку по две порции риса на человека, я отправился в лес. Главным образом, чтобы отделаться от стонов и оханий. Птиц много. Как только туземцы попривыкнут ко мне, буду ходить на охоту, так как консервы для меня противны. Когда я вернулся, то застал Ульсона все еще охающим на своей койке. Бой же был на ногах и варил бобы к обеду. Приходил Туй с тремя людьми из Гумбу. Привезенный мною табак, американский, в табличках, начинает нравиться туземцам. Они употребляют его, смешивая со своим. Курят они таким образом. Во-первых, берут полусухой, сушеный на солнце, но еще мягкий лист туземного табака, расправляют его руками, сушат, держа высоко над огнем. Затем разрывают на мелкие кусочки, которые кладут на специальный лист, также высушенный над огнем, и свертывают в виде сигары, а затем уже курят, проглатывая дым. Теперь, получая от меня иногда табак, они перед курением обращаются с ним как со своим, то есть разрывают табачную табличку на мелкие кусочки, сушат их, а затем еще более размельчают их и примешивают к своему табаку. Одна папироса переходит от одного к другому, причем каждый затягивается дымом один или два раза, проглатывает его медленно и передает сигару соседу. Занятие одного из моих гостей заинтересовало меня. Он приготовлял тонкие узкие полоски из ствола какого-то гибкого вьющегося растения. Сперва он выскабливал одну сторону его, отдирал от него тонкую полоску, разрезал ее потом осколками раковины, которые он менял или обламывал, чтобы получить острый край, служивший ему ножом. Эти полоски назначались для плетения браслетов сагю, носимых туземцами на руках выше бицепса и на ногах у колен. Туземец так ловко и быстро работал своим примитивным инструментом, что, казалось, никакой другой не может служить лучше для этой цели. Единственным лакомством является здесь для меня кокосовая вода. Кроме нее и чаю я ничего не пью. Обыкновенно выпиваю 2 кокосовых ореха в день. 15 октября. Из вчерашнего моего разговора с Туем оказывается, что горы вокруг залива Астролябии весьма населены. Он называл множество имен деревень, прибавляя к каждому имени слово «мана», то есть «гора». 17 октября. У Боя, только что оправившегося от лихорадки, явилась новая болезнь. Сильная опухоль лимфатических желез в паху, отчего он движется еще медленнее прежнего. Ульсен тоже плох. Еле-еле шевелит языком, словно умирающий. Валяется весь день. Ночью вздыхает и охает. Вечером же при заходе солнца выползает и прохлаждается с непокрытой головой. Разумеется, украдкой от меня, так как я запретил ему выходить куда-либо без шляпы, особенно при свежем береговом ветре. Последнюю неделю мне часто приходилось стряпать на нас троих. Я привязан к этим двум субъектам и не могу никуда уйти из дому на несколько дней. Туземцы их нисколько не слушаются, между тем, как я взглядом заставляю моих соседей останавливаться и повиноваться мне. Замечательно, как они не любят, когда я на них смотрю, а если нахмурюсь и посмотрю пристально, бегут.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 18 октября. Начали разводить огород, сделали гряды. Работа была нелегкая, так как слой земли очень незначителен, и, покопав немного, натыкаешься на коралл. Кроме того, множество корней так перепутано, что приходится работать топором столько же, сколько и лопатой. Посеяли бобы, семена тыквы стоите и кукурузу. Не знаю еще, что взойдет, так как семена, кажется, плохи, то есть лежали слишком долго. Был несколько часов в лесу, дивясь громадному разнообразию растительных форм, сожалел на каждом шагу, что смыслю так мало в ботанике. 20 октября. Сегодня визит 13 человек с Ямбомбы, островка близ Били-Били, которые, должно быть, много слышали обо мне от обитателей последнего. Из моих подарков они ценили более всего гвозди. Наблюдал долго, как сын Туя, мальчик лет 15, стрелял из лука в рыбу, но очень неуспешно, не попал ни в одну. Стрелы исчезали на секунду в воде, а затем выплывали на поверхность, стоя в воде перпендикулярно. Затем они снова были собраны охотником. Стрелы эти отличаются от обыкновенных тем, что имеют вместо одного острия несколько, 4, 5, иногда и более. Острие сделано из твердого дерева и всажено в длинный тонкий тростник. Я решил увеличить мое помещение, заменить высокое крыльцо верандой, то есть переставить трап и закрыть полустеной из кокосовых листьев переднюю часть веранды. Задумано, сделано. Отправился в лес с Боем. У каждого из нас было по топору. Мы нарубили разного материала для постройки, и к обеду, то есть к 4 часам, веранда была готова. Она имеет 4 фута ширины и 7 футов длины. Из высокого ящика, поставленного на другой, устроил я род стола. Это будет мое обычное место для работы днем, так как здесь светло и можно будет говорить с туземцами, не двигаясь с места. Кроме того, отсюда прелестный вид на море. 22 октября. Расскажу сегодня, как проводил до сих пор большинство дней. Вставал я ранее моих слуг, еще в полутемноте, часов в 5. Отправлялся кругом дома, посмотреть, не случилось ли чего нового за ночь. Затем спускался к ручью мыться, причем очень часто забывал взять с собой мыло. Придешь вниз, вспомнишь, что мыло забыл, ну и лень подняться за ним в хижину. Особенно, когда я нашел прекраснейший суррогат мыла в мелком песке на дне ручья. Захватишь немного этого песку, потрешь им руки, которые делаются немного красными, но зато совершенно чистыми. Затем, крепко зажмурясь, вытришь им лицо. Одно неудобство. Много песку остается в бороде. Возвращаюсь к дому около 5:45. Уже светло. Бой разводит огонь и греет воду для чая. Я отправляюсь на веранду и жду там чая, который мне подают с сухарями или печеными бананами, очень приятными на вкус. Около 7 записываю температуру воздуха, воды в ручье и в море, высоту прилива, высоту барометра, направление и силу ветра, количество испарившейся воды в эвапорометре, вынимаю из земли зарытый на 1 метр глубины термометр и записываю его показания. Окончив метеорологические наблюдения, отправляюсь или на коралловый риф за морскими животными, или в лес за насекомыми. С добычей сажусь за микроскоп, или кладу в спирт собранных насекомых, или же принимаюсь за какую-нибудь другую работу до 11:00. В 11:00 завтракаю. Завтрак состоит из отваренного рису с керри. После завтрака ложусь в повешенный на веранде гамак и качаюсь в нем до часа, причем часто засыпаю. В час те же метеорологические наблюдения, как в 7:00. Затем опять принимаюсь за какую-нибудь работу, как, например, приведение в порядок наблюдений, записанных в карманной книжке, реже за чтение. Приход папуасов часто прерывает мои занятия, так как я спешу к ним, не желая упустить случая прибавить несколько слов к моему папуасскому словарю. После 5:00 отправляюсь погулять в лес до обеда, который подает мне бой около 6:00 и который состоит из тарелки отваренных чилийских бобов с небольшим куском сушеной говядины, привезенной мною из Вальпараиса, и 1 или 2 чашек чаю. Тарелка рису утром, тарелка бобов вечером, несколько чашек чаю в день. Вот моя ежедневная пища. Привезенные мной несколько банок мясных и рыбных консервов я вполне предоставил моим слугам. Самый вид их мне противен. Время после обеда я посвящаю на разные домашние работы, как то чистку ружей, уборку своей кельи, а затем, сменив мой костюм, сделанный из бумажной материи, на фланелевый, когда темнеет, сажусь на пень у берега, слежу за приливом и отливом, рассматриваю далекий горизонт, облака и так далее. Иногда ложусь снова в гамак и прислушиваюсь к раздающемуся кругом меня в лесу крику птиц и трескотне десятков разноголосых цикад. В 8:00 иду в комнату и, зажегший свою небольшую лампочку, более похожую на ночник, чем на лампу, записываю происшествие дня в дневник. В 9:00 опять метеорологические наблюдения и, наконец, предпоследний акт дня – очищаю кокосовый орех и выпиваю его прохладительную воду. Вернувшись в комнату, осматриваю заряженные ружья и ложусь на жесткую постель, состоящую из 2 корзин, покрытых одеялом вместо тюфяка, и простынь. Засыпаю обыкновенно очень скоро. Визиты туземцев и заболевания Ульсена и Боя нарушают немного ход этой с виду однообразной, но в действительности очень интересной для меня жизни. 23 октября. Приходил Туй с 2 другими туземцами. Все были вооружены копьями, луками со стрелами, и у каждого было по топору на плече. Я выразил желание, чтобы гости показали мне употребление лука и стрел, что они сейчас же и исполнили. Стрела пролетела около 65 шагов, но при этом было заметно, что даже легкий ветер имеет большое влияние на полет ее. На таком расстоянии она навряд ли могла бы причинить серьезную рану. Шагов на 20 или на 30 иное дело. И Туй может быть прав, показывая, что стрела может пронзить руку насквозь. Затем Туй показал целый маневр боя. Держа лук и стрелы на левом плече, а копье в правой руке, он отбежал шагов 10, кидаясь в разные стороны, сопровождая каждое движение коротким резким криком. Он то натягивал тетиву лука и пускал стрелу, То он уступал с копьем, как будто стараясь ранить неприятеля, то прятался за деревьями, иногда нагибался или быстро отпрыгивал в сторону, избегая воображаемой стрелы. Другой туземец, соблазнившись примером, присоединился к нему и стал представлять противника. Этот турнир был интересен и довольно характерен. 24 октября. Сегодня утром я был удивлен внезапным появлением грибов разных форм, которых я прежде не видел. Они выросли решительно повсюду. На стволах деревьев, на земле, на камнях и даже на перилах моей веранды. Вчера вечером их положительно не было. Очевидно, они выросли за ночь. Чему приписать это появление, не знаю. Думаю, об этом мне пришло на ум внезапное и труднообъяснимое появление разных эпидемических болезней, которые также, вероятно, происходят от внезапного развития микроскопических грибков и тому подобных организмов. Один из более курьезных грибов, выросший в продолжении нескольких часов и удививший меня своей величиной и формой, я тщательно нарисовал. Сегодня я обратил внимание еще на то обстоятельство, что в этих странах носовой платок делается почти ненужной вещью. В продолжении месяца у меня в кармане пролежали почти без употребления только два платка. Причина тому – отсутствие или большая редкость катара носовой полости, который в Северной Европе почти что постоянен. Лунная ночь сегодня великолепна. В лесу фантастически хорошо. Качаясь в своем гамаке, подвешенном между деревьями, я прислушиваюсь к ночной музыке и созерцаю разнообразие растительных форм, облитых лунным светом. 25 октября. Лежание в гамаке вечером не прошло мне даром. Ночью чувствовал озноб и проснулся весь в испарении и каким-то расслабленным. Все утро одолевала такая лень, что почти ничего не делал. Лень было даже и читать, так как держать книгу, лежа в гамаке, показалось мне слишком утомительным. После обеда рисовал, но вскоре стемнело, не успел кончить. Снова идет дождь, приходится переносить вещи с одного места на другое. Бой все еще лежит, Ульсон еле-еле двигается. Удобный у меня характер. Живу и смотрю на все окружающее, точно до меня не касается. Иногда, правда, приходится выходить из этого созерцательного состояния, как, например, в настоящую минуту, когда крыша протекает, на голову падают крупные капли холодного дождя, и когда все бумаги, рисунки и книги на столе, перед которым я сижу, могут вымокнуть.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Крокодил.
1: Жил-да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил. Так начинается повествование о заморском госте-крокодиле, о нашествии диких зверей на Петроград, о похищении девочки Ляли и ее спасении в обмен на свободу для узников зоопарка. Из-за этого самого обмена в свое время и разгорелся сыр-бор. Историю под названием «Ваня и крокодил» Корней Иванович Чуковский опубликовал еще до революции в детском приложении к журналу «Нива». Сказка пользовалась огромной популярностью. Несмотря на это, попытка напечатать ее при новой власти успехом не увенчалась. Надежда Константиновна Крупская, бывшая в ту пору председателем главполитпросвета, жестко раскритиковала стихи. «Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю», — говорила она, — «это такой буржуазный штрих, который бесследно не пройдет для ребенка». Не давал покоя Надежде Константиновне и скрытый политический смысл. Какой именно, она уточнить затруднялась, но была уверена, что он есть. Сказку окрестили буржуазной мутью и запретили к публикации. Не помогло даже заступничество Горького, который на страницах газеты «Правда» высказался в защиту крокодила. Право на существование сказки Чуковский с переменным успехом отстаивал долгих 10 лет. В 1939 году «Крокодил» поступил в продажу ограниченным тиражом и лишь в 1964 был реабилитирован окончательно.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак подтвердил дефицит топлива и очереди на заправках. Причиной стали внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены стабильными, не допуская их роста выше инфляции. Однако в условиях дефицита активизировались перекупщики, которые спекулятивно завышают цены. Министерство энергетики разрабатывает меры по увеличению биржевых продаж и созданию резервных запасов на АЗС для стабилизации рынка, добавил вице-премьер. Эксперты прогнозируют нормализацию поставок топлива во второй половине июля. ФСБ предотвратило крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области. Украинские спецслужбы планировали атаковать самолеты, военную инфраструктуру и персонал с помощью 13 FPV-дронов. Россиянин, которому предложили участвовать в этом, добровольно обратился в ФСБ. Под наблюдением силовиков он получил координаты тайника с дронами, после чего их обезвредили. Связь с иностранной разведкой была прервана. ФСБ напомнили, что своевременное предупреждение властей и отказ от преступления освобождают от уголовной ответственности. Турция планирует продать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По информации турецких медиа, покупателями могут стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Перепродажа С-400 может способствовать возвращению Турции в программу поставок истребителей F-35, предположил военный эксперт Юрий Кнутов.
2: Турция должна была производить отдельные компоненты этого самолета. Кроме того, она внесла предоплату за самолеты F-35. И самолеты не получила, потому что США возражали в связи с приобретением Турции комплекса С-400. Турция приобрела этот комплекс по одной причине, что американские патриоты не имеют самостоятельности. С С-400 таких проблем нет.
1: Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продаже Турции российских систем С-400 является очень чувствительным. Москва поддерживает диалог с Анкарой по этому вопросу и продолжит его, добавил представитель Кремля. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона. Еще 14 проходят проверку. Завершается отсыпка чистого песка на участках, пострадавших от мазута. С начала работы очищено свыше 3500 километров берега. Вывезено около 185 тысяч тонн загрязненных песка и грунта, сообщили местные власти. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют воду и песок на всех пляжах. Превышений норм пока не обнаружено. Разлив мазута произошел в декабре прошлого года после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
4: Глава 25. В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием. На земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет русачьей полежкой. И Аркадий, и Катя молчали. Он держал в руках полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые, свойственной им трусливую дерзостью, прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке, и по желтой спине Фифи бледно-золотые пятна света. Ровная тень обливала Аркадия и Катю. Только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба. Но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение. Каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз. Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее, смелей. «Не находите ли вы, — начал Аркадий, — что ясень по-русски очень хорошо назван? Ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе, как он». Катя подняла глаза кверху и промолвила «да». А Аркадий подумал: «Вот это не упрекает меня за то, что я красиво выражаюсь». «Я не люблю Гейне», — заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках. «Никогда он смеется, никогда он плачет. Я его люблю, когда он задумчив и грустит». «А мне нравится, когда он смеется», — заметил Аркадий. «Это у вас еще старые следы вашего сатирического направления». «Старые следы», — подумал Аркадий, — «если б Базаров это слышал». «Погодите, мы вас переделаем». «Кто меня переделает? Вы?» «Кто?» «Сестра. Порфирий Платоныч, с которым вы уже не ссоритесь. Тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь». «Не мог же я отказаться. А что касается Анны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением. Сестра находилась тогда под его влиянием, так же, как и вы». «Как и я. Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?» Катя промолчала. «Я знаю, — продолжал Аркадий, — он вам никогда не нравился. Я не могу судить о нем. Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю. Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить. Это просто отговорка». «Ну так я вам скажу, что он не то, что мне не нравится, а я чувствую, что он мне чужой, и я ему чужая. Да и вы ему чужой». «Это почему?» «Ну, как вам сказать, он хищный, а мы с вами ручные». «И я ручной», — Катя кивнула головой. Аркадий почесал у себя за ухом. «Послушайте, Катерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно». «А разве вы хотели бы быть хищным?» «Хищным нет, но сильным, энергическим». «Этого нельзя хотеть. Вот ваш приятель этого не хочет, а в нем это есть». «Хм, так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?» «Да». «Но над ней никто долго взять верх не может», — прибавила Катя в полголос. «Почему вы это думаете?» «Она очень горда». «Я не то хотела сказать. Она очень дорожит своею независимостью». «Ну, кто же ею не дорожит?» — спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло. «На что она?» «На что она?» — мелькнула и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли. Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шепотом: «Сознайтесь, что вы немножко ее боитесь». «Кого?» «Ее», — значительно повторил Аркадий. «А вы?» — в свою очередь спросила Катя. «И я». «Заметьте, я сказал «и я». Катя погрозила ему пальцем. «Это меня удивляет», — начала она. «Никогда сестра не была так расположена к вам, как именно теперь. Гораздо больше, чем в первый ваш приезд». «Вот как? А вы этого не заметили? Вас это не радует?» Аркадий задумался. «Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки? И этим, и другие есть причины, которых я не скажу». «Это почему?» «Не скажу». «О, я знаю, вы очень упрямы». «Упрямы. И наблюдательны». Катя посмотрела сбоку на Аркадия. «Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете? Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы, всех чуждаетесь. Я много жила одна, поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь? Аркадий бросил признательный взгляд на Катю. «Все это прекрасно», — продолжал он, — «но люди в вашем положении, я хочу сказать, с вашим состоянием, редко владеют этим даром. До них, как до царей, истине трудно дойти». «Да ведь я не богатая». Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле имение-то все сестрина», — пришло ему в голову. Эта мысль ему не была неприятна. «Как вы это хорошо сказали», — промолвил он. «А что?» «Сказали хорошо. Просто. Не стыдясь и не рисуясь. Кстати, я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие». «Я ничего этого не испытала, по милости сестры. Я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось». «Так, но сознайтесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил. Например, ведь вы... Извините мой вопрос. Вы бы не пошли замуж за богатого человека? Если б я его очень любила... Нет, кажется, и тогда бы не пошла». «А, вот видите!» — воскликнул Аркадий и, погодя, немного прибавил. «А от чего бы вы за него не пошли?» «От того, что и в песне про неровнюшку поется. Вы, может быть, хотите властвовать или...» «О нет, к чему это? Напротив, я готова покоряться. Только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться — это я понимаю, это счастье. Но подчиненное существование...» «Нет, довольно и так». «Довольно и так», — повторил за Катей Аркадий. «Да-да», — продолжал он, — «вы не даром одной крови с Анной Сергеевной. Вы так же самостоятельны, как она, но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первое не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято». «Да как же иначе?» — спросила Катя. «Вы одинаково умны. У вас столько же, если не больше, характера, как у ней». «Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста», — поспешно перебила Катя. «Это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и...» «Вам в особенности, Аркадий Николаевич, не следовало бы говорить такие слова и еще с таким серьезным лицом». «А что значит это «вам в особенности»? И с чего вы заключаете, что я шучу?» «Конечно, вы шутите. Вы думаете? А что, если я убежден в том, что говорю, если я нахожу, что я еще недовольно сильно выразился?» «Я вас не понимаю». «В самом деле? Ну, теперь я вижу, я точно слишком превозносил вашу наблюдательность».
5: «Как?»
4: Аркадий ничего не ответил и отвернулся. А Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям. Но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевши клюнуть. «Катерина Сергеевна», — заговорил вдруг Аркадий, — «вам это, вероятно, все равно. Но знаете, что я вас не только на вашу сестру, ни на кого на свете не променяю». Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка. А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки, но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство. «Ты одна?» — раздался возле нее голос Анны Сергеевны. «Кажется, ты пошла в сад с Аркадием». Катя не спеша перевела свои глаза на сестру. Изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи. И не спеша промолвила: «Я одна». «Я это вижу», — отвечала та со смехом. «Он, стало быть, ушел к себе?» «Да». «Вы вместе читали?» «Да». Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо. «Вы не поссорились, надеюсь?» «Нет», — сказала Катя, и тихо отвела сестрину руку. «Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти погулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки. Поди, примерь их. Я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились». «Вообще ты недовольна этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки, и руки твои хороши, только велики, так надо ножками брать, но ты у меня не кокетка».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
4: Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем. Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою Гейне, ушла тоже, только не примерять ботинки. «Прелестные ножки?» — думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы. «Прелестные ножки, говорите вы?» «Ну, он и будет у них».
1: Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.
4: Аркадий пошел по коридору к себе в комнату. Дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров.
1: «Евгений?» — пробормотал почти с испугом Аркадий. «Давно ли он приехал?»
4: «Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести».
1: «Уж не несчастье ли какое у нас дома?» — подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльной шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице. Он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился шумными восклицаниями к нему на шею. «Вот неожиданно! Какими судьбами?» — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает, и желает показать, что радуется. «Ведь у нас все в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?»
4: «Все у вас благополучно, но не все здоровы», — проговорил Базаров.
1: «А ты не тараторь. Вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях».
4: Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился, но не почел нужным это выказать. Он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди, и, получив ответ, что она самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.
1: «Да, брат», — промолвил он, — «вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь,
4: и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к отцам, — так заключил Базаров. И на дороге завернул сюда. Чтобы все это передать, — сказал бы я, — если б я не почитал бесполезную ложь глупостью. Нет, я завернул сюда. Черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол, да выдернуть себя вон, как редьку из гряды. Это я совершил на днях. Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту гряду, где я сидел. Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся, — возразил с волнением Аркадий. — Я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной. Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него. — Будто это так огорчит тебя. Мне сдается, что ты уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький. Должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично. — Какие мои дела с Анной Сергеевной? Да разве ты не для нее сюда приехал из города, Птенчик? Кстати, как там подвязаются воскресные школы? Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать? Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою. Могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься. Хм, новое слово. — заметил вполголоса Базаров. — Но тебе не для чего горячиться. Мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы, я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись. Евгений, душа моя, это не беда. То ли еще на свете приедается... А теперь, я думаю, не простится ли нам? С тех пор, как я здесь, я припакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей. Помилуй, это невозможно. А почему? Я уже не говорю о себе, но это...

0: пригласила его к себе через Дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней. Оказалось, что он уложил свое новое платье так, чтобы оно было у него под рукой. Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение. «Анна Сергеевна», — поторопился сказать Базаров, — «прежде всего, я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупость. Я уезжаю надолго, и, согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением». Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку и отвечала на его пожатие. «Кто старое помянет, тому глаз вон», — сказала она. «Тем более, что, говоря по совести, и я согрешила тогда, если не кокетством, так чем-то другим. Одно слово. Будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит? Кто их помнит? Да притом любовь, ведь это чувство напускное. В самом деле, мне очень приятно это слышать». Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров. Они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда в их словах? Они сами этого не знали, а авторы подавно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу. Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых. Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она ни подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он все время работал. «А я, — промолвила Анна Сергеевна, — сперва хандрила, бог знает от чего, даже за границу собиралась, вообразите. Потом это прошло, ваш приятель Аркадий Николаевич приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль».
1: «В какую это роль, позвольте узнать?»
0: «Роль тетки, наставницы, матери, как хотите назовить. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаевичем. Я находила его довольно незначительным, но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен, а главное, он молод». «Молод! Не то, что мы с вами, Евгений Васильевич!»
1: «Он все так же робеет в вашем присутствии?» — спросил Базаров.
0: «Разве?» — начала была Анна Сергеевна и, подумав, немного прибавила. «Теперь он доверчивее стал. Говорит со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей».
1: Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить», — подумал он.
2: «Вы говорите, он избегал вас?» — произнес он с холодной усмешкой. «Но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен».
0: «Как и он?» — сорвалось у Анны Сергеевны.
1: «И он», — повторил Базаров с смиренным поклоном. «Неужели вы этого не знали, и я вам сказал новость?»
0: Анна Сергеевна опустила глаза. «Вы ошибаетесь, Евгений Васильевич».
1: «Не думаю. Но, может быть, мне не следовало упоминать об этом».
2: «А ты вперед не хитри», — прибавил он про себя.
0: «Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению».
1: Не будемте лучше говорить об этом.

Анна Сергеевна. «Отчего же?» — возразила она, а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала, и сама себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе в море разговаривают и смеются беззаботно, не дать не взять, как на твердой земле. Но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности. Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеянно и предложила ему, наконец, перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаевич?» — спросила хозяйка, и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли. Он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало. Напротив, лицо его тихо светлело. Казалось, он и дивился чему-то, и радовался, и решался на что-то.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
2: Глава 26. Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал некоторую игру облагороженного вкуса и вследствие этого воздвигнул у себя в саду между теплицей и прудом строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней глухой стене этого портика или галереи были вделаны 6 ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою уединение, молчание, размышление, меланхолию, стыдливость и чувствительность. Одну из них, богиню молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили. Но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос. И хотя соседний штукатур брался приделать ей нос вдвое лучше прежнего, однако Одинцов велел ее принять. И она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником. Одни капители колонн виднелись над сплошной зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидала там ужа, но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одной из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому, и прелесть которого состоит в едва сознательном, немодствующем подкарауливании широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас самих. На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в портик. До завтрака оставалось около часа. Росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение. Катя имела вид озабоченный. Сестра ее тотчас после чаю позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе. Да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз. «Катерина Сергеевна», — заговорил он с какой-то застенчивой развязностью, — «с тех пор, как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали», — прибавил он, и ловя, и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. «Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого, вы, который я, в сущности, и обязан этой переменой». «Я? Мне?» — проговорила Катя. «Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я приехал сюда», — продолжал Аркадий. «Недаром же мне и минул 23-й год. Я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине, но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде. Они представляются мне гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам. Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству. Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете. Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия. «Я полагаю», — заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку. «Я полагаю, что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми людьми, которые, словом, с близкими ему людьми, а потому я намерен...» Но тут красноречие изменило Аркадию. Он сбился, замялся и принужден был немного помолчать. Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это все ведет, и ждала чего-то. «Я предвижу, что удивлю вас», — начал Аркадий, снова собравшись силами, «тем более, что это чувство относится некоторым образом, заметьте, до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности», — продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед в надежде поскорее перебраться. «Этот упрек часто направляется, падает на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать. И если бы во мне было больше самоуверенности...» «Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы. «Если б я мог надеяться...» «Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите...» Раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны. Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и как нарочно остановились прямо перед портиком. «Вот видите ли, — продолжала Анна Сергеевна, — мы с вами ошиблись. Мы оба уже не первой молодости, особенно я. Мы пожили, устали. Мы оба, к чему церемониться, умны. Сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено, а потом я выдохся», — подхватил Базаров. «Вы знаете, что не это было причиной нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное. В нас слишком много было, как бы это сказать, однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив, Аркадий...» «Вы в нем нуждаетесь?» — спросил Базаров. «Полноте, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетке, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть». «Слово «обаяние» употребительнее в подобных случаях», — перебил Базаров. Кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. «Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре. Это симптом важный». «Он с Катей совсем как брат», — промолвила Анна Сергеевна. «И это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними». «Это в вас говорит сестра?» — произнес протяжно Базаров. «Разумеется. Ну что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь, и в то же время я вам доверяю, потому что, в сущности, вы очень добры. Ну, во-первых, я вовсе не добр, а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр. Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца. Евгений Васильевич, мы не властны, начала была Анна Сергеевна, но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова. «Ведь вы свободны», — произнес немного погодя Базаров. Больше ничего нельзя было разобрать. Шаги удалились, все затихло. Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову. «Катерина Сергеевна», — проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, — «я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат, и чувствую, что готов на все жертвы». «Вы не отвечаете. Вы мне не верите. Вы думаете, что я говорю легкомысленно. Но вспомните эти последние дни. Неужели вы давно не убедились, что все другое, поймите меня, все-все другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово. Я люблю вас, поверьте же мне». Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила «да». Аркадий вскочил со скамьи. «Да! Вы сказали «да», Катерина Сергеевна. Что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите, или я не смею докончить?» «Да», — повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя!» А она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
2: На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия. Он в нем просил руки ее сестры. Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собой, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди. «Вот как!» — промолвил он. «А вы, кажется, не далее, как вчера, полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскую любовью. Что же вы намерены теперь делать?» «Что вы мне посоветуете?» — спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться. «Да я полагаю...» — ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться так же, как и ей. — «Я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая. Состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец добрый малый, прикословить не будет». Одинцова прошлась по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело. «Вы думаете...» — промолвила она. «Ну что ж, я не вижу препятствий. Я рада за Катю и за Аркадия Николаевича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Ну, вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди. Как это я ничего не видала? Это меня удивляет. Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отворотилась. «Нынешняя молодежь больно хитра стала», — заметил Базаров и тоже засмеялся. «Прощайте», — заговорил он опять после небольшого молчания. «Желаю вам окончить это дело самым приятным образом, а я издали порадуюсь». Одинцова быстро повернулась к нему. «Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь! С вами говорить весело, точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется? Останьтесь!» «Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах, но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду. Позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию». Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил, — подумала она, — и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку. Но и он ее понял. «Нет, — сказал он и отступил на шаг назад, — человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайтесь и будьте здоровы». «Я убеждена, что мы не в последний раз видимся», — произнесла Анна Сергеевна с невольным движением. «Чего на свете не бывает», — ответил Базаров, поклонился и вышел. «Так ты задумал гнездо себе свить», — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. «Ну что ж, дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорошило?»
3: «Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою», — ответил Аркадий. «Но зачем ты сам лукавишь и говоришь, дело хорошее, точно мне неизвестно твое мнение о браке?»
2: «Эх, друг любезный», — проговорил Базаров, — «как ты выражаешься? Видишь, что я делаю? В чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено. Так и в жизненном нашем чемодане. Чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста. Ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только от того и слывет умную, что умно вздыхает. А твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет. Ну, да это так и следует». Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. «А теперь повторяю тебе на прощание, потому что обманываться нечего. Мы прощаемся навсегда. И ты сам это чувствуешь. Ты поступил умно. Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор. Для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь и уж воображаете себя молодцами, а мы драться хотим. Да что? Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас.
3: Ты невольно любуешься собою, тебе приятно самого себя бронить. А нам это скучно. Нам других подавай. Нам других ломать надо. Ты славный малый, но ты все-таки мякенький, либеральный барич. Э волату, как выражается мой родитель.
4: Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений, печально промолвил Аркадий. И у тебя нет других слов для меня.
3: Базаров почесал у себя в затылке. Есть, Аркадий, есть у меня другие слова. Только я их не выскажу, потому что это романтизм. Это значит рассыропиться, а ты поскорей женись. Да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой.
4: Эге, я вижу, лошади готовы, пора. Со всеми я простился. Ну что ж, обняться, что ли?
3: Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.
4: «Что значит молодость?» — произнес спокойно Базаров. «Да, я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит».
5: «Прощай, брат», — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу и указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил.
4: «Вот тебе! Изучай!»
5: «Это что значит?» — спросил Аркадий.
4: «Как? Разве ты так плох в естественной истории? Или забыл, что галка — самая почтенная семейная птица? Тебе пример. Прощайте, сеньор».
3: Телега задребезжала и покатилась. Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоявшем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастья не показалось ей самой немного тягостным, но вышло совершенно напротив. Это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило, наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась, и опечалилась.
5: «Видно, прав Базаров», — подумала она. «Любопытство. Одно любопытство. И любовь к покою. И эгоизм».
4: «Дети», — промолвила она громко. «Что, любовь, чувство напускное?»
3: Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились. Невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их, и это было ей нетрудно. Она успокоилась сама.
1: Мы читали главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Молодая аспирантка, неглупая девушка, в своей диссертации о Чехове захотела выразить ту вполне справедливую мысль, что, хотя в театрах такой-то эпохи было немало хороших актеров, все же театры оставались плохими. Мысль незатейливая, общедоступная, ясная. Это-то и испугало аспирантку. И чтобы придать своей фразе научную видимость, она облекла ее в такие казенные формы. Полоса застоя и упадка отнюдь не шла по линии отсутствия талантливых исполнителей. Хотя полоса едва ли способна идти по какой бы то ни было линии, а тем более по линии отсутствия. Аспирантка была удостоена ученого звания, может быть, именно за линию отсутствия. Другая аспирантка приехала из дальнего края в Москву собирать материал о Борисе Житкове, о котором она предполагала писать диссертацию. Расспрашивала о нем и меня, его старинного друга. Мне почудилась в ней тонкость понимания, талантливость, и видно было, что тема захватывала ее. Но вот диссертация защищена и одобрена. Читаю и не верю глазам. Необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры. Фронт недопонимания. Почему милая и, несомненно, даровитая девушка едва только вздумала заговорить по-научному, сочла необходимым превратиться в начпупса? Я высказал ей свое огорчение, и она прислала мне такое письмо. «Жаргон, которым вы так возмущаетесь, прививается еще в школе. Университет довершил наше языковое образование в том же духе, а чтение литературоведческих статей окончательно отшлифовало наши перья». И она совершенно права. Представьте себе, например, что эта девушка еще на университетской скамье заинтересовалась поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и, раскрыв ученую книгу, прочитала в ней вот такие слова: «Творческая обработка образа дворового идет по линии усиления показа трагизма его судьбы». Тут и вправду можно закричать «Караул!». Что это за линия показа и почему эта непонятная линия ведет за собою 5 родительных падежей друг за дружкой? Линия чего? Усиление чего? Показа чего? Трагизма чего? Судьбы кого? И что это за надоедливый показ, без которого, кажется, не обходится ни один литературоведческий труд? Показ трагизма, показ этого крестьянина, показ народной неприязни, показ ситуации и даже показ этой супружеской четы. Нужно быть безнадежно глухим к языку и не слышать того, что ты пишешь, чтобы создать эту чудовищно косноязычную фразу. Дальше девушка читает о том, что Островский проводит линию отрицания и обличения, а Некрасов идет по линии расширения портрета за счет внесения суда. И в конце концов ей начинает казаться, что это-то и есть настоящий научный язык.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска нанесли серию массированных ударов. В их числе один массированный и 5 групповых с применением высокоточного оружия и беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Под удары попали объекты военно-промышленного комплекса Украины, энергетика, транспорт, логистические центры, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также площадки для сборки, хранения и подготовки ударных дронов. Также атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Север» освободили 3 населенных пункта в Харьковской области – Лосевку, Земляной Яр и Петроивановку, сообщили в Министерстве обороны. Сергей Лавров прибыл в Бужумбуру, столицу Бурунди. Это последний пункт африканского турне главы российской дипломатии. Ранее он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. В Бурунди Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел и руководством страны. Последний раз российский лидер был в Бурунди 3 года назад. На переговорах планируется обсудить сотрудничество в области мирного атома и подготовку к 3-му саммиту «Россия-Африка», который состоится в Москве в сентябре. Отмечается, что визит особо важен, так как в этом году Бурунди будет страной-председателем в Африканском Союзе. В официальных докладах экспертов МАГАТЭ не в полной мере отражаются угрозы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев после консультации с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
2: Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии. В том числе было проинформировано и мировое сообщество о сознательном ударе дрона по маршруту залу 6-го блока Запорожской атомной электростанции с сквозным проникновением буквально там в нескольких метрах от реакторного корпуса.
1: Алексей Лихачев добавил, что за последние месяцы при ударах ВСУ по энергодару в Запорожской области погибли 6 человек и еще 43 ранены. Александр Лукашенко упростил процедуру получения вида на жительство в Беларуси для россиян. Проект соглашения с Россией уже получил одобрение, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Новые правила позволяют оформить разрешение на временное или постоянное проживание в Белоруссии или России на основании гражданства одной из этих стран. Кроме того, срок рассмотрения документов на постоянный вид на жительство сокращен с 3 до 2 месяцев. Увеличится количество белорусских документов, которые позволяют въезжать, выезжать, следовать транзитам и пребывать в России, включая биометрические документы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: После того, как 39-летний Александр I проявил интерес к 41-летней фрейлине, отношение к Туркестановой со стороны придворных моментально изменилось. Всем пришла на ум история романа Людовика XIV и маркизы де Ментенон, которая была старше короля на 3 года. Отмечали и интеллектуальную подоплеку этого сближения, и восточный шарм неординарной фрейлины. Сама Туркестанова писала: «Говоря с ним, я радовалась тому удовольствию, с которым он меня слушал. И когда я взглянула на толпу, которая меня окружала после того, как он от меня отошел, поверите ли, в тот же миг я мгновенно оценила выражение всех лиц. Казалось, что все эти люди видят меня в первый раз. Такое выражение было у тех, кто со мной говорил, кто ко мне подходил. Уверяю вас, я до сих пор смеюсь, когда думаю об этом. Однако так было от начала времен и с тех пор, как существуют монархии и придворные. Это обычный ход вещей при дворе. Не станем с этим спорить, и пусть оно будет, как есть». Затем император счел возможным посетить квартиру Туркестановой в Зимнем дворце. Умная фрейлина, понимая, что о таких визитах моментально становится известно всему двору, сочла необходимым доложить о приватном визите императора вдовствующей императрице Марии Федоровне. И тогда фрейлина с удивлением узнала, что Александр I не впервые побывал в квартирах фрейлинского коридора. «Лицо, которое было со мной столь любезно в Петергофе, спросило меня, не пожелаю ли я принять его у себя, потому что оно намеревалось приехать, чтобы выполнить поручение, которое ему дала графиня Строганова, но страх оказаться нескромным удержал его. Я ответила, что имела бы большое удовольствие, но что, не упуская из виду того, что это не практикуется у других, я хотела бы быть на одной доске со всеми. Меня заверили, что посещали такую-то и такую-то. Тогда я сказала, что никогда ничего об этом не знала. Это лицо, которое, вероятно, хотело немного меня помучить, утверждало, что, по-видимому, оно не внушает мне никакого доверия. И когда я приготовилась снова отвечать, кто-то нас прервал. И так все и осталось». В день именин Варвары Туркестановой Александр I подарил ей свой портрет в виде камеи, сопровождая дар словами: «Тот, которого вы предпочитаете, от того, кто вас предпочитает». В конце августа 1818 года Мария Федоровна отправилась в европейский вояж. В качестве спутницы она взяла свою фрейлину Варвару Туркестанову. Судя по всему, фрейлина отправилась в поездку уже беременной. Все путешествие Туркестанову мучил жуткий токсикоз. Уже 11 сентября она писала: «Весь день я чувствовала себя совершенно больной. Горечь во рту, внутреннее беспокойство, натянутые нервы. Одним словом, мне было плохо, и тем не менее, мне пришлось ехать на парад». Удивительно, но взрослая женщина довольно долго считала, что причина недомогания — расстроенный желудок, и лечилась от беременности слабительными. 22 октября 1818 года Туркестанова на короткое время пересеклась в Германии с императором Александром I. Она все еще активно принимала слабительное, рвотное и хлористую ртуть. Наконец, 30 декабря 1818 года мучительное для фрейлины путешествие закончилось. «Когда я увидела Зимний дворец, я чуть не выскочила из кареты. Наконец я подошла к своему подъезду, поднялась по 113 ступеням, открыла дверь, и меня охватило чувство полнейшей радости и благодарности провидению, приведшего меня к родному очагу. Первым делом я пошла в домашнюю часовню и воздала ему должное за оказанное мне благодеяние». Но факт беременности фрейлины был уже, что называется, налицо. С отцовством ребенка все оказалось очень сложным. В 1818 году Туркестанова одновременно встречалась с двумя мужчинами — 41-летним Александром I и 24-летним светским повесой князем Владимиром Голицыным. И в том, и в другом случае отношения эти были далеко не платонические. Большинство исследователей склоняется к тому, что Александр I считал ребенка своим. По крайней мере, он продолжал навещать беременную Туркестанову в ее квартире во фрейлинском коридоре, подтверждая ее статус официальной фаворитки. Об этом писала и сама Туркестанова. 17 апреля 1819 года. «Император оставался у меня 2,5 часа. Он, как обычно, выказывал по отношению ко мне бесконечную доброту. Мы болтали о вещах очень интересных. Снова вернулись к вопросу о том, чтобы мне сменить квартиру. Он говорил мне о дворце Шепелева, но так как придется, может быть, брать дворец Салтыкова, который мне не очень подойдет, то я думаю, что остановлюсь на том, чтобы не двигаться с места или, быть может, просто обменять мои комнаты на соседние, где только немного больше солнца. Впрочем, все это должно устроиться этим летом. Если Господь даст мне жизни и здоровья, я надеюсь устроить мои дела, как мне удобно. Совершенно очевиден тон письма. В нем просматриваются и обширные планы на будущее, и уверенность в дальнейшей благосклонности Александра I. Отметим и то, что вдовствующая императрица Мария Федоровна была категорически против таких визитов императора. Но Александр I пренебрег запретом Марии Федоровны и продолжил визиты во Фрейлинский коридор. Однако, как часто бывает, жизнь распорядилась по-своему. На момент первых родов Варваре Туркестановой исполнилось 44 года. Вполне возможно, что беременность осложнялась почечной недостаточностью, гипертонией и болезнью желудка. В результате тяжелых родов в мае 1819 года Фрейлина Туркестанова родила девочку в своей квартире на третьем этаже Зимнего дворца. Через несколько дней Туркестанова умерла от послеродового заражения крови. Официально объявили, что причина смерти – холера. Хотя больную активно посещали не только врачи, но и друзья. Никто и не думал изолировать больную холерой. Более того, после 18 мая 1819 года, когда Туркестанова, почувствовав приближение конца, причастилась, на следующий день, 19 мая, в Зимний дворец из Павловска прибыла императрица Мария Федоровна и оставалась с умирающей фрейлиной до самого конца. По поводу этой смерти было много разговоров. Факт родов в Зимнем дворце скрыть невозможно. Так и осталось неизвестным, кто отец родившейся девочки. Очень многое свидетельствовало, что им был Александр I, который распорядился, чтобы тело усопшей оставалось в Зимнем дворце, что являлось знаком беспримерного отличия. И он пожелал, чтобы похороны были устроены за его счет. 22 мая 1819 года тело Варвары Туркестановой перевезли в Александро-Невскую лавру, где утром 23 мая предали земле. Петр Андреевич Вяземский писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Вчера скончалась княжна Туркестанова. Что ни говори, но она была и добрая, и любезная, и необыкновенно умная женщина. Благодетельствовала многим, несмотря на недостаточное состояние, и оставила приятные о себе воспоминания в многочисленном знакомстве».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: Еще одна грустная история произошла во Фрейлинском коридоре Зимнего дворца при Александре II. Тогда, в 1869 году, Алексей Александрович, 19-летний великий князь, влюбился во фрейлину Александру Васильевну Жуковскую. Ей на то время было 27 лет. Об отношении великого князя к фрейлине Александре Васильевне Жуковской красноречиво свидетельствует запись в дневнике великого князя, которую он предполагал показать своей любимой. 12 июля 1869 года. «После обеда учебному батальону и маневров я возвратился в Царское село. Перовский мне передал твое чудное письмо, где ты выразила желание, чтобы я писал мой журнал, и что тебе это доставит удовольствие. И я с радостью принялся за него, хотя последнее время совсем перестал писать. Но мне приятно знать, что я каждый день могу делать что-нибудь приятное для my dear little wife, для моей милой женушки. Ночью с 12 на 13 я писал тебе письмо, прости мне, если оно было слишком безумное, но я не мог иначе писать. Со мною Бог знает, что делалось после того, как я прочел твое письмо. Все чувство, которое когда-либо было в моей душе к тебе, все оно поднялось и заговорило так сильно, что я думал, что сойду с ума. Я написал тебе всю правду, потому что я фраз писать не умею. Я написал тебе все задушевные мысли, которые я думал прежде никому не говорить. Мне было больно, мне было ужасно думать, что я должен уехать от тебя. И я не знаю, увижусь ли с тобой еще раз в жизни. Я еще раз тебе повторяю, что ты моя гордость, ты моя святыня. Александра Жуковская не была чужой в Зимнем дворце, поскольку ее отец, поэт Василий Андреевич Жуковский, сначала состоял чтецом императрицы Марии Федоровны, затем учил русскому языку будущую императрицу Александру Федоровну, супругу Николая I, а после являлся главным воспитателем наследника цесаревича Александра Николаевича, будущего Александра II. Александра Жуковская стала фрейлиной императрицы Марии Александровны в 16 лет, в 1858 году. Надо заметить, что очень часто третий этаж Зимнего дворца походил на серпентарий, и молодой великий князь отчетливо представлял себе, что кроется за милыми улыбками и словами придворных. Поэтому в своем дневнике летом 1869 года он отметил: «Я спрашивал их, довольны ли они своим житьем в Ильинском, на что они отвечали, что очень, что жизнь чрезвычайно спокойная, что все общество живет как ангелы, так дружно и мирно». По словам Александры Андреевны, она сделалась большим другом Нины, что Нина тоже ангел. Одним словом, по их словам, можно подумать, что они все живут в раю. «Я бы предпочел ад, чем этот рай». Спрашивала она о тебе. Говорила, что вообще все тихо, и о нас совсем не говорят. Слава Богу! Я у всех узнал все, что мне нужно было знать, и в душе хохотал над ними. Жалкий, пустой народ. Официально роман великого князя с фрейлиной был высочайше закончен. Конечно, императрица Мария Александровна не могла согласиться с тем, что ее сын видит в своей связи с фрейлиной нечто большее, чем стандартное увлечение юности. У императрицы Марии Александровны уже имелся опыт отлучения своих сыновей от фрейлин. В 1866 году она сумела уговорить старшего сына Александра Александровича, будущего Александра III, расстаться с фрейлиной княжной Марией Элимовной Мещерской. Императрица убедила фрейлину в необходимости покинуть Зимний дворец и отправиться за границу. В июне 1867 года Мария Элимовна Мещерская вышла замуж за Павла Павловича Демидова. Оторванный от своей любимой, великий князь Алексей Александрович, как и всякий искренне влюбленный, продолжал думать о ней. 15 июля 1869 года. Я лег в постель, закурил папироску и стал думать. Вспомнил я наши последние свидания. Вспомнил все, что ты мне говорила и писала. И стало мне грустно. И казалось мне, что я совсем один, и некому мне сказать свои задушевные думы и чувства, как бывало мы с тобой разговаривали в чудную прошедшую зиму и весну. И вспомнил я наши прогулки в Павловском, и стало мне больно, и хотел всей душой тебя видеть, тебя обнять, моя душка, мой ангел. В это время Алексей Александрович сопровождал своего старшего брата, будущего Александра III, в его путешествии по Волге. Во время пребывания в Казани великий князь записал: «После чтения я ходил по своим темным комнатам и долго думал. Думал я, что делается в Лигове, что делаешь и думаешь ты, вспоминаешь ли ты обо мне так же часто, как я о тебе. Думал я о сегодняшнем бале и сравнивал я его с теми чудными балами в Петербурге, где я танцевал с тобой мазурку и потом ужинал. Вспомнил я о вечерах у графини Тизенгаузен и возвращении домой. Вспомнил я твою маленькую комнату, где мы, бывало, так часто сидели. И стало мне опять тяжело одному, и захотелось во что бы то ни стало написать тебе. Но потом я вспомнил, что это невозможно. И я, скучный и печальный, пошел спать, но долго не мог заснуть. И хотел я тебя видеть, с тобой забыть весь мир. Тебя одну хочу я. И отняли тебя у меня, и проклинал я всех людей и всех-всех на свете. Отметим, что маленькая комнатка — это квартира фрейлины Жуковской в Зимнем дворце, где влюбленные так часто сидели. Можно только предполагать, кого из близких проклинал великий князь, разлученный с любимой женщиной. К осени 1869 года влюбленные продолжали встречаться, поскольку в дневнике, журнале великого князя Алексея Александровича появляются строки, написанные рукой фрейлины Александры Васильевны Жуковской. 23 ноября 1869 года. «Ты сказал сегодня, и не забывай, что я тебя люблю. Спасибо, мой ангел, да возлюби тебя Господь за это. Это было еще твоим прощением, которое я услышала, как слыхала уже дважды. Эти два раза ты стал моим спасением, говоря, ты снова спасал меня от отчаяния. Не забывай, что мы любим друг друга, и Бог это знает, и Он милостив, и не судит, как люди. Думай об этом, когда тебе придет мысль, что ты не таков, каким должен быть, и когда ты будешь страдать за меня. Говорю тебе снова и снова, и буду говорить всегда, что ты сделал мне только добро, ничего кроме добра, и без тебя мое несчастье было бы слишком трудно вынести. И каждый день я благодарю Бога, давшего мне тебя, и трепещу от боли, которую тебе причиняю, ибо я не могу дать тебе ничего другого. О, прости мне это еще раз, и не покидай меня больше. Я боюсь без тебя». Каких-либо документов, подтверждающих факт брака фрейлины и великого князя, нет. Есть предположение, что тайный брак заключен 9 сентября 1868 года в Русской Православной Церкви в Женеве. Есть версия о тайном браке, совершенном в Италии, в 1870 году. Сохранились их письма, в которых они называют друг друга мужем и женой. Есть фотография Алексея с автографом «To my dear little wife from her faithful husband» — «Моей милой женушке от ее преданного мужа».
0: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
4: После того, как фрейлина Жуковская забеременела от великого князя Алексея Александровича, и такое событие стало уже невозможно скрывать, великого князя срочно отправили в кругосветное плавание. О душевном состоянии великого князя Алексея Александровича мы

и детей от другой фрейлины, Екатерины Михайловны Долгоруковой. Только весной 1873 года великий князь Алексей Александрович прибыл во Владивосток. Для Алексея Александровича, оставившего беременную любимую женщину, произошедшее стало настоящей трагедией. 31 августа 1871 года он писал из Копенгагена императрице: «Мама, ради Бога не губи меня, не жертвуй своим сыном, прости меня, люби меня, не бросай в ту пропасть, откуда мне не выйти». 12 сентября 1871 года, уже во время плавания, великий князь продолжал молить мать: «Ты понимаешь, что такое чувство? Иметь жену, иметь дитя и бросить их. Любить больше всего на свете эту женщину и знать, что она одна, забыта, брошенная всеми. Она страдает и ждет с минуты на минуту родов. А я должен оставаться какой-то тварью, которого называют великим князем, и который поэтому должен и может быть, по своему положению, подлым и гадким человеком. И никто не смеет ему этого сказать. Дай мне лучше надежду. Я не могу так жить, клянусь тебе Богом. Помогите мне, возвратите мне честь и жизнь. Она в ваших руках». Как только великого князя отправили в плавание, фрейлину Жуковскую выслали за границу, где она в Зальцбурге 14 ноября 1871 года родила сына, назвав его по имени отца – Алексеем Алексеевичем. У императрицы Марии Александровны в Зальцбурге имелись свои люди. Они присматривали за фрейлиной, донося получаемую информацию в Зимний дворец. Судя по всему, это были люди из ближайшего окружения Жуковской. Присматривала за фрейлиной и третье отделение, имевшее в Германии своих агентов. Летом 1872 года императрица по своим каналам получила из Зальцбурга сведения о том, что Жуковская может отправиться в путешествие, целью которого было перехватить великого князя Алексея Александровича на одной из стоянок его судна. Получив эту информацию, Мария Александровна немедленно подключила к решению проблемы официальные структуры. В июне 1872 года министр императорского двора Александр Владимирович Адлерберг направил шефу жандармов и начальнику третьего отделения графу Петру Андреевичу Шувалову шифрованную телеграмму. «Ливадия, 14 июня 1872 года. Императрице частным образом известно, будто Жуковская выехала из Зальцбурга, как говорят, в Англию. Ее Величеству угодно знать, имеете ли вы сведения об этом и приняты ли меры к тому, чтобы агент ваш следовал за нею, куда бы она ни поехала. Главное опасение состоит в намерении я отправиться в Индию». Ответ от Петра Андреевича Шувалова получили в Ливадии 16 июня 1872 года. Жуковская выехала действительно из Зальцбурга и находится в Венеции. Указанные в вашей депеше меры будут приняты. Но предваряю, что будет трудно проследить, когда она оставит Европу. В силу неизвестных нам причин, Жуковская и Алексей Александрович не встретились в 1872 году. Однако сам факт таких намерений свидетельствует, что они поддерживали между собой связь и во время путешествия великого князя. Время и расстояние развели влюбленных, но Алексей Александрович считал своим долгом позаботиться о ребенке. Поэтому для того, чтобы обеспечить сыну достойное будущее, великий князь Алексей Александрович в марте 1875 года купил маленькое имение в республике Сан-Марино, дававшее мальчику право на титул барона Серджиано. А еще с позволения Александра II Алексей Александрович образовал из собственных средств особый неприкосновенный капитал в 100 тысяч рублей серебром для сына. Что касается самой Александры Васильевны Жуковской, то она в декабре 1875 года вышла замуж за саксонского полковника
барона Кристиана

на Генриха фон Вермана, российского подданного и владельца имения Вендишбора. После этого великий князь Алексей Александрович перевел на имя Жуковской вексель на крупную сумму. Позднее Александр III назначил Александре Васильевне Жуковской пожизненную пенсию, распорядителем которой стал великий князь Алексей Александрович. Сын великого князя, названный матерью Алексеем Алексеевичем, носил титул барона Серджиана до 13 лет. Уже Александр III в 1884 году дал бастарду титул графа и фамилию Белевского, дав возможность ему жить в России. Белевский уезд Тульской губернии был родиной его деда, Василия Андреевича Жуковского. Граф Алексей Алексеевич Белевский служил вольно определяющимся в Сумском драгунском полку. После производства в офицеры в 1904 году его взял к себе ординарцем дядя, великий князь Сергей Александрович. Николай II в 1913 году позволил графу присоединить к своей фамилии фамилию матери.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: О реалиях жизни фрейлинского коридора Зимнего дворца и жизни на императорских половинах много пишет в воспоминаниях фрейлина Мария Петровна Фредерикс. Отработавшая на этой должности с 1851 по 1868 год при двух императрицах. Все эти 17 лет она прожила в Зимнем дворце. В 1851 году после смерти матери, ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны, Мария Петровна Фредерикс приступила к фрейлинским дежурствам. Ее поселили наверху, во фрейлинском коридоре. Как ближайшая фрейлина, Фредерикс имела право ходить к императрице в любое время, но не могла выезжать ни в свет, ни в театр без ее позволения. После смерти в 1860 году императрицы Александры Федоровны Мария Петровна Фредерикс перешла по наследству к императрице Марии Александровне. Приступив к работе, фрейлина сразу же ощутила иной стиль взаимоотношений между императрицей и ее фрейлинами. Покойная императрица Александра Федоровна употребляла всех фрейлин по очереди. Императрица Мария Александровна выбирала доверенную фрейлину, на которую все и взваливала. Подобных любимых фрейлин мемуаристка иронично именовала «поплавок на вершине горы Фавора». Сначала такой фрейлиной была Анна Федоровна Тютчева. Фредерикс упоминает, что Тютчева обладала большим умом и при императрице была в большой силе. Она не стеснялась чернить перед ее величеством каждого, кто ей мешал, и даже, равно как и Мальцова, старалась отдалить императрицу от государя, которого она ненавидела и даже часто была груба против него. Затем поплавком на горе Фавора стала фрейлина с 1853 года Александра Сергеевна Долгорукова. Она, как считалось в большом свете, выполняла обязанности дамы для особых услуг при императоре Александре II. Фредерикс упоминает, что до своего замужества фрейлина была в большой милости у государя. Но она выставляла себя тем, чем в сущности она никогда не была. По свидетельству Анны Федоровны Тютчевой, юная фрейлина Долгорукова была изумительно одарена, совершенно бегла, с редким совершенством говорила на пяти или шести языках, много читала, была очень образована и умела пользоваться тонкостью своего ума без малейшей тени педантизма или надуманности, жонглируя мыслями и особенно парадоксами с легкой грацией фокусника. После замужества и ухода из Зимнего дворца Александры Сергеевны Долгорукой на горе Фавора оказалась, наконец, и сама Мария Петровна Фредерикс. Тогда у нее состоялся примечательный разговор с императрицей, которая потребовала от фрейлины «красней сколько угодно, но говори правду». По словам фрейлины, привыкнув к постоянной деятельности и оживлению жизни вокруг покойной императрицы, мне казалось, что я попала к какому-то мертвому двору. Поскольку церемонии и празднества уже давно не удивляли мемуаристку, она замечает, что, когда двор находился в Петербурге, почти всегда жизнь текла довольно монотонно. Все те же приемы, балы, обеды, представления и прочее. Мне было почти невозможно отлучаться из дворца. Я была, так сказать, на постоянном дежурстве. Мне страшно завидовали, против меня интриговали всеми силами, но я не обращала внимания на всю эту присущую этому двору грязь. После ухода в 1868 году Марии Петровны Фредерикс с должности штатной фрейлины, ближайшей фрейлиной Марии Александровны становится баронесса Анна Карловна Пиллар фон Пильхау, Нина, оставшаяся на горе Фавора вплоть до смерти императрицы в мае 1880 года. В начале 1860-х годов большая семья Александра II вечерами собиралась на половине императрицы. Государь в той же комнате имел свой карточный стол. Тогда в Зимнем дворце все еще поддерживались традиции, сложившиеся в период правления Николая I. И балы, даже большие, носили семейный характер. Фредерикс вспоминала, что ей не раз пришлось вальсировать с графом Бисмарком, прусским посланником, будущим князем, железным канцлером. В середине 1860-х годов императрица Мария Александровна уже не танцевала. Она обыкновенно сидела в той части залы, которая примыкает к Зимнему саду, и занимала своих гостей разговорами. Государь еще танцевал, и довольно много. Он особенно любил вальс. Танцами тогда управлял младший брат императора, великий князь Николай Николаевич, старший, который сменил на этой должности графа Григория Александровича Строганова. В своих неопубликованных записках Мария Петровна Фредерикс давала подчас нелицеприятные оценки ближайшему окружению императорской семьи. Так, по мнению мемуаристки, принцесса Терезия Альденбургская играла роль святоши. В мемуарах Фредерикс приводится скандальная история, произошедшая в стенах фрейлинского коридора еще в первой половине 1850-х годов при императоре Николае Павловиче. Она связана с историей любви фрейлины Юлии Маврикиевны Гауке и принца Александра Гессенского, старшего брата императрицы Марии Александровны. Фредерикс пишет, что Гауке была старше принца и не отличалась особенной красотой. Кроме этого, роковая полячка Гауке, по мнению Фредерикс, была отчаянной кокеткой, хитрой и ловкой до мозга костей. В результате старой, как мир, истории, развивавшейся на третьем этаже Зимнего дворца, фрейлина забеременела от принца. Когда это стало известно Николаю I, фрейлину немедленно уволили от службы и отправили в Варшаву к сестре, а принца Александра уволили с русской службы, запретив обоим въезд в Петербург. Судя по воспоминаниям Марии Петровны Фредерикс, Николай I был категорическим противником марганатических браков. Когда начали замышлять о браке великой княгини Марии Николаевны с графом Строгановым, то поручено было князю Алексею Федоровичу Орлову узнать, как бы Николай Павлович отнесся к этому браку. Император, не задумываясь, ответил Орлову, что для дочери довольно найдется монастырей в России, а Строганов пойдет в солдаты. Тогда цесаревна Мария Александровна восприняла эту историю как страшный удар, поскольку любила брата и видела его будущее совершенно иным. Но, так или иначе, принц и фрейлина поженились за границей и прожили в браке 37 лет. Когда императором стал Александр II, он разрешил гессенскому принцу Александру посещать Петербург, но только без жены. Можно упомянуть еще об одной фрейлине, породившей скандальную историю уже при Александре II. Речь идет о дочери поручика Марии Сергеевне Анненковой. История с этой фрейлиной началась в Мраморном дворце, поскольку Мария Сергеевна Анненкова была фрейлиной великой княгини Александры Иосифовны. Однако в скандальную историю оказались втянуты и жильцы Зимнего дворца. Взбалмошная девушка, принятая ко двору великой княгини Александры Иосифовны весной 1855 года, активно участвовала в столь модных тогда спиритических сеансах. Во время одного из таких сеансов Анненкова впала в транс, ей явилась не больше не меньше, как супруга Людовика XVI Мария Антуанетта, и якобы открыла ей, что она является внучатой племянницей Людовика XVI. Девица охотно впадала в спиритический транс и вещала. Отметим, что к ее вещаниям с доверием отнеслась не только Александра Иосифовна, но и императрица Мария Александровна, которая также устраивала спиритические сеансы в Зимнем дворце. Так или иначе, но в 1856 году императрица Мария Александровна отправила Анненкову для поправления здоровья, то есть головы, в Швейцарию в сопровождении камерфрау Веры Андреевны Берг. Великая княгиня Александра Иосифовна материально поддерживала ссыльную фрейлину. Она перевела ей в Швейцарию 5000 рублей. Оказавшись за границей, разворотливая фрейлина вывела свои видения на международный уровень. В своих письмах к Александру II она настаивала, чтобы ее официально признали принцессой Бурбонской. Более того, ей удалось переговорить с Наполеоном III. Тот пришел в замешательство от убедительных рассказов Анненковой о ее родстве с Людовиком XVI. Скандализированную девицу попытались вернуть в Россию, но это не удалось. В результате министр императорского двора Владимир Федорович Адлерберг в письме к матери фрейлины указывал, что «государь-император, видя тщетность всех употребленных мер и стараний к возвращению дочери вашей, высочайше положил прекратить всякое действие и не принимать более никакого участия в судьбе Марии Сергеевны, которой, однако ж, в неограниченной своей милости назначил пожизненное годовое содержание в 6000 рублей серебром. Доколе она неукоризненным своим поведением достойна будет и не подаст повода к справедливому неудовольствию Его Величества». Похоже, что девица не вняла. Поэтому в мае 1858 года матери Марии Сергеевны Анненковой вновь напомнили, что ее дочь получает содержание негласным образом и по закону никакого права на него не имеет. Поэтому если Анненкова не оставит сумасбродных своих мечтаний о небывалом ей высоком происхождении, подаст повод к справедливому неудовольствию Его Величества, то это содержание немедленно прекратится. Девица в Россию так и не вернулась, и негласное жалование ей выплачивать прекратили. Но Мария Сергеевна Анненкова в Европах не пропала, и в 1873 году вышла замуж за маркиза, позже герцога, Гаэтана де Феррари, родив ему в 1874 году дочь. В 1885 году Анненкова приехала в Россию и попыталась добиться приема у Александра III. Император авантюристку не принял, она уехала за границу и больше на родину не возвращалась. Удивительно, но бывшая фрейлина Анненкова пережила большинство своих современников, умерев в Ницце в 1924 году.
2: Радиозвезда.
0: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: Еще одной женской должностью в Зимнем дворце была должность камер-юнгфер, которые являлись ближайшими слугами императриц. Именно они выполняли всю текущую работу по обслуживанию своей императрицы. От «подай-принеси» до вечерних посиделок в узком кругу. Камер-юнгфер, как ближайших слуг императриц, те подбирали сами. Это могли быть служанки, приехавшие в Россию из Германии вместе со своими хозяйками-невестами. Это могли быть фрейлины, поменявшие свой статус. Это могли быть просто дворянки, в силу тех или иных причин, оказавшиеся при дворе и попавшие на престижное место. Они получали хорошее жалование и традиционные подарки к Пасхе и Рождеству. Как правило, свою службу они начинали еще при великой княгине-цесаревне, которая со временем превращалась в императрицу. Изменение статуса хозяйки немедленно отражалось на уровне жалования ее камер-юнгфер. Если молодые императрицы, как правило, наследовали всех фрейлин ушедшего царствования, то камер-юнкферы уходили всей командой на покой из дворца вслед за своей скончавшейся хозяйкой. Например, команду камер-юнкфер императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, возглавляла камер-фрау Прасковья Ивановна Геслер. Жалование 10 100 рублей в год. Она начинала свою карьеру в Зимнем дворце как няня-англичанка при будущем Александре I. Под ее началом работали камер-юнкферы Гердет, 7260 рублей в год, Александра Севринова, 2550 рублей в год, Никонова, Медведева, Владыкина, Крылова, Малышевская, по 4010 рублей в год. Младшими чинами при личных покоях императрицы служили камер-метхен, Росинская, Эттер, Бруннер, Мухина, Тисон и Росихина, по 3560 рублей в год. У императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, командовала женским штатом камерфрау Фредерика Клюгель, 3045 рублей в год. Ее жалование в 1826 году складывалось из жалования от придворной конторы 500 рублей, столовых от придворной конторы 2000 рублей, подарок от кабинета к Пасхе 300 рублей, жалование от императрицы 1000 рублей, пенсион от императрицы 800 рублей, к Рождеству и Пасхе от императрицы 445 рублей. Кроме камерфрау Клюгель, в штате императрицы Александры Федоровны упоминаются камер-юнкферы Регенсбург, Брызгалова, Андреева, Барк и Белошвейка Цобель. Годовой бюджет всех выплат из разных источников для этих дам составлял 17 855 рублей. Большинство слуг, обслуживавших императорскую семью, жили на третьем этаже западного крыла Зимнего дворца. Их квартиры традиционно располагались по обе стороны обер-юнкферского коридора. Подчеркнем, что все квартиры в Зимнем дворце распределялись только высочайшим решением через министра императорского двора. Слишком дорого стоила во всех отношениях жилплощадь Зимнего дворца. В качестве примера укажем, что коллежский секретарь Белов получил квартиру в 1859 году при комнатах Государственного совета в Старом Эрмитаже. В 1865 году камерфрейлина Екатерина Федоровна Тизенгаузен и ее родственница фрейлина Анна Карловна Пиллар фон Пильхау просили увеличить им квартиру за счет присоединения смежной комнаты санкт-петербургского коменданта. В этом же году лейб-медик Карель просил переселить его из одной казенной квартиры в другую, в прачечный дом, в квартиру умершего камердинера Николая I Гримма. Жили в Зимнем дворце и те, кто имел право на квартиру по своим обязанностям или чину. Например, 3 июня 1819 года Александр I назначил генерал-лейтенанта Ивана Федоровича Паскевича состоять при великом князе Николае Павловиче, будущем Николае I. И ему не только выделили отдельную квартиру в Зимнем дворце, убранную приличным образом, но и распорядились отпускать столовые припасы. По распоряжению Александра I для Паскевича с супругою освободили бывшие комнаты генерала Ламсдорфа, полковницы Тауберт и дежурного флигель-адъютанта. Список столовых припасов, выделяемых генералу с 5 ноября 1819 года, поражает какой-то архаичностью. Наверное, таким же перечнем яств московские цари жаловали своих ближних служилых бояр еще в 17 веке. Например, ежедневно из Мундшенкской кладовой генералу выдавали 68 бутылок разных вин и питий. Из Тафельдекерской кладовой – различные продукты, включая ежедневных огурцов соленых 70 штук. Из Кофишенской кладовой – На приборы провизию в месяц выдавался сахар, кофе, чай и сливки. Сахару кенарского 10 фунтов, кофе синяга 6 фунтов, чаю цветочного 1 фунт, сливок густых 28 бутылок. Из гоффурьерской кладовой для освещения квартиры ежедневно поступали различные свечи. Из кондитерской кладовой ежедневно выдавались фрукты. Груш бланковых 5 штук, бергамотов 5 штук. Этим не ограничивались и выдавали сверх всего припасов для приготовления кушанья в каждый день на 40 рублей. За своих слуг царственные хозяева заступались, если те попадали в сложные жизненные ситуации, но всегда старались объективно оценивать ситуацию. Например, когда доверенная камер-юнкфера императрицы Марии Александровны, Елизавета Петровна Макушина, задолжала крупную сумму частному лицу, то немедленно по распоряжению министра императорского двора провели служебное расследование. Министр императорского двора направил главноуправляющему третьим отделением собственного его императорского величества канцелярии графу Петру Андреевичу Шувалову записку по делу камер-юнкферы Макушиной, которая была приготовлена для доклада государю. Графу Шувалову поручено сделать секретное дознание по сему делу. Макушина мне сегодня словесно объявила, что дело покончило. Как я не совершенно уверен в справедливость сего заявления. Тем не менее, в тот же день Макушина принесла собственноручное письмо от кредитора, подтверждающее, что все финансовые проблемы улажены. Были в Зимнем дворце и те, кто становился для царской семьи буквально родными людьми. К их числу, безусловно, относился и Карл Карлович Мердер, долгие годы воспитывавший наследника цесаревича Александра Николаевича, будущего Александра II. Об отношении к этому человеку свидетельствует письмо Николая I к Ивану Федоровичу Паскевичу, 23 апреля 1834 года. «За два дня до того получил я прискорбное для нас известие о кончине почтенного генерала Мердера. Я скрывал ее от сына, ибо не знаю, как бы он вынес. Эта потеря для него невозвратная, ибо он был ему всем обязан, и 11 лет был у него на руках». Особое место в придворной иерархии занимали придворные арапы. Набирали их отовсюду, лишь бы они были лояльны и кожа черна. Набирали эту дворцовую экзотику в том числе и из военнопленных. Например, во время русско-турецкой войны 1829 года в плен попал некий турок Магомед Умера, которого, по высочайшему повелению его императорского величества, припроводили в Санкт-Петербург к высочайшему двору, сообщив, что государю-императору угодно, чтобы сей Магомед был одет по образцам одеяния придворных арабов. Отметим, что у придворных арабов были очень дорогая восточная форма и довольно высокое жалование. Например, некий придворный араб Абрам в 1829 году получал в год жалование 300 рублей, квартирных 300 рублей, на стол 730 рублей, на платье 870 рублей. Всего 2200 рублей. Почему-то Николай I проявлял личный интерес к судьбе этого араба. 3 августа 1829 года император приказал вместо назначенного ему арабского платья построить арнаутское, простое и богатое, и производить содержание наравне с придворными лакеями. Что такое арнаутское платье, дворцовые хозяйственники представляли плохо. Поэтому они запросили от театрального костюмера рисунки загадочного арнаутского платья, как богатого, так и простого. В результате этой хозяйственно-этнографической суеты Николай I распорядился одеть турка по образцу сих рисунков, кроме шапочки, вокруг которой обертывать белую кисеёю в виде челмы. Обошелся наряд довольно дорого. Так называемое простое платье стоило 536 рублей, а богатое платье – 1249 рублей. Однако карьера турка, должного играть роль придворного арапа, так и не состоялась. После заключения двумя сторонами в сентябре 1829 года Адрианопольского мира турок запросился домой. В октябре 1829 года последовало новое высочайшее повеление. «Спросите у военнопленного турка, желает ли он возвратиться в отечество?» Турок ответил, что, имея жену, детей, мать и сестру, свой дом и собственность, он почел бы счастливым себя, если бы император счел возможным возвратить его в семейство. В конце октября 1829 года Николай I распорядился выдать пленному турку из кабинета его императорского величества на дорогу 50 червонных, а сделанное для него платье сохранять по ведомству придворной конторы. Бывали в истории Зимнего дворца и совсем скандальные истории, когда различные смуглые авантюристы пытались выдать себя за придворных арапов. Так, в мае 1843 года в Зимний дворец на имя обергофмаршала Николая Долгорукова поступил рапорт от наказного атамана войска Донского генерал-лейтенанта Аласова о негре Белело. В рапорте докладывалось, что в конце марта 1843 года в Новочеркасск прибыл негр под именем состоящего в службе при императорском Зимнем дворце подпоручика Петра Перлова. В поданном коим прошении объяснил, что он уволен в отпуск на 7 месяцев в Тифлис и следовал по открытому листу, выданном господином министром императорского двора на взимание обывательских лошадей без прогонов. Но что в правлении Казанской станции войска Донского лист тот затерян и потому просил выдать ему новый открытый лист до Тифлиса. По непредставлению неграм Перловым при таковой просьбе никаких документов я собрал о нем сведения, из которых выяснилось, что негр Перлов прибыл в означенную станицу по этапам при открытом листе богучарской инвалидной команды в роде арестанта под именем негра Белела. Генерал отдал приказ об аресте негра, но тот сумел тайно бежать из Новочеркасска в Ставрополь. Чем закончилась эта авантюрная история, из документов неясно. Но из Зимнего дворца ответили, что означенный негр при высочайшем дворе никогда не существовал.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина в Африке действует против дружественных стран России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам. По словам министра, Украина в частности поддерживает антиправительственные силы в Демократической Республике Конго.
2: И, в принципе, украинцев в слишком большом количестве конфликтов в африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте. Ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
1: Ранее Сергей Лавров сообщал, что украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке. Более 2 миллионов опасных аккаунтов и групп в мессенджерах заблокировал Роскомнадзор в прошлом году. Однако риски распространения деструктивного контента среди детей по-прежнему сохраняются. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Если с детьми в рамках разговора о важном, Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывает, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. Огромное количество групп деструктивных по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира.
1: Яна Лантратова призвала родителей ответственно отнестись к обсуждению с детьми тематики интернет-угроз. По ее мнению, если мамы и папы сами осознают опасность в сети, они смогут открыто говорить о них с ребенком. В рамках первого этапа операции «Нелегал-2026» более 14,5 тысяч иностранцев выдворены из России, а всего выявлено свыше 60 тысяч миграционных нарушений. Половине нарушителей запрещен въезд в страну, а 10 тысяч недобросовестных работодателей привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство мигрантов. Второй этап операции пройдет в октябре. Особое внимание в рейдах уделялось выявлению каналов нелегальной миграции и поддельных документов, что позволило остановить деятельность нескольких организованных групп. МВД отмечает, что усиление контроля направлено на повышение безопасности и снижение напряженности на рынке труда в крупных городах. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
5: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
6: Перейдя мост, Даша почувствовала первую боль. Поняла, что не дойдет. Хотелось только добраться до дерева, прислониться за ветром. Здесь, на улице Красных Зорь, ее остановил патруль. Солдат, придерживая винтовку, нагнулся к ее помертвевшему лицу. Раздели. Ах, сволочи. А, да смотри, брюхатая! Он и довел Дашу до дому, втащил на пятый этаж. Грохнув прикладом в дверь, закричал на высунувшегося